0: 350 миллионов человек не имеют доступа к Писанию. Я не представляю себе служение без Слова Божьего. Не знаю, как оно может работать. Писание – наш главный авторитет. То, что сказал сам Бог. Поэтому, когда думаешь о людях по всему миру, не имеющих Писания, понимаешь, в каком они рискованном положении. Не знаю, что может быть более важным, чем учить людей уединяться с Писанием. Только Бог, Дух Святой и эта книга.
1: Здравствуйте, я Боб Шенк. Я ведущий этих шести занятий, на которых мы вместе стараемся стать мужчинами и женщинами из Сахара. Людьми, которые понимают времена и знают, что мы должны делать, как Всемирная Церковь, чтобы исполнить великое поручение. Мы говорили о том, что мы в нашей жизни должны стремиться к нулю. Мы имеем в виду ноль народностей, не имеющих Писания на своем языке. Ноль народностей без закрепленных за ними миссионеров или учителей. Ноль наставников, способных доносить Евангелие в устной форме. Ноль территориальных общин или районов, не имеющих церкви, которая могла бы расти. Мы хотим стать мужчинами и женщинами из Сахара. А в этом главная цель наших занятий. Сегодня мы выясним, что ключ ко всему процессу исполнения великого поручения – это закладка фундамента в виде доступного писания на родном языке того народа, которого мы стремимся достичь. Речь идет о незанятых, нетронутых народностях. Что это значит? Незанятое значит, что за этой народностью пока не закреплен никто, кто бы доносил до нее Евангелие. Нетронутое значит, что Евангелие пока что услышало менее 2% населения, и столько же пришло в церковь. Когда та или иная народность становится занятой и затронутой и начинает распространять Евангелие уже внутри себя, мы переносим внимание на другие народности, которые еще нужно достичь. Нам известно, что сегодня около 3000 из них остаются без внимания, и мы хотим, чтобы это изменилось в нашем поколении. В основе всего процесса исполнения великого поручения лежит то, что Бог, небес, открыл и дал нам Слово Божье столь чудесным образом. Так Слово Божье становится доступным и тем народностям, которые еще не получили его на своем языке. Я это подчеркиваю, чтобы вы поняли, как это важно, и как хорошо это делается теми организациями, которые готовы принять нашу поддержку и заинтересованность. И сегодня от их имени будет говорить Рой Питерсон. Рой начинал как служитель-бизнесмен, но затем он стал одним из руководителей миссии переводчиков Библии Уиклиф. В этом качестве Рой служил много лет. Вы слушаете человека, страстно увлеченного великим поручением. Он расскажет нам о переводе Библии.
0: Я рад поговорить с вами о всемирном переводе Библии, о том, как сегодня выполняется эта задача, и о центральном положении, что он занимает в великом поручении, в той работе, что Иисус нам дал. Если эта информация кажется для вас новой, вы, наверное, будете потрясены тем, что сейчас узнаете. У нас удивительно креативный Бог, и Он творит в мире нечто ошеломляющее. Поэтому пристегните ремни. Позвольте мне показать вам несколько ключевых моментов, которые раскроют вам контекст того, что сегодня Бог делает в мире. Первое. Вернемся ко времени основания мира. Он сотворил почти 7000 языков. Сегодня эти языки задокументированы. Есть 7000 групп людей, в которых воспитывают детей, говорят на этих языках дома. Это их родной язык, язык жизни, семьи, работы. И из этих 7000 языков процесс перевода идет в более чем 2000. Это невероятно.

0: Важный момент в истории. Никогда ранее за всю историю не велась одновременно работа над столькими переводами. Может быть, вы смотрите и думаете, там 7 тысяч, здесь 2, и еще так много работы. Да, еще много надо сделать, но надо начать работу еще на 2000 языках. Сколько это людей? Почти миллиард человек, у которых нет полного писания, которое известно нам, которое мы любим и применяем в своей жизни. Сегодня почти миллиард человек не имеет полного писания на своем родном языке. Поэтому за последние 10 лет мы стали свидетелями невиданного доселе ускорения. Здесь вы видите, как Всемирная Церковь использует и применяет технологии. Взгляните, с какой скоростью подключаются новые языки, и как эта скорость увеличивается сейчас, в наше время. Посмотрите на различные технологии, которые используются. Сегодня, имея спутниковую связь, ноутбуки, сотовую связь, мы видим, как Всемирная Церковь работает вместе, и с такой скоростью мы добежим до финишной черты, когда у каждого народа будет доступ к Слову Божьему на своем родном языке. Что же такое родной язык? Это язык, на котором люди общаются дома. Это язык, на котором родители воспитывают детей. Это язык, объединяющий семьи и целые общины. И за многие годы мы убедились в важности родного языка для перевода в Библии, ученичества и новых церквей. Веками миссионеры старались работать на государственном языке или распространенных региональных языках, и мы обнаружили, что так настоящее благовестие и ученичество попросту не работают. Поэтому сегодня прорыв нужен в том, чтобы Всемирная Церковь работала на родном языке людей. Вот какие это дает плюсы. Люди чувствуют, что Бог обращается лично к ним, что Он знает их культуру. Им не нужно переводить Слово Божье из головы в сердце, оно поступает прямо в сердце. Так появляются церкви, обучаются люди, Евангелие распространяется, когда мы даем людям Слово Божье на их родном языке. Один из крупнейших прорывов в наше время в сфере перевода Библии наступил при объединении перевода и устных библейских рассказов. Перевод Писания в виде библейских историй, которые люди могут пересказывать друг другу без необходимости в печатном тексте. Они могут запоминать эти истории и пересказывать Писание неграмотным в своих общинах. Почему это так важно? 70% народностей, с которыми мы работаем, не имеют алфавита на своем языке. Никто еще не придумал письменности на их языке. Это длительный процесс — разработать алфавит, создать материалы для обучения чтению и письму. А мы обнаружили, что если знакомить людей с Писанием в виде перевода библейских историй на их родной язык путем устных пересказов, то они могут слушать и запоминать Слово Божье, а затем распространять его по своим общинам с такой скоростью, которая была бы недостижима для письменных методов. Да, они еще вернутся к обучению грамоте. Они научатся читать и писать, но начальным этапом, оказавшим столь сильное влияние, будет именно устный пересказ библейских историй. 70% народностей, ожидающих Слова Божьего, относятся к устным культурам. Они всю жизнь передают информацию в устной форме. Так они живут до сих пор. Почему же не представить им Писание тем же методом, который им так привычен? Итак, что же мы можем сделать, зная то, что мы знаем сегодня? Какие у нас варианты? Во-первых, передавайте эту информацию в своих кругах влияния. Своему пастору в воскресной школе, на занятии по изучению Библии. Пусть люди узнают, что есть люди, у которых нет Библии. Во-вторых, вы можете выбрать ту или иную народность и предоставить ей какое-то место Писания. Вы можете начать молиться за эту народность. Возможно, вы даже захотите помочь в предоставлении той народности всей Библии или Нового Завета. Так или иначе, вы можете разными методами способствовать развитию перевода Библии с тем, чтобы к концу 2025 года мы достигли цифры 0. То есть на планете будет 0 народов без Библии. Давайте осуществим это вместе.
1: Иногда мы слушаем принципы, но еще лучше их запомнить, увидев их в действии. Мы покажем вам две анимации. Одна о том, как вы можете помочь в донесении Евангелия до устных культур. Во второй раскрывается процесс перевода Библии в культурах, не имеющих пока письменности. А затем мы покажем замечательное интервью с Бобби

0: Грюневальдом. Он пастор-новатор церкви LifeChurch.tv. В 2011 году издание Fast Company признало его одним из 100 главных новаторов в американском бизнесе. Он поделится своим пониманием того, насколько серьезно новые технологии изменили правила игры, цель которой — распространение Евангелия в нашем поколении. Взгляните на эти анимации.
1: Привет, как дела? Знаешь ли ты, что в мире есть много людей, которые ни разу не слышали Евангелие? Они не умеют ни читать, ни писать, ни говорят, не понимают твой язык. Да, это так. Но если хочешь, можешь помочь нам до них достучаться. Сейчас я расскажу, как. Как можно донести до людей слова Библии, если они не умеют ни читать, ни писать, ни говорить на твоем языке? Поясню. Есть 4 основных шага. Найти слугу Писания, который найдет рассказчика, который будет рассказывать библейские истории группам слушателей, которые перескажут эти истории контролеру. Этот процесс должен повторяться до тех пор, пока эти истории не будут правильно пересказывать и понимать. Понял? Отлично. Подпишись здесь и вперед. Ах, нет, хочешь знать больше? Расскажу подробнее. 4 шага. Поехали. Первый шаг. Мы ищем рабов Писания. Это люди, которые хотят путешествовать, готовы к приключениям и хотят донести Слово Божье до еще нетронутых народностей. Это Матью. Все очень просто. Нужны 2 качества. Готовность и способность. Я был готов отправиться и способен это сделать. Поступи я тогда иначе, это было бы непослушанием.
0: Итак, это 99,9% готовности. Пока вы думаете, позвольте еще кое-что объяснить. Возможно, сейчас вы думаете, кто же такие рабы Писания и что они делают. Раб Писания — это ты. Но наш опыт показывает, что лучше тебе отправиться с кем-то из друзей. Итак, вы приезжаете в другую страну, попадаете в новую общину и знакомитесь с другой культурой. Так просто. Хотя, наверное, все немного сложнее. Надо перевести на другой язык всю Библию. Нет, шучу. Но ты немного проснулся, так ведь? В общем, не обязательно быть ученым или переводчиком. Надо лишь хотеть узнавать людей и культуру. Занимаясь этим, ты выявишь рассказчика. Это второй шаг. Этот человек должен знать твой язык и местный язык. Он должен быть открытым и уважаемым человеком в своем городе или деревне, мужчина или женщина мира. Рассказчик станет твоим союзником. Он захочет узнавать истории из Библии от тебя и пересказывать их другим. Погодите, но как я узнаю, каким историям учить рассказчика? И кому эти истории будет пересказывать рассказчик? И откуда я узнаю, что он их пересказывает правильно? Какой ты любознательный, такие нам и нужны. Что касается того, какие истории из Библии надо рассказывать. Пообщавшись какое-то время с теми людьми, ты поймешь, что на них лучше действует, а затем сможешь выбрать из готового списка историй наилучшие. Конечно, там есть необходимые рассказы о жизни, смерти и воскресении Иисуса, которым ты также научишь рассказчика. Ну а другие будут близки той или иной культуре и системе ценностей. Ценят ли они традиции, семью, верность и любовь? Тогда расскажи об Иосифе или Моисее, или Аврааме, или Павле, или обо всех. Со временем ты это поймешь. Поэтому так важно взять с собой друга, чтобы обсуждать эти вопросы и решать их вместе. Итак, ты нашел рассказчика и решил, какие библейские истории рассказывать. Но кому их будет рассказывать рассказчик? Это уже третий шаг. Группы слушателей. Это могут быть мужчины у колодца, женщины в школе, или сколько угодно людей из данной общины, представляющих местное население. Их дело просто сидеть и слушать рассказчика, пересказывающего те истории, которым ты его научил, а затем ты должен отвечать на вопросы. Ты говоришь рассказчику, рассказчик группам слушающих, а те обсуждают это между собой. Фантастика! Отлично, скажешь ты. Но как мне узнать, правильно ли пересказываются библейские истории? Так мы подошли к последнему шагу в том, как достучаться до каждого человека. Здесь нужен контролер. Нет, это не работник магазина, а специально обученный человек, который общается с группами слушающих и просит их рассказать о том, что они услышали от рассказчика. Контролер ведет записи, делает необходимые пометки, и весь процесс повторяется до тех пор, пока история не будет рассказываться и перерассказываться в точности.
1: Как же осуществляется процесс перевода Библии? До начала перевода мы должны задать вопрос: где действует Бог? В Писании нуждаются все люди, в одних местах они более подготовлены, чем в других. Необходимо провести исследование на местах, чтобы выяснить, насколько люди готовы к переводу Библии. Затем мы должны спросить, каковы трудности. Есть ли сложности географического или инфраструктурного характера? Каков религиозный или политический фон? Есть ли носители родного языка, из которых можно сделать переводчиков? Есть ли поместная церковь, готовая помочь? После ответов на эти вопросы можно выявить языковую группу. К переводу на разные языки не может быть универсального подхода, поэтому каждый раз нужна отдельная стратегия. Прежде всего, необходимо установить партнерство с поместной церковью. Оно поможет определить самые подходящие места Писания, которые окажут наибольшее воздействие. Многие языки, на которых нужно перевести Библию, не имеют письменности. Для них характерна устная традиция. Люди обучаются языку, рассказывая истории.

Итак, сначала язык анализируют местные переводчики. Потом надо создать алфавит и словарь. Затем пора приступить к переводу Писания. Необходимо ясно передавать смысл Писания так же, как и слов. Готовый перевод проверяют в местной общине, чтобы выяснить, как он воспринимается другими. Этот новый текст затем переводится на основной язык для анализа сторонним консультантом. И, наконец, переводчики проверяют каждое слово, каждую фразу, все оттенки, значения и знаки препинания, чтобы избежать ошибок перед публикацией. По завершении перевода той или иной части Библии его надо передавать людям. Нечего ждать завершения перевода всей Библии. Им нужна истина Писания уже сейчас. Это касается и аудиоперевода, и видео, и пересказов библейских историй. Все, что можно передавать другим сразу после перевода, может оказывать непосредственное воздействие. Итак, каков результат? Как измерить воздействие Писаний? Удивительные истории и личные свидетельства о том, как Бог и Его Слово меняют людей и целые общины, лучший показатель того, сколько жизней преобразилось силой Слова Божьего. И Бог ведь обещает, что Его Слово будет достигать той цели, для которой Он его посылает. Это гарантия от Бога. Там, где для донесения до людей Писания применяются новые технологии, мы видим значительные перемены, которые произошли всего лишь за последние несколько лет. Теперь многие люди постоянно имеют при себе мобильные устройства. Мы поняли, что это облегчает людям доступ к Библии. Писание стало доступным везде и всегда, и люди могут теперь сразу же делиться тем, что они испытали даже с людьми в других городах и странах. То есть Писание стало распространяться гораздо быстрее. Именно технологии стали каналом, по которому люди сообщают друг другу Слово Божье. Можно иметь Библию на сотнях языков в одном мобильном устройстве. Мы постоянно слышим отзывы людей, которые сталкиваются с теми, чей родной язык отличается от их языка. При помощи телефона они могут знакомить людей со Словом Божьим на их родном языке. Нам посчастливилось сотрудничать с компанией СИД, а также с миссией Уиклиф и библейскими обществами со всего мира. В результате на сегодняшний день мы сделали Библию доступной на 215 языках. Но наша цель — сделать ее доступной на всех языках, на которые она переведена, так чтобы люди во всем мире имели доступ к Библии на своем родном языке. Сегодня в мире используется 1,4 миллиарда смартфонов. Это число значительно возросло даже за последние несколько месяцев. Ожидается, что в ближайшем будущем оно превысит 2 миллиарда. А одно из преимуществ новых технологий в том, что многие страны, ограничивающие доступ к информации, не поспевают за развитием технологий. В тех странах, где нельзя купить Библию, ее можно загрузить на телефон благодаря тому, как быстро технологии развиваются и распространяются ежемесячно. Наше библейское приложение YouVersion используют люди во всех странах мира. Не осталось ни одной страны, где люди не пользовались бы им. За последние несколько лет библейское приложение YouVersion развивается так, что я верю, что нынешнее поколение будет самым читающим Библию за всю историю. Пока рано об этом говорить, все только начинается, но уже сейчас затронуто столько жизней людей, насколько мы не рассчитывали. Мы видим, что люди проводят миллиарды минут, читая Библию. И это при том, что говорят, будто нынешнее поколение все меньше и меньше интересуется Словом Божьим. Мы считаем, что в этот момент можно не просто изменить тенденцию, а даже стать самым читающим Библию поколением в истории. От Роя Питерсона мы услышали о необходимости переводить Писание и о прорыве, который происходит, когда мы понимаем, что переводить его надо не только для читателей, но и для тех, кто учится в основном слушанием. Для выполнения великого поручения важно обратить внимание именно на обучаемых в устной форме. А от Бобби Грюнвальда мы услышали о важности технологий в наше время и как они ускоряют процесс достижения цели.

мужчины, женщины из Сахара. Это люди, понимающие задачи на основании Писания. И они в курсе нынешних обстоятельств. И, исходя из этого, они составляют личный план действий. А в нем рассказывается, как мы можем использовать свое время, таланты, влияние и вложения для выполнения задачи, поставленной перед нами Господом Иисусом. Мы хорошо провели время, но знаем, что вы также хорошо проведете время за столом, общаясь со своими друзьями, участвующими с вами в этих занятиях. Давайте продолжать открывать, возрастать и молиться, исполняя вместе великое поручение.

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал». Часто в церкви люди жалуются: «Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими, раньше были хорошие, а теперь нет». Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению. Но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит: «У меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца». Иисус обращается к своим ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи. Но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении, я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении, это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей. Чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви.
Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах. Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят: «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше он говорит: «Жнущие, сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Live TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется. Но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы, как церковь и как христиане, призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают: давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит: люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит: жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди: если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах. Иисус сказал богатому юноше: продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь. Не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах. Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущие, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ. Но плод в жизнь вечную означает: если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы.
Когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше: один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Live TV делает передачи, переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу Земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал своим ученикам:

Вы сделали свою часть, но считайтесь с тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят. Это сеяние. Это люди, которые до этого страдали и, возможно, не смогли сами увидеть этого. Например, если человек поддерживает какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение, он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят: «У меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный». Бог смотрит на этого человека и говорит: «Драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении». Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись. Во втором послании Петра 3:9 говорится, «Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам: «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам: «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям». Послание должно достичь каждого. Он говорит: «Кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден». Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет? Это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить — это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны. Если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов,

миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой он Бог, в которого мы верим? Какой его характер, его ожидания, что он предлагает, что он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. И Иисус говорит, Евангелие должно достичь каждого. Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него. Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы. И Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину?
Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец. Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наши отношения с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают. Взвесь. Принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Когда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане, мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делай добро, не унываем. Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Армузский пролив». Кто будет контролировать этот стратегический участок на фоне попыток достичь согласия с Ираном? Также раскол в отношении Израиля, почему некоторые демократы отстраняются от Израиля. И еще фактор евангелистов. Лэнс Уолноу объясняет, что на самом деле лежит в основе поддержки Израиля со стороны Трампа. Также тайна под городом. Открытие, связанное с историей библейского Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл. И я Джошуа Свонсон. С возвращением, Джошуа. Спасибо, рад быть здесь. В Израиле обеспокоены тем, что США стремятся заключить сделку с Ираном любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху предупредил, что его страна готова действовать в одиночку, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Между тем, стороны практически завершили работу над первым этапом соглашения об открытии Армуза. Итак, последние новости. Иран и Оман согласовали условия создания временного морского коридора через Армузский пролив. Замминистра иностранных дел Ирана заявил, что переговоры практически завершены. «Мы добились значительного прогресса в переговорах с Оманом, и он вот-вот будет закреплен». Согласно предложению, движение судов, входящих в пролив, будет координироваться Ираном, а движение выходящих судов – Оманом. Иран заявляет, что пролив не будет открыт до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду и не прекратят нападения на иранские порты. Президент Трамп заявляет, что соглашение может быть достигнуто в любой момент, называя его последним шансом для Ирана. Однако в Израиле обеспокоены тем, что Вашингтон стремится к сделке практически любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху дал понять в среду, что Израиль готов действовать в одиночку после заявления командующего КСИР, что они работают над созданием ядерного оружия. Сегодня мы услышали, как командующий КСИР заявил о намерении Ирана продолжать разработку ядерного оружия. Что ж, я также полон решимости продолжать не давать Ирану им владеть. Тем временем в Красном море обостряется ситуация на другом фронте. Йеменские вооруженные силы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру «Вафа» в северной части Красного моря у побережья Янбу несколькими баллистическими ракетами. Это уже восьмое судно, ставшее мишенью хуситов с момента введения блокады 22 июля. Тем временем в Риме мирные переговоры между Израилем и Ливаном были прерваны после того, как Цахал нанес точечные удары по объектам Хизбаллы, сославшись на нарушение перемирия. Ночью Израиль также сообщил, что в ходе операции на юге Ливана двое солдат погибли и четверо получили тяжелые ранения. В Соединенных Штатах Абдул Эль-Сайед победил на праймере с Демократической партии в штате Мичиган по выборам в Сенат. Многие рассматривают эту победу как еще один признак растущего сдвига Демократической партии в сторону пропалестинского и антиизраильского движения. Президент Трамп высказался по этому поводу. «Он не любит Израиль. Он не любит евреев. Он их ненавидит». Эль-Сайед подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газы и выступает за прекращение военной помощи США еврейскому государству. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Президент настаивает на том, что соглашение близится к подписанию, в то время как участники переговоров пытаются преодолеть глубокие разногласия внутри иранского режима. В их системе есть люди, которые хотят, чтобы война закончилась. Есть также и сумасшедшие радикалы, которые хотят, чтобы война продолжалась. Наша задача – найти выход из этой ситуации и добиться наилучшего результата для американского народа. Трамп представляет переговоры как последний шанс для Ирана избежать военных действий, которые он сравнил с событиями Второй мировой войны. «Я предпочитаю заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. В последние несколько месяцев мы нанесли им очень сильные удары». Пока Белый дом ожидает ответа, растет беспокойство по поводу того, как соглашение может повлиять на судоходство через Армузский пролив и сможет ли Иран усилить свое влияние на одном из важнейших в мире энергетических узлов. Этот вопрос по-прежнему остается одним из самых сложных. В то же время обостряется словесная перепалка. Иранские официальные лица высмеяли оптимизм Трампа в отношении прорыва в переговорах. Один из иранских чиновников назвал его действия бесконечным цирком дипломатии. Президент также высказался по поводу сообщений о том, что у США заканчиваются боеприпасы.
1: У нас есть определенные виды боеприпасов, и они очень мощные. Их запасы практически не ограничены. Есть и другие, с которыми ситуация немного сложнее, но мы получаем их ежедневно. Трамп назвал сообщение о том, что у США заканчиваются боеприпасы, фейковыми и заявил, что арсенал США по-прежнему остается мощным. Иракские военизированные формирования и хуситы, возможно, готовят нападение на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. Это напоминание о том, что марионетки Ирана по-прежнему способны масштабировать конфликт. Фактором неопределенности является то, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подпишут совместное оборонное соглашение. Этот исламский НАТО может кардинально изменить ландшафт региональной безопасности. Между тем, ООН выражает озабоченность в связи с казнями в Иране, где режим продолжает репрессии против инакомыслящих. Евангельские лидеры призывают христиан рассматривать этот кризис через призму духовных ценностей. Писатель Лэнс Уолнау присутствовал на недавней встрече премьер-министра Беньямина Нетаньяху с лидерами евангельского движения в Вашингтоне. «Я же христианин, верно? Поэтому я считаю, что мы должны сопровождать весь этот процесс молитвой». Уолнау заявил, что в ходе встречи обсудил с Нетаньяху глубокую связь между Соединенными Штатами и Израилем. Я сказал ему, мы переживаем третье великое пробуждение. Израиль и США связаны ДНК судьбы. Мы связаны друг с другом. Наши истории уникальны с точки зрения христианской карты, отражающей взлеты и падения. Наши падения всегда совпадали с кризисами и планами Израиля. И он не удивился. Важно, что с ним можно поговорить о том, что мы находимся в духовной войне. Духовная война набирает обороты, пока дипломатические переговоры затягиваются. Пол Петит, новости CBN, Иерусалим.
2: Это исламское НАТО может стать одним из самых значительных геополитических сдвигов за последнее время. Это может стать громкой новостью и иметь огромные последствия. Вот что сказал по этому поводу наш друг Джонатан Конрикус из Фонда защиты демократии.
3: Это тревожный знак. Три страны, которые якобы находятся в союзе со США, выходят из него и решают создать отдельный военно-стратегический альянс. Это ставит под сомнение их лояльность к Соединенным Штатам. И я задаюсь вопросом, зачем Турции, уважаемому члену НАТО, нужно вступать в еще один военный альянс. Мне неизвестно ни об одной другой стране НАТО, которая была бы одновременно членом двух крупных альянсов в сфере безопасности. И я считаю, что это еще один повод усомниться в лояльности Турции по отношению к Соединенным Штатам. Это должно вызвать вопрос о целесообразности поставок туркам современного американского вооружения. Такое развитие событий тревожно для Израиля. Два из трех членов, Турция и Пакистан, относятся к Израилю крайне враждебно. И Турция обладает второй по величине постоянной армией в НАТО. Пакистан – единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием, а Саудовская Аравия – единственная мусульманская страна в G20. Это экономически сильнейшая страна в мусульманском мире. Это альянс, в который входят эти три мощные державы, обладающие ядерным оружием, крупнейшей постоянной армией и огромными финансовыми ресурсами. И две из этих трех стран настроены против Израиля. Есть вероятность присоединения к ним Египта. А что касается Турции, то риторика Эрдогана была направлена против Нетаньяху и против Израиля. Министр иностранных дел заявил, что Израиль является бременем для человечества. Это враждебная страна. И если у них будет исламский НАТО, то в случае нападения на одну из стран, остальные должны будут нанести ответный удар. Точно так же, как это предусмотрено в статье 5 договора о НАТО. Речь идет об обмене разведданными, совместных военных учениях, развитии оборонной промышленности, сотрудничества в сфере обороны. Это очень важно. Так речь идет о сдерживании или это будет наступательная стратегия?
4: Хороший вопрос. Мы видим, что с 7 октября многое изменилось. На Ближнем Востоке продолжает меняться обстановка. Сирия. В декабре 2024 года пала после многих лет правления режима Асада. Здесь, на Ближнем Востоке, ситуация меняется очень динамично. Интересно, что США почти продали Турции истребители F-35, но потом отказались от этой сделки. Как это отразится на отношениях США и Турции с точки зрения поставок вооружений? Далее в программе. Могут ли промежуточные выборы изменить характер поддержки Израиля со стороны США? Репортаж Дейла Хёрда. Промежуточные выборы могут оказать негативное влияние на поддержку Израиля со стороны США. Антиизраильское крыло Демократической партии настаивает на прекращении помощи еврейскому государству. Их тактика становится все более конфронтационной, а порой и насильственной. С репортажем старший корреспондент CBN Дейл Хёрд. По всей Америке антиизраильские активисты срывают встречи с избирателями и заглушают криками выступления законодателей-демократов. «Если не можешь вести себя уважительно, уходи!» Сколько еще невинных палестинцев вы позволите убить Израилю? Израиль подвергся открытому нападению со стороны террор-группировки, прибегающей к геноциду. Дом конгрессмена-демократа от штата Вашингтон Адама Смита подвергся вандализму, а на его подъездной дорожке антиизраильские активисты устроили пожар. На одного из сотрудников напали во время встречи с избирателями. Смит заявляет, что отказался от проведения очных встреч с избирателями, поскольку они постоянно срываются действиями антиизраильских демонстрантов. «Уже год я не могу проведения

демократов в Конгрессе. Чем больше побед одерживают противники Израиля, тем больше боятся рядовые демократы. И чем больше они боятся, тем меньше вероятность, что они будут поддерживать Израиль. Адам Тернер, замдиректора по связям с правительством американской сионистской организации и бывший сотрудник Сената, отмечает, что впервые некоторые законодатели-демократы отказываются встречаться с представителями его организации. Это шокирует. Раньше я работал на Капитолийском холме. У сенатора Арлена Спектора из Пенсильвании нам говорили, что когда приходит избиратель, независимо от его позиции по тем или иным вопросам, к нему нужно относиться с уважением. А сейчас они даже не выслушали некоторых из этих людей. И это реальная проблема. Дом произраильского демократа губернатора Пенсильвании Джоша Шапира подвергся нападению зажигательными бомбами, а конгрессмен из Флориды Джаред Московиц получил угрожающие голосовые сообщения. Конгрессмен Джош Готтхаймер заявил, что по информации ФБР, агентству удалось предотвратить нападение на произраильских членов Конгресса. Насколько угрозы и запугивания повлияли на то, что законодатели-демократы отказались от поддержки Израиля, точно сказать невозможно, но цифры показывают, насколько значительным было это изменение. В 2024 году лишь 17 демократов в Палате представителей проголосовали против оказания помощи Израилю. В этом году число проголосовавших против пакета финансирования выросло почти до половины. Сенатор-демократ Джон Феттерман последовательно критикует партию за то, что она становится все более антиизраильской. Кандидат в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Сайед, выступающий против помощи Израилю, во вторник победил на праймерис Демократической партии в Мичигане, несмотря на то, что в разговоре с донорами он предложил победить Феттермана, назвав того людоедом. «Нужно насадить одного людоеда на пику, и тогда все остальные поймут». Лидеры Демократической партии до сих пор не осудили речь, с которой Хасан Пайкер выступил в прошлом месяце на национальном съезде организации «Колледж Демократы Америки». Пайкер призвал исключить из партии демократов, поддерживающих Израиль. Он также заявил, что Соединенные Штаты заслужили теракты 11 сентября и то, что он поддерживает Хамас, и назвал евреев инбридами и психопатами. Не все, кто критикует Израиль, антисемиты, но это, безусловно, является одной из движущих сил этого явления. Дэвид Харсан, старший обозреватель газеты «Вашингтон Экзаменер», утверждает, что умеренные демократы допускают, чтобы партия отходила от поддержки Израиля, потому что там сосредоточена энергия в рядах активистов этой партии. Я не говорю, что Израиль во всем безупречен, но для меня это тест на моральный IQ. Если вы защищаете Хамас, если вы поддерживаете иранский режим, если вы размахиваете палестинским флагом, я почти уверен, что вы также ненавидите Америку. Только около трети американских евреев голосуют за республиканцев. Эта цифра может резко возрасти, если враждебность по отношению к Израилю в Демократической партии и угрозы в адрес законодателей будут продолжаться. Дейл Хёрд, новости CBN. Далее в программе. Верно ли СМИ интерпретируют отношения президента Трампа с Израилем? Мнение Лэнса Уолнау. Премьер-министр Израиля Нетаньяху недавно посетил США, где встретился с президентом Трампом и рядом лидеров евангельского движения. Наш корреспондент на Ближнем Востоке Пол Петит пообщался с Лэнсом Уолнау, генеральным директором компании Lens Learning Group. Вот отрывок из их беседы. Полную версию вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Какое у вас сложилось впечатление после встречи с премьер-министром? Как, по-вашему, он относится к сообществу христиан-евангелистов США и является ли это искренним? Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что он прагматик. И точно так же Трамп понимает лучше, чем любой другой кандидат от республиканской партии, что эта группа христианских евангелистов гораздо более влиятельный политический блок, чем просто кто-то, с кем можно сфотографироваться. Трамп фактически пригласил нас за стол переговоров и в награду получил 40% голосов именно от евангельского электората. Это довольно сплоченная группа. Нетаньяху заявил, что не сомневается, именно эта категория людей является самым важным союзником Израиля в Соединенных Штатах Америки. Что из сказанного премьер-министром затронуло вас больше всего?

0: Одним из интересных моментов стало заявление о том, что он направляется в Нью-Йорк на заседание ООН. И он сказал, что левые организуют антиизраильские протесты. Он выразил надежду, что в ООН окажут активную поддержку, и ему не придется оставаться там в одиночку, с одной стороны, сражаясь на улицах, а с другой, ведя идеологическую борьбу в зале заседаний. Многие люди высказывают предположения относительно нынешних отношений между Трампом и Нетаньяху. Считаете ли вы, что действительно существует напряженность, о которой мы слышим в средствах массовой информации? Меня беспокоит только одно. Какие голоса звучат в голове президента? Ему не нравится сама идея, что люди говорят, мол, Израиль принуждает его действовать против его воли. И я думаю, что это подпитывает риторику, которую мы с вами иногда видим в СМИ, когда он немного давит на Израиль. Левые знают, если им удастся раздражать его этой темой, то, возможно, он полностью откажется от своей повестки дня в отношении Израиля и Ближнего Востока. Но этого не случится. Мой ответ на это таков. Всегда есть и будут враждебные голоса. Я, как христианин, верю, что мы должны окружить весь этот процесс молитвой. Я думаю, что в целом его отношения с Нетаньяху настолько сильны в стратегическом плане, что их невозможно разрушить. Лэнс, вы первым назвали Трампа современным Киром из-за его отношений с Израилем. Считаете ли вы, что эти отношения останутся прежними, несмотря на те голоса, о которых вы упомянули, и которые, возможно, влияют на Трампа? Тогда у него была оппозиция, а сейчас она еще сильнее, поскольку его влияние стало еще больше. Он перестраивает Ближний Восток. Если бы у Америки была возможность, смелость пойти на все необходимое, чтобы свергнуть этот режим, если бы мы направили туда войска, создали коалицию, как это было в Кувейте, если бы у нас была возможность это сделать, то 90 миллионов иранцев были бы свободны. Мы смогли бы обеспечить мир на Ближнем Востоке. У нас было бы целое десятилетие, прежде чем анархия могла бы снова начать прорастать. Но у нас нет решимости. Трамп по-прежнему остается тем историческим Киром, который изменил облик мира. И я думаю, что в ближайшие 2 года промежуточные выборы станут важным событием. Если в ноябре ему нанесут сокрушительный удар, то, возможно, я расскажу вам, как себя чувствует Кир на фоне этого исторического момента. Но если мы выиграем промежуточные выборы, в 90% случаев мы проигрываем, но если мы выиграем, то у Трампа появится шанс на самое триумфальное президентство в истории США. Далее в программе «Тайны под Иерусалимом». Необыкновенная находка, связанная с первым храмом, проливает свет на древнюю загадку. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Впервые археологи обнаружили в Иерусалиме форму для отливки лица статуэтки, возраст которой превышает 2500 лет. Статуэтки часто находят при раскопках, но их предназначение по-прежнему остается загадкой. Джули Сталл с репортажем об этой находке.
1: Обнаруженная в глубине музея в конце Кишле, тюрьмы, эта форма датируется периодом первого храма.
0: Это очень захватывающе. Будучи археологом, ты имеешь дело с камнями, с керамикой, и вдруг видишь лицо. Вдруг начинаешь понимать, во что верили люди. Люди, а не камни.
1: Археолог доктор Рэм рассказал, что фигурки находят на всех раскопках, относящихся к 5-7 векам до нашей эры. Тела вылеплены вручную, а для лиц использовалась форма.
0: Использование формы означало, что лицо играло важную роль. С телом можно было экспериментировать, его можно было лепить вручную, но голова должна была быть очень точной.
1: Они обратились к Деборе Бенами, куратору отдела «Железный век» и «Персидский период» в отделе «Национальные сокровища Управления по делам древности Израиля». Это форма из глины. Мы использовали гипс, чтобы воссоздать облик статуэтки. Мы нанесли материал, и у нас получился отпечаток лица. Она показала нам фрагменты и целую женскую фигурку. Существуют различные теории о том, как использовались эти фигурки. Вначале мы думали, что речь об одной из главных богинь. Затем были идеи от богини плодородия и до игрушки. Сегодня мы рассматриваем ее как своего рода посредницу. Министр по делам культурного наследия Израиля Равин Амихаэль Яху выступил с заявлением по поводу этой находки. По мнению мудрецов, первый храм был разрушен из-за трех грехов – идолопоклонства, сексуальной развращенности и кровопролития. Находка формы для изготовления статуэток периода первого храма в центре Иерусалима дает нам возможность заглянуть в мир, где жили пророки. Это Кишле. Более 25 лет назад, начав раскопки, археологи представить не могли, какие сокровища эпохи второго и даже первого храма им удастся найти. Я хотела построить здесь образовательное крыло. Но потом археологи сказали, мы должны проверить здесь все, потому что это же Древний Иерусалим. Кишле – это турецкое слово, означающее «зимнее укрытие». Когда начались раскопки, выше была бывшая британская тюрьма 1930-х годов. Археологи прокопали слой эпохи крестоносцев, фундамент дворца царя Ирода I, первого века, и добрались до слоя эпохи первого храма. Теперь раскопки подходят к концу. Здесь представлены все этапы истории Иерусалима. Эйлат Либер, директор музея «Башни Давида» в Иерусалиме, сообщает о работе над новым крылом имени Шулиха, посвященным археологии, искусству и инновациям. По завершении раскопок, сами артефакты, проекционные технологии и макеты расскажут нам историю тех, кто оставил свой след в Иерусалиме. Мы хотим, чтобы люди зашли и поразились самому зданию и открыли для себя древности. Джули Сталл, новости CBN, музей Башни Давида, старый город Иерусалим.
0: Практически ежедневно в Иерусалиме и по всему Израилю делаются новые открытия. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также о защите Израиля и о мире для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять на лицемерию.нет. И сегодня продолжим то, что обещали про обиду. Что такое обида? И как с ней бороться? Может быть, не надо с ней бороться? Что это такое?
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Это, мне кажется, эмоциональная реакция на что-то произошедшее. То есть человек реагирует эмоционально как-то вот на то, что с ним произошло.
3: Родная сестра гордости.
0: Ну, сразу обида. Гордость.
3: Гордость, да.
0: А почему гордость?
3: А потому что гордость по своей сути соперничество по существу. Если говорить о природе гордости. Угу. Здесь меня обидели. Задели мое собственное достоинство. Моё эго ущемлено. Гордость.
4: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
0: Вот как.
5: Вот определение обиды такое. Обида – несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Она тесно переплетена с таким понятием, как справедливость.
1: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Что получается, тогда не обязательно гордость. Иногда это вопрос просто достоинства. Не столько гордости, сколько поступили ко мне несправедливо, и этим меня оскорбили, обидели. Да. Имею ли я право обижаться, когда поступает несправедливо? Вот всем поставили стакан, а мне не поставили. Что ж теперь? Несправедливо.
2: Причем естественная же реакция это.
0: Абсолютно естественная реакция, да.
3: Человек, которого несправедливо обидели, все-таки, если он не сверхгордец, он будет выяснять причину. Спокойным, то недоброжелательным.
5: Такое есть еще понятие обиды с психологии. Обида – это событие, которое оценивается как несправедливое нарушение прав, нанесение ущерба для чести или статуса, факт оскорбительного отношения. Вот это обида, да? И нарушение прав, оскорбление. Это действительно, тут гордость может быть и ни при чем.
3: Хорошо.
5: Хотя обиды бывают разные.
3: Шедевр о любви. Все мы знаем, да? Первое послание к Коринфянам, 13 глава.
2: Да. Любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
3: Вот этот вершина христианской, вообще вершина, да, христианской жизни, любовь. Это же вершина агапы. Вот если человек движим этой любовью, частицу имеет ее, он не будет обижаться. Даже если его несправедливо обидели.
2: Но реакция все равно какая-то будет.
3: Я еще раз повторюсь, он будет выяснять в спокойном, сдержанном тоне.
5: Так а внутренние переживания это у него будут. Это же не говорит, что он не обиделся. Если он спокойно выясняет, но это не говорит, что он не обиделся. Или не говорит, что он не обиделся.
2: Поэтому, мне кажется, вот обида – это все-таки, когда человек затаил в себе что-то. Он не пытается даже разрешить, может быть, вот этот вопрос. А он держит в себе, носит в сердце своем вот этот случай и эмоционально причем страдает.
0: Получается, что на отсутствие, допустим, моего стакана у меня есть несколько вариантов решения, да, то есть я могу выразить свою обиду или ущемление этой несправедливости и сказать, где мой стакан, как это
2: кулаком
0: так,
2: да.
0: Могу как-то более спокойно выяснять, может, кто забыл, может, еще что-то, или еще там принесут,
3: конечно,
0: сейчас
3: забыли,
0: поднесут,
3: да.
0: Все нормально, то есть просто уточнить этот вопрос. Могу ничего при этом не сказать.
2: Вот поэтому, мне кажется, то, что вы пытаетесь, когда решить этот вопрос, принесите мне, пожалуйста, стакан, или даже кулаком по столу стукнули, это не обида, это попытка восстановить справедливость.
3: Конечно.
2: Да? А вот если вы замолчали как-то этот случай и себе там отложили, и ходите с этим день, два, три, может быть, год.
0: Ага. Потом втихаря узнал, кто был ответственный за стаканы, и сделал еще какую-нибудь пакость, да?
5: Хочу вернуться к определению. Мне вот здесь один момент нравится. Первое. Обида несправедлива. Причиненное огорчение, оскорбление. Да? И в другом источнике психологи разделяют обиду от чувства обиды. Да? Вот определение. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Угу. То есть есть обида как событие, это факт, нарушение прав. Вот это вот. То есть интересное определение. Да? Обидой называется не моя реакция, что я чувствую, а сам факт оскорбления. Это обида. А в то же самое время есть обида, как моя реакция. Это вот уже в связи с этим мои чувства и мои переживания.
2: То есть есть обидчик, есть обиженный, получается.
5: Да, есть факт есть обиды, действия, есть факт обиды, действие. Это обида, а есть моя реакция на этот факт. Поэтому здесь, когда мы говорим об обиде, нужно, ну, как бы все-таки разделять, о чем мы говорим. О моей реакции, да, тогда это одно. Или о факте, который по отношению...
0: Ну, я думаю, больше говорим, наверное, о чувствах, потому что это первое, о чем человек думает, когда говорят.
2: Это то, что усложняет жизнь человека.
0: Однозначно, однозначно.
2: Одно дело то, что обидчиков, так сказать, их много. Но Библия говорит о том, что все люди грешники, правда же? О тотальной испорченности человека. Если все люди грешники, значит, все люди склонны ошибаться, причинять какую-то боль. Из этого следует, что тебя обязательно не... Ты должен просто уже, ну, реально осознавать тебя. Причем так, или иначе будут...
0: Причем
2: обижать.
0: Не всегда сознательно или специально, или... Этот...
2: Не всегда сознательно, но ты будешь... То есть обиды, они обыденны, что ли. С этим нужно уже смириться.
0: Обиды как действие, да? Вот да. Чтобы, просто чтобы разделять.
2: Да. А вот то, как ты это воспринимаешь, вот это вот очень важно. Вот действительно, чтобы не страдать. Мне кажется, очень многие люди как раз вот... страдают, переживают из-за того, что вот носят в себе вот эти вот чувства.
5: Как реакция,
2: как реакция.
5: На несправедливый поступок по отношению к себе.
3: И болеют от этого, причем очень сильно.
2: Да.
3: Вот в чем проблема еще. И причем болеют физически. Потому что ведь наше внутреннее состояние, духовное, если внутри мир, уравновешенность, радость, восторг, да и болезни ведь будет меньше. Ведь унылый, как написано в Библии, унылый дух сушит кости,
2: да?
3: А бодро обновляет человека. Если постоянно в состоянии вот такого уныния, это уже дистресс. А дистресс, как говорят психологи, приводит к многим заболеваниям.
0: Депрессия, по большому счету.
3: Это дистресс,
0: когда
3: да.
0: Когда человек дистрессия. Зациклился на том, что его кто-то как-то обидел, то он будет, думая только об этом, это действительно приведет к депрессии и разрушению
5: так
0: здоровья.
5: Вот... В связи с этим вопрос, а человек может не обижаться, вот как реакция на несправедливые действия по отношению к себе? Может ли обычный нормальный человек не обижаться, когда ну, реально ущемлены права, когда реально поступили несправедливо, оскорбили его достоинство, честь и так далее?
3: Ну, возьмем Христа. Христа обижали на земле?
5: Ну, Христос — это божественная личность.
3: Но он оставил божественное.
5: Мне все-таки вот вопрос, а вот о простой грешный человек способен
0: не обижаться? Некоторые могут. Просто здесь вопрос, наверное, грани, что нужно сделать, чтобы человек обиделся. Наверное, помните картинки, которые описывают разные темпераменты. По крайней мере, я видел картинку, как человек отреагирует, ну, как разный темперамент отреагирует на то, что кто-то сел на его шляпу. То есть вот человек сидит, поставил рядом шляпу, и кто-то сел на нее. Сел, встал, но раздавил шляпу. И кто из них как отреагирует? Так вот, флегматики, он нормально отреагирует. То есть он поднимет эту шляпу и как бы
5: выправит ее. Означает
0: ли
5: это, что он не обиделся? Ну, может, вот. Просто он не выражает гнев свой не выражает свой гнев так, как, например, холерик?
0: Ну, да, холерик будет гневаться. А сангвиник, между прочим, оденет шляпу эту вот такую вот плоскую, как она есть, сплюснутую, некрасивую, и все, разрушенную, оденет, еще посмеется над этим. Обиделся? Ну, вообще нет.
3: Вы слышали и знаете эту историю о двух врачах, которые каждое утро в одном лифте поднимались по своим рабочим кабинетам. И вот тот, кто первый выходил из лифта, неизменно плевал в лицо тому, кто оставался в лифте. Тот доставал на свой платок, утирался, нажимал кнопку, ехал дальше. Лифтер, который долгое время эту сцену наблюдал, спрашивает того, кого плевали. Скажите, почему ваш коллега плюет вас каждое утро? Тот говорит, не знаю, это его проблема.
2: Вот реакция человека. Вот, пожалуйста. Это же интересно. Ведь бывает в жизни...
3: Его проблема. Хорошо, проблема его. А ты что-нибудь сделал для того, чтобы избавить его от нехорошей привычки, если это его проблема? Помог ему в этом?
0: Интересно, это вообще реальная история? Вот
3: это реальная история. Это реальная история.
0: Шикарно.
2: Ну да, это прям даже что-то удивительное.
3: Нужно помочь тому, кто обижает. Вот еще вопрос номер один. Есть люди, которые привыкли клевать. Они просто нападают без основания на любого человека. Такая категория людей и есть. Холерики, как правило. Угу. Да?
2: Вот. А есть случаи в Библии, где, например, Иисус или кто-то из учеников Христа, ну, отвечает на незаслуженное какое-то оскорбление, ущемление прав?
3: Ну, Павел, например. Когда его ремнями растянули и хотели избить, по обычаю римлян, он сказал: господа, я римский гражданин.
0: Угу. Без суда не имеете права.
3: Как? Те, которые пытались бить. Говорят, как? Начальник говорит: я за большие деньги гражданство приобрел. А Павел говорит: я родился в нем.
5: О. А кто там кому сказал: стена подбеленная? Не Павел ли?
3: Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону велишь бить меня.
5: Не Павел ли это сказал? Павел кому сказал?
0: Первосвященник.
5: А потом он сказал: я не знал, что он это первосвященник. Да. Значит, получается, первосвященнику нельзя. Если бы это был не первосвященник, то можно?
3: В общем-то, нельзя все равно. Это понятно.
5: Так это как пример или как просто факт, описание нам?
3: Ну, это факт.
5: Ну, значит, все-таки люди обижаются? Ну, несмотря на то, что тут... человек может быть и хорошим, верующим человеком, и понимает, что обижаться не нужно, что это вредит в первую очередь самому себе и так далее. Но, тем не менее, человек по природе обидчив. Человек склонен обижаться. А вот если все-таки обидеть, раним. И склонен обижаться, особенно если это действительно несправедливо. Так вот, если все-таки человек обидчив и обижается или обиделся, что делать дальше? Как бороться с обидой?
3: Ну вот надо все-таки понять природу этой обиды, наверное, в первую очередь. Угу. Какой механизм, почему человек обижается? Все-таки обижаются люди, как правило, вот как хотите, но те, которые такой с завышенной оценкой своего достоинства. Они, как правило, сильно обижаются.
5: Завышенные. А если заниженные?
3: Заниженная оценка, он обижаться не будет. А вот завышенная оценка, он обижается. Как правило.
2: Внутренняя оценка. Мне кажется, обижаются и те, и другие, конечно.
3: Но в разной степени.
0: По-разному, да, просто. И, кстати, по-разному проявляется.
3: У Павла была естественная реакция самозащиты. Законного применения римского права. И, естественно, когда нарушаются наши права, мы реагируем. Правильно, как любой человек. Это нормально, это верно, так должно быть. Ведь право существует для того, чтобы защищать меньшинства от тирании большинства. Кто-то хорошо сказал по этому поводу. На этим правом пользоваться Павел воспользовался, в частности, вот Римской империи в ту пору. Так и сегодня. Есть право, нужно им пользоваться.
2: Ну, вот что с этим делать, это вопрос хороший, вот когда тебя обидели. Мне кажется, надо понимать вообще, что... Если ты обижен, и ты будешь с этим жить, то ты причинишь вред прежде всего самому себе. И ты ничего не исправишь, и не пострадает тот, кто тебя обидел. Да. Ты будешь страдать.
3: Естественно.
2: Вот это вот нужно очень хорошо понимать, потому что даже современная медицина говорит о прямой взаимосвязи эмоционального состояния человека и состояния его тела, состояния его здоровья. То есть существует прямая взаимосвязь. То, что, какие эмоции меня наполняют и каково мое здоровье от этого. Страдать будет тот, кто носит в себе эту обиду. Мне кажется, это первое, то, что нужно понять, осознать, вот как раз, что это причиняет вред тебе самому прежде всего.
0: Никому. Причем, чем дольше ты обижаешься, тем более разрушительным вот это для здоровья это становится.
5: Осознал.
2: Ну, да.
5: Не могу ничего с собой поделать. Гложет обиды, гложет. Понимаю, что язва желудка завтра будет.
2: А что дальше?
3: Вот слово Божие советует больше радоваться. Все ж таки, больше радоваться. Веселое сердце, как прощество.
0: И начинается лицемерие. То есть у него внутри вот депрессия, он обижается, но нет, надо смеяться.
3: Но он не будет смеяться.
2: Мне кажется,
3: такой человек не будет смеяться.
2: Мне кажется,
3: учиться этой науке.
2: Есть еще и следующий шаг. Ведь Христос учил нас этому в Евангелии. Он говорит, если имеешь хочешь на кого-то что-то, подойди
3: вот
2: к нему и поговори с ним, скажи, объяснись.
3: Да.
2: То есть второе, что нужно сделать, это все-таки попытаться разрешить этот конфликт.
0: Я бы даже чуть-чуть заметил, там фраза стоит, если знаешь, что он имеет что-то против тебя.
5: Да. Ты против него, он против тебя.
0: Ты против него.

0: ничего не имеешь, а вот он против тебя что-то имеет. То есть это получается уже даже параллельная ситуация. Ты знаешь, что человек на тебя обиделся, он против тебя что-то имеет. Mm-hmm. Ты не знаешь, чем ты его обидел, ты не знаешь, обидел ли ты его вообще. Просто видишь, что человек к тебе относится как-то странно, он явно что-то там как-то mm-hmm. есть. И Бог говорит, оставь. Твою
1: дар,
0: жертву,
1: дар твою жертву,
0: дар твою жертвенника, и иди, поди, разберись с ним эту ситуацию, примирись. Вот.
1: Все же таки Евангелие имеет большую силу в этом вопросе. И христианам, я говорю христианам, но не только христианам, касается всех верующих людей, в конце концов, все признают начало великое, да, начал. Вот, люди верующие, не только христиане, и мусульмане в том числе, да, представители других религий мировых. Вот. Все же таки это вот лежит в основе именно этот вот дух понимания. И прежде всего, идти действительно выяснить. И прощать. Учиться прощать.
2: Так вот, может, в прощении обида, всего сила против обиды? В прощении именно?
1: Да. Учиться прощать. Волшебное слово «прости». Это, опять же, вот картинку такую могу привести. В одной семье живут муж с женой. Они оба виноваты вечно. В каком плане они виноваты? Жена моет пол, муж сидит, читает газету. Встает, ее с газетой опрокидывает ведро на пол. И он говорит, прости, дорогая, я с этой газеты ничего не видел. А та говорит, да прости меня, я вечно ставлю ведро не на место. Ты меня прости, я виновата. Оба виноваты, а в семье мир и любовь. В другой семье оба не виноваты, ты виновата. Жена говорит, муж говорит жене, а жена говорит, ты виноват. Оба не виноваты, но сплошные раздоры, чуть не до драки. Эти оба виноваты, мир и любовь. Может быть, лучше, как написано в Библии, почему бы нам не остаться и обиженными?
3: Ну,
1: есть такой текст?
0: Просто
1: есть.
0: Остаться, вот здесь тоже надо понять, остаться обиженными, но не остаться с чувством этой.
1: Естественно. Да, чувством вот об этом идет нельзя. Речь. Почему то бы не казаться нам обиженными?
0: Оставить, да? Вот это выяснение и добиваться справедливости.
1: Да.
0: Пусть мы не будем добиваться справедливости. То есть пусть я останусь, пусть будет 3 стакана, пусть я буду без стакана.
1: Да.
0: И я могу, вот четвертый выбор, который у меня остался, да, я могу промолчать и при этом не обидеться. Ну, не пытаться добиваться этой справедливости, если это там будет, не знаю, кого-то еще обижать или еще что-то в этом роде, ну зачем? Вот. И при этом не обидеться, потому что, ну подумаешь, как будто это все на этом мир сошелся. То есть.
1: Или в поезде едет молодая девушка из деревни, а напротив профессор уважаемый сидит, она достает там свою нехитрую еду, какая у нее есть. И она так склонила голову и помолилась. Профессор, увидев это было время Советского Союза, говорит, а что у вас там в деревне, все так молятся? Она говорит, нет, коровы не молятся, бараны не молятся, и свиньи тоже не молятся.
0: Вот так вот.
1: Он хотел ее обидеть, унизить. Ага. Она невозмутимо спокойно отвечает, нет, не все. Вот это тоже наука велика, правда?
0: Однозначно.
1: Вот научиться вот этому, вот, это здорово было бы. Наша жизнь на земле была бы радостнее намного. Она была бы полнокровнее, счастливее. И больных людей было бы намного меньше.
0: В первую очередь, надо научиться спокойствию какому-то. Я в своей жизни встречал только одного человека, который мне так спокойно в лицо как-то совершенно... Ну, спокойным голосом сказал, я на тебя сейчас очень зол.
1: Вот.
0: И главное было за что, но сам факт того, что он ответил не оскорблением, не повышенным тоном, не местью, ничем. Он просто подошел и констатировал этот факт. Возымел очень сильное впечатление на меня. Это было много лет назад, я до сих пор это помню, до сих пор это перед глазами. И я понимаю, что вот этому спокойствию надо учиться.
2: Вот еще психологи говорят о том, что эмоции, связанные с обидой, да, нужно выражать. И бывает очень часто как, что человека вот обидели, у него внутренний эмоциональный мир как бы
0: нарушен.
2: Да? И он сейчас эти эмоции не выразил, не выразил, там, скрыл их себе, да, предположим, обидели на работе, он пришел домой и дома выразил там их в семье, там, на жену наорал, там, на детей и так далее. И поэтому психологи говорят, что лучше выражать эмоции на того, кто тебя обидел, чем на тех, кто тебя не обидел. Верно. Вот как вот здесь быть, как вот, например, с точки зрения Библии отнестись к такому
3: А может, подходу? Это и есть, кстати, вот мудрость Христа, когда он говорит, пойди к тому, на кого ты обижен, да. или кто тебя обидел, там, ну, вот, и поговори, чтобы эмоции-то выплескивать не на своих, кто вообще ни при чем.
0: Ну, там же не сказано, что тебе нужно подойти и выговорить ему. Сказано, наоборот, примириться с ним. То есть, когда мы начинаем выплескивать свои эмоции, ничего хорошего не будет, причем неважно на кого. Если мы на домашних, да, мы только спровоцируем новые обиды, и новый этот безумный круг не замкнется. Если мы выскажем обидчику, а не факт, что обидчик вообще осознанно это сделал. Очень часто происходят такие ситуации, когда человек на тебя обижается, и ты даже не представляешь, за что.
2: Вот еще один момент. Там же психологи также говорят, что очень важно в первую очередь в обиде признаться самому себе.
0: Ну, вот это да.
2: Вот и мне кажется, если мы говорим в формате лицемерию нет, то вот здесь вот, наверное, очень часто и бывает лицемерие-то в чем? Что мы-то на самом деле обижены, сердце наше неспокойно, а мы пытаемся вести себя так, как будто ничего не произошло. И вот здесь, находясь в этом стрессе, наверное, вот здесь вот мы-то себе и вредим своему здоровью. Хорошо, если мы действительно не отреагировали чувством обиды, ну а если она затаилась, то на самом деле, наверное, может быть, лучше остановиться и признаться самому себе, и пред Богом честно сказать, да, да, я обижен, да, меня гложет это чувство. Ведь исцеление начинается с чего? С осознания, болезни. Вот, а дальше уже ты признался себе, ты признался Богу. Если есть возможность, может быть, стоит пойти к, ну, и как бы разбираться с источником обиды, если есть возможность. А если нет, то, может быть, ее можно решить наедине, в личной молитве с Богом. Да? Прощение с просто так ведь тоже не возьмется. Чтобы простить, нужно осознать, что я обижен на кого-то.
3: И еще, мне кажется, нужно понимать, что да, тебя если обидели, ну а сам ты сколько раз в этой жизни причинял обиду тоже кому-то. Ну, то есть, мне кажется, это тоже отрезвляет в какой-то степени человека, когда он понимает, что он и сам, в общем-то,
0: не святой.
3: Не святой, да, и сам тоже грешен, и обижал, и не раз.
2: Да. Да. И еще бывают такие чисто детские ситуации. Я вот называю это так, называю детский сад, да, когда ты по пустякам обижаешься. Вот мне нравится у Экклезиаста, есть такой текст очень интересный, где сказано: не на всякое слово обращай внимание.
3: Седьмая глава, кажется.
2: Да? Не на всякое слово обращай внимание. Не надо, просто надо иногда просто относиться проще к жизни. Ну, мало ли кто там чего там ляпнул, там кто-то что там сказал. Может, он уже 300 раз сам об этом пожалел. Пройди мимо, забудь, не акцентируйся на этом, да?
3: Вот, кстати, это очень интересное место. Вот, если можно посмотреть Екклесиаста 7:20, Виталий Семенович, там он же говорит: ибо ты и сам знаешь ибо много
2: сам
3: случаев.
2: Знаешь много случаев, действительно.
3: Да, вот, дословно бы вот это вот место нам прочитать. Что вот это как раз то, о чем мы говорим. Очень важно понимать, что ты и сам не святой.
1: Так. Нет человека праведного. Да.
0: 7:20, 20, 21, 22.
1: Да, праведного, который делал бы добра и не грешил бы. Угу. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.
3: Ну вот, ибо сердце твое знает.
0: Да, да. Что ты такой же, по большому
3: счету. Ты такой же, да.
2: И не обращай внимания, даже не обращай внимания, здесь сказано, даже чтобы не услышать. Вот ты не знаешь, что о тебе говорят другие, тебе жить от этого легче и спокойнее. Проще некоторым вещам нужно относиться.
0: Интересно, что есть даже и заповедь «не обижай», вот, которая перечислена среди 10 заповедей в трактовке, как Христос их перечислял. Вот. Подошел к нему молодой человек, говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус сказал ему: знаешь заповеди? И перечисляет: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. То есть все вроде бы как в десятисловии есть, а тут вдруг какая-то заповедь:
2: не обижай.
0: Не обижай. десятисловие, ясно, явно там такой не было, была какая-то другая. Но,
1: не завидуй, там есть десятое.
0: Да, вот десятое есть, не завидуй. Да. Не желай там жены, да, дома, да, еще да. чего-то у ближнего твоего. То есть по факту не завидуй. И Христос, цитирую ее, говорит, не обижай. Mm-hmm. А вообще, почему зависть это обида?
2: Ну, наверное, зависть
0: это все-таки не одно.
2: Зависть это не обида, но, наверное, между ними есть.
1: Есть родство, есть причина, есть следствие. Причина, обида. Человека обидели, угу. да? А обиженный человек.
3: А может быть, он начинает завидовать сначала, так, а потом обижается. Что у него вот это есть, а у меня
0: вот. А у меня нет.
2: А вот тут же тут написано не обижайся, а не обижай.
1: Не обижай, именно
2: не
1: обижай.
2: То есть ты начинаешь завидовать,
0: потому что зависть
2: ты можешь причинить зло тому человеку, которому ты завидуешь.
0: Да, зависть приводит либо к мести, либо к воровству, либо к другим каким-то...
3: А мне кажется, вообще все пороки переплетены между собой, так тесно и так близко друг к другу стоят.
1: На матери всех их является гордость. Мать всех пороков. Все же таки гордость. И поэтому вот обижаются больше все же люди вот такие, которые имеют эту завышенную внутреннюю самооценку. Они очень сильно обижаются и очень сильно обидчивы. И порой ведь в самом деле и не знаешь, на какой паре лошадей подъехать, узнать причину, почему человек обижается.
2: Но еще все-таки есть такой феномен, что люди, которые чересчур вот кажутся такими напыщенными и гордыми, они имеют именно заниженную самооценку, а этим они самовыражаются, чтобы утвердиться. Здесь можно перепутать. Я думаю, что обижаются как раз и те, кто имеет и завышенную самооценку, и кто имеет заниженную самооценку, обижаются не меньше. Я глубоко в этом убежден. Не меньше.
0: Просто дело в том, что...
2: Они выглядят, как будто у них завышенная
3: выражают самооценка. Выражают это.
0: Дело в том, что не у всех гордецов самооценка завышена.
2: Да.
0: Некоторые
2: да.
0: гордые, но при этом с заниженной самооценкой.
2: Именно заниженная самооценка.
0: И вот у них-то как раз обида зашкаливает. На всякие
3: но
0: пустяки.
3: Обижают всех... обижали всех и обижают все, как говорится, кого свет видел, того и обидел. Но вот очень важно, чтобы все-таки мы, как тоже поговорка есть хорошая, не держи ни на кого зуб, не расшатывай свое здоровье.
1: Вот Некрасов, мне кажется, хорошо по этому поводу написал, что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. Иди к униженным, иди к обиженным по их стопам. Где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там.
3: Да, вот хороший стих.
1: Кто там подметил так вот это четко, да? Что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. На самом деле так. Потому что грех изуродовал всех. Всех. Мы все изуродованы грехом. И природа наша несовершенна, она негодная. Она нуждается в изменении окончательной, пересмотре. Окончательным. Ведь образ и подобие Божие, которые были вложены в человека изначально Творцом, все выхолощено. Вот вернуться к тому состоянию первоначальному, райская жизнь на земле будет. Дал бы Бог, да?
0: Поэтому Бог и говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот это вот спокойствие, это прививка от обиды. Ну да. Что ж, спасибо вам, друзья, за такое общение, много нового. Вот, будем следить за следующими темами и еще пообщаемся.

Вам рассказали с необыкновенной точностью ваше прошлое и настоящее. И вы уже решили, что человек перед вами точно уж знает ваше будущее. Современные гадания. Гадания по руке, колядки, гадания на картах, кристаллах, спиритических досках. Кто стоит за различными гаданиями? Вы, возможно, удивляетесь. Откуда же незнакомый человек знает о вас сокровенное, о чем, возможно, вы никому не рассказывали? Существует два вида гадалок. Психологически и интеллектуально подкованные люди, возможно, даже с дипломами астролога, таролога или еще какой-либо псевдонаучной дисциплины. Они предсказывают вам определенное событие или просто узнают о вас из социальных сетей и формируют именно для вас то послание, которое вам понравится. Второй вид гадалок – это те, которые имеют связь с демонической силой. Они предсказывают о таких делах человека, о которых никто больше не знает, и свидетелем которых являлся только бес. Человек слышит о самом сокровенном своей жизни и проникается к гадалке доверием. Священное Писание предупреждает, что христиане должны доверять Богу, а не гадателям и связанными с ними бесам. Запрет на гадание записан во Второзаконии, 18 главе. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь, Бог твой». Чародеями нашего века можно назвать экстрасенсов, которые собирают огромные аудитории, как правило, их предсказания иногда сбываются, а иногда нет. Или они настолько общего характера, что невозможно определить, к какому событию точно относятся. Эдуард Кругляков, член Академии РАН, писал: «Вы, конечно, помните, что писала пресса. Джуна одним из движений руки могла заставить розу распуститься, могла ставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы, не прикасаясь к ним. Что же оказалось? Джуна не более чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало». В Библии все виды прорицания или гадания запрещены, будь то гадалка, знахарка, экстрасенс, или таролог, или астролог. В то же время ни одна ошибка для Божьего пророка недопустима. Во Второзаконии 18 главе сказано, что достоверность пророчеств должна быть стопроцентной. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Последняя фраза означает, что таких пророков правильнее было бы побивать камнями. Что говорил Бог, то сбудется. Нет необходимости давать пророку еще один шанс. Почему Господь против гадания? Он хочет, чтобы мы просто ему доверяли. Если он за нас умер, то как же не даст нам всего, что требуется нам для жизни? Во втором послании Петра, в первой главе сказано: «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Еще одна причина абсурдности гадания состоит в том, что предопределения не существует. Бог не присудил каждому человеку определенную судьбу или карму. Вера в карму или судьбу уходит своими корнями в восточную языческую и мистическую философию. Если бы судьба каждого была предопределена Богом, то человек не нес бы никакой ответственности за свои поступки. Бог не мог бы быть справедливым и милосердным. За что миловать или воздавать по справедливости, если Бог несет ответственность за судьбу человека? У человека есть свобода выбора. Об этом нам повествует Священное Писание. Помните такой эпизод, когда пророк рассказал нечестивому царю Иезекии, что он от болезни своей больше с кровати не встанет и умрет? Господь же, глядя на плачущего Иезекию, повелел пророку возвратиться и сказать, что дает ему еще 15 лет. Или другое известное событие, когда Господь решил уничтожить великий город Ниневию. Пророк Иона сообщил жителям города это решение Бога, а ниневийцы взяли и покаялись, и Господь отменил свое решение.
Как же быть с тем, что сбываются события, о которых говорила гадалка? В момент обращения к гадалке человек заявляет о своем доверии и вере в сатану и его царство. Он как бы заключает сделку, и бесы могут направить человека по определенному сценарию, создав определенную ситуацию или событие в жизни этого человека. Когда это событие или знак сбываются, то человек убежден, что гадалка сказала ему правду. В этом и заключается крючок дьявола, когда правда смешана с ложью. Экстрасенсы делают предсказания, но их нельзя сравнить с библейскими. Хотя современные критики библейских пророчеств говорят о том, что предсказания экстрасенсов равны Писанию. Но один из способов проверки пророка сводился к вопросу, делал ли он когда-либо предсказание, которое не сбылось. Тех, чьи пророчества не подтвердились, побивали камнями. Об этом написано во Второзаконии, 18 главе. Неизвестно ни одного случая, когда библейские пророки допускали ошибки. Моя знакомая практически всю свою жизнь гадала на кофе. Она выпивала чашку крепкого сваренного в турке кофе и выливала остатки на блюдце. И смотрела, какая фигура вырисовывалась. Так она интерпретировала свое будущее. Этим она занималась более 20 лет и рассказывала, что знает, будто ее ждет счастливая жизнь в будущем. Несколько лет назад она умерла в 50-летнем возрасте, а предсказания не сбылись. В результате драгоценное время жизни было потеряно на ожидание предсказанного кофейной гущей или бесами. Разумеется, кофейные гущи не разговаривают. Причина отказаться от гадания заключается еще в том, что Бог нас спас. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его. Поэтому у Господа для нас самые лучшие планы, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Обычно процедура гадания включает в себя и магию, и определенные обряды. Библия не разделяет магию на черную и белую. В Писании упоминается просто только магия. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, написано во Второзаконии, 18 главе. Действия магов, произнесение обрядовых заклинаний, жестикуляция, обращение с предметами магических культов, талисманами, свечами, хрустальными шарами, черепами, заговоренной водой, по сути, не выходит из обычного ряда вещей и явлений. Именно демоническое сопровождение и участие делает действия мага эффективными и могущественными. Стало быть, маг — это тот, кто опирается в своей деятельности на дьявола и его лукавую силу. Вот почему как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового магия всегда находилась под жестким запретом и осуждением Божьего закона. Иногда маг использует для этой цели соответствующий антураж, обставляет свое логово православными образами, лампадами, иконами, даже может поставить Библию, вывешивает на видное место всевозможные грамоты и дипломы. В общем, делает все то, на что хватает предпринимательской жилки и смекалки. Преподобный Максим Грек сказал о гадании следующее. «Силой лукавых духов в древности совершались по всей вселенной бесовские волхования. Представителям всякой бесовской и астрологической прелести весьма послушно внимали и философы, и сильные цари. Ученики их, бесов, суть все чародеи и волшебники, и наблюдающие за полетом птиц, и ставящие участь человека в зависимость от рождения под влиянием той или другой звезды, которые по подобию змея вливают в душу человеческие яд своей злобы». В гадании и магии активно используются различные объекты или идолы. В Захарии в 10 главе сказано: «Ибо терафимы, идолы, говорят пустое, вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Святки или Коледа.
Время гадания перед Рождеством относится к языческому празднику и с христианством не имеет ничего общего также. На сайте culture.ru написано о том, что в старину лучше всего было гадать в местах обитания чертей, леших, водяных, на перекрестках дорог в лесу, реке или используя колодец. В доме такими местами были печь, баня или хлев, обитель домашних духов или бесов. Что делать, если ты не можешь жить без чуда? Это так волнительно знать, что же для тебя приготовил Господь. Господь открывает свои намерения по молитве, и при этом не нужны никакие обряды, деньги и заговоры. В Псалме 76 написано: «Ты Бог, творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов, Бог творит чудеса из милосердия и любви к своим детям, а бесы творят чудеса для обольщения и чтобы погубить как можно больше людей». Протоиерей

Избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Игнатий Брянчанинов пишет: «Чудеса Христовы были осязательны, они были ясны для самых простых людей, ничего в них не было загадочного. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта, ни одного чуда не сделано на показ человеком. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения. Они составляют собою цель благодеяний страждущему человечеству». В Иоанна 16 главе сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее вам возвестит». Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Сайт азбука.ру противопоставляет Божьи чудеса и магию. В Библии чудеса происходят под властью Бога, в магии – под властью человека. Библейские чудеса не происходят по заказу, магические осуществляются по заказу. Божьи чудеса сочетаются с благом, магические сочетаются со злом. Божье чудо сочетается только с истиной, магия содержит ложь. Бог в своих чудесах преодолевает зло, а волшебство не в силах преодолеть благо. Чудеса от Бога подтверждают, что Иисус – Бог во плоти, а магия отрицает, что Иисус – Бог во плоти. Пророчества, данные Богом, всегда истинны. Магические пророчества иногда ложны. Божьи чудеса никогда не связаны с оккультными действиями. Магические нередко связаны с оккультными действиями. Старцы также советуют нам. Например, преподобный Никодим Святогорец пишет: «Перестаньте колдовать на супругов, изготавливать обереги, покупать талисманы, ворожить и обращаться к гадалкам, цыганкам и колдунам. Прекратите приносить жертву животных при закладке дома, не воскуривайте фимиама привидением и не делайте предсказаний по естественным движениям тела, ибо все это языческое и присуще идолопоклонникам, служащим демонам, а не христианам, которые поклоняются истинному Богу и Спасителю мира Иисусу Христу. Все то относится к таинствам и верованиям прежних заблуждений, которыми дьявол совращал людей, поклонявшихся ему как Богу». По свидетельству самих гадателей, сами они не обладают информацией, а получают ее от бесовских духов в виде дара. Бесы же, не зная вашего будущего, знают вас и произносят различные сценарии несчастий, а также реализуют их, чтобы впоследствии заставить вас поверить им, а не Богу. Противостать им нужно твердой верой в то, что Господь уже приготовил для вас лучший план для вашей жизни.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Мы находимся в нашем офисе в Палмер-Лейк, Колорадо, и я очень рад, что наши близкие друзья и партнеры вместе с нашей командой присоединились к нам. Я чувствую голод, я чувствую, как он проявляется в людях. Это просто удивительно. Ребята, вы чудесные. Мне нравится смотреть на вас, и я думаю, что все дело в том, что вы полны Духа Святого. Вот почему вы такие красивые. Аминь. Сегодня мы будем говорить о Духе Святом. Я хочу сказать, что предыдущий месяц моей жизни был просто удивительным. Все началось месяц назад. Я постился, и Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой книгу Деяний». Ирония этого момента кроется в том, что в прошлый раз, когда я был в длительном посте, Дух Святой сказал мне, «Открой книгу Деяний». Я открыл ее, и когда я читал ее в прошлый раз, то больше всего меня впечатлил апостол Павел. Бог призвал его для того, чтобы он пошел к язычникам. Но из-за того, что он любил евреев, в каждом городе он в первую очередь заходил в синагогу. В результате этого он вновь и вновь попадал в неприятности. Самые большие проблемы, с которыми он сталкивался, были именно с евреями. Бог обратился ко мне во время того поста и сказал, «Оставайся в том, к чему я призвал тебя, ведь если ты выйдешь из этого призвания, то у тебя начнутся неприятности». В этот раз, когда я читал книгу Деяний, то удивился тому, как Бог открыл мне нечто новое. Я с самого начала обратил внимание на то, как сильно апостолы, верующие и лидеры в книге Деяний искали, взаимодействовали, полагались и говорили о Духе Святом. Я всюду замечал это, и тогда я понял, что он был неотъемлемой частью их жизни. Он был частью всего того, что они делали. Только послушайте некоторые комментарии, которые мы видим в книге Деяний. И это далеко не все из них. Вот что нам написано. «Свидетели ему все мы и Дух Святой». Мы также читаем, «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, и один из них предвоизвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, сии, быв посланы Духом Святым, ибо угодно Святому Духу и нам, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Павел понуждаем был Духом свидетельствовать». Павел положил в духе пойти в Македонию. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вы всегда противитесь Духу Святому. Вы видите, как много он говорит о Духе Святом? И тогда я подумал, постойте, я не вижу подобного в свое время. Почему мы не говорим так о нем? Вы со мной? Я хотел бы сказать кое-что. Я считаю, что мы должны прояснить это. Во-первых, христианская жизнь практически невозможна без Духа Святого. Да? Без Духа Святого христианство становится сухим, монотонным и мирским. Уберите Духа Святого из церкви, и она превратится в социальный клуб или станет религиозным учреждением. Без Духа Святого нет любви. Без Духа Святого нет откровения. На самом деле, Писание становится смертельным без Духа Святого. Потому что 2 Коринфянам 3:6 говорит, «Буква убивает, а Дух животворит». Без Духа Святого нет видения. Без Духа Святого нет радости. Без Духа Святого нет мира. Без Духа Святого нет свободы. Павел говорит во 2 Коринфянам 3:17, «Господь есть Дух». Это интересно. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Давайте остановимся на минутку. А где Дух Господень? Он вездесущий. Он повсюду. Поэтому мы должны лучше понимать, что Он на самом деле говорит. Более правильный перевод Его слов звучал бы так. «Там, где Дух является Господом, там свобода». Ему не дают быть господином.
Что значит быть господином? Это значит иметь абсолютную власть. Далеко не в каждом доме ему позволяют быть господином. И то же самое можно сказать и о жизнях многих христиан и церквей. Там, где ему не позволяют быть господином, нет свободы. Вы становитесь сухими, вы теряете радость, теряете покой. Жизнь больше не интересна вам. Мне 50 лет с копейками. Не могу поверить в то, что я сказал это. Но я так же сильно люблю жизнь, как и в тот день, когда Дух Божий впервые наполнил меня. Тогда мне было 19 лет. Это было в июне 1979 года. Теперь вы представляете, сколько мне лет. Знаете, цель нашего учения — познакомить вас с Личностью Духа Святого. Мы могли бы написать множество томов. Я мог бы проповедовать на протяжении многих недель, рассказывая о Духе Святом. Вы можете представить себе, чтобы я встал и рассказал все о Лизе Бивер за 4 урока? Я ни за что бы не справился с этой задачей. Я нахожусь в браке с этой чудесной женщиной уже 30 лет. Я хочу сказать вам кое-что. Я продолжаю расти в познании ее, ее личности, ее путей. И это происходит каждый день. Я ни за что не мог бы рассказать вам о ней за 4 урока. Я мог бы дать вам лишь поверхностное представление. Мог бы рассказать вам о том, как связаться с ней, как вам стоит общаться с ней, как слушать ее, как работать с ней. Я мог бы помочь вам начать этот путь, но я не мог бы рассказать вам о ней все. Поэтому, если вы ожидаете, что я расскажу вам на этих уроках все о Духе Святом, даже и не надейтесь. Мы с Лизой знакомы всего 30 лет, а он существовал вечность и будет существовать вечность. Если вы еще не поняли, то ему немного больше, чем Лизе. Вот та ужасная ошибка, которую допускают все христиане. Они пытались, они пробовали исследовать и понять дела Духа Святого, при этом не познав Его как Личность. Вы совершаете огромную ошибку, когда так себя ведете. Знаете, очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы записали это в своем сердце. Дух Святой — это божественная личность, которая безгранично свята, безгранично мудра, безгранично могущественна, но при этом удивительно нежна, удивительно чувствительна и удивительно сострадательна. Он достоин нашей любви, нашего восхищения, нашей веры, нашего посвящения, полной отдачи. Или Дух Святой — это лишь влияние, которое исходит от Бога? Может быть, это божественная мистическая сила, нечто похожее на дух щедрости или дух демократии? Такой взгляд является жестоким, поверхностным и даже оккультным. Если мы верим в нечто подобное, то в итоге мы становимся жертвой духовной гордыни. Ведь тогда мы начинаем считать себя высшим сословием христиан и начинаем смотреть на других свысока. Вы со мной? Однако, если мы смотрим на Него как на безмерно великого, славного, чудесного, сильного, мудрого и святого, смотрим на Него как на Личность, которая согласилась с Отцом и Сыном, чтобы прийти и жить в нас, чтобы сделать наши жизни хорошими, то мы просто не можем не упасть на свое лицо и не остаться в таком положении, в положении смирения. Вы согласны со мной? Знаете, что говорят люди, которые смотрят на Бога как на какое-то влияние, которые смотрят на Духа Святого как на божественную сущность? Они говорят: «Я хочу больше Духа Святого». А те, которые понимают, что Он является чудесной, но при этом могущественной личностью, говорят: «Как я могу отдать Ему еще больше себя?» Вы не будете ходить с духовной гордыней, считая, что в вас больше кого-то. Вы понимаете, что вам нужно все больше и больше отдавать себя этому чудесному Творцу. Вы скажете аминь на это? Некоторые люди смотрят на Дух Божий как на какое-то влияние со стороны, а не как на Личность, потому что они говорят о Нем в среднем роде, «оно». Знаете, они считают Дух чем-то неживым. Если бы мне давали по доллару за каждый раз, когда кто-то за все эти 30 лет служения обращался к Духу Святому, как к неживому существу, то я был бы очень богат. Понимаете? Многие считают Духа Святого святой сущностью, а не святой личностью, которая хочет быть вашим близким другом. Если бы они немного поразмыслили над Писанием, прочли его и позволили ему открыть им глаза, то они поняли бы, что Дух Святой имеет разум.
Римлянам 8:27 говорит нам о мыслях Духа. У Него есть воля. 1 Коринфянам 12:11 говорит, что Дух разделяет все, как Ему угодно. У Него есть эмоции. Это любовь и радость, о которых говорится в Римлянам 15. Галатам 22 и Ефесянам 4:30 там говорится, что Дух может печалиться и скорбеть. Он утешает, говорит Евреям 3:7, говорит нам об этом. Кроме того, Он говорит ясно. 1 Тимофея 4:1 говорит нам об этом. Он учит. Я не знаю немых учителей, а вы? Учителя — это люди, которые умеют общаться, да? Он может скорбеть, он может печалиться. Ефесянам 4:30. Его можно обидеть. Евреям 10:29. Ему можно противиться. Деяние 7:51. Ему могут лгать. Деяние 5. Каково наше первое впечатление о Духе Святом? Это голубь. Почему? Потому что во всех четырех Евангелиях мы читаем, что Дух Божий сошел на Иисуса в образе голубя. Но я хочу сказать кое-что. Разве мы не говорим нечто вроде «Он несется, как ветер, Он силен, как бык»? Делает ли это Его ветром или огромным животным? Нет. Но кто-то может сказать, «Джон, но ведь до этого он явился в образе языков пламени перед престолом Божьим». Я хочу сказать вам также, что в Библии сказано, «И я взглянул, и вот посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». Это слова, которыми Иоанн описал Иисуса. Иисус явно не был похож на небольшое животное, на агнца. Точно так же и Дух Святой не является мистическим огнем, который горит перед престолом Божьим. Вы со мной? Итак, кто такой Дух Святой? Он является третьей личностью Бога. Бытие 1:26 говорит нам, «И сказал Бог, сотворим». Сотворим человека по образу нашему. По образу нашему, по подобию нашему. Бог не сказал «сотворю человека», Он сказал «сотворим человека». Если вы откроете Деяние 10:38, то увидите Отца, Сына и Духа Святого. Они четко разделены там. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Мы видим Бога Отца, который помазал Иисуса Духом Святым. Вот вся Троица. Когда Иисус крестился в реке Иордан, то все они явились как три разные личности. Иисус, наш Господь, был крещен Иоанном. Он поднялся, и Дух Божий сошел на Него в образе голубя. А затем Бог Отец сказал с небес, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Три разные личности, но один Бог. Второзаконие 6:4 говорит, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Откройте Римлянам 3:30, потому что один Бог, Который оправдает. Иакова 2:19, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». Вот вам простой пример. Кто из вас знает, что вода бывает в трех различных состояниях? Пар, жидкость и лед. Пар, жидкость и лед. Но все эти формы состоят из одних и тех же молекул. Три различные формы, но при этом одна суть. Вы со мной? Точно так же Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Одним из моих любимых мест, говорящих о Духе Святом, является Исаии 40:12. Только послушайте эти слова. «Кто исчерпал воды горстью своею?» Только подумайте об этом. «Он держал все воды земли в своей руке и пятью измерил небеса». Как вы видите, здесь описывается Дух Святой, здесь описываются Его дела. «И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? Нуждался ли Господь в чем-то совете? Никогда. С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. Это Дух Господень. Вы видите, насколько Он силен? Вы понимаете, насколько Он силен?
Помните, как я говорил вам о том, что он согласился с отцом и сыном, чтобы сойти и жить в нас? Осознание этого приводит к тому, что мы опускаемся на лицо. Вы можете сказать «Аминь»? Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кто сделал это? Дух Святой. Откуда я знаю это? Иов сказал в книге Иова 33.4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он вдохнул дыхание жизни в лицо Адама. И это касается не только Адама, но и всех нас. Псалом 138.13 говорит нам, послушайте эти слова. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Дух Божий создал все, что мы видим. Притчи 26.10 говорят нам, «Великий Бог создал все». Он проявил творческое желание Отца. Вы со мной? Итак, Дух Святой — это Бог. Как Его называют? Каковы Его имена в Слове Божьем? 96 раз Его называют Духом Святым. 28 раз Его называют Духом Господним. 26 раз Его называют Духом Божьим. Его называют Вечным Духом. Его называют Помощником. Его называют Утешителем. Его называют Святым. Его называют Господом. Его называют Духом Истины. Его называют Духом Христовым. Духом Мудрости. Духом Отца Вашего. Духом Страха Божьего. Духом Славы. Духом Благодати. Его называют Духом Иисуса Христа. Духом Суда. Духом Огня. Духом Знания. Духом Жизни. Духом Любви. Духом Силы. Духом Могущества, Духом Пророчества, Духом Откровения, Духом Здравого Разума, Духом Понимания, Духом Мудрости, Духом Святости. Я очень люблю эту характеристику. Духом Святого Бога. Иисус полагался на Духа Святого. Он был зачат Духом. Дух обучал Его. Дух дал ему силу. Он не совершил ни единого чуда, пока не был крещен в Духе на реке Иордан. Потому что, как говорит Евангелие от Иоанна, его первое чудо было в Кане Галилейской. После крещения, когда Дух сошел на него, Дух вел его. Он говорил лишь то, что ему говорил Дух. Иоанна 14.10. Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Обратите внимание на то, что Иисус не сказал «Отец Небесный». Он сказал «Отец, пребывающий во мне». Постой, Иоанн. То есть ты хочешь сказать, что Он обращается к Духу Святому, как к Отцу? А почему бы и нет? Послушайте, что ангел сказал Иосифу. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Так почему же ему тогда не называть его Духом Отца? Вы со мной? Иисус и Дух Святой работали вместе, как одно целое. Они работали вместе, когда Он был на этой земле. Сам Иисус сказал, «Сын ничего не делает сам». Если Иисусу нужно было постоянно работать вместе с Духом Святым для того, чтобы исполнить свое предназначение, то предназначение, которое Ему дал Бог, то насколько больше мы с вами нуждаемся в силе Духа, чтобы исполнить свое предназначение. Никто не знает Духа Святого лучше, чем Иисус. Поэтому мы должны смотреть в первую очередь на Иисуса, чтобы понять, как мы должны вести себя с этой удивительной личностью Божества. Вы можете сказать «Аминь»? Иисус говорит в Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять». Неверующий не может принять его, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. «Не оставляю вас сиротами, приду к вам». Здесь много различных аспектов, но для начала обратите внимание на то, что Иисус говорит.
«Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Разве не интересен тот факт, что он говорит о Духе Святом в контексте повиновения Ему, Его Господству, Его Слову? Петр говорит в Деянии 5:32, что мы являемся свидетелями Ему, так же, как и Дух Святой, которого Бог дал повиновавшимся Ему. Почему мы не говорим об этом? Бог дал Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Обратите внимание на слова Иисуса. «Я дам вам другого утешителя». Обратите внимание на слово «другого». Есть два греческих слова, которые переводятся в Новом Завете как «другой». Это греческое слово «гетерос» и «алос». «Гетерос» значит «другой», из другого вида. «Алос» значит «другой», но такого же вида. И тут мы должны задать себе вопрос, о чем в данном случае говорит Иисус? Я хочу, чтобы вы поняли. Дэвид, подойди ко мне. Итак, вот у нас Дэвид. Дэвид, дай мне это. Дэвид, ты будешь стоять здесь. Если я дам Дэвиду яблоко, и он съест это яблоко, а затем я спрошу, Дэвид, хочешь еще? И если я дам ему апельсин, другой фрукт, то это будет другой вид. Если я дам ему еще одно яблоко, то это будет еще одно, но того же вида. Первый случай — это гетерос, а второй — алос. Какое же слово использовал Иисус? Спасибо, Дэвид. Какое слово использовал Иисус? Он использовал слово «алос». Таким образом, он говорит, что Дух Святой будет таким же, как я. Идентичным. Он говорит, «Я дам вам другого утешителя». Скажите «утешитель». В оригинале используется греческое слово «параклитос». Это слово используется также для описания Иисуса в месте, где говорится о том, что «у нас есть защитник перед Отцом». В 1 Иоанна 2 главе. Это слово, которое описывает функцию Иисуса. Он есть параклитос. Но что значит это греческое слово? Оно использовалось для описания адвоката, который защищал чье-то дело в суде. Кроме того, оно использовалось в значении «личный советник» или «тренер». Слово «параклитос» можно разделить на две составляющие — «пара» и «клео». «Пара» означает «очень близко». Павел использовал слово «пара» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Тимофеем. Для Павла не было более близкого человека, чем Тимофей, да? Он использовал это слово для того, чтобы описать степень своих взаимоотношений с Тимофеем. Моя жена Лиза является пара для меня. На всей земле у меня нет более близкого человека, чем моя жена Лиза Бивер. Я могу использовать это слово для того, чтобы описать свои взаимоотношения с ней. Вы понимаете? «Клео» значит «манить» или «звать». Это слово часто используется в Писании, когда апостолы описывают свое призвание. Иначе говоря, Павел использовал его, когда сказал «Я призван».

призван апостолом язычников. Вы со мной? Это слово содержит в себе значение призвания, постоянной задачи. Понимаете? Если соединить их вместе, то мы увидим, что сказал Иисус. Он говорит, что Дух Святой призван быть с нами постоянно, чтобы наставлять нас на нашем жизненном пути с Богом. Это его призвание, его задача, и он постоянно занимается ею. Потому что Иисус сказал, что он пребудет вовек, он не бросит и не оставит нас. Разве это не чудесно? Иисус говорит, точно так же, как и я, он будет с вами. Он будет с вами. Вы понимаете? Я часто слышу, как люди говорят, если бы я только мог пройтись с Иисусом, я бы задал ему так много вопросов. А почему вы не задаете эти вопросы Духу Святому? Вы считаете, что он какая-то сущность? Или просто влияние от Бога? Или он является личностью? Если вы верите в то, что он личность, то вы должны задавать вопросы. Ведь вы должны понимать, что он всезнающий. Вы со мной? Я говорил это не раз и повторю снова. Я считаю, что он является одним из тех, кого церковь игнорирует больше всего. Ведь часто бывает так, что мы приходим в церковь, а о нем никто даже и не упоминает. Как часто христиане проводят свои дни, не говоря ни единого слова тому, кто призван постоянно быть с ними, ходить с ними. Вы со мной? Давайте остановимся и подумаем. Он был с ними 3,5 года. Все, о чем он говорил, сбылось. Он сказал ветру «утихни», и тот утих. Он сказал им «там вы найдете осла». Он сказал им точное место, да? Он знал, что в его команде был вор. Он сказал об этом, и это проявилось потом. Он рассказал им о том, что должно произойти с ним в Иерусалиме относительно старейшин, и о том, что его предадут в руки грешников. И все это сбылось. И вот теперь он решил подготовить их к следующему заявлению. Я говорю вам правду, иначе говоря, то, что он собирается сообщить им, настолько невероятно, что он хочет, чтобы они поняли, что он не обманывает их. Тот, кто никогда не лгал и не мог солгать, говорит, «Я должен рассказать вам истину». Ребята, это истина. И что же он говорит? «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, параклитос, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Новый живой перевод звучит еще лучше. Он говорит, «Для вас лучше всего, чтобы я ушел». Почему для нас лучше всего, чтобы Иисус ушел? Почему? Почему? Подумайте вот о чем. Если бы Иисус остался, и мы хотели бы, чтобы Он поговорил с нами, научил нас, нам бы пришлось лететь в Тель-Авив, брать там на прокат машину и ехать в Галилею. Его будет легко найти, потому что рядом с ним будет несколько сотен тысяч человек, ожидающих того момента, когда они смогут подойти к центру и задать свой вопрос. Кроме того, ему нужно было есть и спать. Таким образом, у него будет 14 часов для того, чтобы дать нам ответ. А ведь люди будут все прибывать и прибывать, чтобы поговорить с ним. Но если мы смотрим на Дух Святой так же, как на Иисуса, мы понимаем, что Он может учить, как Иисус, умножать дела Божьи, как Иисус. Духу Святому не нужно спать. Не нужно есть. Он может поддерживать 10 тысяч разговоров одновременно и при этом общаться с десятком тысяч разных людей. Вот почему Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел. В следующий раз мы поговорим о близких взаимоотношениях с этим чудесным Богом.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Кентон Джонс. Бог Отец, во имя Иисуса, мы приносим Тебе это поклонение. Мы берем власть над этой атмосферой во имя Иисуса. Да свершится воля Твоя, Господь. Мы провозглашаем, где Дух Господень, там свобода. И поэтому в любых обстоятельствах, в любой ситуации мы славим Тебя и молимся во имя Иисуса. Поехали! Поехали!

0: Yeah.
1: Меня зовут Кентон Джонс. Добро пожаловать. В следующие 30 минут я поделюсь с вами своим музыкальным служением. Будет ненормально весело. Я надеюсь, вы надели свои танцевальные туфли и просто сняли туфли, которые у вас были, если они на вас. Надеюсь, вам будет хорошо. Мы хорошо проведем время. Следующая песня называется «Необходимость». Я верю, что хвала всегда необходима. Что ж, поехали. Хвала всегда необходима. Какими бы ни были обстоятельства,

Привет, с вами Кентон Джонс. Надеюсь, вам понравилась песня «5 секунд». Вам нравится быть ненормальными ради Бога? Я бываю просто вне себя, когда экспериментирую ради Бога. Это самое прекрасное в мире — быть поклонником. Молодым людям я говорю, это должно стать главным в вашем списке. Ребята из Твиттера, из Фейсбука, Бог — это самое главное. Следующая песня называется «Окно». Мы исполняем R&B и в то же самое время поклоняемся Богу. Надеюсь, вам понравится песня. Я вижу небесные окна, открытые над вашей головой, и изливающие на вас благословения. Кентон Джонс сегодня с вами. Аллилуйя. Через что бы вы ни проходили, Бог проложит вам путь.

Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Господь, благодарим за Твое присутствие. Ты – удивительный Бог. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя!

Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие. Благодарим, что Ты умер за нас, Господь, за Твою милость и за Твою благодать. Если наш Бог за нас, кто может остановить нас? Никто в этом мире. Тот, кто во мне, больше того, кто в этом мире. Будем славить Его прямо сейчас. Let's go!

Возможно, вы молоды или не очень, это не важно. Бог вас любит, несмотря на все ваши промахи. Он любит вас, несмотря ни на что. Сила Божья на этом месте прямо сейчас. Не нужна огромная толпа людей, чтобы воздать Ему хвалу. Только ты и Господь Бог. Только ты и Бог. Воспользуйтесь этой возможностью и расскажите Богу обо всем, что вас расстраивает, что вас обижает. Я призываю вас сейчас обратиться к Нему самим, кто бы вы ни были и где бы вы ни были, в комнате. Например, с вами лучший друг, подруга, девушка, парень, мама, папа, муж или жена. Я призываю вас воспользоваться этой возможностью, чтобы поклоняться Богу. Кто бы рядом ни находился, неважно, тот, кто в вас больше, чем тот, кто в мире, мы служим с вами удивительному Богу. Аллилуйя!

Да, это было здорово, прекрасное время. Я чувствую, что времени было мало. Вы можете зайти на мой сайт www.kentonjones.net. Вы можете связаться со мной в Твиттере, @KentonJones, и я отвечу вам в Твиттере. Или если вы на Facebook, Кентон Джонс Фэн, ставьте «нравится». Так вы можете поддержать связь со мной. Зайдите на мой сайт, там вы узнаете, где я буду в стране. Надеюсь, мы сможем встретиться и пожать друг другу руки, а также обняться. А сейчас будет, правда, весело. Мы в одном клубе для Иисуса. Это был Кентон Джонс. Люблю вас.

0: наконец-то наступила тишина. Всю ночь братья-пеликаны Джейкоб и Джек спорили о том, как лучше ловить рыбу для свадебного банкета наших друзей, зябликов Фионы и Фредди. Свадьба состоится после обеда. Но до сих пор мы видели больше руганий, чем рыбы.
1: Я не буду ловить рыбу, пока ты не признаешь, что я лучший рыбак, чем ты. Ха. Я им был с тех пор, как мы были пеликанышами.
2: Кто сказал?
1: Кто? Все подряд.
2: Я уверен, так думают только рыбы, потому что ты ни одной не поймал.
3: Я лучший!
4: Нет, я!
3: Ну, держись! Испытаю я тебя!
4: Чтоб ты не сказал, сделал это я давным-давно!
3: Эй, с дороги уйди! Вот тебе мой совет!
4: Мне не нужен совет, вот тебе мой ответ!
3: Ты можешь думать, что лучший, но главный брат я!
4: Нет, я лучше тебя!
3: Посиди здесь немножко, я покажу тебе класс! Оу, я увижу рыбку из облаков!
4: Что за диво? Вижу я лучше орлов!
3: Трудно быть скромным, когда лучший во всем! Не переживай, ты все сможешь потом!

0: Кажется, я всю ночь так и не сомкнул глаз.
1: Ох, прости, но я тебя не слышу. Я заткнула уши крыльями.
0: Давай, Том, пора просыпаться.
2: Что? Мне приснился такой странный сон. Все шумели, кричали, а весь мир перевернулся. Минутку, мир действительно перевернулся.
0: Держись, Том.
2: Рокки, солнце садится. Сейчас вода из озера польется на небо. Как же зяблики смогут пожениться вверх ногами?
0: Погоди-ка.
2: О, хорошо, так гораздо лучше. Мы не опоздали на свадьбу?
0: Нет, мы пойдем, как только прилетит Ясада.
3: Тихо, и впрямь тихо.

0: Что случилось? Неужели те пузыканы и правда что-то поймали?
1: Как знать?
2: Доброе утро, друзья мои.
0: О, доброе утро сегодня не вяжутся в одном предложении.
2: Почему? Это же радостный день.
0: Может, да, а может и нет.
1: Братья-пеликаны всю ночь мешали нам спать. Но улова как не было, так и нет.
2: О!
0: Если бы они ловили рыбу так, как и спорят.
3: Иесада, что ты посоветуешь? Свадьба будет сорвана, если Джек и Джейкоб не принесут рыбу, за которую они отвечают.
2: Что ж, все зависит от них самих. Они должны понять, что их поведение создает проблемы для других.
4: Но ты неудачник.
5: Что-то не видно, чтоб в твоем мешке была кефаль.
2: Ребята, вы хоть что-нибудь поймали?
4: Джек не умеет ловить рыбу.
5: Я? Да я поймал рыбы столько, сколько и ты. Ноль.
2: Хм. Лучше вам остаться одним и решить это. Иначе вам придется отвечать перед высшей силой. Перед голодными гостями на свадьбе, если вы не поняли, о ком я.

0: Помогите здесь, чем можете. А я вскоре вернусь.
1: Джейкоб и Еса, да?
2: Они, занимаются своими делами.
1: Отлично! Тогда вот что. У меня есть задание для каждого из вас. Мэгги, помоги, пожалуйста, Фионе с укладкой перышек. Рокки, побудь рядом с Фредди. Он сегодня так волнуется. Том, тебя я попрошу украсить дерево цветочной гирляндой. И Барри, не мог бы ты присмотреть за цаплями? Они готовят еду и напитки. Проследи, чтобы всего хватило. А я проверю, как там хор. Не уверена, что соловьи уже прилетели. Они ведь так поздно просыпаются.
3: Мэгги, мы должны ей сказать, что у нас нет основного блюда.
4: Имей веру, Барри.

0: понимаешь, что мы не поймали ни одной рыбы, потому что начали спорить?
1: И теперь мы подведем всех на свадьбе.
0: Будь здоров. А Фиона и Фредди доверились нам.
2: Не кажется ли вам, что могло быть иначе, если бы вы ловили рыбу вместе?
1: Нет.
0: Рыбы нет в этом озере.
2: Почему бы вам не попробовать вон там, у высоких камышей? Но в этот раз ловите вместе.
1: Ну ладно, последний раз. Полетели, брат.
0: Только ради тебя.
1: За всю ночь я не поймал там ничего, кроме простуды.

0: Как дела, Барри?
1: Закончились орехи и семена, червяков тоже нет. Напитки почти все выпили. Те птицы хлещут нектар, как воду. И где основное блюдо? Рыба. Нам нужна рыба, иначе свадьба сорвется.
2: «153 рыбки!»
0: Наш самый крупный улов.
1: Ага, вот вы, ребята, рыбы всех форм и размеров. Я знал, что они не подкачают.
3: О, Барри, я как раз хотела спросить о рыбе, но вижу, Джек и Джейкоб выполнили свою работу отлично.
1: У нас все получилось.
3: У нас почти не осталось нектара. О нет, это же катастрофа!
4: Не волнуйся, Мона. Я уверен, что все образуется.
3: О, спасибо, Есадо!
4: Я этим займусь.

0: 아. Это невероятно. Вода превратилась в нектар. Это чудо.
1: Пожелание счастливой паре. Фиона и Фредди. Пусть ваша любовь будет бесконечной. Поддерживайте друг друга. И для достижения общей цели действуйте всегда вместе.

0: А теперь присоединимся к Моне и всей нашей птичьей семье. Все на пир! Подлетайте, подлетайте!
1: Когда мы действуем сообща, совершаются чудеса, понимаете? А когда рядом и Есада, происходят захватывающие приключения.
2: Мультфильм дублирован студией Эммануил. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Александр Павлик, Юрий Коваленко и Яна Перетятько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин.
1: А у меня тоже есть. В жаркой и красивой Африке, где живет много разных животных, в густых джунглях живут и мартышки. Все мартышки очень дружные, особенно дети. Они вместе играют, ходят в школу и даже занимаются акробатикой вместе. Все знают мартышку Лили. Она очень быстрая, шустрая и веселая. Но у нее есть один недостаток. Лили любит немного преувеличить или даже что-то выдумать, сказать неправду. К примеру, сегодня, когда мартышки возвращались из школы, мартышка Дин делился приятной новостью.
2: Ребята, а я сегодня получил отлично по математике!
3: О, поздравляю!
2: Поздравляю!
4: Мальчинка!
5: Вау!
2: Ты крутой!
1: На что Лили быстро ответила.
5: Подумаешь! Хотя, молодец, конечно, но вот я сегодня получила целых 3 отлично по рисованию, математике и природе. Вот.
1: Это была неправда, но Лили очень хотелось, чтобы другие мартышки тоже ею восхищались. После обеда все мартышки встретились на полянке, кроме Марты. Она почему-то задерживалась.
6: «Смотрите, смотрите, мне посылка от бабушки пришла!»
1: Вдруг на полянку с восхищенным криком с коробкой в лапках прибежала Марта.
7: «Ой, вау, сколько конфет!
2: Ух ты! Здорово!
7: Ой, класс! Какие там леденцы!
8: Сколько сладостей!
5: Ой, это что, шоколадки?»
1: В коробке было много разных вкусностей и сладостей. Лили с восторгом смотрела на посылку, а потом сказала.
5: «Ой, это ж надо такое! Вот так совпадение! Мне тоже пришла посылка, даже 2, и в 2 раза больше. И там тоже столько конфет и шоколада, и даже платье есть. Угу, вот.
8: Ух ты!
5: Покажешь?»
1: – спросила Биби.
5: «Конечно, покажу. Ладно, все, давайте играть. Побежали, побежали!»
1: Быстро решила закончить разговор Лили. Так было почти каждый день. Лили всегда чем-то хвасталась и что-то придумывала. То она смогла перепрыгнуть аж через 5 деревьев одним прыжком, то она насобирала целый мешок бананов, то она ходила сама в горы, то ей подарили новый телефон. У Лили всегда было что-то лучше, больше и новее, чем у ее друзей. Через некоторое время друзья поняли, что Лили выдумывает, и даже перестали ей верить. Но Лили этого не замечала. Она продолжала выдумывать о себе разные истории и хвастаться тем, чего на самом деле не было. Родители неоднократно говорили Лили, чтобы она не обманывала, что это нечестно и может плохо закончиться.
5: «Ну а что здесь такого? Я же без злого умысла. Я просто так, чтобы интересней было»,
1: – оправдывалась Лили.
9: «Доченька, послушай меня. Просто так ничего не бывает. Все имеет свои последствия»,
1: – объяснял папа. Но Лили была уверена, что чуть-чуть приукрасить свой рассказ никому не повредит. Приближался очень важный день для Лили, ее день рождения.
5: «А у меня в следующую субботу день рождения!» —
1: с восторгом говорила Лили.
5: «Приглашаю вас всех и жду с нетерпением!»
1: Целую неделю Лили ждала субботы. Наконец этот день настал. Родители поздравили свою доченьку и приготовили праздник. Мама испекла торт, папа надул шарики и украсил все гирляндами. Все было так ярко и так красиво. Лили надела красивое платье и ждала гостей. Но прошел час, два, а никто не приходил. Нарядная Лили сидела и плакала. Она не могла понять, почему никто не пришел ее поздравить. Вдруг открылись двери, и в комнату вошел Дин.
2: Эй, Лили, с тобой все в порядке? Почему гулять не выходишь?
6: Гулять? У меня же сегодня день рождения. Я вас всех в гости жду. Я же вас приглашала. Заранее вам всем говорила.
1: Сквозь слезы объяснила мартышка.
2: Как день рождения? Это что, правда?
6: Конечно, правда.
1: Возмущенно ответила Лили.
2: Прости, Лили, но мы уже так привыкли, что ты все выдумываешь. Мы подумали, что это ты тоже все придумала.
1: Лили стало очень стыдно перед своими друзьями. Оказывается, все знали, что она говорит неправду, и все потеряли доверие к ее словам.
6: Я говорила просто так. Я думала, я больше так не буду.
1: Пробормотала Лили.
2: Было бы классно. Слушай, ты это, оставайся здесь и никуда не уходи. Я сейчас.
1: Сказал Дин и выбежал из комнаты. Через несколько минут все друзья были в сборе.
3: С днём рождения!
1: Они принесли подарки и цветы для Лили. Мартышка попросила прощения за то, что говорила неправду, и пообещала быть честной с ними. После таких приключений Лили все поняла. И как здорово, что есть друзья, которые верят в нее. Каждое слово, которое мы говорим, имеет смысл. Поэтому нужно следить за своими словами. Ведь что-то сказанное просто так может кого-то обидеть или даже может разрушить доверие. Обман и неправда – плохие друзья. А вот честность и искренность – наоборот, замечательные союзники в дружбе.

Сегодня мне хочется говорить на эту тему, но назовем тему так, что есть ли у верующих обязанности и долги. Обязанности и долги. Мы знаем, что есть на земле земные долги, бывают земные долги, которые мы обязаны вернуть, и они оказывают на нас определенное давление, действия становятся нашей ношей, бременем. И мы стараемся и прилагаем все усилия, чтобы вернуть долги. То есть мы понимаем, что вот сейчас, допустим, все хорошо, мы имеем какой-то праздник, имеем день рождения, но мы понимаем внутренне, что у нас есть как бы неоплаченный долг, который нам важно, и это дает нам такую серьезную такую целеустремленность, чтобы нам... На земле есть такое, да, и в Библии об этом говорится много, и сказано, что... Должник, он становится как бы рабом взаимодавца, то есть тот, кто дает взаймы. Это так некое рабство, и это может быть также касаться банков. Мы понимаем. Но есть ли на самом деле у верующих настоящий долг, вот именно долг, который Господь возлагает на нас? Есть долг какой-то от Бога. Есть ли, есть долги, которые мы сами как бы ну, на себя возлагали, да? То есть мы берем какое-то обязательство. Есть ли у нас обязанности на земле? У нас есть определенные обязанности. Мы, например, как я уже сказал, допустим, вечером сидим с друзьями или молодежь, общаются, и, может быть, даже у них им хорошее время, и у них сауна, но они понимают, что утром я обязан, просто обязан пойти на работу. Есть обязанности, которые в трудовом договоре, что человек обязан вот столько часов отработать в смену или в утреннюю смену. Это его рабочие обязанности. И как бы не было ему хорошо, и как бы ему не хотелось выспаться, и как бы ему не хотелось отдохнуть, он понимает, что есть обязанность. Есть обязанности учебы, когда школьники развлекаются, справляют день рождения, не знаю, общаются с друзьями или сидят в чате долго и слушают музыку, и у них замечательное время, но вдруг... Они понимают, что утром вот хочешь, не хочешь, но надо идти. И поэтому у многих понедельник считается тяжелый день. Я не говорю о тех, кто там пьянствует и так далее. Нет, я говорю вообще, что люди после отдыха, они расслабляются, им хочется еще отдохнуть, но надо идти. И вот это обязанности по учебе, по работе. Есть обязанности именно врачей. Они тоже люди, они тоже отдыхают, они, им тоже нужен покой. Но у них есть обязанности выполнять операции там, и так далее. Во всем очень важно не сделать ошибки. Знаете, я шел как-то по больнице. Ну, мы часто видим такую картину. Кто-то идет с целой такой пачкой пробирок, там несут анализ крови, например, куда-то. И очень важно это не перепутать. Знаете, у некоторых бывало, что кто-то перепутал анализ, то есть... И случайно ему причислили совсем неправильный диагноз, а потом обнаружили, ой, нет, мы перепутали, то есть как бы сделали повторный анализ. Так вот, есть у всех разные обязанности на земле, разнообразные. Но есть ли у нас обязанности от Господа? Есть ли то, что Бог ожидает от нас? Поэтому Священное Писание хочу открыть из первого послания к Коринфянам, 9 глава. И это важно нам знать. 1 Коринфянам 9 глава, Павел говорит в 15 стихе, «Если я благовествую, то мне нечем хвалиться, это необходимое, 16 стих, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую». То есть вот есть такое «обязанность моя». Вот обязанность моя, это обязанность каждого из нас. И когда мы с вами читаем Евангелие, например, Евангелие Матфея, и оно замечательное, на самом деле читаем и Нагорную проповедь, и 8 главу, и там такие чудеса, и вдруг мы приходим в 9 главу, и конец 9 главы, и там Матфея 9:35, и 10 глава, и вдруг начинается «жатвы много, а делателей мало». Молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. И вот как будто бы обязанность, то надо молиться, но и не только это. А потом призвал 12 учеников, и начинается 10 глава. Итак, когда мы идем, читаем Евангелие Иоанна 9 глав, и все так хорошо, и вот служение Иисуса, и вдруг Он говорит, идите, я посылаю вас. И у нас, на нас ложится какая-то обязанность.
Вот мы в церкви сидим, хорошо, мы слушаем, а еще если к нам гости приедут, или Господь благословит какого-то брата словом хорошим, или что-то, мы такие благословенные, слава Богу, да, аминь. Вот. И вдруг проповедник, гость, или пастор, или миссионер вдруг говорит, Господь посылает вас на служение. И вдруг мы приходим в реальность. У меня, оказывается, есть обязанность. 9 глав мы считаем с услаждением. Там так все хорошо. Там, ну, замечательно. Иисус ходил по всем городам и селениям, исцеляя, проповедуя в синагогах, изгоняя всякую, исцеляя всякую немощь и изгоняя бесов. И вдруг созвал их и отправил. И вот здесь немножко дискомфорт может быть. То есть, конечно, замечательные люди, которые говорят, Господь, да, я готов, вот, прямо сейчас. Но есть и другое переживание, потому что и там об этом именно сказано. И поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки, 9 глав, все хорошо. Но в конце 9 главы вдруг Господь говорит, иди благовествуй Царство Божие. Он говорит, ну, позволь мне похоронить отца и мать. Ну, это моя обязанность, как бы, или мой долг. Похоронить, конечно, он не имел в виду, что вот сейчас похороны, а имел в виду, наверное, вот надо, ну, досмотреть родителей, скажем так. Но Господь говорит, позволь мертвым это сделать. Вот такой афоризм такой, да такой вот прообраз. Вот, позволь, Луки 9:59. Видите, мы читаем 9 главу, и он говорит, ну, ты иди и благовествуй Царство Божие. Предоставь мертвым это сделать. Ну, да, есть люди разные, есть, которые мертвые духовно. Есть ли такие вот, ну, вот так Господь сказал. Здесь можно по-разному понимать. Есть общество, которое похоронное, да, есть такие люди, которые, ну, вот они выполняют свои обязанности. Я помню, один служитель, один человек у нас стал верующим в 80-х. Вот он из этого общества, где проводил похороны. И второго человека также знаю, директора другого общества тоже, мы с ним молились, он тоже каялся в грехах, принимал Иисуса, мы на Фейсбуке переписываемся, он уже в возрасте. Ну вот Господь говорит, предоставь им, то есть есть люди, есть похоронное бюро, есть родственники, ну как угодно, но почему Иисус так говорит? Потому что говорит, иди благовествуй, это очень важно. То есть не каждый из нас может, не каждый миссионер может успеть попасть на похороны своих родителей, если особенно он находится в другой стране там, или где-то в Африке. И всякое бывает. Потому что самое важное сейчас – это обязанность, это проповедовать Слово Божие. Знаете, Господь спрашивает, есть ли у нас, как бы, есть ли у нас с вами долги? Вот если мы спросим, есть ли у нас какой-то долг? Некоторые скажут, у меня нет, слава Богу, никаких долгов. Например, у вас есть пенсия, вы что-то немножко там откладываете и внукам помогаете. Но Бог говорит, что, оказывается, у нас есть долг. И Он говорит об этом Римлянам 13 глава, что не оставайтесь никому должным ничем. То есть возвращайте долги, если что-то взяли в долг. Но не оставайтесь никому должными, кроме взаимной любви. Оказывается, у нас есть обязательство любить. Это вообще красивое слово, да? Это прекрасно. Ну, если бы нам сказали, вы знаете, у каждого из вас есть долг, там, несколько тысяч евро, вы должны это внести куда-то в церковь. Нет, слава Богу, такого нет. Но долг любить, он тоже непростой. И если мы начинаем в это слово разбирать, то, значит, любить надо же и врагов, согласитесь, да? И любить надо тех людей, которые страдают и мучатся в своих физических проблемах, и это нужно любить делом, то есть это значит не только словом, не только устами, но делом и истиной. И вот это уже становится обязанностью. И вот здесь, получается, мы читаем Луки до 9 главы, и вдруг в конце Господь говорит, ты иди благовествуй. Ну что может быть важнее, чем похороны? Что может быть важнее для человека, чем последний путь проводить своих любимых людей? Собираются все родственники, собираются все родные. Иногда на похоронах встречаются, и вот на свадьбах, там, ну иногда на днях рождения, кто может. И тем не менее Господь ставит выше вот этой обязанности. Он ставит проповедь Евангелия. Поверьте, наш Господь истинный. Он никогда не говорит что-то неистинное. Скажите аминь. Он говорил часто, истинно, истинно говорю вам. Вы знаете, как сейчас люди говорят, ну прямо вот, я говорю, ну, а сколько мяса положить?
Они говорят, ну вот фермер говорит, вот этого достаточно. Иначе будет мясо-мясо. Как бы не плов, а будет мясо-мясо. Ну так некоторые сейчас говорят, два раза слово там какое-то. Иначе будет ну, мясо-мясо, как бы не плов, а... Ну, люди по-разному говорят. Сейчас не будем о еде. Но вот когда Господь говорит, истина, истина, говорю вам, это два раза. Это, говорит, настолько важно. Истина, истина, говорю вам. Вот, никто не придет к Отцу, как только через... И так далее, другие слова. Истина, истина, говорю вам. И вот в Писаниях Господь говорит, оказывается, у нас есть такой долг, это любить людей. И вот мы, я повторяю, читаем Луки 9, и вдруг наступает 10 глава. И Господь говорит, жатвы много делаете или мало? Повторяю, Матфея, читаем 9 главу, конец главы, 35 стих, ходил по всем городам, потом говорит, жатвы много делаете или мало? Молите Господина жатвы. И вот здесь прекрасные главы, которые рассказывают чудеса и знамения, и замечательное учение Иисуса о любви, вдруг останавливаются, и в середине нашей христианской жизни мы получаем заповедь Господа или Его обязанность, то есть, которую Он нам вдруг говорит, «Идите, я посылаю вас». И Он говорит, «Идите, я посылаю вас, как овец среди волков еще». То есть, сразу говорит, вы будете подвергаться опасностям. Вы будете подвергаться рискам. Но Господь говорит, «Идите». Хорошо. Потом Он учит нас две главы, ну, там, полторы главы, допустим, Он учит немножко в 9 главе, больше в 10 главе. И в 11 главе окончил наставление ученикам своим, пошел опять проповедовать в их города. Вот Господь сказал нам это учение. И вот мы с вами пройдем, поговорим о евангелизме, библейскую школу пройдем о евангелизме, и дальше пойдет какое-то другое учение. Но эта обязанность остается. Согласитесь, правда же? Эта обязанность остается. И мы пойдем дальше. А потом Иисус уходит, и вдруг Он говорит, напоминает самую главную обязанность. «Идите, проповедуйте по всему миру». Он уже не учит их много. Вот 40 дней Он им являлся после воскресения. Он уже не учит их так, как Нагорную проповедь. Он им говорил о Царстве Божьем. Но основное, что Он сказал им, идите проповедуйте Евангелие, идите научите все народы. И поэтому, когда мы с вами идем Божьим путем, то в середине нашего пути, а может быть и в самом начале, вдруг кто-то нам говорит, брат, позови другого кого-то, расскажите кому-то, позови своих детей, да, позови сотрудников, позови там соседей, скажи кому-то тоже, сестра, позови своих родственниц, родственников, позови. Одна женщина в России, она услышала вот этот текст Библии, «Спасешься ты и весь дом твой». И она это приняла буквально. Она жила в доме, в девятиэтажном доме. И она ну, так поверила, что это не в смысле касается ее семьи, а вот дома, где она живет. И она стала за этот дом молиться и свидетельствовать. И около 50 человек обратились к Богу из этого дома. Дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Смотрите, она приняла это как обязанность. Она вот приняла вот так верой. И она начала, и смотрите, что сделал Господь Бог. Можно сказать, в доме вспыхнуло пробуждение. В этом большом доме это... И вот один пастор, кто учился в библейской школе, он рассказал вот о своей прихожанке. И Господь, слава тебе. И вот это настолько серьезно. Есть ли у верующих обязанности? Есть ли у нас долги? Хорошо. Иисус говорит, Павел говорит, если я благовествую, мне нечем хвалиться. Это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. И если я буду делать добровольно, то я получу награду. И вот здесь награда. Это то, что происходит, когда мы добровольно. А если мы только выполняем обязанность, то есть необходимую обязанность,

служения. А вот если добровольно, то есть «Да, Господи, я пойду», «Да, Господь, я хочу», «Да, Господи, я поеду», «Да, вот я, пошли меня, Господь, пошли меня», сказал Исаия, вот это добровольное служение. И не так, когда нам скажут, вот мы должны проповедовать, мы говорим, ну, может, не я, может быть, то он, но не я, ну, как это я? Ну, вот, нет. Исаия, когда услышал голос Божий, когда он увидел славу Божию, и он увидел свои недостатки в свете славы Божьей. Знаете, когда мы приходим в церковь, мы останавливаем все заботы, все дела, и вдруг в церкви, я верю, именно в церкви мы можем иногда почувствовать во время поклонения, пения, а вот это было неправильно, а вот это вот я сказал не так, или вот это вот, а, я там мало читал, допустим, Библию или что-нибудь, или мало искал тебя, или обиделся, и, о, Господи, прости. И вот когда Исаия говорит, горе мне, я человек с нечистыми устами, я неправильно разговаривал, я неправильно что-то говорил кому-то, да, он это увидел, проблему речи, проблему лишних слов, может быть, или неправильных слов, или конфликтов. И Господь говорит, вот я очищаю твои уста. Грех твой очищен. И он говорит, коснулся уст, вот это коснулось уст, это жертвенника. Грех твой очищен, беззаконие удалено. И тогда я услышу голос, кого нам послать, кто пойдет за нас. И пророк говорит, вот я, пошли меня. Пророком быть очень тяжело. Это сказать людям не всегда то, что они хотят. Как раз наоборот. Сказать то, в чем они критически нуждаются, и они идут порой неправильно, или они идут не в том направлении. Но сказать именно то, что хочет Бог, чтобы направить их, чтобы они выполнили свое предназначение, чтобы были угодными Богу и так далее. И вот пророк, увидя славу Божию, он говорит, вот я, пошли меня. Когда буду делать добровольно, я получу награду. И Павел еще безвозмездно часто делал. То есть одни церкви ему помогали, а другие церкви он просто отказывался. И он, чтобы им дать какой-то пример, он пытался шить палатки, там что-то делать в Коринфе, например, ремесло было. Он пытался заработать эти финансы и показать им пример. Он говорит, я во всем показал пример, как нужно поддерживать слабых, как нужно помогать другим. Вот. И он говорит, я не пользовался своей властью. Что же это власть? Власть — это право быть накормленным. И вот об этом Иисус говорит в Евангелии. Он говорит в Евангелии Матфея 10 и Луки, он говорит, ешьте то, что вам предложат. Потому что трудящийся настоит своей награды. И поэтому, когда вы проповедуете слово, то Господь говорит, вам предложат, ешьте, и не переходите из дома в дом. В смысле, вот будьте верными вот этому месту. И есть в этом определенные причины. Вот. И когда если мы покинем дом, то эти люди могут обидеться, скажут, значит, у меня недостаточно, значит, где-то лучше, значит, мы... И вот чтобы никого не обидеть, просто оставайтесь там, вот, где вам... Ешьте, что вам предложат. И поэтому вот Священное Писание говорят нам об обязанностях. Ну, наша с вами, конечно, обязанность кого-то благословить. У нас тут пастор Максимилиан служил из... Вот он основал 34 или 36 церквей и в Африке, и в Америке. 30% только бывает в своем, он епископ, но в своей церкви. И я говорю, знаете, я ему пишу, пастор, мы не успели вам дать денег на дорогу. Ну, вот, мы чувствуем, что надо. Он послужил на евангелизации и сразу уехал. Он говорит, ну, не проблема, говорит, но если желаете, можно пожертвовать, и там счет выслал нам. Ну, и мы чувствуем, что как важно благословить человека, потому что он ехал сюда, тратил деньги на билет и так далее. Он послужил еще в одной маленькой-маленькой общинке. Я не думаю, что там были такие большие деньги, чтобы его там, ну, прям восполнить его нужды в другом городе. И поэтому слово говорит, что наставляемый словом делись всяким добром с составляющим. Тот, кто наставляем, делись тем, кто тебя наставляет. И Господь сказал... Ну, что посеет человек, то и пожнет. И мы вот чувствуем, есть такая обязанность с нашей стороны кого-то благословить, кому-то помочь. Понимаете, вот если у меня состоится поездка в Калининград, у меня уже на сердце, думаю, вот надо туда отвезти денежку, надо отвезти. Они купили чудом, купили здание, но еще много не сделано. Думаю, вот бы поехать. Они позавчера звонили.
такие хорошие, верующие, искренние. Я ночью думаю, вечером думаю, Господи, надо что-то нашей церкви, чем-то им помочь, что-то они важное там купили себе для здания.

это любовь Божия. И, в смысле, я не еду туда с целью, чтобы меня там дорогу оплатили. Нет, нет, нет. И совсем. И мы просто наоборот еду и думаю, Господи, как вот помочь? Потому что я спросил у них на выезде пасторов, вы купили церковь? Да, говорит, ну хотя еще много надо как бы сделать, но мы так благодарны Богу. Потому что год назад там собирали деньги верующие, пасторы собирали. И вот Господь говорит, не оставайтесь никому должными ничем, кроме взаимной любви. То есть, если кто-то в нужде, если брат и сестра в нужде, то я скажу, ну, идите с миром, пусть вас Бог благословит. Мы пообщались, допустим, мы узнали их нужды, и мы говорим, ну, пусть вас Бог благословит, идите с миром. То Господь говорит, это не, там не пребывает любовь Божья. То есть, это не является. Если у нас есть какая-то возможность, нужно сделать. Если нет ничего, тогда нужно помолиться хотя бы, что давайте помолимся, чтобы Бог помог в вашей нужде. Но очень важно проявить любовь, это наш долг. Слава Господу. И Павел говорит Римлянам 1:14, я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам. Невеждам я должен, мудрецам и варварам. Ну, это слово стало нарицательным. Народы варваров, которые да, разрушили Рим, там сожгли все. Вот этих людей тоже любил Бог. И Павел говорит, я должен им. Ну, это еще до уничтожения Рима. То есть эти народы были, их культура, их поведение. Вандалы были, вы знаете, вандализм еще пришло слово. И Павел говорит, я должен им, и я не стыжусь благовествования, и я хочу благовествовать. Вот это чувство долга, оно святым таким каким-то бременем ложится на наши плечи, и мы чувствуем себя обязаны. Вот эта женщина, которая нам свидетельствовала, Ирина, видите, как она боролась за спасение своей сестры, которая не хотела раньше принять Иисуса. Но как она? Почему? Потому что мы знаем, кто поверит, покается, тот будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. И эта обязанность, она продиктована важностью, нуждой, что то, что будет спасение, либо будет вечные страдания. И я не стал об этом говорить неделю назад, но Писание говорит, как будет там. И Господь говорит, там будет плач. И там будет скрип зубов. То есть люди от боли, знаете, вот когда кому-то больно, людей там стискивают, что-то там в рот им вставляли какое-то такое смягчающее, чтобы человек не закусил себе язык от боли, чтобы он не откусил себе язык, чтобы, понимаете, потому что боль, скрип зубов. Пытались сделать операцию без наркоза там человеку, там, ну, какой-то ремень или что-нибудь. Ну, это все грустно, но это было необходимо. И вот Господь говорит, что будет плач и скрежет зубов. Цены царства будут извержены во тьму внешнюю. То есть цены Божьи, верующие, которые вот, ну, потом ушли от Бога, которые вот неправильно себя вели, они будут брошены во тьму внешнюю. А с востока и с запада придут. Цены царства – это тоже это израильский народ, те, которые не поверили. А с востока и запада придут, возглягут в Царстве Божьем, то есть и с востока, западные, вот видите, Матфея 8:11, придут и возлягут, то есть будут с Авраамом рядом покоиться. Это такое благословение. И Господь сказал, что во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов, и озеро, горящее огнем и серой. То есть мы видим, что на самом деле быть вне спасения – это быть в будущей сильной погибели. И об этом грустно думать, грустно говорить, но это правда. И поэтому верующие, мы почувствуем эту обязанность, потому что люди, если не покаются, они все погибнут. Иисус сказал Луки 13:3, если не покаетесь, вы все погибнете. Если не примете Иисуса в сердце, вы все погибнете. И потом в 5 стихе опять повторяет, если, говорю вам, если вы не покаетесь, все погибнете. И вот это вот переживание, оно ложится святым бременем на наши плечи. Что мы можем сделать для спасения нашего города еще? Как мы можем, конечно, молиться? Конечно, должны специальные молитвы, вот как мы договорились, может быть, раз в месяц или раз в квартал, даже там, 2 месяца, но собраться и взывать к Богу за город, спасать, за спасение людей, извините. Итак, Павел говорит, и затем еще немножко. Допустим, мы берем Луки, 10 главу, и вот эти известные места. Он сказал, жатвы много, делателей мало. Они пришли, рассказали.
Иисус сказал, если вас не примут, о чем я сказал, это 12, 11 стих, а даже вот прах, даже пыль отряхните, ну, скажите, что мы ничего от вас не взяли, мы не взяли от вас денег, мы ничем вас не обидели, но знайте, что к вам все равно приблизилось Царство Божие. Вот Царство Божие стало близко. Я сегодня утром проснулся и думал, вот насколько приблизилось Царство Божие теперь к нам, сколько нам осталось до Царства Божия. Кому-то десяток лет, кому-то пять, кому-то меньше, а кому-то 15-20 лет. Но Царство приближается к нам. Согласитесь, да? Оно приближается. И то есть нам нужно быть... Иисус придет. Мы не знаем, когда придет, но это приближается к нам. И это говорит о том, что очень важно привести дела в порядок, потому что Царство Божие приближается. Согласитесь, правда же? Можем ли согласиться? Жизнь сокращается, а Царство Божие приближается. Так, да? Аминь. Жизнь наша укорачивается, а Царство Божие приближается. И поэтому он говорит, знаете, Царство Божие приблизилось. Вот тот молодой человек, который там в России, ну, который нас учил, да, он пастор или епископ из Москвы, он верил, что до 2000 года Господь точно придет. И он так по-детски проповедовал, нам все, нам просто до 2000 года все, нам уже не дожить, Иисус придет скоро, нам надо всем покаяться. И он так проповедовал. Конечно, в Библии не сказано 2000 год, но можно снизойти к его юному как бы, ну, разуму. Но люди некоторые думали, что вдруг вот, но у Бога есть свое время. И после этого 2000 года Господь еще спас миллионы, миллионы, миллионы людей. Больше всего приходят к вере, это именно христианство. Так мировая статистика говорит. И Господь сказал, вот придет тогда конец, когда будет проповедано Евангелие каждому. Смотрите, насколько важно Евангелие. Когда оно будет проповедано, вот тогда Бог скажет конец. Не потому, что Он хочет вот, ну, я захотел такую дату или такую. Нет, это все будет зависеть от проповеди Евангелия. То есть, когда будет проповедано во свидетельство всем народам, вот тогда придет конец. И поэтому, когда проповедует церковь, это приближение Царства Божия, это приближение того, что спасаются, переходят из тьмы в свет и от власти сатаны к Богу больше и больше количество людей. Еще немножко. Итак, когда ученики рассказали ему, что ходили, Иисус говорит, горе тем городам, которые не покаялись, им будет лучше... Им будет хуже, чем Содому и Гоморре. Представляете, кто не покается, будет хуже, чем Содому и Гоморре. И в Матфея сказано. И ученики пришли и говорили с радостью, нам бесы повинуются. Он сказал, не, я видел сатану, падшего с неба, как молния. Он видел поражение сатаны. И он говорит, ну, этому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. И я вам даю власть наступать на всю силу вражью. На змей и скорпионов ничто вам не повредит. То есть я вам даю власть еще сильнее, еще больше. Однако не радуйтесь этому, а радуйтесь тому, что вы в книге жизни, то есть Господь вас принял к себе, записал, как своих. И потом он дальше говорит важную вещь именно о долге любви. 27 стих. Иисус говорит человеку, а как ты считаешь, ну, какая заповедь? Он говорит, возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Господа. И он говорит, он сказал, ты правильно отвечал, вот так поступай и так будешь жить. Он говорит, а кто мой ближний? И вот здесь рассказывается уже долг любви. То есть, смотрите, священник прошел мимо. У него, возможно, были свои обязанности, но спасение человека в этот момент было важнее, чем его обязанности. Там, может быть, он даже в храм шел, мы не знаем. Может быть, он из храма шел. Может, он куда-то шел. Неважно, но... Бог показал, что то, что он прошел мимо, то есть он не выполнил вот это. Это, конечно, печально. И левит, тоже работник храма, он шел, он тоже прошел мимо. Написано, посмотрел, он увидел, но он прошел мимо. А самарянин, некто, кто-то какой-то, даже неизвестное имя, он жалился, то есть он проявил любовь. Некоторые в мире сейчас принято бороться со словом «жалость». Некоторые в мире говорят, не надо жалеть, не надо... И говорит, почему это вы говорите «жалко»? Один мужчина мне сказал, неспасенный. Он сидел у меня дома, ехал с России в Финляндию и остался у меня на ночлег. Ну, просто вместе с пастором они ехали. И я ему сказал, а вот так в Библии написано. И я рассказал ему историю, что человек был изранен, избит, и вот кто-то сжалился. Я ему доказал Священным Писанием, что сожалеть, жалеть людей, то есть проявлять сострадание, это правильно.
Аминь. Вот, поэтому наш, вот. И дальше я ему рассказал, что Иисус сказал, что он увидел, сжалился толпы народа.

и он их накормил. То есть жалость, сострадание, compassion по-английски, это очень важно. И поэтому мы не должны принимать дух этого мира, когда перестать жалеть людей, перестать жалеть кого-то. Нет. Пожалеть очень важно. Но это правильно нужно сделать, с правильным сердцем, и ободрить человека. То есть, поэтому, знаете, можно неправильно пожалеть человека. Если он жалуется и говорит, вот, меня так обидели, там, в церкви меня так женщина обидела, или там кто-то меня обидел, он такой. И можно неправильно пожалеть, сказать, ой, да, я знаю эту женщину, она такая, ох, какая. И человеку еще хуже стало, и оба. Вот. А можно сказать, знаете, вот, бывают недостатки у людей, но Господь говорит прощать. Давай мы сейчас ее благословим, давай мы ее простим. И помочь человеку вот так пожалеть его, я сочувствую тебе, я была на этом месте, я был на этом месте, это очень тяжело. Я молюсь за тебя. Ну, давай этого человека просто благословим сейчас, и тогда мы поможем ему подняться в яме. А если мы неправильно жалеем, то есть люди объединяются, начинают, а, я так и думал, у меня тоже был такой как бы опыт, а, тот нехороший, не пойдем больше в ту церковь там или что-то. Нет, вот это вот делает сатана. Это неправильная жалость, а правильная жалость — это поднять человека, посадить его на осла, привезти в гостиницу, заплатить за него, помочь ему подняться, дайте Богу славу, аллилуйя, это любовь Божья. Аллилуйя! И поэтому заканчиваю эту проповедь, дорогие. Я хочу сказать, есть ли долги и обязанности у нас? Очевидно, есть. Долг любви. Никому не оставайтесь должен, кроме взаимной любви. И долг проповеди Евангелия. Ведь я должен Еленам. Вот эти две вещи, любить и проповедовать Евангелие, это две святые обязанности, которые у нас есть. И это есть святые долги, такой долг. И Павел говорит, я проповедовал, а теперь я хочу, и я, говорит, я приду к вам в Рим, я благовествовал. И он сказал, что я не созидал на чужом основании, но я проповедовал в тех и тех, тех странах. И он сказал, и теперь, не имея больше места в всех странах, представляешь, Виталик, это все обойти, не имея больше места в всех странах, я готов проблаговествовать вам, находящимся в Риме. Дадим хвалу Богу! Слава тебе, Иисус, за Павла! Слава тебе! Аминь.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Даже любящие родители произносят иногда слова, которые глубоко ранят их детей. Что это за слова? И как научиться не произносить такие слова, которые травмируют нашего ребенка? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, рада снова вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, начнем. Ну, собственно, с самого главного. Какие это слова, которые могут ранить наших детей, которые именно мы, родители, произносим?
1: Можно их так всех назвать одним словом, наверное, вредные это слова. Угу. Слова, которые действительно ранят ребенка, и ребенок это будет помнить. Ребенок же сам по себе, он испытатель, он активно познает этот мир. И когда мы, как родители, начинаем, как говорится, эмоционально бить его по рукам, и мы не даем ему открыть этот путь, путь, который он проделает в своем детстве, историю его детства. Когда мы пишем вместе с ним эту историю, его впечатление потом, то, что он будет помнить всю свою жизнь, и когда вот мы произносим эти слова вредные, которые влияют так очень сильно на этого ребенка. Вот часто, когда в семьях много детей, или два ребенка даже, мама или папа часто так любят говорить, что ты делаешь, ты посмотри на это, ты посмотри, вот брат твой в твое время уже это умел делать, а ты еще до сих пор ничему этому не научился, вот сестра у тебя уже и убралась, вон и кровать заправила, а ты в свои годы и до сих пор этого сделать не можешь. Да, сестра может вдруг заправить кровать, но у другого ребенка все по-другому, у какого-то человека они же оба разные. Кто-то может быть принципиально, который любит чистоту и порядок в своей комнате, а кто-то творческий беспорядок любит в своих вещах. Дети, они ж такие. Кто-то может принципиально складывать свои игрушечки на свои места и любит, чтобы у каждой своей игрушечки было свое место, чтобы никто ее не тронул.
0: Ну, то есть сравнение.
1: Да, однозначно, сравнение.
0: Не в его пользу.
1: И тем более не в его пользу. И он понимает, что у него что-то не так происходит. Он что-то не умело делать. И это, конечно, очень обижает и огорчает ребенка.
0: Но родители, они могут искренне думать, что они стимулируют,
1: переменам. Да, и да, говорит, лучшему. Как бы акцент показывает, что и ты можешь якобы это сделать. Но на самом деле ребенку очень грустно становится, что кого-то любят больше, по всей видимости. Ребенок думает, он не думает о том, что родитель с добром это сделал. Он подумал о том, что, ага, значит, Сашу больше мама любит, чем меня, потому что замечает его дела, а моих дел он не замечает. Часто еще, когда ребенок подходит к маме, говорит, мам, меня пригласили сегодня на день рождения, можно я схожу на день рождения? Мне некогда, пойди спроси у папы. Ребенок приходит к папе, пап, меня пригласили на день рождения, можно мне туда пойти? А что мама сказала? Мама отправила к тебе. Ну, пойди сначала спроси у мамы. И вот это перекладывание ответственности с одного на другого, и кажется, родители что хотят? Избежать этой ответственности, но на самом деле они теряют авторитет в глазах ребенка. Люди, которые не умеют принимать правильное решение, верное решение. А ребенку это унизительно ходить то за папой, то за мамой и в каждый раз спрашивать, что они имеют поэтому на этот счет. Неужто ли невозможно ребенка отпустить на тот же самый день рождения? Такие еще слова бывают, как «перестань себя плохо вести». Что значит «плохо вести себя»? Ты плохо выглядишь, ты плохо поступаешь, перестань это делать. И вот когда вот это слово «плохо», ребенок понимает, что все, что бы он ни сделал, особенно если часто употребляется в его адрес, то все делает он плохо. И когда в следующий раз что-то его родители попросят сделать, там, подмети полы, а он скажет, ну я же плохо все делаю, возьми сама это сделай.
0: То есть когда мы не конкретизируем, мы говорим, что конкретно нам не нравится, да?
1: Да.
0: Разбрасываешь, допустим, вещи свои.
1: Да.
0: А мы вообще говорим, то плохо, это плохо, все для нас плохо, так?
1: Да, если, к примеру, ребенок плохо подмел полы или пропылесосил, не говорите, что ребенок плохо это сделал. Скажите, посмотри, ты тут немножко оставил, давай-ка... Уберем вместе, я тебе покажу, как это нужно сделать. Ты, наверное, это не заметил. И когда ребенок понимает, ой, да, скажет, мам, я это не заметил, то есть это может даже сделать не специально. Может мать требовать чистоты от ребенка, а он даже не может понять, что это такое. И когда она потом будет говорить, ты все плохо сделал, а он даже не может понять, а что он конкретно сделал. И потом он просто будет бояться за другие грани браться в своей жизни. Еще такие есть слова, как мама часто или папа говорит, особенно от папы часто дети слышат, ну ты растяпа, ну ты как влип, так влип. И часто еще так родители говорят. Ну, конечно же, это же Маша. То есть, что можно еще от ребенка ожидать?
0: То есть, навешивание,
1: навешивание ярлыков, конечно. И это на самом деле, когда ребенок уже что-то, какая-то неудача получается в жизни, он говорит, ну, конечно же, это же Маша. И вот ребенок понимает, что лучшего он просто сделать не может. Вот у меня дочка часто старшая, как не возьмет посуду, она у нее с рук выпадет. Как помоет вроде как ложку. Убери, пожалуйста, на свое место. Она обязательно где-то на пол уронит. Либо кружку разобьет, либо тарелку. Я говорю, дочь, ты что, решила в доме посуду переколотить всю? Она сначала смеялась, как-то в негодовании были. Почему она постоянно роняет посуду? А потом какое-то время проходит, мы на это не сильно заостряли внимание. Я говорю, дочь, тебе, наверное, нужна помощь покрепче держать посуду. Или когда... А очередной раз просили помыть посуду, ты же аккуратненько, или тебе помощь нужна. То есть как-то сглаживали это. Впоследствии она уже, когда выросла, она уже, конечно, мыла посуду, не разбивая ее. Но бывают такие дети, которые говорят, а мне мама не доверяет, потому что я же бью посуду все время. Вот все тарелки в доме переколотила. Я, говорит, посуду больше мыть не буду. И вырастают потом эти женщины в семьях и говорят, мы посуду мыть не будем, потому что у меня этого не получается. Или то, или что-то другое делать.
0: То есть программирование на него.
1: Да. Да.
0: Как бы этими словами.
1: Да. Второе такое есть, еще одна такая фраза есть, как «У меня нет денег на твои игрушки». Когда ребенок очень просит родителей, «Мам, купи мне то или купи это». Мама говорит, «Подожди, мне сейчас денег нет на твои игрушки». И у ребенка такое мнение складывается, как будто... и родителям не важно его мнение, что... Ребенку эта игрушка нужна. Я помню, однажды мы с мамой шли в городе, и сестра говорит, «Мам, хочу себе киску, купи мне киску». А мама говорит, «Киска всего продается одна, а у вас две, а на две у меня денежек нет». И мы тогда посмотрели с сестрой друг на друга и говорим, «Мам, мы драться за киску не будем, ты нам, пожалуйста, одну киску купи». И вы знаете, тогда благодарность, конечно, маме, она нам купила эту игрушку. Во-первых, мы договорились между друг другом, что мы не будем драться за эту игрушку. Во-вторых, она поняла, что нам важно, это была киска, даже если она одна, что нам эта игрушка, ну, позарез нужна, потому что...
0: Понравилась.
1: Да, она понравилась, она была мягкая, она была интересна, она была просто красивая. А ребенку часто нравится то, что он эстет, ребенок на самом деле, он любит красивое. Он, когда общается с другим, со взрослым человеком, и он часто раскрывается к тому человеку, кто красиво одет, кто... как его, кажется, взгляду красиво выглядит игрушка. Он любит на ощупь трогать игрушки. Ему же важно, чтобы она была мягкая, очень гладенькая. Почему часто любимые игрушки, они такие как бы уже застиранные? А на самом деле, как их попробуй их тронь, они же все мягенькие, гладенькие. Почему ребенок не спит дома ни с машинкой, ни с паровозиком, а именно с мягкой игрушкой? Потому что она любимая. И когда ребенок просит у мамы там, приобрести какую-то, и когда мама говорит, что подожди, у меня денег нет на твои всякие игрушки, для ребенка, конечно, это очень обидно, и это он будет помнить.
0: Но не избалует ли это ребенка, если каждый раз ему...
1: Нет, если... Да, это все, конечно, без фанатизма, абсолютно без фанатизма. Должны быть во всем свои грани, как и в любви, должны быть тоже грани. И воспитание ребенка, что если, извини, каждый раз мы будем ходить в магазин и покупать эти игрушки, то действительно никаких денег не хватит. Но если ребенок как бы... Вы пришли в магазин, и он захотел как бы какую-то игрушку, либо ты можешь сказать, сынок, на сегодня денег у меня как бы нет, давай вот сейчас подождем, мы либо завтра сходим с тобой вместе купим, либо вот до зарплаты мы пойдем вместе с тобой эту игрушку приобретем. И ребенок готов ждать, он, может быть, и забудет потом за эту игрушку, но вот ему важно то, что маме это тоже дорого, и его вот это чувствование поддержать. И когда вот... Мама поддерживает его в этом. Он может потом уже забыть даже, и ему эта игрушка даже и не пригодится.
0: Ну, дети, они, да, еще очень внимательные и умные. Я помню, как у меня сын хотел то ли машинку какую-то внепланово, да, не на день рождения, не на Новый год. И я говорю, ну, сынок, она... ну, стоило рублей 500, что ли, 400, вот. И не хотелось мне такие деньги тратить на небольшую машинку. И он говорит, ну, ты же вот себе купила кофточку, там, три дня назад с ним я ходила в магазин, мерила и купила. Ты же себе купила, например, новый шарфик. я тоже хочу.
1: Да.
0: Он тоже член семьи.
1: Да. Да. Да, он понимает, да, кстати, правильно вы заметили, что дети, они видят, он не будет лишний раз просить, если, вот, если, к примеру, он понимает, что если у родителей на сегодняшний день нет возможности приобрести ту или иную игрушку, ну, если он видит, что мама тратит деньги на что-то для себя,
0: например, да.
1: Ну, он тоже себя хочет побаловать. Конечно, ему это очень важно, если мама что-то приобретает, ну, он на своем же детском уровне тоже чем-то хочет себя тоже порадовать, поиграть и побаловать. Часто любимые игрушки бывают, и когда приходят гости, я недавно уже, моя старшая дочь, которая уже выросла, одну такую обидную фразу сказала, я запомнила ее на всю жизнь, наверное. Она сказала, помнишь, к нам гости приходили, а ты мою любимую собачку подарила. И мне казалось, что она с того возраста выросла уже, чтобы этих собачек у нас в доме не было. И, конечно, я думаю, уже пора избавиться от этой собачки. И когда пришел маленький ребенок в нашу семью, поигрался ребеночек, все, я и уходить не хотела, и мама как-то уговаривала. Я говорю, давай вот у нас, смотри, какая собачка красивая, я тебе подарю. Моя дочка промолчала, ничего не сказала. И она молчала долгое время. А потом однажды, зайдя в магазин, лежала такая же собачка. И она тогда мне сказала, вот, помнишь эту собачку? Я говорю, помню. Говорю, у тебя аж такая же дочь была. Она говорит, так она была у меня самая любимая, говорит. А ты ее отдала. И тогда для меня, конечно, было... Я говорю, дочь, давай эту себе собачку купим взамен. Она говорит, нет, замена не надо. Я тогда, конечно, попросила извинения у дочери за такой неверный шаг в своей жизни. И говорю, дочь, прости, я не знала. Но для ребенка часто дети, даже которые приходят в садик, родители говорят, ой, мы уже с игрушек выросли, мы сейчас вам целую кучу игрушек принесем. И приносят игрушки. А ребенок начинает, это мое, мое. Потому что это его мир. Вот порой игрушка стоит, и кажется взрослому человеку, что, ну все, ребенок не играется. Но он, глядя на эту вещь, у него целая история с этой игрушкой связана. Может, какое-то время он когда-то игрался, может, месяц назад, может быть, год назад. Но, глядя на эту игрушку, у него чувства возникают, у него эмоции возникают, и он пока не готов с ней расстаться. Вот когда ребенок готов расстаться, да, пожалуйста, пусть ребенок сам подарит. Ну а мы, когда расправляемся с детскими игрушками, мы как-то принижаем, наверное, чувствования детей. И однажды у меня знакомая тоже дочка как-то сказала, мам, не трожь мои игрушки. Она говорит, твои, говорит, игрушки, игрушки мои, потому что я деньги заработала, я их купила. Ребенок так сконфузился, промолчал, ничего не сказал. Но больше он в игрушки не игрался. И больше у мамы никогда ничего не просил. И потом, сколько бы мама не хотела бы наладить отношения с дочерью, но отношения у них больше никогда не сложились, потому что каждый раз, когда она просила не трогать игрушки мои, ну, не перекладывать их, ничего с ними не делать, не раздаривать, она все время говорила, это не твое, это я это купила, я это приобрела. Это самая, наверное, такая глубочайшая ошибка, когда мы начинаем детскими вещами, которые детям мы купили, подарили, дали, и начинаем ими, конечно.
0: Это дар, его да. не требуют взамен.
1: Да, да, это
0: и
1: дар.
0: И не говорят, его не что это мое. Да.
1: Да, это такая вот очень большая ошибка. И такие еще, конечно, ошибки есть, когда ребенок подходит к маме, у него что-то важное. Ребенок, он же, он, когда эмоции эти развиваются, вот что-то он увидел, ему сиюминутно, это же надо поделиться с кем-то. С кем он поделится? В первую очередь, естественно, с мамой. И подходит, мам, мам, послушай, подожди, я занята. Вот эта фраза, подожди, я занята. И ребенок выжидает какой-то момент. Мамочка, пожалуйста, хочу, послушай, пожалуйста, вот что-то интересное. Подожди, не мешай мне, ты видишь, я по телефону разговариваю. И ребенок какой-то момент ждет, у него остывает, охлаждает, он уходит. Но то, чем он хотел поделиться, он не поделился. Если другой раз, другой, еще третий раз, четвертый раз, и потом ребенок, конечно, уже к маме больше не придет, он будет искать, с кем это может поделиться, он этими чувствами, кто его поймет так же, как и он понимает.
0: Но вот бывают такие дети, которые злоупотребляют добротой родителей, которые всегда готовы выслушать, они постоянно влезают во взрослые разговоры и постоянно навязывают себя. Но у нас, кстати, будет об этом разговор, у нас будет программа о том, как вести себя, если ребенок постоянно перебивает взрослого.
1: Да.
0: Мы еще этой темы коснемся.
1: Да, мы еще этой темы коснемся. Но опять-таки, я же говорю, это все должно быть в рамках приличия. То есть, если ребенок вот с какой-то... Его глаза горят, он понимает, что он с каким-то интересом интересом к тебе подошел, что-то ему нужно объяснить, отвлекись буквально чуть-чуть от своих каких-то дел, от готовки еды, от разговора с телефоном. Спроси, что случилось. Может быть, что-то важное. Может быть, он палец поранил. Или еще что-то. Может быть, что-то случилось такое, которое сиюминутного вмешательства требует. А мы, подожди, подожди, и для нас это неважно делается. Часто дети еще в своем возрасте, они чуть-чуть постарше, когда становятся где-то лет 8-9, они, им свойственно фантазировать. И когда они, помню один такой случай, мы пошли на море с детьми, с подругой, пошли на море. И, значит, дочки наши прилегли, лежат, загорают, камушками играются. И тут пролетает мимо бабочка. И одна бабочка над девочкой прокружила и улетела. И она: «Мама, мама, ты видела? Бабочка подлетела, села мне прямо на носик, посидела крылышками, помахала на меня, посмотрела, спорхнула и улетела». Я говорю: «Ох, какая бабочка, молодец!» А мама этой девочки отвечает: «Хватит врать!» Что можно сказать?
0: Ей бы, наверное, хотелось, чтобы ей она хотелось, на носик села.
1: Да.
0: И она придумала это.
1: Она придумала эту историю. Девочке было до такой степени обидно. Вы знаете, и у нее такая была боль в глазах. Я говорю: «Наверное, мама, тебе показалось? Наверное, бабочка точно присела?» «Нет, потому что она все время врет». И она продолжала эту тенденцию того, что ребенок врет. Ребенок скис немножко, ему стало неинтересно находиться на море. Вроде пошли в воду купаться, но ребенок так и не захотел продолжать отдых на море. Потом они собрались и ушли домой, но ребенку стало очень обидно. Впоследствии, когда ребенок вырос, она сказала, эта девочка: «Я не хочу, мама, пока находиться с тобой вместе, я уйду к папе жить». Вот и все.
0: То есть, ну, это, видимо, линия поведения была такой.
1: Да, да. Вот есть такие вредные слова у родителей, да, которые мы иногда нехотя прибегаем, случайно, эмоционально, может быть, у нас выскользнули. Но всегда есть такие важные повороты, когда мы можем попросить прощения за свой поступок у ребенка и решить эту проблему по-другому. И ребенок всегда готов простить.
0: Олеся, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за советы. Спасибо за участие в программе. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего доброго. До свидания.

Мы будем петь строки, будь прославлен. Представь, что мы поем их вместе со всем воинством небесным, со всеми ангелами, со всеми миллиардами людей.

Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Слово «кредит» у многих ассоциируется с долгами и прочими неприятными моментами. Но что, если вашим кредитором является сам Бог? Каково это – быть должником у Бога? И как можно заплатить Господу по счетам? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Добрый день.

0: Андрей.
1: Добрый день.
0: Наших слушателей уже наверняка мучает вопрос. Как это взять кредит у Бога? Что это вообще означает?
1: Ну, вначале давайте поговорим, ну что такое кредит? Вот представим такую ситуацию. Некий человек, которому необходимы финансы, чтобы купить, допустим, квартиру, машину или какие-то личные вещи. Денег нет. Угу. Он идет в банк, берет кредит, определенную сумму денег. И по условиям договора он должен вернуть эту сумму плюс некий процент. И все это закрепляется договором. То есть вот как бы понимание слова «кредит». То есть ты получил чужое имущество, которым ты распоряжаешься, но потом ты должен это вернуть с определенным процентом. То есть если рассматривать, то каждый человек, который жил или живет на земле, он уже взял кредит у Бога, потому что наши тела, все материальное имущество, которое есть на земле, это все принадлежит Богу. Мы ничего это не принесли в этот мир. Иисус говорит, вы даже не можете увеличить свой рост на локоть. То есть ты не можешь как-то сильно преобразить свое тело, потому что твое тело дано тебе Богом. И также Библия говорит, что каждый человек предстанет пред Богом и даст отчет за то, как он жил на земле. И значит, за то, как он использовал это имущество, материальное имущество, которым он обладает.
0: То есть я, да, ты, любой другой какой-нибудь человек в этом мире уже является кредитором у Бога.
1: Да, мы взяли кредит. Мы пользуемся тем, что принадлежит Богу. Дадим отчет об этом.
0: Ну, допустим, я там пошел на работу, отработал на заводе там у станка 30 лет, заработал себе в конце концов квартирку, как-то ее обставил. Это был мой труд. Это были мои усилия, многие годы моих усилий. Как же здесь можно сказать, что это кредит от Бога?
1: Но прежде всего, Бог в Библии говорит, что вся земля моя, говорит Бог. Бог говорит, что все серебро, все золото, все животные, весь скот на полях, все птицы небесные, Бог говорит, они принадлежат мне. Поэтому та же квартира была сделана из строительного материала, который Бог сотворил и дал человеку. Угу. Человек, который работал на заводе, он все-таки работал благодаря физической силе, которая у него есть, здоровью, благодаря своим навыкам. И это тоже нам дал все Бог. Угу. Поэтому все, что мы обладаем, наши даже способности, таланты, они все равно даны нам Богом. Даже если мы вот рассмотрим одну семью, где несколько детей, одинаковые условия, допустим, воспитание. Но один ребенок любит рисовать, а другого не усадишь за рисование, потому что он любит футбол. Третий ребенок любит музицировать, он не отходит там от гитары или от фортепиано. О чем это говорит? Что каждый ребенок имеет определенную наклонность, которая тоже дана Богом.
0: А как вот здесь мы можем рассмотреть такой момент чувства собственности у человека? Одновременно с тем пониманием, что то, что ты имеешь, это все-таки кредит от Бога. Здесь нету конфликта?
1: Нет, конфликта нет. Почему? Потому что мы приходим в этот мир, еще не зная Бога. И прежде всего Бог дает нам эту возможность определиться, кто мы есть такие. Поэтому маленький ребенок, он все тянет в рот. Он хочет исследовать окружающий материальный мир через что? Через органолептику, как говорят, через свои пальцы, моторику, да, и через язык свой. Когда он вырастает, он уже знает много слов, он начинает изучать этот мир через слова, понятия, образы. Он рисует, он изучает в интернете и так далее. Вот. То есть ребенок изучает этот мир, и он считает, что это все его. Но это уровень развития. Он еще мыслит по-детски, как апостол Павел писал. Когда я был маленьким, да, то есть я и рассуждал по-детски. Но когда человек вырастает, вдруг он начинает понимать, изучая законы физики, химии, рассматривая этот мир, вдруг человек начинает осознавать, что не могло все произойти это случайно. И в этот момент, да, кто-то ему засвидетельствовал. Или появилось какое-то у меня желание почитать Библию через Слово Божие. Человек уверует в Бога и начинает понимать, что над всем этим есть Творец, который все это дал. То есть первые шаги детства идут как определение человека как личности в этом материальном мире. Когда он начинает, это мое, это мне. Но когда он уже возрастает, начинает рассуждать уже по-взрослому, он начинает понимать, что это принадлежит Богу, а ты просто управляешь тем, что Бог верил тебе.
0: Но существует ли вообще в природе такие области, которые принадлежат только человеку, и Бог не имеет там никакого влияния?
1: Но Писание говорит, что Бог контролирует все, и все под его контролем. Есть один только элемент, где Бог, можно сказать, сам себя ограничивает. Это свобода воли, которую Бог дал человеку. Потому что Писание говорит, что Бог желает, чтобы все спаслись. Бог любит каждого человека. Но свобода воли, выбора каждого человека,

0: Человека определит, согласится ли человек примириться с Богом и жить дальше, уже угождая Богу по Слову Божьему, либо человек скажет, нет, я не хочу верить в Бога и буду жить так, как я хочу. Uh-huh. То есть все находится под контролем Божьим, uh-huh. потому что Бог все сотворил, Бог управляет всеми законами, но есть свобода воли выбора каждого человека. Uh-huh. То есть вот этот момент.
1: Понятно. Ну, получается, что все мы, люди на земле, мы... имея в своей жизни какое-то имущество, мы взяли его в долг у Бога. И однажды все-таки мы это вернем обратно. И у каждого человека есть, в общем-то, свой уровень имущества или богатства. И есть люди очень обеспеченные. Можно ли сказать, что эти люди богатые, они должны Богу больше?
0: Да, конечно, однозначно. То есть Иисус предупреждает, кому много дано, с того больше и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщется. Вот слово «взыщется» как «взыскание». То есть о чем это говорит? Чем больше человек имеет материального имущества, Бог ожидает от него, что он и больше будет отдавать на служение Богу и отдавать людям. Если он этого не делает, он нарушает Божье определение. И он становится виновным против Бога. И то имущество, которое он думает сейчас, что это для него классно, это здорово, да, на Божьем суде это будет главным моментом его обвинения. Вспомнилась мне такая притча, которую говорит Иисус, что жил богатый человек, у которого был собран очень большой богатый урожай на полях его. И его хранилища, они были маленькие, они не способны были вместить этот урожай. И вот он стал рассуждать, как много я собрал, да, построю себе новые, более большие хранилища, чтобы весь урожай туда поместить, и буду жить, как я хочу. И скажу своей душе, ешь, пей, веселись, на долгие годы у меня материальных запасов хватает. И было ему сказано, безумец, не в эту ли ночь твоя душа будет взята от тебя. Ты думал только о себе, ты не думал о других, ты не думал о том, что твоя жизнь дана тебе Богом, урожай, который ты собрал, тоже дан был тебе Богом. И ты не думал о том, как этим служить Богу и людям.
1: Угу. Ну, по факту мы видим, что на сегодняшний день власть денег, она нарушает многие принципы Божьи. Да. Люди в погоне за деньгами или, имея деньги уже, они готовы пойти на что угодно ради того, чтобы умножить свое имущество и свое богатство. Как люди... как Бог смотрит на такую ситуацию? Где здесь справедливость?
0: Ну, еще же, опять же, как вот в этой притче, да, они названы безумными людьми. Mm-hmm. Почему? Потому что весь смысл жизни они видят только в этом материальном, конечном мире. Они mm-hmm. не думают о вечности, они не думают о своей душе. Mm-hmm. И что они будут отвечать за этот вопрос. Очень интересный есть такой момент. В одном из псалмов, в книге псалмов есть такой псалм, Асаф рассуждает тоже так, как вот этот пересказ, такой вольный пересказ uh-huh. этого псалма. Он говорит, вот я тоже задавался, вот есть богатые люди, которые не работают, которые просто, можно сказать, наслаждаются вот этим материальным имуществом. И вот он говорит, пока я не вошел в присутствие Бога. И Бог ему открыл, uh-huh. что они стоят на опасном, на скользком наклонном пути. И если они не покаются, они падают в самые глубины преисподней и понесут за это наказание. Поэтому иногда материальное имущество, оно ослепляет. Человек не видит уже духовно.
1: То есть нам не надо расстраиваться от того, что кто-то, может быть, имеет больше, чем мы имеем.
0: Кому много дано, с тех больше изыщется потом. Они будут более строгий ответ давать, нести пред Богом.
1: Пока одни люди придумывают новые способы сверхприбыли, другие каждый день сражаются с нищетой. Давайте посмотрим следующую историю.
2: Жить за чертой бедности в Кыргызстане – обычное явление. А быть там инвалидом и вовсе означает приговор к пожизненной нищете. Как в случае со слепым Закиром.
3: Ну, теперь как в тюрьме, вот сижу, не вижу с ними, вот, чтоб что-нибудь сыскать, принести, сына прошу, принести, там, посмотри, или кто придет, дочку прошу, чтобы там помогла мне.
4: Ну, у меня муж инвалид, первая группа инвалидности, и на всю жизнь, считается, ему дали. Ну, неизлечимые болезни, нам сразу сказали.
2: Закир получает пособие по инвалидности в размере $60 в месяц. А Саида работает на местном рынке за мизерную зарплату. В семье, где растут еще четверо детей, зачастую нечего есть.

0: спросила, не могу ничего сказать. Я все одна сама делаю, и мужская работа, и женская работа. Несмотря хоть какая работа, сама все делаю. И деньги зарабатываю, и детям на хлеб. 3 часа ночи ухожу на базар, вечером прихожу 7 часов. Дети дома голодные. Тяжело, когда муж глаза не видит, когда дома есть больной человек.
1: Мама все время на работе. И поэтому я помогаю папе присматривать за младшими.
2: Уже несколько лет отдел СБН «Обетование сироте» работает в Кыргызстане с программой «Сохраняя семьи». Узнав о нужде Закира и Саиды, команда в первую очередь посетила эту семью, чтобы выяснить, какую оказать помощь. Сами дети неожиданно подсказали идею. А уже через несколько недель команда CBN вернулась в дом Закира и Саиды с подарками – коровой и курами. Для них был построен новый сарай, а членов семьи научили ухаживать за живностью.
3: Спасибо, что вы купили нам корову.
4: Она изменит шибко нашу жизнь. Она теперь, Саида будет дома с нами. Не вообще корову. Хорошо это будет.
2: Во время посещения этого дома сотрудники рассказали о самом главном источнике всего доброго для человека – об Иисусе Христе.
0: Не знаю, сразу настроение появилось, хоть какой-то прибыль будет, я говорю, это самое. Будем надеяться, конечно, на Бога.
4: Очень рад, конечно. Спасибо вам всем, вашей бригаде. Это очень большое.
0: Конечно, у нас очень будет много молока. Можно лишнее продавать. Очень огромное спасибо. Я очень рада.
3: Спасибо.
5: Эта история в который раз доказывает, насколько благ Господь и то, что Он творит свою милость на земле через своих людей. Почему же важно для Бога, чтобы мы, люди, были щедрыми, чтобы мы научились давать другим людям?
6: Да, я, конечно, посмотрел эту историю, нельзя быть равнодушным, потому что у меня у самого 2 детей. Я просто не представляю, что испытывал Закир, отец 4 детей, вот, будучи слепым, что он не может работать и дать своим любимым детям то, что необходимо.
5: Да.
6: Какие просто буря эмоций, наверное, он переживал. И это слава Богу, что вот благотворительная организация, она помогла, и что сейчас его жена может полноценно проводить время с детьми, трудясь, кормя и обеспечивая эту семью. Вот. Почему это важно? Потому что, опять же, благотворительность – это как слово, которое стоит «благотворить», то есть «делать добро». И вот благотворительность – это тот самый процент по кредиту, который мы платим Богу. Мы возвращаем Богу добро людям, которым мы служим. Потому что в Писании написано, что когда мы творим добро искренне, не ища славы себе, а прославляя Бога, то на земле умножается благодарность Богу.
5: Да.
6: И вот в этом ролике очень четко показано, что когда им во двор привели эту корову, привели этих курочек, построили этот сарай, научили, как пользоваться всем этим, я смотрел на эти глаза, полные, можно сказать, слез, и все они благодарили Бога.
5: И не
6: вот
5: только
6: это
5: они.
6: Как раз, да, да,
5: не
6: да.
5: Не только
6: да.
5: Они, еще мы даже глядя
6: мы, да,
5: на
6: да,
5: эту
6: да,
5: ситуацию,
6: искренне благодарили Бога.
5: Радуемся за них.
6: Да, и за тех верующих, которые верны Богу в управлении этим материальным имуществом, и они отчисляют определенные финансы в этот благотворительный фонд, чтобы да. помогать вот таким людям.
5: Андрей, есть, скажем, организации, которые помогают нуждающимся людям, но есть миллионы людей, которые живут небогато, может быть, даже за чертой бедности. Могут ли они уже начинать что-то давать другим людям?
6: Конечно, это уже необходимо, потому что я вспоминаю вот этот момент Иисуса с его учениками, когда они стояли возле храма, и бедная вдова, которая принесла 2 лепты, то есть вот свое дневное пропитание, и опустила в жертвенник туда. Вот. И Иисус не остановил ее. Он, наоборот, оценил, что вот она, не имея ничего, она хотела отдать Богу. И этим самым показать свое почтение и уважение Богу. Поэтому практически каждый человек имеет что-то, что можно, ну, послужить другим. Если даже нет финансов, есть время. То есть, когда можно пойти помочь нуждающемуся человеку. В конце концов, можно открыть свой шкаф и посмотреть тот костюм, который ты не одевал там, лет 10 назад, в последний раз. А он там пылится, можно взять его и отдать нуждающемуся человеку, и он будет благодарен Богу. Поэтому каждый может послужить.
5: Андрей, на фоне финансового кризиса, который сейчас наблюдается практически по всей территории бывшего Советского Союза, наверное, не совсем своевременно говорить о жертвенности, о даянии, о какой-то благотворительности. Как нам поступать в этой ситуации?
6: А прежде всего, Писание говорит, чтобы мы благотворили и помогали нуждающимся. Тем более, в свете тех кризисов, которые происходят, и изучая библейские пророчества в последнее время, которые говорят, что будет еще хуже, необходимо будет выживать в этот момент и, самое главное, не терять свое человеческое достоинство. А это можно только, когда ты помогаешь другим. Недавно я слышал такое свидетельство от человека, который живет в зоне боевых действий, и вот, где нет там, электроснабжения, воды. Он говорит, что в этих ситуациях можно выжить только тогда, когда ты помогаешь друг другу. И опыт на нашем постсоветском пространстве, когда во время Великой Отечественной войны и после, когда была разруха, люди выживали только благодаря тому, что они делились последним друг с другом. Это помогало выжить просто и восстанавливать экономику, строить дома.
5: Не является ли проблемой нашего сообщества в том, что мы мало благотворим, некие стереотипы, которые говорят нам, что мы бедные, что мы нуждающиеся, что нам должны что-то дать? Не мешает ли это нам?
6: Конечно, да, потому что, опять же, если смотреть современные программы, то в основном там показывают жизнь звезд, как живут там певцы, что они покупают, где они отдыхают. И люди, которые смотрят, у них такой лже-идол формирует. Чтобы быть счастливым, надо иметь много удовольствия, надо жить так, как живет эта звезда.
5: Конечно,
6: на фоне таких людей. И поэтому люди начинают заниматься накопительством, неоправданно брать кредиты, ездить в дорогие поездки, и потом растут финансовые долги. Но счастье и радость не в этом, потому что счастье в том, чтобы узнать Бога и жить в этом мире так, как жил Иисус. А Писание говорит, что Иисус благотворил нищим, Иисус благотворил больным, у кого есть проблемы, он уделял время, он учил, он исцелял, он преломлял хлеб и размножал хлеб людей. Поэтому для нас пример Иисуса Христа.
5: Я сейчас обратил внимание, что в социальных сетях набирают такую популярность видеоролики о том, как люди помогают животным. И, скажем, там показывают, как вытащили собачку из канавы, как ее принесли в приют для животных уличных, там ее привели в порядок, и она стала счастливым животным. И вот именно такие видеоролики почему-то пользуются большей популярностью, чем истории о помощи живым людям. Вот как этот феномен вообще можно назвать?
6: Я думаю, это потому что проблема верующие молчат и не говорят об этом, не трубят. Потому что у меня был такой опыт, когда я забрал девочку из детского дома инвалидов вот, к себе в дом. Я посетил этот детский дом. Я посмотрел, как живут эти детки, что будущности у них нет, и они живут в детском доме инвалидов до 18 лет, а потом их просто переют в дом для престарелых. И я забрал девочку, ей было 10 лет, Танюша. До 10 лет она ни разу шоколад не пробовала. Она никуда не выходила из помещения. Она не могла ориентироваться даже на улице. И поэтому нам необходимо вот снимать такие ролики и говорить, что рядом с нами живут дети в детских домах, рядом с нами живут пенсионеры, которые не могут выйти на улицу. У них такие вот проблемы, им необходима помощь наша, участие, провести с ними время, купить продукты, помочь выйти на улицу, погулять и так далее. То
5: есть. Как раз сейчас, Андрей, я и хочу предложить посмотреть такой видеоролик. Порой от того, как быстро мы реагируем на чужую проблему, зависит жизнь человека. Герой нашей истории, мальчик Саша, мог бы умереть, если бы не помощь неравнодушных людей. Давайте посмотрим.
7: Анна Казачук – любящая мама маленького Саши. Сама она росла сиротой и поэтому знает, насколько важна материнская любовь. Помимо сына, Аня еще заботится о своей бабушке. Мама и сын неразлучны. Все свободное время Аня стремится отдавать Саше. Но однажды в их семью пришла беда.
8: Поставила чайник кипятить, ему чаек сделать, покушать еще раз, покормить его перед сном. Ну, в долю секунды, когда отвернулась, он схватил за провод, за чайник дернул.
7: Доктор Олег Манжуренко одним из первых обследовал мальчика. Он не думал, что ребенок выживет.
9: Ну, однозначно отсутствие помощи при такой площади и глубине ожога – это летальный исход в первые сутки с момента получения травмы.
7: Благодаря усилиям врачей и медперсонала Саша пережил первые сутки. Но вердикт докторов поверг Анну в шок. Сыну предстоит долгое и недешевое лечение. Стоимость – $8,500. Для Ани это неподъемная сумма.
10: Я вообще уже упала, дуже.
8: Я не знаю, что я делала.
7: В полном отчаянии женщина обратилась за помощью к брату. Коля рассказал о нужде Ани в учебном центре обетования сироте, студентом которого он являлся. И вскоре партнеры этого центра приняли решение помочь Ане и ее сыну.
11: Я верю, что через вас помог мне Бог, что он услышал мои молитвы.
10: Ну, действительно, я бы их не взяла, не де, мы бы его не спасли. А так, спасибо.
7: Уже прошло 1.5 года после лечения. И сейчас, глядя на мальчика, даже трудно поверить, что у него были такие страшные травмы.
10: Уже он радостный и такой, ну, бегает, помогает, да.
11: Я вообще довольна, что он сейчас рядом. Бегает, прыгает. Этому очень рада. А все остальное тоже. Я, конечно, благодарна. Спасибо большое очень всем, кто мне помог. Огромное-огромное спасибо.
10: Дуже благодарна. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо большое.
5: Андрей, удивительно, да. Как сегодня мальчик уже выглядит так, как будто с ним совершенно ничего и не произошло.
6: С таким интересом игрушку уже там рассматривал.
5: Да, я видел вот эти ожоги на его лице, вот эти коросты. Это такое ощущение, что это, наверное, осталось на всю жизнь. Но благодаря тому, что были люди, которые были неравнодушны, которые вовремя оказались рядом, эти проблемы были решены в жизни этого мальчика. Иногда для того, чтобы помочь человеку и привнести в его жизнь радость, не нужно много денег или большой подготовки. Например, совершенно недавно я организовал небольшую группу детей для того, чтобы на рождественские праздники пройти и покалядовать по домам. Обычно эти дети калядуют с целью получить что-то от людей. Но тут мы выучили хорошую калядку, которая рассказывает про рождение Бога. Купили несколько подарков и прошлись по людям, которые одиноки, лежачие, может быть, не могут посетить кого-то. И мы смогли к ним прийти. Эти престарелые люди были очень рады. Они плакали. Кто-то к ним пришел. И потом даже некоторые мамы, родители этих детей, потом говорили мне, что мы никогда не могли научить наших детей что-то давать. Но в тот вечер, когда выходили с колядками и давали подарки пожилым людям, дети, видя слезы этих людей, изменились. Поэтому благотворительность не только делает добро людям, но она возвращается и добром к дающему.
6: Да, как раз это хорошо. Эта история показывает принцип радости человеку, благотворительности его. Mm-hmm. То есть эти дети, которые только привыкли получать, был такой опыт, что они стали давать, видя, как у пожилых людей появляются слезы, и в этот момент они пережили внутреннюю радость. Блажение давать, нежели получать, говорил Иисус.
5: И по традиции мы отвечаем на вопросы наших зрителей. Тамара из России спрашивает, можно ли молиться о нужде без откровения свыше? Андрей, вопрос тебе.
6: Конечно же, апостол Павел дает четкое такое наставление в послании филиппийцам. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением и прошением открывайте свои желания перед Богом. То есть он говорит, всегда при любой нужде будь искренним перед Богом и открывай свои желания перед Богом, и благодари Бога.
5: Андрей, и сейчас уже в заключении нашей программы я бы хотел попросить тебя подвести некоторые итоги того, о чем мы сегодня с тобой говорили.
6: Да, но прежде всего, все, что находится в нашей вселенной, все принадлежит Богу. И даже наши тела мы получили от Бога. И все, что мы имеем, дано нам Богом, И мы будем давать отчет, как мы этим используемся. Следующий очень важный момент, что пока мы живы, надо примириться с Богом и служить всем, что мы имеем, Богу.

0: творить дела благотворительности, чтобы через это увеличилось благодарение Богу, хвала и поклонение Богу на земле.
1: Сам Христос сказал, что кто хочет следовать за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Да. Я думаю, что в какой-то мере, отдавая часть того имущества, которое у нас есть, другому человеку, это как маленькая смерть. Когда ты преодолеваешь...
0: Ты распинаешь свое эго и свои материальные желания.
1: Да, да. Можно сказать, да. Да. Это уже следование за Христом. Поэтому в нашей жизни необходимо давать больше, умирать больше, чтобы Христа было видно в нашей жизни больше. А сейчас мы хотим помолиться за вас, дорогие зрители, чтобы вы получили от Бога решение всех ваших проблем. Андрей, я предлагаю помолиться.
0: Да. Отец наш Небесный, мы прежде всего благодарим Тебя за ту жизнь, которую Ты дал нам. Мы благодарим Тебя за все, что Ты дал нам и чем мы располагаем. И сейчас мы молим Тебя за наших телезрителей, у которых есть финансовые проблемы, проблемы со здоровьем. Боже, чтобы они сейчас не унывали, но чтобы они в молитве открыли свою нужду перед Тобой. И молим Тебя за верующих, чтобы Ты побудил их начинать благотворить нищим и нуждающимся, чтобы через эти дела, Господь, увеличилось поклонение и прославление Твоего светлого имени. Мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Также я присоединяюсь к молитве Андрея, Господь. И я прошу Тебя, чтобы Ты показывал сердцам наших телезрителей, в какой области и каким образом они могут начать благотворить людям окружающим. Чтобы через их жизни проявлялся Твой характер. Чтобы Царство Божье пришло в жизнь и их, и тех людей, кому они будут что-то давать или что-то делать. Пускай, Господь, Твое имя будет прославляться через каждое такое действие. Пускай не будет никакой корости, зависти или жадности. Но пускай, Господь, всякого того, кто с большим желанием будет давать эти свои дела, Ты будешь сопровождать своим и утешением, и радостью, и своей любовью. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
0: Аминь.
1: Андрей, большое спасибо тебе за то, что сегодня был на нашей передаче. Тема благотворительности очень актуальна. Я надеюсь, что в последующих программах мы ответим на другие, более детальные вопросы по благотворительности. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А мы прощаемся, до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Иначе говоря». Тема нашей сегодняшней встречи – табу. Дорогие друзья, знаете ли вы, что такое табу? Помогите понять лучшее значение этого слова. Вот. Что вы думаете, Богдан, Маша, может быть, кто из вас ответит?
1: Ну, я предполагаю, буду предполагать. Я думаю, что табу – это какие-то правила, какие-то законы, какая-то жизненная позиция человека. Ну, как можно сказать, что это, ну, отнести это лично, а можно отнести это к обществу в целом. Ага. Вот, то есть у каждого человека есть своя норма, свои какие-то границы. То есть даже можно сказать, что табу связано с морали человека. То есть,
0: приведи пример какой-нибудь.
1: Ну, я буду, допустим, иду я по улице и вижу, что там бабушка не может перейти дорогу. Ага. Вот. И у меня желание как бы будет помочь. Ну, не обязательно, может, бабушка. Может быть, трудно кому-то что-то сделать, человеку. Там сумок много там, или еще что-то. Вот. И нет возможности, или скользко. И у меня мое правило – помогать, допустим, людям. Вот, я помогаю.
0: Не путаешь ли ты табу с понятием кредо? Кредо – это жизненное правило, основное жизненное правило.
1: Нет,
0: человека. А табу, скорее, мне кажется, ассоциируется больше с запретом, или я не прав? Как ты думаешь?
2: Вот. Я думаю, что табу – это синоним слова ограничение или запрет, ага, который помогает человеку руководствоваться по жизни, что плохо, что хорошо, что позволительно, что нет.
0: Mm-hmm. То есть вот в твоем случае, Богдан, вот, если, допустим, ты идешь и видишь человека, который нуждается в помощи, пройти мимо как табу, то есть запрет на не оказание помощи, то есть табу больше имеет отношение, как мне кажется, ну, у меня есть основания так полагать, что больше имеет отношение именно к запретам, к ограничениям каким-то. А вот, Юля, что вы думаете? Я вот вижу, вы хотите что-то сказать.
3: Ну, вообще, табу для меня – это что-то с религией связано, что-то такое морально-нравственное, когда вроде бы и сделал бы, но понимаешь, что это очень, ну, морально неправильно будет и не по Божьему закону, например.
0: А, даже, то есть, как бы будешь к религиозному, да, вот Мария выищет.
4: Очень много общество наследовало табу от своих давних-давних предков, когда там, люди были еще язычниками или… Ну, имели верования, которые сейчас уже давно умерли в обществе, и на протяжении, пусть даже уже эта вера и мертва, но на протяжении еще долгого времени люди все равно выполняли какие-то правила, определенные там положения. Ну, то есть, не знаю, определенная одежда в определенный день, например, да, там определенная еда, допустим, да, там полагалась там в честь какого-то божества. Потом, может быть, уже как бы и даже культура поменялась, но это входит в общество. И то, что уже как, ну, какая-то традиция. И что когда-то было табу очень важным и имело какие-то логические объяснения, или, ну, просто вот как какая-то аксиома была, потом это переродилось в обществе определенную традицию, и со временем, может быть, ну, даже умирает.
0: Говорят, что во времена правления императрицы Екатерины какой-то сумасшедший дорогой куст, какой-то редкий розовый куст привезли и высадили его, и посадили его где-то недалеко от царских ее хором, и она даже приставила гренадера, чтобы он охранял этот куст. И уже через многие годы после ее смерти, когда уже этот куст был срыт, и там была голая полянка, там все равно традиционно стоял гренадер, который уже ничего не охранял. Вы что-то в этом роде, да, вы хотите сказать?
4: Да, то есть мне кажется, например, в обществе постоянно идет процесс, когда одни правила уходят на задний план, появляются какие-то новые. И где гарантия того, что для нас что-то важным является, мы для себя поставили какие-то табуированные темы, или там образ жизни, где гарантия того, что это действительно правильно, это действительно важно, возможно, мы просто, ну, наследуем там чье-то мировоззрение.
0: Интересно так себя сейчас исследовать, да?
4: Ну да, живем просто в чужих рамках, в чужих табу, хотя…
0: Хотя они мне совершенно бесполезны. Ольга.
5: Да, Вот для меня табу — это то, что не имеет исключения. Допустим, вот если взять правила в русском языке, да, в каких-либо правилах есть исключения.
0: Да.
5: А когда речь идет о табу, для меня, то есть вот оно есть и все, нет никаких исключений.
0: То есть табу — это граница, которую нельзя перейти ни в каком... Ни в каком случае. Ну, действительно, вы знаете, что само слово табу, в догадочку, оно не русское, да? Это слово полинезийское. Оно взято из религиозной ритуальной жизни Полинезии, еще с языческих, опять же, времен. Оно двусоставное. Тапу, что в точном переводе, точно, если переводить дословно, можно перевести так, что особо обозначенный, выделенный, отделенный. А вы знаете, что, например, допустим, в Священном Писании слово «священный» значит то же самое. Священный – это выделенный из ряда подобных, из ряда похожих. Вот когда брался какой-то предмет или бралось какое-то животное и посвящалось, вот именно это животное будет принесено, допустим, в жертву Богу. Оно, это животное, вот это конкретное животное, оно отделялось из стада, хотя это такое же животное, такая же овца или такой же, это, он ничем не отличается, но он выделен. И вот табу, табу в дословном переводе, это что-то, оно может быть по своим качествам точно такое же, как все остальное, но по каким-то религиозным соображениям вы взяли и выделили это нечто из ряда подобного, и теперь это табу, выделенное, то есть теперь это священное. И у нас действительно и в личной жизни, и в общественной жизни много таких, таких тем, таких моментов, которых мы не касаемся. Или наоборот, если и касаемся, то всегда только с определенным духом, всегда только, допустим, с осуждением. Или всегда только с одобрением. Да? Это тоже элементы табу. Элементы табу. И я хочу вас спросить, какие вот такие табуированные моменты вы знаете в нашем обществе, на которые бы вы могли обратить внимание? Какие табу в нашем обществе есть сегодня, которые мы все соблюдаем? Вот приходит что-нибудь на ум? Юля.
3: Ну, самое первое, это, наверное, не ходить по улицам голым. Ну, как бы, все должны быть одеты. У нас в обществе это принято. Хотя, вот, например, взять какие-то там...
0: В Нью-Йорке проходит день топлес.
3: Да, да. Или там...
0: Женщины ходят топлес.
3: Да, или вот, ну, какие-то племена, да, которые живут, всю жизнь голые ходят, у них нет такого табу ходить одетым.
0: Да, у них такого табу нет.
3: А у нас обязательно, если ты раздет, то ты уже либо сумасшедший, либо там с тобой что-то не в порядке.
0: Я даже слышал одну историю про одних христианских миссионеров, которые отправились к тем племенам, где закрытая женская грудь считалась для женщины позором. И однажды, когда супруга этого миссионера вернулась домой, то вот эти вот добрые вот эти аборигены, которые их приняли, они были совершенно на них не обозлены, хорошо их приняли, они решили защитить честь этой белой женщины, у которой все было закрыто, и они повырезали. Значит, специально, чтобы было открыто у нее грудь, потому что для нее это было позором.

0: позором, действительно, вы правы. У нас это табу, у них это не табу. Ну а как нам тогда быть и как нам тогда понять, кто прав, они или мы?
1: Мне кажется, вообще не надо вот так вот определять, где кто прав, кто не прав. Просто если у них это принято, да, мы не имеем права вмешиваться там и их учить, как правильно. И они, в принципе, не обязаны нас наставить, да, чтобы вот мы приняли вот такое решение. Нас, вот в нашем климате вообще раздетым ходить очень сложно, потому что очень холодно. А у них жарко, вот они ходят голыми, может быть, им так легче. Я вот это вижу вот так.
0: То есть вы бы даже не стали пытаться определить, правы они или правы мы, то есть вот в данной конкретной ситуации. Ну хорошо, ладно, давайте тогда мы от этого уйдем, если кто-то, может, просто хочет этот вопрос прокомментировать или нет. Или просто вообще ответить на вопрос о табу в нашем обществе. Мария, пожалуйста.
2: А мне интересно тогда, как определять, если в разных обществах существуют различные табу, да, где-то на Западе, допустим, не принято говорить с человеком мало знакомым о политике или о религии вообще, такие темы заводить. Или очень неуместен вопрос о зарплате, да?
0: Да, если... это табу.
2: Тем более, допустим, у своего коллеги, да, там, так поинтересоваться, сколько ты получаешь. И как тогда, если в разных обществах, в разных культурах свои табу, как найти главное, наверное, и не подвергается ли сомнению то, что то, во что ты веришь, то, что для тебя является табуированным, на самом деле это не так уж и важно. Также, допустим, с христианской верой, 10 заповедей, может быть, это табу еврейского народа были, которые почему-то мы сейчас вот решили для себя взять.
0: Надеюсь, что мы сейчас в нашем с вами разговоре еще конкретно к 10 заповедям подойдем, потому что когда лично я думал об этом, вот именно о теме табу, в первую очередь я вспомнил о 10 заповедях, нерушимых таких границах, перейти которые Бог просто категорически запрещает. Что Бог говорит, что является табу для его последователя? Поклониться идолу – это табу. Произносить Божие имя в суе, когда ты просто в суете обращаешься к Нему, ты не молишься, ты не обращаешься к Нему, ты небрежно относишься к Его имени – это табу. Супружеская неверность – табу. Чужая жизнь, отнять чужое что-то, тем более отнять чужую жизнь, табу. Конечно, да, вот эти 10 заповедей библейских, это самый яркий пример того, что мы называем табу. Брать их или не брать, вот действительно вопрос. Принимать их как те, которые должны быть в твоей жизни или нет, это вопрос. Хорошо, давайте попробуем на него ответить. Как мы определяем, каким табу жить, а каким нет? Какие важные, а какие нет? Вот как вы считаете? А вообще, может быть, тогда нам попытаться ответить на вопрос, а кто имеет право ставить табу и как они возникают? Давайте попробуем понять их природу. Пожалуйста, Юля.
1: Вот я как раз тоже хотела сказать, то есть я вот предпочитаю, если я вижу, кто ставит эти табу, да, с какой целью, и вижу какую-то, не то что пользу, а что это благо для моей жизни, вот эти табу, тогда я их принимаю. Если эти табу приносят мне конкретный вред или какие-то вот яркие какие-то проблемы, серьезные, я не могу сказать, что они могут приносить только хорошие, никаких там проблем не приносят. Вот. Но такие, что вредит моей жизни, то, конечно, эти табу я вряд ли буду принимать. Но это естественно, да, как все люди принимают хорошее, отвергают то, что им мешает. Вот. И 10 заповедей, если человек видит в них благословение своей жизни, да, то есть это благо для него, и он понимает, почему он должен их соблюдать, потому что он верит Богу, который их создал, эти заповеди, да, и понимает, что Бог их создал не для себя, там, для того, чтобы почитать там, его, а для того, чтобы человеку жить здесь на земле, в мире с другими людьми, как бы любить этих людей, да, как бы понимать его характер через эти заповеди. То есть это нужно мне, а не ему. И я как бы понимаю, что это благо для меня. И я вот выбираю эти заповеди.
0: А вот смотрите, по поводу вот заповедей. Вот 4-я заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему, потому что в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й

0: зарабатывать деньги, стройка, ремонт, все это ты должен отложить, это табу. В том числе и работа, в том числе и учеба. Исследование этой заповеди, этому табу, приносит массу проблем. А вы сказали, что вы вот такой фильтр имеете, что если я вижу какие-то ограничения, они мне приносят проблемы, я не принимаю. А если они мне приносят как бы добро, я их принимаю. А как быть вот с вот этой заповедью?
1: Я как бы оговорилась, да, что понятно, что имея какие-то ограничения, мы все равно приносим какие-то неудобства. Но в зависимости, какую пользу мы приобретаем, да, если мы что-то чего-то лишаемся. Субботний день благословения для человека, по сути, и он так и описан, что это седьмой день Богу. То есть ты как бы получаешь благословение в этот день от Бога, общаясь с Ним, то есть отрываясь от своих вот этих вот повседневных занятий, да, и посвящая себя Богу. И этим я получаю благословение от Него тем, что я с Ним общаюсь. Я вижу в этом выгоду в общении.
0: То есть все-таки есть добрость, все-таки есть благословение.
1: Да, конечно.
0: Да. И оно перевешивает те проблемы, которые могут у меня возникнуть даже как, из-за того, что
1: конечно,
0: кто-то меня
1: бывает,
0: не понимает.
1: Конечно, бывает, да, что очень сложная ситуация, там, если у тебя ты мужчина, и у тебя четверо детей, и ты должен кормить эту семью, и вдруг тебя увольняют с работы за то, что ты пошел в субботу в церковь.
0: Да.
1: Вот тут очень сложная ситуация, и только Бог может как-то с какими-то там способами вмешаться или еще что-то. Да.
0: Нужно иметь настоящую веру в то, что это табу, которое дано Богом. И вот я возвращаюсь к вопросу. Кто имеет право ставить в обществе табу и назначать? Вот это ограничение, которое нерушимо. Это то, что невозможно, нельзя переступить. Я понимаю, что вы сразу можете сказать «Бог», то есть как бы ты уже ответил на этот вопрос. Только ли Бог ставит в нашей жизни нам ограничения и табу, которые мы не имеем права приступать?
1: Наши родители ставят нам табу. Наши, ну, как бы, начальство, там, да, вот, учителя.
0: На работе, да,
1: учителя. В общем, в принципе, все, кто, кого мы любим, например, человеку, кого мы любим, он может поставить нам табу. Например, не делай так никогда. Там, для меня это табу, да. И ты принимаешь это табу, потому что понимаешь, что человеку это будет неприятно.
0: Да. А как вот действительно, ну, допустим, да, те законодатели, да, которые законы пишут в нашей стране, они тоже выставляют определенные табу для нас, правда? Ну, вот вы уже сказали, родители, начальство на работе, учителя, они тоже ставят нам табу. Как нам к ним относиться? Богдан, что ты думаешь по этому поводу? Передайте, пожалуйста, микрофон, Богдан.
2: Относиться к табу или к учителям?
0: Да, нет, не к тем, кто ставит табу, а к самим табу, которые ставят для нас те, кто стоят выше нас. Ну, как вообще бы вот ты отнесся к каким-то таким ограничениям, при том, что родители, допустим, говорят, ну, Богдан, ну, к примеру, ты живешь в нашем доме, принимай ограничения. Там после 10 телевизор в нашем доме выключается. Работающий телевизор после 10 табу. Или это я просто к примеру говорю. Вот как относиться к табу, которые ставят для нас другие люди?
2: Ну, вообще, конечно, смотря какие они ставят эти табу. Ага. Вот. Но вообще, если проанализировать это самому, если как бы они... Ну, нормальные, здравые такие. Ну, допустим, если вот телевизор, да, смотреть после 10 часов уже все не смотреть.
0: Нездравое.
2: Ну, как бы, нет, вообще правильно, вообще это правильно. Вот, но как бы не всегда хочется там лечь в 10 часов, но если это строгий запрет, ну, как правило, с возрастом оно все отодвигается.
0: Вот интересный, да, момент, вот как они рушатся, эти табу, Богдан?
2: Ну,
0: как это происходит?
2: Ну, когда они как бы уже, ну, вообще, допустим, когда ты должен уже сам тут определять и выбирать, когда уже, ну, тут от тебя должно зависеть, и это как бы, родители же не просто так делают какие-то, допустим, запреты про этот же телевизор, да, это же для твоего же блага, твоего же здоровья. И потом с возрастом, ну, уже сам понимаешь, что потом, ну, зачем себе портить здоровье и так далее, и вообще зачем смотреть то, что там показывают, ну, помещать в себя то, что не надо. Вот, ну, а вообще, вот, допустим, в обществе, если ставят какие-то запреты, то, ну, как правило, это соблюдают, потому что если это нарушать, то придется за это платить чем-то.
0: Либо... Вот. общество

0: будет платить хаосом, если убрать все запреты, все ограничения, которые в обществе есть, а либо будет платить или отвечать перед обществом тот, кто их дерзнул нарушить. Да, то есть, да, как бы, если общество закрывает глаза на того, кто нарушает общественные табу, то тогда оно будет платить хаосом. Просто потому, что разрушенные табу превратят жизнь нашу в хаос. Либо платит тот, кто дерзнул их нарушить. Как вы к этому относитесь, к общественным табу подобного рода? Амари, может быть, вы другое что-то хотели сказать?
1: Например, кастовое общество, которое существует и в других...
0: В Индии,
1: ну, да. Допустим, в Индии. Для, наверное, европейского человека, кажется, это уже пережитком прошлого, да? Но общество держится до сих пор на средневековых каких-то мировоззрениях, да, по взаимоотношению. С одной стороны, мы, конечно, должны уважать другую культуру, да, но в то же время относимся к ней, как к какой-то такой местной специфике национальной, да. То есть мы понимаем, что со временем, когда-то касты будут...
0: Сколько еще ждать? Единственный вопрос, потому что сколько уже столетий, если не тысячелетий, уже в Индии кастовое общество? И когда, наконец-то, это табу будет разрушено?
1: То есть когда-то же появятся, наверное, какие-то причины, что общество перейдет на новую ступень, да? Естественно, на это все будет очень болезненно происходить. Просто вопрос в том, как тогда нам понимать, что какие-то эти табу, они абсурдные, например, да?
0: Да.
1: Что мы должны соблюдать, что нет. Почему, допустим, где-то, может быть, в мусульманских республиках многоженство — это нормально, но здесь у нас не может быть оно.
0: Да, у нас это было.
1: Как, соответственно, нам чисто на культурных каких-то основаниях считать, что это можно, а это нельзя. Действительно, где тогда заручиться этой такой истиной?
0: Но культурные основания тоже невозможно вычеркнуть из этого вопроса. И не все табу можно разрушить. И не все табу безопасно разрушать. Потому что те же самые, допустим, если мы представим себе, что в одночасье в той же самой Индии кастовая система, она уничтожается. Сами люди, которые жили по этой системе, против этого восстанут. Вы можете сделать это из самых лучших побуждений. Что как бы освободить, допустим, этих самых неприкасаемых, освободить, поднять их, дать им права. Но они, поскольку жили так, они, их поколение, сколько они помнят, жили так, они сами против этого восстанут. Что нужно для того, чтобы неразумные, вредные табу исчезали? Вот вопрос. Что нужно и как это происходит? И можем ли мы на это повлиять? Пожалуйста.
2: Вы сейчас рассказали про касты, что это надо ли это на это влиять и так далее. А как же рабство, которое было? Оно тоже было достаточно сильным табу,
0: да.
2: Что раб и господин. Но пришло время, и разрушили рабство. И тоже были проблемы с этими же рабами,
0: да.
2: Которые не находили себе
0: место.
2: Да, они много веков потом все равно находились как бы в рабстве, но все равно они не могли быть свободными. Вот. Но впоследствии все равно рабство уходит. Хотя, конечно, есть какие-то черные рынки, все такое. Но, в общем, оно ушло. С этим боролись, с этим рабством.
0: Кто с ним боролся? Как с ним
2: боролись? Если бы с ним не боролись, оно бы осталось.
0: Восстания рабов всегда заканчивались одинаково, насколько я помню.
2: Нет, были люди, которые этим...
0: Я помню, что люди в Соединенных Штатах Америки, которые были достаточно духовно зрелые, они жили в Северных Штатах, они сказали однажды: мы все обладаем одинаковыми правами, и поэтому мы должны отменить рабство. На юге в это время было рабство. И только потом, когда, так сказать, более зрелая духовная, интеллектуальная сторона победила в гражданской войне, рабство отменили и на юге. Но чтобы изнутри произошло разрушение этого табу, рабства, я не помню. Какой момент я хочу заметить, и Богдан это отмечал, это происходит в жизни каждого из нас лично, в жизни общества. Вот мы на примере, допустим, разрушения системы рабства это заметили. Оно, табу не может разрушиться до тех пор, пока не произойдет определенное взросление. Пока не произойдет созревание либо общество в целом, либо личности индивидуально до того уровня, когда можно снять какое-то ограничение, когда можно снять какое-то табу. И вполне возможно, что есть такие люди, которые всю жизнь будут жить с какими-то подростковыми табу и даже с детскими табу до самого последнего дня своей жизни, потому что они не повзрослеют, ну так получится. Есть общество, то же самое Индия, где не происходит этого созревания, не происходит этого роста до такого момента, когда можно снять это табу. Потому что и сами люди будут не готовы и так далее к таким серьезным переменам. Что мы можем сделать, как я считаю? Мы можем способствовать росту нашего общества. Быть светочем в нашем обществе. Если ты чувствуешь, что какое-то такое есть в обществе ограничение глупое, неразумное, или какое-то табу, все, что ты можешь сделать, если ты начнешь демонстративно рушить и ломать это табу, если ты подойдешь как революционер, как бунтарь, который рушит табу, что произойдет, как вы думаете, в обществе?
2: Бунт будет, наверное, точно.
0: Одна сторона бунтует, другая сторона неизбежно будет этому сопротивляться. А как это называется? Это называется гражданское сопротивление. Пусть оно даже устное, пусть оно даже в форме там, словесной войны в интернет-форумах, но это гражданское сопротивление, это война, ну так пусть только устная, но тем не менее. Да? Человек же, который своей жизнью доказывает, допустим, неразумность каких-то ограничений, человек, который подходит с позиции увещевания, наставления, с позиции проповеди и таким образом пытается повлиять не на разрушение табу, а на рост людей, которые за это табу держатся, который помогает подняться интеллектуально и духовно людям до такого уровня, чтобы они сами поняли, что это табу нужно снять. Вот этот человек – настоящий реформатор. Этот человек действительно что-то меняет по-настоящему. Я вам хочу сказать, что таким реформатором, мудрым, был Иисус. Он никогда не говорил, не сказал ни одного слова против рабства, против многих других несправедливых положений, которые были в то время. Хотя иногда у него спрашивали конкретно там, о семейной жизни, о богатстве. Тогда он прямо отвечал. Но он не выступал как революционер в этих вопросах. Но что он сделал? Он воспитывал людей, которые были рядом с ним, когда он видел, что они находятся на более низкой ступени. И поэтому их глаза зашорены разными табу, разными ограничениями и предубеждениями. Он помогал им подняться на более высокий уровень, и тогда они сами принимали решение, что какое-то табу, какое-то ограничение, какое-то предубеждение мне больше не нужно, потому что я вырос. Ну и в конце хочу сказать, что, наверное, самым важным, нерушимым табу, безусловно, является Слово Божье. Закон Божий.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Глен-Роуз, штат Техас. Готовясь к этой программе, мы думали о вас. Так или иначе, все любят копаться в грязи. Позвоните своим друзьям. Пусть и они знают, что сегодня у нас особенная программа. Мы поговорим о камнях. О том, как они сюда попали, сколько времени им потребовалось. Сегодня у нас очень особенный гость, он мой друг и коллега, вот уже довольно длительное время. Благодаря своей работе, в частности, проведенной в городе Глен-Роуз, штат Техас, этот геолог стал международно известным ученым. В этой области

0: В области исследований на протяжении многих лет он был одним из моих самых дорогих коллег. Итак, сегодня на передаче геолог Дон Паттон, доктор философии, и для нас это большая радость.
1: Спасибо, Карл.
0: Я хочу поблагодарить тебя за все твои усилия в этой области на протяжении многих лет. Ты обнаружил что-нибудь?
1: Да, мы действительно кое-что обнаружили и выиграли несколько битв.
0: Ну что ж, и несколько сюрпризов было.
1: Совершенно верно.
0: Чтобы зрители поняли, что у нас сегодня не просто случайный ученый, я хочу подвести его к мемориальной доске, на которой совсем недавно была обозначена тропа динозавра. Она так и называется. Тропа Тернедж Паттона. Дон, это же твое имя?
1: Боюсь, что да.
0: Всего лишь несколько месяцев назад ты обнаружил большинство из этих следов.
1: И это верно.
0: Но тебе помогли и другие люди.
1: И они очень помогли мне. Чуть больше месяца пришлось очень тяжело потрудиться.
0: Обнаружив эту тропу, это не значит, что ты перерыл все дно реки, избавляя его от первоначального материала. Но ты обнаружил 7 первоначальных следов, но ты открыл то, что река скрывала.
1: Во время периода засухи река была намного мелче, и в результате чего осталось очень много наносных пород. Необходимо было ее расчистить от этого толстого слоя ила, а ведь речь идет о больше 160 метров площади. Огромный труд.
0: Но эта река редко пересыхала. Фактически, насколько я понял из свидетельств старожилов, которым 60, 70 или 80 лет, они даже не помнят, чтобы река Палакси была настолько мелкой. Но ты принадлежишь к той категории людей, которые используют такие особенные возможности.
1: Верно, и нам пришлось выкачивать воду из некоторых нижних секций, но засуха много... чего нам открыло.
0: Каждые несколько недель Дон проверял условия реки Палакси. Я живу в нескольких шагах от реки, поэтому я проверяю это еженедельно или даже ежедневно, и главным образом, чтобы у меня было представление об общих условиях. Но Дон со своими коллегами прилагает особенные усилия и уделяет много внимания этому месту, и причина этого заключается в том, что всемирно известная тропа Тейлора проходит на целой серии этих следов, и каждый год на протяжении почти 17 лет мы защищаем эту местность мешками с песком, и это называется тропа Тернедж Паттон, потому что покойный Майк Тернедж, педагог из Хьюстона, Техас, обнаружил первые следы этой тропы. И, как вспоминает доктор Джон Моррис, Майк сам проходил по ней очень часто, даже по шею в воде. И это в нижней части реки Палакси. Майк никогда не видел этих следов, хотя почти 100 из них он обнаружил ногами, используя огромную ловкость. Но всего лишь несколько месяцев назад, когда уровень реки намного убавился, геолог Дон Паттон со свойственной ему самоотверженностью заставил работать здесь всю команду. Тогда мы и обнаружили вот эти следы, и это оказалась очень известная тропа.
1: Я думаю, что она станет даже более известной.
0: Я думаю, что ты прав. Фактически, с конца этой тропы мы обнаружили 7 первоначальных следов. Как оказалось, это 136 смежных следов. Они прерываются небольшим участком эрозии, но затем опять продолжаются. В целом их 157. Но даже если это и 136, это самая длинная тропа на североамериканском континенте последовательных следов динозавра.
1: Верно, и насколько нам известно, только одна в мире тропа длиннее этой, и она в бывшей Советской России.
0: И эти следы также следуют один за другим.
1: Верно.
0: Ну, Дон, я хочу похвалить тебя.
1: Ну что ж, у меня было много помощников.
0: И это превосходная работа, и тебе была предоставлена божественная помощь.
1: И старики молились за дождь, а я молился за засуху, и наши молитвы друг друга отменили.
0: Ну, так или иначе, этим руководил Господь.
1: Конечно.
0: Это необыкновенно красивая тропа. Ее диаграмму сделал для нас Эрон Джаткинс. Эту фотографию сделал ты сам. Помню, как ты залез на лестницу, чтобы это снять. И только посмотрите, какая четкость. Дон, а что здесь, посреди вот этой части, где следы поднимаются вверх по течению реки?
1: Это очень значительный феномен, хотя и очень необычный.

0: вдохновенное. Я говорю об этих волнистых отпечатках. Большинство из нас видели их на любой поверхности, в том числе и на скалах. Особенно их можно заметить на этой фотографии, вот здесь. Конечно же, они всем знакомы. Их можно увидеть и на дне реки, и на песчаном берегу, обмытом водой. И они остаются всего лишь на несколько мгновений. Это эфемерная структура, но в скале она сохранилась. Итак, прежде всего, это говорит нам о том, что она сформировалась быстро.
1: Да-да.
0: Она не могла бы сформироваться на протяжении тысячи лет, потому что возникла всего лишь за несколько минут. По всей очевидности, это можно сравнить со следами, оставленными на мокром цементе, который вскоре затвердел.
1: Это сформировалось быстро, и чтобы сохраниться, им нужно было очень быстро завулканизироваться, застыть.
0: Но даже и после того, как они затвердели или завулканизировались, их все равно нужно было сохранить. Ведь на протяжении 10 лет, и они исчезли бы в результате эрозии. Таким образом, это говорит нам о том, что следующий слой также накрыл их очень быстро.
1: Это очень важно. Повтори это для наших зрителей. Я хочу быть уверенными, что они поняли.
0: Во-первых, слой с волнистыми отпечатками должен был сформироваться очень быстро, чтобы сохраниться, потому что эти волны длились всего лишь несколько минут. И затем, хотя они затвердели в скале, эрозия разрушила бы их за несколько десятилетий, если бы они очень быстро не покрылись следующим слоем.
1: А это и есть следующий слой, который их быстро накрыл. То есть в течение часов.
0: И насколько нам известно, эти волнистые отпечатки, наверное, являются самыми обычными свойствами осадочной породы. Обломочного известняка, кристаллизированных камней или песчаника. Хочу подчеркнуть, что это отмечено в записях об ископаемом любого века или любой окружающей среды. Таким образом, где бы вы их ни увидели, это говорит нам о том, что эта скала сформировалась быстро, как ее следующий слой. Ведь он также содержит в себе эти волнистые отпечатки.
1: Да.
0: Ведь между двумя смежными слоями всегда можно обнаружить либо эти волнистые отпечатки, либо следы птиц или еще какие-то эфемерные знаки. Это говорит о том, что каждый слой налаживался с быстрой последовательностью, один за другим. Я думаю, что это произошло в течение года. И эта скала хранит в себе целую серию катастроф, которые не происходили медленно. Как раз об этом и свидетельствуют эти волнистые отпечатки.
1: Но то, что ты только что сказал, противоречит геологической интерпретации эволюции. В общем, как раз это и является сюжетом нашей сегодняшней программы, предназначенной для того, чтобы предоставить вам факты. Мы не боимся следовать за фактами. Я знаю Дона вот уже много лет. Он также знает и меня. Мы открыты фактам, предоставленным нам эмпирическими научными исследованиями. Именно это мы и обнаруживаем. Гидролог Иллинойского университета М.И. Кларк, много лет участвующий в наших исследованиях, также отметил то же самое. Эти систематические слои накладывались один на другой всего лишь за несколько часов. По его мнению, между ними 12 часов из-за воздействия Луны на глобальное тело воды. Таким образом, мы говорим о контексте глобального потопа.
0: Думаю, что сейчас мы смотрим на чередующиеся слои с веществами, сначала поступающими с этой стороны, а затем вот с этой, и между ними известняк и глина. Интересно то, что 30% глины — это вулканический бентонит. И таким образом, между этими слоями мы обнаружили вулканическое вещество. Главным образом, оно похоже на мокрый бетон. Примерно говоря, как раз его мы и находим вместе с известняком и карбонатом кальция. А в этом мокром бетоне сохранились создания, попавшие в него. Вся пыль, включая и вулканическую, оседала 12 часов. А затем с противоположной стороны поступило еще больше осадочных пород. А затем еще несколько через каждые 12 часов. Известняк, потом глина, известняк, потом глина, так слой за слоем. И когда в каждом слое то же самое ископаемое, это говорит о последовательности. О чередующейся последовательности она предоставляет какое однообразное объяснение. Нам говорят, что сначала Земля опустилась на дно океана, где и образовался известняк. Затем она опять поднялась в виде дна озера или реки, где сформировалась глина. А затем все это опять опустилось на дно и так далее. Таким образом, Земля якобы опускалась и поднялась как чертик на ниточке. Четко помню о том, какой период времени и как глубоко. И это якобы повторялось много раз.
1: И в соответствии с естественными обстоятельствами это невозможно.
0: Это похоже на циклическое происшествие, вызванное циклической причиной. А она у нас есть.
1: Да, перед тем, как мы оставим упомянутых тобой созданий, попавших в это вещество, перед тем, как мы оставим весь этот контекст и перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы, Дон, я был изумлен четкостью, обнаруженной в этой серии следов. Пожалуйста, расскажи нам вкратце о том, насколько хорошо они обозначены. Как геолог, расскажи нам, насколько это исключительно на самом деле.
0: Не думаю, что в мире что-то может с этим сравниться, или, по крайней мере, что-нибудь может это превзойти. Я никогда не видел ничего подобного. Я их изучал в Боливии, в Перу, в Англии. Это эффектное зрелище как по своей длине, так и в деталях.
1: Говоря о деталях, мы можем увидеть прорезы, оставленные когтями огромного создания акроконтозавра. Между прочим, он проходил прямо здесь, и мы можем разглядеть отпечатки его когтей по всей тропе. Они затвердели настолько быстро, что сохранился не только контур его ноги, которую он вытаскивал из грязи, но даже ее изгиб, когда немного этой грязи свалилось обратно. Эти прорезы когтей совершенно исключительны. Между прочим, я думаю, что вам дорога исключительная информация, которую вы получаете во время этой особенной, очень уникальной программы. Она предназначена для того, чтобы вы получали подлинную, а не однообразную, заранее определенную информацию, о чем Дон упомянул несколько минут назад. Возможно, это звучит для вас странно. Но концепция единообразия заключается в том, что на протяжении длительных периодов времени постоянно повторяются одни и те же процессы, и что не было какого-то главного катастрофического изменения. Дон, хотя у меня нет научной степени в области палеонтологии, я раскапываю динозавров, как и ты. Ты также вот уже длительное время участвуешь в наших раскопках. Мы также исследуем ископаемые и трилобитов, небольших созданий, жучков, живших некоторое время назад. В соответствии со стандартным объяснением, этой геологической колонии эволюции примерно 4,8 миллиардов лет. То есть это история Земли всего времени. И в соответствии с этой концепцией она была довольно изменчивой. Но и скалы хранят в себе определенную информацию. В соответствии со стандартной эволюционной геологией, найденным в них бактериям примерно 3,5 миллиарда лет.
0: Согласно их системам дат.
1: Да, согласно их системе.
0: Но я не думаю, что они настолько древние, хотя я согласен с тем, что они находятся в нижнем слое скал. А я считаю, что эти скалы существовали перед потопом, и мы находим бактерии в скалах.
1: Под потопом ты подразумеваешь что?
0: А я считаю, что с самого начала кембрийского периода и дальше мы обладаем каждым главным типом бактерий. Главным образом, они живут на дне океана. А отложения с бактериями после потопа сохранились на вершинах скал.
1: Я думаю, ты совершенно прав. Итак, как геолог, собирающий эти доказательства на протяжении многих лет, ты четко утверждаешь о том, что осадочные породы всей этой системы, от гранита и выше, откладывались систематически и очень быстро, а не медленно на протяжении целых эпох или эр. И все это произошло за короткий период времени, во время всемирного потопа. Именно это ты утверждаешь сегодня, не так ли?
0: Конечно. Я считаю, что гранит — это созданный фундаментальный комплекс.
1: Да-да.
0: Но все это покрыли осадочные слои. Интересно то, что на фотографиях из Марса всегда видны эти красные горизонтальные слои. Тогда и говорят, «О, должно быть, был потоп». А ведь мы, рассматривая Гранд Каньон, Великий Каньон, также видим эти красные горизонтальные слои. Но нам говорят, «Нет, это не может быть потоп». А ведь очевидно, что они образовались в воде, только так могли появиться эти горизонтальные слои.
1: Мы с тобой обсуждали общую конфигурацию ископаемых осадочных пород. Например, на дне океана захоронены те создания, которых ты ожидаешь там найти, ведь им больше некуда идти. Отложились также и разные растения, смытые водой. За ними следуют и создания со специфической плотностью костей, такие как динозавры, рептилии, которые, естественно, опустились на нижний уровень. На них не отразился глобальный контекст отложений, за ними следуют млекопитающиеся. На них не только отразилась вся эта хлынущая вода, ведь

0: когда они погибали от метаболизма, свойственного млекопитающимся, их тела вздувались и выплывали наверх. А затем они разрушались бактериями и другими животными, питающимися падалью. Таким образом, как правило, мы не находим ископаемых млекопитающихся. А затем, конечно же, следует самое главное — отражение всего этого на человеке. Но в этих отложениях очень редко найдешь человеческие останки, разве что он шел бы рядом с динозаврами. Через минуту мы поговорим об этом. Таким образом, мы с тобой долго обсуждали то, что в общем порядке обязательно обнаружишь, и общую тенденцию для всего ископаемого. Но очень многие исключения свидетельствуют о том, что это не был продолжительный вековой процесс целых серий событий. Не так ли?
1: Верно. Интересно то, что Найлз Элдридж, хранитель отдела позвоночной палеонтологии Американского музея естественной истории, последователь Стефана Джея Гулда, профессор Колумбийского университета, они вместе написали множество статей. Он комментировал сторонников сотворения, описывающих этот общий порядок, пытаясь приспособить его с их так называемой потопогеологией, как он ее и называл. Элдридж обвинял сторонников сотворения в том, что они якобы оторвались от науки.
0: У нас осталось всего лишь несколько минут. Я бы хотел, чтобы ты остановился на научном, задокументированном факте о полистратном ископаемом. Но сначала нам нужно объяснить нашим зрителям, что такое полистратное ископаемое. Это ископаемое, найденное во многих отложившихся слоях. Оно прямо вертикально проходит через них. И я спрошу тебя, через сколько слоев. Итак, полистратное ископаемое проходит через многие слои, что четко подтверждает быстрое отложение этого вещества во время потопа. Не мог бы ты вкратце описать нам это известное полистратное ископаемое?
1: Конечно, его можно объяснить так же, как и волнистые отпечатки. Оно не могло откладываться медленно или постепенно на протяжении длительного периода времени. А скажем, стоящее дерево, наверное, проходит через сотни этих слоев. И мы видим уголь, как здесь, так и вот здесь, на всем этом протяжении. Если сказать просто, что произойдет с верхушкой этого дерева за 100 тысяч лет, пока этот уголь формируется, это одно происшествие. Если вы даже не видели ничего другого, я имею в виду, что одного этого примера уже достаточно для понимания того, что уголь образуется быстро. Это происходит во время катастрофы, и это не уникально. Это одна из лучших фотографий, но то же самое задокументировано по всему миру. А это дерево больше 9 метров высотой, и примерно такие же мы и находим в Англии и в штате Алабама. Оно типичное, что только подчеркивает, что эти слои откладывались немедленно один за другим.
0: Фактически, в музее сотворения у нас есть небольшой механизм, при помощи которого мы помещаем органическое вещество под воду и производим тепло и давление, и через 2 часа появляется уголь. Дон подчеркнул, что по всей колонии прослеживается исключение. Это говорит нам о том, что она не могла откладываться очень долго. У нас есть 2 репродукции подлинных изделий. Это молоток, оригинал которого принадлежит нашему музею, он хранится в банке. Он был найден в меловой скале, которой, согласно эволюционной геологии, 140 миллионов лет. Но что же мы видим внутри скалы мелового периода?
1: Ну что ж, это железный молоток с деревянной рукояткой, в которой обнаружен обугленный кальцит и кварцевый кристалл. Не думаю, что его сделали динозавры.
0: Ты считаешь это дело рук человека?
1: Конечно.
0: Тогда это совершенно опровергает теорию эволюции.
1: Верно. А мы вместе обследовали эту местность, и мы видели, что меловая галька, все эти меловые валуны просто наполнены так называемым меловым ископаемым, как его стандартно определили эволюционисты.
0: А это не что другое, как меловой период мезозойской эры.
1: Но я не думаю, что это период времени. Я считаю, что это окружающая среда после потопа.
0: Ты совершенно прав. Все эти века просто приписаны эволюцией. На самом деле их не было. Прервав эту колонну, вернемся еще дальше назад. Оригинал этого экспоната был кусок угля, в котором было обнаружено еще одно изделие человека — железная чашка. Этот кусок угля был огромным. Это было найдено в Оклахоме. Мы обследовали оригинал и всю местность, и предположительно этот уголь из средней Пенсильвании.

0: Ливанского века. Эра геологического времени 295 миллионов лет назад. Если это правда, как насчет человеческого изделия там?
1: Ведь как бы ни смотреть на человека, ему не дашь 2-3, самый большой 5 миллионов лет.
0: Даже по стандартам эволюции?
1: Даже по их стандартам, да. А ведь здесь 295 миллионов лет, и это совершенно отбрасывает теорию эволюции.
0: То, что мы называем все эти века, просто свидетельствует о том, что мы знаем эту концепцию. На самом деле их не было, они просто вымышлены. Ведь все это произошло короткое время.
1: Все это отложилось после потопа, наблюдая за характеристикой окружающей среды того времени и за целыми сериями катастроф. Можно сказать, что все живые создания были похоронены прямо там.
0: Как ты считаешь, когда произошел потоп?
1: Примерно 4500 лет назад. Об этом мы узнаем не из науки, а из откровения.
0: Но и научные исследования указывают на эти факты.
1: Тысячи лет, а не миллионов.
0: Чтобы сэкономить время, давай быстро перейдем к еще одному вопросу. Геолог Дон Паттон находился вместе со мной при открытии тропы Тейлора в 1988 году. Но в то время, как говорится, ты был адвокатом дьявола. Покойный Джейкоб Макфол сказал, ну что ж, возможно, человек и ходил по следам динозавра. Поэтому мы и видим следы обоих. Тогда я решил исследовать это. А Дон сначала не совсем был в этом уверен. И так очень осторожно расчищая эту тропу обломков и глины при помощи специального приспособления, опрыскивающего всю эту местность водой, мы вдруг услышали вопль Дона, а он очень сдержанный человек, он нечасто кричит. Я был немного вдалеке, я услышал, как он закричал: «Посмотрите вот на это!» И, подойдя к нему, я увидел следы динозавра, знаменитую тропу Тейлора. И в самом отпечатке динозавра слева мы увидели прекрасно сохранившийся след человека длиной примерно в 30 сантиметров. Это был след человека. Сколько пальцев было на ноге?
1: Все 5.
0: Там и мякоть, и внутренний изгиб, и пятка, все абсолютно.
1: И не хочу критиковать твой гипсовый слепок, но его близко нельзя сравнить с оригиналом.
0: Совершенно верно, оригинал прекрасен, и Дон его задокументировал.
1: У меня есть фотографии, на которых видны замечательные детали.
0: И это не отдельный след, их целые серии. А сколько вообще следов в тропе Тейлора?
1: По крайней мере, 14 смежных. Здесь можно отметить последовательность правых и левых следов. А если бы посмотреть только на несколько из них, этого нельзя было бы сказать. Они продолговаты, а следующий как раз такой, как ими должен быть. Таким образом, здесь можно отметить как правую и левую последовательность.
0: То есть, они последовательны, и следы акроконтозавра, и человека, который шел рядом с акроконтозавром. Ну что ж, у нас осталось всего несколько минут. Давай поприветствуем твоего помощника. А кто это?
1: Это мой сын Росс.
0: Росс, я знаю тебя со дня твоего рождения. Я очень рад, что ты идешь по следам своего отца. Ты на реке Палакси почти так же часто, как и он. И он здесь охранял для нас очень особенное изделие. Мы даже редко к нему прикасаемся, но в этот раз я это сделаю. Геолог Дон Паттон, ученый, позаботился о том, чтобы представить нашему вниманию вот это изделие. Дон, опиши нам, что это такое.
1: Ну что ж, это окаменелая нога ковбоя в сапоге. И как видите, сам сапог не окаменел, а только кости и плоть. А мы знаем, кто произвел этот сапог. Только я забыл название этой фирмы. Не помню.
0: Он был сшит в городе Лабок, Техас.
1: Из этой местности.
0: Из Мидленда, Техаса.
1: Я совершенно потерял память. Мегеди...
0: Лиди.
1: Сапожная фирма Лиди. В городе Сан-Анджело, штат Техас. Именно эта компания и сшила этот сапог в начале или в середине 50-х годов. Стежком номер 10, что и было определено.
0: И это говорит о том,
1: что эти кости окаменели с 50-го года.
0: И они прекрасно окаменели, и у нас есть и колено, и вся лодыжка, и так далее. И этот сапог был сшит в 50-е годы. Это говорит о том, что для окаменения не требуется ни длинных веков, ни геологических эр. Окаменелость может образоваться за сравнительно короткий период времени. Ведь у нас есть вся нога, лодыжка, большеберцовая кость, волокно, да, колено, и они окаменели всего лишь за несколько десятилетий. Это только подчеркивает тот факт, что для отложения

Когда я был ребенком, мама читала мне на ночь сказки и рассказы из моей любимой книжки. От частого пользования обложка на уголках пообтерлась, а корешок был заклеен пожелтевшим скотчем. У меня было несколько любимых сказок, и в одной из них, как сейчас вижу эту картинку с кирпичной стеной, а на стене такое смешное яйцеподобное существо. Сказка была в стихах. Шалтай-болтай, знаете, да? Сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая, не может болтая, шалтая-болтая собрать. И пока ты маленький, пока тебе 3, 4, 5, все это кажется забавным. Ты рассматриваешь на картинке осколки, не помню, кто автор, и, честно говоря, понятия не имею, в чем смысл этой истории. И вообще, странные бывают сказки. Но помню, что эта сказка мне нравилась. Очень милая история. До тех пор, пока сами не оказываемся на месте шалтая-болтая, или кто-то из близких. И ни доктор, ни сбережения, ни друзья не смогут собрать нас по кусочкам. Наш мир рухнет. Я даже не сосчитаю, сколько раз мне звонили среди ночи, и я вставал и ехал в больницу, в реанимацию. Авария, подросток за рулем. Четко помню, как в комнату вошла одна женщина. У ее дочери был мононуклеоз. Ничего страшного, но, как бывает в очень редких случаях, у нее вдруг лопнула селезенка. Девочка умерла на полу у себя в спальне. Нашел ее отец. Мать долго не могли разыскать. И только 3 часа спустя, когда в больнице уже собрались люди, она заходит в двери реанимационного отделения, смотрит на нас и начинает биться в истерике. Могу вам также рассказать, как мужчины, глядя мне в глаза, говорили: «Чип, я ничего не понимаю. Мы прожили в браке 32 года, а она просто сказала, что больше меня не любит». Или женщины поражались: «Как такое может быть? Он ведь лидер в церкви, он замечательный отец, а оказывается, за моей спиной он посещает порносайты. Я считал, что знаю его, а теперь не представляю, что и думать». Вы ведь знаете, как оно бывает. Внезапный диагноз – рак. Ребенок сбился с пути. Раскол в церкви. Дети, которым вы посвятили жизнь, вырастают и перестают звонить. Им нет до вас дела. У каждого из нас мир иногда рушится. И если ваш мир пока цел и невредим, просто пристегните ремни, верно? Помню свое первое подобное переживание. Это было менее чем через год после моего покаяния. Я не был верующим с детства, никогда раньше не читал Библию, и вот прочел Новый Завет. Я был счастлив и наивен, очень наивен. Теперь я знаю Иисуса, мои грехи прощены, я иду на небеса. Бог так меня любит, жизнь так прекрасна. Жизнь прекрасна и справедлива, нужно только делать добрые дела и слушаться Бога, и тогда жизнь будет добра к тебе. Мне было около 19 лет, и я изучал Библию с 2 хорошими друзьями. Мы серьезно относились к вере и духовно росли. Один из моих друзей был из сельской местности, он привык повсюду ездить на велосипеде. Не на мультискоростном, а на таком, помните, где нужно было крутить педали назад, чтобы затормозить. Кстати, сейчас снова начали такие выпускать. И вот с товарищем по команде они вместе занимались борьбой в колледже, они ехали по дороге. Это было в Западной Вирджинии, там высокие холмы, петляющие дороги, серпантин. Итак, Фрэнк и Боб едут на велосипедах очень быстро. Они ведь спортсмены, это так весело. А впереди крутой поворот. Фрэнк инстинктивно делает так. Только на этом велосипеде был ручной тормоз. На такой скорости он не успевает вписаться в крутой поворот. Велосипед врезается в ограду, подлетает на 10 метров в воздух, а Фрэнк головой вперед врезается в дом на углу. Он сломал позвоночник, и когда Боб добрался до него, уже не дышал.
Боб давил ему на грудь, делал искусственное дыхание. Пару часов спустя 30 человек сидели в приемной реанимации и слышали, как из-за тонкой шторы раздаются вопли, просто нечеловеческие вопли нашего приятеля. Врач говорит: «Извините, я пока не могу ничего сказать, мы должны разобраться, что к чему». А Фрэнк продолжает кричать: «Я ног не чувствую, я ног не чувствую!» А еще через 3 или 4 часа доктор выходит и говорит: «Мне очень жаль, произошло обширное внутреннее кровоизлияние, у вашего друга нет шансов». Мы поступили, как знали. Все мы были новообращенными христианами и пошли в маленькую церквушку. У нас в университетах бывают такие межконфессиональные церкви или молитвенные комнаты. Нас было 30 человек, и мы сказали: «Не будем есть, будем молиться до тех пор, пока Бог что-нибудь не сделает». Следующие 3 дня мы приходили туда посменно, 30 молодых ребят, молились, постились и просили Бога сохранить Фрэнку жизнь. И примерно через 1.5 или 2 дня нам позвонили из больницы и сказали: «Не понимаем, как такое возможно, но кровотечение прекратилось, Фрэнк будет жить». Я не мог находиться в больнице, я ведь не приходился ему близким родственникам, хоть мы и братья во Христе, так что я ждал, чтобы сестра отлучилась со своего поста и тайком пробирался к нему в палату. Фрэнк лежал на вращающейся кровати, точнее, висел над ней, я тоже ложился на пол под кроватью и разговаривал с ним. И я так злился на Бога, я был в ярости. «Да что ты за Бог, чтобы такое допустить? Это ведь Фрэнк, мой друг, он читает Библию, любит людей, растет. У хороших людей все должно быть хорошо, верно? Жизнь справедлива, верно? Я был молод, горяч, наивен и, плюс к тому, библейски безграмотен. Сразу вам скажу, если вы считаете, что жизнь справедлива, то, во-первых, это богословское заблуждение, а во-вторых, вам придется очень тяжело. И если вы не проясните для себя этот вопрос, будет очень нехорошо, ведь вы начнете обвинять во всем Бога и не сможете правильно воспринимать происходящее. А все дело в том, что мы живем в падшем, греховном мире, а в падшем мире страдают не только плохие люди, но и хорошие. И если вы творите добро и слушаетесь Бога, это не означает, что вы вытянули счастливый билет. Вы тоже можете переживать трудности. Иисус жил в падшем мире, Павел жил в падшем мире, Петр жил в падшем мире, и они показывают, что значит чтить Бога и жить праведно среди всех страданий, выпавших на их долю. Итак, мы с вами поговорим о том, как Иисус может восстановить наш рухнувший мир, а также о том, какова наша роль в этом и как все происходит на практике. И для начала я написал кое-какие заметки, так что открывайте их. Для начала хочу поделиться с вами 3 наблюдениями. Первое наблюдение. Испытания неизбежны. В падшем мире трудные времена не просто возможны, они гарантированы. Послушайте, что говорит Писание, а именно апостол Петр в своем первом послании, 4.12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть, почему вы удивляетесь, когда сталкиваетесь с трудностями? А вот что сказал сам Христос в свой последний вечер на земле, Иоанна 16.33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». И дальше, что он обещает своим самым верным последователям? «В мире будете иметь скорбь», то есть проблемы, но мужайтесь, «я победил мир». Или Павел во втором послании к Тимофею, 3 глава, стихи 12 и 13. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Вот вам обещание, за которое не особо хочется держаться, правда? Все мы встречали в Библии прекрасное обетование, когда хочется воскликнуть: «Я буду держаться за это обетование». Что ж, скажу я вам, это тоже обетование. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, всем сердцем следовать за Ним, будут гонимы, злые же люди будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Итак, в первую очередь, давайте будем мыслить верно. Испытания неизбежны. Второе наблюдение: испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. Проблема – это палка о двух концах. Одних людей они укрепляют, других разрушают.
Просто прочтите биографию Хелен Келлер или Черчилля или Авраама Линкольна. Этот список можно продолжать и продолжать и продолжать. Многие из величайших людей на Земле, как верующих, так и неверующих, изменивших ход истории, прошли через адские испытания. Узники концлагерей, Кори Тен Боум, Джонни Эриксон Тада, невообразимые страдания и ни в коей мере несправедливые. Но как кусочек угля превращается в бриллиант, так и эти люди видят и отражают характер Христов. И в то же самое время я мог бы показать вам женщину, которая в разводе уже 30 лет, и так же надута и обижена сегодня, как и 30 лет назад. Ее душа отравлена горьким ядом. Да, ей пришлось тяжело, да, с ней обошлись несправедливо, но она сама своим отношением к жизни делает так, что никто не может находиться с ней рядом. Испытания неизбежны. Это первое. Второе, испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. Мне очень нравится один китайский иероглиф. Он означает «кризис» и состоит из двух картинок. Одна означает «трагедия», а вторая – «возможность». Замечательно, правда? Когда у человека кризис, когда его мир рушится, китаец смотрит на это и понимает, это либо трагедия, либо новая возможность. В зависимости от чего? От вашей реакции. Испытания неизбежны. Испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. И третье, жертвами испытаний становятся те, кто не перестает спрашивать, почему и застревает в своей боли. Жертвы, вы наверняка их встречали. Например, на домашней группе вы знакомитесь с женщиной, очень приятно, Маша. Как поживаете? Неплохо, особенно если учесть что? А дальше включается пластинка. Она проигрывает эту пластинку для каждого нового знакомого, ну, знаете. И она рассказывает вам свою долгую историю. После первого раза вы искренне сопереживаете. Ужасно. Когда это произошло? Мне так жаль. Приходите ко мне в гости. Мне очень хотелось бы вам помочь. Она приходит к вам в гости. А как дела сегодня, Маша? Вообще-то довольно хорошо, особенно если учесть, что она снова включает свою пластинку, а вы думаете, кажется, я уже слышал эту историю. Вы понимаете, что Маша считает себя жертвой. Во всем виновато ее детство, недостаток образования, то, что сделал такой-то человек, потом еще и это, она жертва. Все мы встречали таких людей. Жертвы не могут сдвинуться с вопроса, почему я, почему это произошло со мной, почему я вышла за него замуж, почему я поехал на работу именно в это время. Почему я в тот день сел за руль? Почему это? Почему то? Если б я только этого не сделал, почему? Конечно, все мы люди мыслящие, первым делом задаем себе вопрос, а почему, собственно? Но жертвы отличаются тем, что не могут сдвинуться с этой точки. Герои же и победители спрашивают не почему, а что. Не почему это произошло, а что я могу из этого извлечь. Не почему это произошло, а что Бог может изменить во мне, чтобы помочь другим через это. Не почему все так ужасно, а что хочет сделать всемогущий Бог, чтобы это происшествие принесло ему славу. Конечно, мне тяжело, но я отказываюсь застревать здесь. Спросить, почему это нормально, но зацикливаться на этом опасно. Насколько я понимаю, есть три причины, почему нужно двигаться дальше. Богословская, эмоциональная и практическая. Если вы ищете, где это у вас в пособии, пока нигде. Итак, богословская причина, почему не имеет смысла спрашивать почему, потому что есть вопросы, на которые мы получим ответ только на небесах. Мы так превозносимся в своих мыслях и так преуменьшаем роль Бога, будто Он обязан отчитываться. Значит так, Боже, а ну-ка объясни, как это могло произойти? А это? Сейчас я удивлю вас своим ответом. Ответ такой, пока я живу на этой земле, я не знаю. Не понимаю. Не вижу никакого смысла. Да, есть здравые богословские соображения и замечательные места Писания, которые многое проясняют, но все равно остается то, что непонятно и неизвестно.
Тем не менее, некоторые люди продолжают годами биться над одним и тем же вопросом, а ответ такой: обсудите это с Богом, когда попадете на небеса, здесь, на земле, не разберетесь. Эмоциональная причина. Люди, которые спрашивают «почему?», «почему?», «почему?», часто страдают от необоснованного чувства вины, от гнева, с которым они не могут справиться, от вопросов, на которые нет ответа. Они постоянно прокручивают в уме, что было бы, если бы, да кабы, если бы я не выходил из машины в тот день, если бы я это сделал. Такие мысли бесполезны. Они парализуют человека на эмоциональном уровне. И, наконец, практическая причина, почему не стоит без конца спрашивать «почему?». Почему? Это бесполезно. Ни к чему хорошему это не приведет. Итак, три наблюдения. Испытания неизбежны, испытания либо укрепляют, либо разрушают вас. Жертвами испытаний становятся те, кто не перестает спрашивать «почему?» и застревает в своей боли. И вот что я хочу вам сказать. Чтобы выйти из испытания победителем, нужно задать очень важный вопрос не «почему?», а «что?». Что ты можешь мне сказать, Боже? Что ты хочешь совершить во мне? Что ты хочешь совершить через меня? Вы когда-нибудь задумывались, как Бог ответил бы на такой вопрос? Дорогой Господь, мне не нравится развод. Мы ведь были такой счастливой парой. Я не знаю, что случилось и чем все это закончится. Дорогой Господь, мое сердце разрывается от того, что происходит с моим внуком. Дорогой Господь, я думал, что раком болеют другие люди, но не я. Дорогой Господь, как я мог в одну секунду потерять все сбережения? Дорогой Господь, немного придя в себя от эмоционального потрясения, от мучительного «почему?», попробуйте спросить: «Боже, что ты хочешь мне сказать сейчас, когда мой мир рухнул? Как мне стать более похожим на Твоего Сына и исполнить Твою волю? Я просто осмелюсь предположить, Отче, что Ты не спал на небесах, когда все это произошло, что это

Вселенной воли либо сам создал, либо допустил такие обстоятельства, и ты меня очень любишь. Поэтому скажи, что мне делать, что говорить, как мыслить, чтобы способствовать твоей работе во мне. И вот что приятно, вам не нужно гадать, что скажет Бог. В истории уже были люди, чей мир тоже рухнул. В частности, одним из таких людей был брат Иисуса по матери Иаков. Его послание было написано первым из всех книг Нового Завета, вероятно, в 46-м году нашей эры. О событиях того времени вы можете прочесть в книге Деяний. Помните, в 8 главе говорится о великом гонении и о том, что 12 колен рассеялись. Первые христиане почти все были евреями, хоть и верующими во Христа, но все равно еще мыслящими иудейскими категориями. И вот они рассеялись из-за гонений, они верят, что Иисус – Мессия, а из-за того, что они в это верят, их прогнали из синагоги, лишили наследства, выгнали с работы, и теперь они должны спасать свою жизнь и бежать, куда глаза глядят. Вот таким людям Иаков пишет письмо. Вы понимаете, их материальное положение, здоровье, семейные отношения, весь их мир развалился на мелкие кусочки, как и у некоторых из вас. И нам не нужно гадать, что скажет Бог по этому поводу. Об этом можно прочесть в первой главе послания Иакова. Откройте, пожалуйста, Библию. Это ближе к концу книги. Итак, обратите внимание, что говорит Иаков, начиная с первого стиха первой главы. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Он стал одним из руководителей церкви. Это его братья и сестры. Он любит их, заботится о них. Их связи рушатся, их семьи рушатся, их благосостояние рушится. Что можно сказать людям, чей мир распадается на части? Посмотрите на второй стих. Здесь содержится повеление: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но почему же? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Да уж, Иаков, ты умеешь поддержать. Продолжай в том же духе. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иаков не говорит: «Ой, мне так вас жаль, это так ужасно, не могу поверить. Вы сделали такой большой шаг веры, приняли Иисуса как Мессию. Даже представить не могу, как вам теперь плохо. Может, подставить вам плечо, чтобы вы поплакали?» Не совсем так, верно? «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И, кстати, это повеление. И ниже, в третьем стихе, он объясняет, почему, зная, что испытание вашей веры производит терпение. И здесь, кстати, еще одно повеление. Участвуйте в Божьей работе. Позвольте терпению возыметь действие, чтобы Бог совершил в вас и через вас то, что Он хочет совершить в вас и через вас. Внимательно посмотрев на 2, 3 и 4 стихи, я четко увидел три ключевых вопроса, которые задают духовные герои и победители. Я решил сформулировать это в форме вопросов, чтобы вы могли задать их себе. Первый вопрос проистекает из 2 стиха и звучит так: «Когда мой мир рушится, что по-прежнему зависит от меня?» И вот о чем я вас попрошу. Не нужно вести себя как отличник воскресной школы. Ага, сейчас начинается библейский урок. Первая глава Иакова, пункт 1, пункт 2, пункт 3, чудесный. Я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили о том, как ваш мир развалился на части. Пусть эта картинка ярко оживет у вас в памяти и сердце. О чем вы взывали к Богу? На что жаловались? «Боже, но это несправедливо! Боже, я так не согласен! Боже, я против!» Думайте об этом, когда будете слушать слова Иакова, хорошо? А не о том, какой замечательный получается библейский урок. Так что же зависит от вас в любой ситуации, где бы вы ни находились, в вашем реальном мире с вашими проблемами? Ответ – слово из 9 букв. Отношение. От вас зависит ваше отношение. Обратите внимание на слово «принимайте». В греческом это интересное слово, означающее «оценивать», «подсчитывать». Оно не связано с чувствами, то есть вовсе не обязательно чувствовать радость. Скорее, здесь можно представить бухгалтера, изучающего свои книги, подсчитывающего и анализирующего данные.

0: calculating and considering something.
1: Мне очень нравятся слова Виктора Франкла, который был узником фашистского концлагеря и писал на основании собственного опыта, позже он стал психиатром. «Все можно отнять у человека, кроме одного, кроме последней свободы, выбирать свое отношение к любым обстоятельствам, выбирать по-своему». И знаете что? Я не могу контролировать то, что происходит на бирже, и вы тоже. Я не могу контролировать, какими вырастут мои дети и какие решения они будут принимать. Я не могу контролировать то, что делает мой начальник. Я не могу остановить человека, который напьется или обкурится наркотиками, не справится с управлением и собьет моего ребенка или кого-то из моих друзей. Я не могу остановить того, кто, решив, что его брак не совсем его удовлетворяет, надумает сначала несерьезно зайти на какой-нибудь пикантный сайт, а потом пристраститься к порнографии. Но только от меня на 100% зависит, что Чип Ингрэм об этом подумает. А от вас что подумаете вы? Вы не жертва. Жертвами становятся только те, кто сам этого хочет, кто получает странное нездоровое удовольствие, рассказывая людям, как им трудно, какие они несчастны, как жизнь к ним несправедлива. Этим самым они пытаются вызвать у вас жалость. Я не хочу выздороветь, не хочу расти, не хочу бороться с трудностями, но мне нравится ваше внимание, так что пожалейте меня, пожалуйста. Конечно, христиане призваны сочувствовать, утешать и поддерживать. Но когда нам плохо, пусть об этом заботятся другие люди. Мы же отвечаем за собственные отношения. И какого отношения ожидает от нас Бог? Кстати, мы сами на него не способны. Только со сверхъестественной помощью. С великой радостью принимайте. С великою, то есть с настоящей чистой радостью. Принимайте все, что бы ни происходило, с настоящей чистой радостью. Помните, что любые обстоятельства посланы или допущены любым добрым или всемогущим Богом. С великой радостью принимайте, когда впадаете... Обратите внимание на одно маленькое словцо, подчеркните его у себя в пособии. Это слово «когда». Заметьте, здесь не сказано «если». А ведь это новозаветные верующие, любящие Бога, следующие за Ним, многим жертвующие ради Него, щедрые, готовые жизнь свою положить. Но Бог никому из нас не обещал, так сказать, цветочную поляну. Когда впадаете в различные искушения, впадаете, то есть окунаетесь в них с головой. Кстати, не поймите неправильно, под искушениями здесь не имеются в виду внутренние соблазны, это внешние проблемы, захлестывающие вас со всех сторон, внешние проблемы, не поддающиеся вашему контролю. Так как же нужно реагировать, когда возникают неконтролируемые внешние обстоятельства, проблемы с людьми, в отношениях со здоровьем? Вот что говорит Бог, первый пункт. Что от меня зависит, даже когда мир рушится, мое отношение с великой радостью. Помню, я лежал под вращающейся кроватью Фрэнка, и, признаюсь честно, я понимаю, что это было не очень почтительно, но я ничего не мог с собой поделать. Мне хотелось наказать Бога. Вот возьму и не буду больше читать Библию, раз ты так обошелся с моим другом. Я лежал там и думал, вы понимаете, молодой крепкий парень, спортсмен, баскетболист, и плачет, как малое дитя. Я думал, Фрэнк, ну как же это? Что это за Бог? Ну почему это не я был на том велосипеде? А иногда так. Ты что, не мог нажать на ручной тормоз? Ты идиот! Да что с тобой такое? Меня просто распирало от злости. Как такое могло произойти? Думаю, вы понимаете. И тогда я прочел этот стих. Вообще-то, Фрэнк прочел этот стих, но не сразу. На лечение ушли месяцы. Ему сделали 7 сложных операций. У него были вот такие огромные раны, в которые попала инфекция. В спину ему встроили стальные штыри, а потом они не хотели приживаться и так далее. А потом его перевели на реабилитацию. Я и там его навещал. Я все еще злился на Бога, но понемногу начал снова читать Библию. Подумал, что Бог все равно сильнее меня, так что бороться с Ним бесполезно. Но все же я кое-чему научился и очень рад, что рядом были христиане, которые показали мне хороший пример. Не нужно притворяться с Богом. Будь самим собой. Вспомните некоторые псалмы Давида. Кажется, он тоже порой злился на Бога, верно? Или книгу Иова, где его хорошие манеры. «Эй, Боже!» Думаю, Бога этим не испугаешь, потому что Он близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Но нельзя быть сокрушенным сердцем и смиренным духом, если вы пытаетесь отрицать свои проблемы. А многие из нас делают вид, что нас ничего не беспокоит, что все прекрасно. Итак, я злился на Бога. Помню, как Фрэнка выписали, наконец, из реабилитационного отделения. Я пришел к нему и начал ныть. Я должен был его поддерживать и вдохновлять, а вместо этого выплескивал на него свое недовольство. И я никогда не забуду, как он посмотрел на меня из инвалидного кресла и сказал: «Чип, даже не думай меня жалеть. Ты бы видел, какие люди были со мной в больнице. У многих были парализованы все конечности, а у меня руки работают». «А как тебе вот это?» И он начал приподниматься на руках в своем кресле. «У меня восстанавливается мускулатура?» И снова повторил: «Не вздумай меня жалеть». С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Для этого нужна сверхъестественная сила. И заметьте, это волевое решение, а не чувство. Пусть вас не пугает отсутствие положительных эмоций, они могут появиться не сразу. Чувство – это вагоны, а решение – паровоз. А мы часто считаем наоборот. И полным-полно вздыхающих христиан: «Мне так плохо, я в депрессии, я подавлен, я так подавлен, я просто не чувствую». Знаете что? Пора бы уже вырасти. Если вы будете ждать, пока появятся приятные чувства, и только потом что-то делать... Вспомните, что сказал Бог, я имею в виду самую первую психологическую помощь на страницах Библии, в 4 главе «Бытия». Там описана ситуация с небезызвестными двумя братьями, один из которых потом докатился до убийства. Бог выступает здесь консультантом, смотрит на него и говорит: «Почему поникло лице твое?» Бог отлично понимал, что происходит. И что он сказал? «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Иногда приходится заставлять себя выходить из депрессии и уныния усилием воли. Скажите: «Боже, я не чувствую желания идти на работу. Мне не хочется читать Библию, не хочется молиться, не хочется воздавать добром за зло, не хочется писать кому-то там теплое письмо. Бедный, бедный». Но знаете, что удивительно? Примерно посредине этого письма, когда вы подумаете о каком-то другом человеке, а потом опустите письмо в почтовый ящик, вам станет немного легче. И если вы станете поступать правильно, как бы вам ни было трудно, если вы посетите больницу и помолитесь с человеком, у которого рак, и с другим человеком, которому недолго осталось жить, знаете, что произойдет? Ваша жизнь уже не покажется вам такой плохой. Это волевое решение. А теперь посмотрите, что дальше. Хорошо, хорошо. Боже, я не стану спрашивать, почему. Я спрошу, что? Что всегда зависит от меня, мое отношение? Второй вопрос. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Ответ – одно слово. Терпение. Не правда ли, это совершенно не модно в наше время? Это полностью противоречит расхожей психологии. Просто сделайте то-то, и все сразу станет легче. Но Бог говорит: с великой радостью принимайте. Волевое решение. А дальше? Терпение же должно иметь совершенное действие. Терпите. Не сдавайтесь, не бросайте своих обязанностей, не жалейте себя. Почему? Зная по опыту, что испытание вашей веры производит терпение. В греческом языке есть два разных слова «знать». Может и больше, но как минимум два. Одно из них – это «знать по опыту», а второе – «знать благодаря логическим рассуждениям на основании данных». Так вот, здесь говорится об эмпирическом опытном знании. Вы знаете по собственному опыту из наблюдения за жизненными законами, что терпение приносит замечательные плоды. Это испытание, это очищение огнем, произведет в вас нечто такое, что иначе никак бы не появилось. Это как тест, который вам нужно пройти. Бог вовсе не злится на вас и не наказывает вас. Нет, Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, зная по опыту, что испытание вашей веры производит терпение, и что терпение рано или поздно приведет к чему-то хорошему. У кого из вас дети носили брекеты? Ага, у многих. Наши тоже носили. Это стоило нам огромных денег, да? И при этом их дразнили. А ночью, если это была старая модель, нужно было цеплять еще одну специальную штучку. Вот так. И что вам говорили ваши дети? «Папа, я ненавижу эти брекеты». И вам хотелось чуть ли не под угрозой смертной казни заставлять их и дальше носить брекеты, а потом, когда их снимали, помните, нужно было носить еще и огромный ретейнер, такую штуку для закрепления, ведь зубы становились очень подвижными, и их нужно было закрепить. И это было самое сложное. Постоянно говорить детям: «Вы не пожалеете, результат того стоит». А потом, спустя 3-5 лет и несколько тысяч долларов, помните, как ваши дети смотрели в зеркало и ахали: «Ух ты!» У них были красивые ровные зубы. Понимаете ли вы, что некоторые обстоятельства, которые Бог допускает в вашей жизни, похожи на брекеты? Они неудобны и болезненны, и вам регулярно приходится делать то, что вы терпеть не можете, но благодаря этому появляется что-то красивое. В данном случае не красивые зубы, а красивый внутренний человек. И знаете, в случае с зубами, чтобы их выровнять, нужно было несколько штук вырвать, а другие перетянуть на их место. В общем, создать большой дискомфорт и применить давление. Для чего? Чтобы неправильное и некрасивое стало правильным и красивым. Я смотрю на вас, и у меня создается впечатление, что здесь довольно много спортсменов и спортсменок, а также есть музыканты и, может, несколько художников. Все, кто занимался спортом, меня поймут. Сколько ступенек на стадионе вы пробежали вверх и вниз? Сколько раз по 3 раза в неделю выходили в тренажерный зал развивать что? Терпение. Терпение и выносливость. Почему? Потому что именно через терпение, которому можно научиться только на практике, вы укрепляетесь и приобретаете силы. Мне очень нравится само слово «терпение» по-гречески. Оно состоит из 2 частей. «Упомоне». «Упа» означает «под», «моне» – стресс или давление, почти невыносимое. Представьте, что вы поднимаете 80-килограммовую штангу. Но это как для меня. Для некоторых, возможно, 70 килограммов, а для тех из вас, кто посильнее, может и 200. Но в любом случае, представьте себе эту штангу. Я могу сделать так. Пару раз, но на 8-й или 10-й у меня начинают дрожать руки. Так вот, упомоне означает, что ваш семейный кризис, финансовые проблемы, результат диапсии, конфликт с кем-то из родственников, все это нужно принимать с великой радостью. Вам нужно верить, что Бог каким-то образом по своей великой благости произведет в вас и через вас нечто такое, что невозможно произвести более легким способом. Ведь все в Его руках, и для этого приходится применять давление. И каждый день вам необходимо работать над своим отношением, а для этого читать Библию, молиться, искать Его лица, прощать по 38 раз, верно? И знаете, на что это похоже? Упомоне! Это как поднимать штангу раз за разом. Знаете, что происходит, когда вы поднимаете штангу раз за разом? Поначалу ноги трясутся, но если продолжать заниматься по 3-4 раза в неделю... Вообще-то я раньше был тренером, так что немного в этом разбираюсь. А мой сын физиотерапевт. Так вот, мышечная ткань рвется, поэтому заниматься нужно через день, чтобы было время на заживление. Накапливается молочная кислота, и ткань рвется. И еще заниматься всегда нужно с тренером или ассистентом. Когда вам кажется, что вы уже больше не можете, он может поднять штангу еще пару раз, и именно тогда мышцы плавно, не резко, порвутся. А потом новые, развиваясь, заполнят все свободное пространство. Вот так. И ваша мускулатура обновится и станет сильнее. Почему? Благодаря тому, что вы постоянно преодолеваете сопротивление. Может быть, кто-то из вас сейчас в этом состоянии. Мир рухнул. Вам кажется, что вы не можете больше нести этот груз, что он сокрушает ваши кости. И вы думаете: «Я ни дня так больше не проживу». Но Бог говорит: «Всего один день». Все, что я от тебя ожидаю, это вытерпеть сегодняшний день. И спортсмены знают, что если вы перетерпите какой-то период времени и не сдадитесь, вы станете...

И бегать быстрее, прыгать выше, поднимать больший вес. Или те, кто играет на музыкальных инструментах, так прекрасно смотреть на пианиста, который с закрытыми глазами перебирает пальцами по клавишам. Но, может быть, вы не догадываетесь, что когда-то он играл гаммы до синяков на пальцах. Все мои четверо детей играют на музыкальных инструментах. Все хотели играть джаз, но, знаете, я наблюдал за ними. И будь то пианино, гитара или барабаны, чтобы развить свои способности, им приходилось репетировать снова и снова и снова, дисциплинированно и терпеливо. Понимаете ли вы, над чем работает Бог в то время, когда ваш мир рушится? Для Него это не неожиданность. Он вас любит. Он уже вас простил. Его Дух живет в вас. Вы идете к небесам. Его цель в это время – делать вас все больше и больше похожим на Иисуса. Это во-первых. А во-вторых, проявить благодать к другим людям. Ведь Он поможет вам реагировать на события настолько необычным и несвойственным людям образом, что все просто поразятся. Неужели у тебя нет никакой ненависти к твоему бывшему? Как ты можешь нормально относиться к этой компании после того, как они украли твои сбережения? Как ты можешь так поступать после того, что они сделали? И разве вам не захочется дать им прекрасный духовный ответ, что так вы решили, что вам этого совсем не хотелось, но вы решили принять испытание с радостью? Все мы учимся на собственном опыте. И знаете что? Не бывает гипотетической благодати на следующую неделю. Может быть, вы скажете: я не могу так больше. А вам не нужно больше, вам нужно сейчас. Я не могу жить одна, один с тех пор, как меня бросили. И никогда не смогу, а вам и не нужно. Все, что вам нужно, это слушаться Бога прямо сейчас. Сегодня у вас есть благодать поступать так, как нужно, и Бог даст вам все необходимое сейчас, в этот момент. Завтра новая благодать, точно так же, как было с манной. Ее нельзя было разложить по банкам и оставить на завтра. Бог дает все новое каждый день. И если день выдался очень тяжелый, вы получите гораздо больше благодати. А если он не так уж плох, то ее понадобится меньше. Мы же забиваем себе голову мыслями о том, как все будет ужасно через 5 лет. А что, если Иисус вернется через 4 года? Перестаньте думать о том, что будет через 5 лет. Итак, что всегда зависит от меня? Ответ – мое отношение. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Терпение. И знать, что благодаря терпению произойдет нечто прекрасное. Третий вопрос – на что я могу надеяться завтра? Ответ – на то, что даже самые худшие обстоятельства Бог обернет мне во благо. Я могу надеяться, что Бог возьмет все самое худшее, что со мной происходит, и сделает так, что это пойдет мне на пользу. 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». А точнее, позвольте терпению иметь совершенное действие. Не сдавайтесь, держитесь сегодня, завтра. Если сложить 7 таких дней, будет уже целая неделя. Спасибо, Иисус! А если сложить 4 недели подряд, получится, что вы продержались уже целый месяц, а 12 месяцев подряд, и вы продержались уже целый год. И теперь, если вы оглянетесь назад, то увидите, что сегодня вы уже не тот человек, каким были год назад, и поразитесь происшедшим переменам не меньше, чем ваши друзья и знакомые. Ведь Бог возьмет уголек, образно говоря, и при помощи трудностей и давления по чуть-чуть, понемногу обратит этот уголек в духовный бриллиант. Люди, которыми вы больше всего восхищаетесь, которые больше всего отражают Христа, на которых вы хотите быть похожи, почитайте их биографии. Они стали такими не потому, что 50 лет отучились в семинарии. Как правило, больше всего отражают Христа те люди, которые больше всего и глубже всего страдали, но не сдались и не пошли на уступки. Они тоже не думали, что дотянут до завтра, но все равно держались за сегодня и позволили терпению иметь совершенствующее воздействие. Посмотрите на слово «совершенствующее», а по-старому «совершенное» – «быть совершенными» означает быть зрелым, взрослым, выросшим до своего предела таким, как надо. Вот что означает это слово. И у Бога есть такая картинка вашего будущего. Каким вы сможете быть, отражая образ Христа в своем характере и во всех жизненных обстоятельствах? Быть совершенным в полной гармонии со всех сторон. Прошли годы. Фрэнк окончил университет.

университет по специальности физика и переехал в офис одной христианской организации. Вообще, я сразу заметил, как полезно общаться с умными людьми в колледже. У них можно одалживать конспекты и все такое. А Фрэнк очень умный парень. И вот прошли годы, я отучился еще в одном колледже, потом в аспирантуре. Я подрабатывал тренером и ездил с баскетбольной командой по всему миру. Потом, к моему огромному удивлению, Бог призвал меня быть пастором. Я-то думал, что Он использует только очень святых и очень умных людей, а я самый обычный человек, но оказалось, что нет. Вот и в Библии полно примеров обычных людей, так что моя кандидатура подошла. И вот через несколько лет я поехал проведать Фрэнка. Поднялся на специальном лифте с рампой для колясок. Фрэнк работал учителем физики. Через несколько лет после аварии он женился. В свободное время он подрабатывал тренером по борьбе. Он и сейчас выскакивает из своей коляски на одних руках и до сих пор может побить почти любого здорового человека. Никогда не забуду, что Фрэнк мне сказал: «Знаешь, Чип, хоть я и ходил на изучение Библии, но до того несчастного случая моя христианская жизнь была очень поверхностна. Меня интересовала собственная персона, а Иисус, постольку поскольку, главным образом то, что я могу от Него получить». Я практически ничего не знал о близости с Ним, о Его силе, о подлинном смысле жизни, сказал он. И знаешь что, если бы я и мог, я бы ничего не стал менять в своей жизни, зная Бога так, как сейчас, и зная, что Он сделал во мне и через меня в этой инвалидной коляске, я бы не променял это на возможность снова ходить. Видите, Фрэнк принимал все с радостью. Фрэнк знал, что суть всего происшедшего – испытание его веры. Вы когда-нибудь задумывались о том, что постигающее вас испытание – это завуалированный вопрос: «Ты вообще веришь или нет?» Или, может, мы с вами христиане только в хорошую погоду? «Да, я верю в Бога и во Христа, и во все преимущества христианства, когда я извлекаю из него выгоду, но...» Испытание вашей веры производит способность к упомоне, то есть способность держаться, не сдаваться, не махать на все рукой, хоть вам и очень хочется это сделать. А затем, со временем, это терпение совершенствует вас, и вы становитесь совершенными в Божьих глазах без всякого недостатка. Жизнь Фрэнка – удивительная история. Но того же Бог ожидает от вас, от меня и от каждого человека. Ваш рухнувший мир будет выглядеть иначе, чем у Фрэнка, но в любом случае вам нужно задать себе три вопроса. Что всегда зависит только от меня? Ответ – мое отношение. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Ответ – терпение. На что я могу надеяться завтра? На то, что даже самые худшие обстоятельства Бог обернет мне во благо. И если вы не верите, просто почитайте сегодня вечером Ветхий Завет. Так, между прочим, прочтите о жизни Иосифа и Даниила. Затем перейдите к Новому Завету. Прочтите о Павле и об Иисусе. Также прочитайте биографии отцов церкви. И вы обнаружите, что величайшие святые Божьи проходили через ужаснейшую боль, чтобы отражать Его образ так, как они даже представить себе не могли. И в заключение хочу упомянуть о пяти благословениях, которые произрастают из страданий. Я лишь слегка их затрону, и, может быть, потом вы сможете подробнее обсудить их в малых группах. Они есть у вас в пособии. Там пропущены слова, но сейчас ничего не пишите. Я зачитаю вам пять благословений. Это положительные последствия, добрые плоды, то хорошее, что Бог производит из плохого. И я хочу, чтобы, слушая меня, вы мысленно отметили, чему из этого Бог больше всего учит вас в настоящий момент. А потом, когда разойдетесь по малым группам, поделитесь друг с другом. Мне кажется, сейчас Бог работает во мне над тем-то и тем-то. Итак, благословение, произрастающее из страданий. Первое. Мы вынуждены учиться по-новому доверять Богу. Сам по себе я склонен быть своенравным, гордым и черствым.
Но когда у меня проблемы, я вынужден по-новому доверять Богу. Второе, мы перестаем быть привязаны ко всему временному, суетному и мирскому. Разве не удивительно, как быстро теряют значимость новые машины, телепередачи, билеты на футбол и поиски парикмахера, когда близкий человек в реанимации? Третье. В испытаниях мы становимся свидетелями Божьего существования и силы. Мы читаем книги о великих христианах, но вот что я вам скажу. Когда вы в отчаянии взываете к Богу, Он близок к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Самые замечательные встречи с Богом были у меня не когда я был полон силы и энергии, а когда мне совершенно нечего было Ему предложить. «Боже, я никак не могу с этим справиться. Я боюсь за своих близких или стою перед какой-нибудь непосильной задачей». И в такие минуты я видел могучую руку Божью. Так же будет и с вами. Четвертое. Наши страдания служат свидетельством неверующему миру. Мы почему-то полагаем, что нужно забить побольше голов, вырастить идеальных детей, заработать кучу денег, купить хороший дом, в общем, построить безупречную жизнь, а затем сказать: «О, да, кстати, это все благодаря Иисусу». И мир посмотрит и ахнет, но на самом деле он больше смотрит на то, как вы себя ведете, когда вас предают близкие, когда вы заболеваете раком, или ваш внук внезапно попадает в больницу, или вас обманывают на работе. В такой ситуации проявляется ваше христианское отношение. И тогда люди говорят: «Эти истории про Иисуса. Раньше я над ними смеялся, а теперь думаю, может, это и правда. Потому что я представить не могу, как ему или ей удалось сохранить такое отношение в этой ситуации, не иначе, как с Божьей помощью». И пятое. Мы становимся чувствительными, заботливыми и сострадательными людьми. Иисус сказал, что кому многое прощено, те много любят. Те, кто много и глубоко страдали, тоже. В вас появляется нечто такое, что побуждает вас как никогда раньше заботиться о людях и протягивать им руку помощи.

Ты тот, кто вошел вчера в Иерусалим? Верхом на осле, так ведь? Говорят, ты мессия. Так? Это правда? Мы поможем доброму человеку и встретимся с вами позже. Это он, правда?

0: Это был Мессия? Да. Когда же он провозгласит себя царем? Никто не знает. Но это может случиться в любой момент. Аллилуйя! Пришел новый царь. Больше не будет римлян. Больше не будет злых правителей. Благодарю вас, добрые люди. Благодарю вас. Мысль о том, что Иисус станет царем, вселяет веру в обычных крестьян. Я не понимаю, почему Иисус не провозгласит себя царем? Прямо сейчас. Люди его поддерживают, это очевидно. Люди-то поддерживают, чего не скажешь о правителе. Что сделает Кесарь, когда узнает, что пришел новый царь? Враги, стоящие на пути его, сильны. О какой силе вы говорите? Он ведь Мессия, не так ли? Безусловно. Тогда ни римляне, ни правители народа иудейского не смогут остановить его. «И послал Бог Сына Своего», — говорит Исаия. Иисуса провозгласят царем. Не может быть. Капитан, что стряслось? Этот раввин Иисус сейчас проповедует там, с другой стороны. Началась суматоха. Что-то неладно. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, увидев такое, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Возмутительно! Вы ставите мытарей и блудниц над нами? Успокойся, Амос. Люди действительно любят его. Адвокат дьявола! Не хочу слышать его! Потому что сказано вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Он зашел слишком далеко. Вот. Он сказал это. Что уставились? Не замечаете угрозу от такого человека? Нет. Он рвется в цари. Хочет стать царем израильским. Арестовать его. Моя работа — следить за порядком. По-моему, он его не нарушает. Более того, если я его арестую, начнется настоящий беспорядок. Но... Видите, никто его не остановит. Он станет царем. Его день воистину настал. Расскажу вам притчу. Царство небесное подобно царю, который собрал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать знатных на брачный пир. Отказались от моего приглашения? Да, господин. Надеюсь, на то были причины. Да, кажется, им все равно. Ваше Величество, многих из них возмутило ваше приглашение. А какова причина? Гордыня, господин. Они жаждут вашего положения и вашей власти. Поэтому и отказываются оказать вам честь. Идите же к ним снова. Скажите, что я люблю их и хочу, чтобы они присоединились к веселью. Дайте им понять мою радость. Прошу вас.
1: Нас пир не касается, сказали же тебе. Да, убирайся прочь.
2: Все, что я хочу, чтобы меня оставили в покое.
0: Но царь был так добр к вам. Ведь его сын ваш царевич. Посетить брачный пир — наименьшее, что вы можете сделать, дабы выразить свою признательность. Как ты смеешь судить нас? Мы настоящие правители этого царства. А ты всего лишь жалкая прислуга. Служить нашему царю — величайшая честь для вас. Но мы те, кто делает это царство великим. Ему следует устроить прием для нас. Правда, мы заслуживаем пира. Вы совершаете ужасную ошибку. Прошу, Усмирите вашу гордыню и неверие.
1: Это ты совершил ужасную ошибку. И заплатишь за нее.
0: Этот человек говорит правду. Вам следует успокоиться и принять царское приглашение. Плевал я на царское приглашение. Это ваш окончательный ответ? Нет. Вот мой ответ.
3: Я пытался спасти его, мой господин, но...
0: Найдите виновных и доставьте ко мне. Я рад, что ты остался цел, друг мой.
3: Я попробую еще раз, ваше величество. Еще раз.
0: Хорошо. Мы разошлем еще одно приглашение.
3: Как прикажете, господин.
0: Но сейчас я хочу, чтобы ты обошел все царство, самые отдаленные уголки, и позвал всех, кого встретишь на пути.
3: Вы понимаете, ваше величество, в таких местах полно нищих и больных.
0: Если они примут ваше приглашение,
3: то будут приняты со всеми почестями.
0: Те, которых я призывал в первый раз, оказались недостойны.
3: Добрая женщина, король приглашает тебя во дворец на брачный пир своего сына.
2: Меня? Ну что вы? Нет, я...
3: Иди же, надень свой лучший наряд и приходи во дворец сегодня вечером.
0: Король приглашает нас?
3: Нас?
0: Если вы будете так милостивы.
3: Король пригласил нас во дворец!
0: Что?
3: Когда?
0: Сегодня?
3: На брачный пир своего сына? Мы должны выглядеть подобающе.
0: Но это мой единственный наряд.
2: Тогда почисти его. И сандалии как раз самое время починить. Свадьба во дворце. Думаешь, король вышвырнет меня вон?
0: Даже не знаю. А как насчет меня?
2: Ты не так уж и плохо выглядишь на самом деле.
0: Давай без комплиментов.
2: Даже и в мыслях не было.
0: Не смешите людей. Король хлопнет дверью прямо перед нашими носами.

0: Приветствую вас, друзья мои.
1: Ваше Величество, прошу простить мой внешний вид.
0: Не нужно извинений. Я вижу ваши сердца. Я польщен вашей любовью и верностью. Встаньте же, будем праздновать. Снова говорю тебе, царство будет отнято у тебя и отдано другому, ибо много званых, а мало избранных. Теперь мне все ясно. Он сказал, царство будет отнято у тебя и отдано другому, отдано другим, избранным. Не нас ли избрал он на берегах Галилейских? Вот он. Этот храм станет его дворцом. Друзья мои, видите ли вы эти стены? Да, учитель. Мы знаем, о чем ты говоришь. Грядет день, когда рухнут они. Не останется здесь камня на камне.

Я что-то не могу понять. Храм разрушится? Он не то имел в виду. Не останется здесь камня на камне. Это его слова. Наверное, притча или изречение, которое что-то означает. Быть может, новый храм будет построен на месте прежнего. А возможно, будет битва, и нам придется сражаться с этими римлянами. Пойдем, спросим у учителя. Друзья, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение днем моего пришествия. Мы не заблуждаемся. Мы знаем, что ты пришел, чтобы править Израилем и всем миром. Говорю вам, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и народных смутах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Будут голод, моры и землетрясения по городам. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Господь наш, когда это произойдет? Никому не дано знать всего, даже Сыну Человеческому. Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Послушайте притчу. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор в дом, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Альфий, Альфий! Двадцать шесть, двадцать семь. Вор снова напал на нас. Уже пятый раз за 20 дней. Что ты наделал? Один, два... Я сбился. Все сначала. Один, два. Мы собираем ночной дозор. Три. Все поддержали идею. А ты? С 9 до полуночи, с 12 до 3 или с 3 до 6? С 3 до 6, с 3 до 6. Ночью, что ли? Именно. На это время пока еще никто не записался. Дай-ка мне ее. Я не участвую в вашем ночном дозоре. Мне нужен отдых. Счет денег отнимает много энергии. До свидания, один, два. Смотри, нечего будет пересчитывать, если не поможешь нам поймать этого вора. Вора, шмора! Меня-то он точно не тронет. Я все сказал. Мне нечего беспокоиться. Прощай, один, два. Так жить небезопасно, Альфи. Твоя жизнь небезопасна. Катись! Самое время крепко вздремнуть. Крепко вздремнуть? Правильно, Диди. Сейчас установим чудо-ловушку.

0: Tom!
1: Что там? Кое-кто спит. Быть может, коснется и моих доходов. По крайней мере, не украл ничего. Хорошо, что мы подготовились. Быть может, на следующей неделе. Одна монетка. Две монетки. Три монетки.

0: Мария, ты сделаешь мне сандалии? Я не могу, это очень тяжело. Нет уж, я хочу, чтобы ты их сделала. Что это? Монетки! Мои монетки! Нет!
1: Нет, Диди!
0: Монетку, господин! Почему я не слушал людей? Теперь уже поздно. Слишком поздно.
1: Слишком поздно. Слишком поздно.
0: Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Кто же будет верным и благоразумным, правителем станет. Если же раб тот, будучи зол, скажет: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, придет Господь для него внезапно, и будет он изгнан. И будет там плач и скрежет зубов. Друзья мои, скоро я в последний раз войду в Иерусалим, где буду арестован и распят. Но на третий день я воскресну.

0: Он умрет
1: и воскреснет?
2: Как они смогут распять Мессию?
1: Мы заблуждались, думая о дне его пришествия, как он и предупреждал.
2: Я совершенно сбился с толку, но одно я точно знаю. Этот человек — Сын Божий. Да, Христос, Спаситель наш, Царь царей, Эммануил, Агнец Божий, Учитель, Отец Всемогущий, Князь мира.

И пошлет он ангелов своих с трубою громогласною. Они соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их.

Не бойся, когда темнота покроет день. Не бойся, когда орудия заберут твой мир. И если небеса будут казаться так далеко, не бойся, когда земля, дрожа, раскалываться будет, и звезды небесные, как слезы, будут падать, не испытывай страх, ибо придет снова Сын Человеческий. Он здесь, все знаки указывают на один путь. Наступит скоро великий день радости всеобщей. Сын Человеческий придет, не плачь, не бойся, тучи войны страшной. Услышит он молитву твою, да успокоит тебя. Не бойся, он всегда рядом. Сын Человеческий придет снова. День близится к закату, он все ближе. О, сумерки спускаются, никогда не бойся. Твоя любовь небесная. Скоро он придет и осуществит Божий замысел. Аллилуйя!

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом. Удивительно!

Добро пожаловать на вторую сессию цикла передач, которые называются «Личность Святого Духа». Для обзора, Иисус сделал самое неожиданное заявление. Он сказал, «Истинно говорю вам, самое лучшее для вас, чтобы я ушел». Почему для нас самое лучшее, чтобы Он ушел? Потому что для того, чтобы вступить с Ним в контакт, нам пришлось бы лететь в Тель-Авив, брать машину, ехать в Галилею, найти его. Это было бы нетрудно, потому что вокруг него была бы масса народа, а затем ждать, пока все закончат свой разговор. На это бы ушло бы месяца два, чтобы добраться до цели. И вам надо было бы обязательно все записать. Потому что если бы вы забыли что-то спросить, потребовалось бы даже ждать другие два месяца. Поэтому Иисус говорил, насколько лучше, чтобы кто-то точно такой, как Я, Бог, третья ипостась Бога, пришел, чтобы прославить Меня, дать откровение обо Мне. Пришел и открыл Меня вам, и сегодня мы пойдем немного дальше. Вот почему апостол Павел делает утверждение для нас, верующих. Он говорит, благодать — это второе послание к Коринфянам 13:13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Разве не интересно? Он отождествляет, прежде всего, благодать нашего Господа Иисуса Христа. Мы не смогли бы быть в отношениях с Богом Отцом, если бы не благодать нашего Господа Иисуса Христа. Затем он говорит, любовь Бога. Разве вы не рады тому, что Отец любит вас? Вы Его дитя. Я думаю о том, как сильно я люблю своих четырех мальчиков и моих малышей. То есть внуков. Я слишком молодой, чтобы называться дедушкой. Так что я Д, папа, или Д для краткости. Итак, я думаю, насколько сильно я их люблю, так? Любовь отца. О, она так велика к нам, верно? Но потом, конкретно продолжая, думая об Иисусе, вы думаете о Его благодати. Думая об Отце, вы думаете о любви Бога, который послал Иисуса на землю ради нас. Но далее он отождествляет Святого Духа с одним явлением. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами, да будет с вами». Это значит, что есть шанс, что оно не с вами. Понятно? Итак, слово «общение» — это греческое слово «кайнония». Давайте я дам вам все определения этого слова, которое я нашел. Оно означает «общение». Оно значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», «соработничество», «совместное участие», «близкая взаимная связь», вернее, не скажешь. Мощные слова. Я разобью их на три большие группы. Первое — общение. Второе — соработничество. Третье — близость. Первая группа — общение. Слово «общение», если вы хотите услышать его определение, означает «дружеские отношения». Товарищеские отношения, компания, делиться друг с другом, друзья, товарищи, угадайте, что они делают. Они делятся друг с другом, они общаются друг с другом, они говорят друг с другом, они совместно делают что-то. Мне нравится играть в гольф. Когда мы отправляемся на поле для гольфа, мы разговариваем друг с другом, особенно если мы в одной команде. Я говорю своему товарищу, что собираюсь сделать. Я говорю, видишь этот пат? Я сделаю его, и мяч будет в лунке. Но знаете что? Я общаюсь с ним. Вот что я так люблю в гольфе. В колледже я играл в теннис, но с парнем с другой стороны вы говорить не можете. Причина, почему я люблю гольф, я говорю с этим человеком. Играя в гольф, я развил с людьми более близкие отношения. Вот где происходит общение. Вот где происходит коммуникация. Поэтому я хочу, чтобы моя жена играла в гольф вместе со мной. Потому что она человек, с которым мне нравится быть рядом. Она для меня пара, вы поняли? Так что мы постоянно информируем друг друга. Я думаю о моих сотрудниках. Одни из ближайших мне людей на земле, помимо моей семьи, это мои сотрудники по служению. Мы всегда говорим о том, каковы наши намерения. Мы говорим о том, что намерены сделать. Это и означает общение. Мы говорим. Посмотрите книгу Деяния 20:20-22-23. Павел сказал, «И вот ныне я, по неопределенному, влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Послушайте эти слова. «Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Обратите внимание на то, что Дух Святой сказал ему это не только в одном городе. Он ему это говорил по всем городам.
Я уверен, что когда вы говорите, что вас ждут узы и страдания, вы, скорее всего, будете в каждом городе спрашивать своего соработника, «Может быть, ты изменил свое решение? Можно ли немного изменить его?» Но в каждом городе он постоянно говорил, «Готовься к этому». Были времена, когда Дух Святой говорил мне слова, которые я не хотел слышать. Я все время просил его, но он говорил мне то же самое. Город за городом, день за днем. Наконец он умолк, как бы говоря, «Я уже достаточно сказал тебе». Понятно?

Вот это и есть общение. Книга Деяния 10.19. «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя». То есть, Дух Святой сказал ему, «Послушай, там внизу тебя ждут люди, и я хочу, чтобы ты пошел с ними. У меня есть для тебя поручение». Книга Деяний 8.29. «Дух». Тут не сказано «Бог». Тут не сказано ничего больше, кроме как «Дух». «Конечно же, Он Бог», — сказал Филиппу. «Подойди и пристань к сей колеснице». Вот что интересно, Филипп проводил собрание пробуждения в городе Самария. И по словам Библии, ангел посреди служения сказал ему пойти в пустыню. В Писании не сказано, что Дух Святой сказал ему. В нем сказано, что ангел сказал ему. Вы понимаете, что эти парни знали голос Святого Духа настолько хорошо, что когда говорил ангел, они знали разницу между тем, когда говорил ангел, и когда говорил Дух Святой. Тут не сказано, что ангел явился ему. Ангел проговорил и сказал, «Я хочу, чтобы ты отправился в пустыню». Эти слова сказал ангел. Тем не менее, когда Филипп пришел в пустыню, он узнал того, с кем он так близко общался. Они были так близки к Духу Святому, эти парни. «О, Дух Божий говорит, пойди, пристань к колеснице». Он так и сделал. Он привел к спасению эфиопского евнуха, который был третьим человеком во всей Эфиопии. Насколько это классно? Вот это я называю общением, дружескими отношениями. Деяния 16.6. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым. Тут не сказано, Иисус не допустил их. Тут говорится, они не были допущены Духом Святым. Проповедовать слово в Асии, дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифанию. Но Дух не допустил их. То есть, как видите, между лидерами и Духом Святым происходит коммуникация. Должно ли быть по-другому? Есть ли у нас иные пути служения Богу, кроме как через Духа Святого? Что, апостолы были такими примитивными? Что, разве у нас есть GPS, айфоны, айпады, и мы справимся без тебя, Дух Святой? Нет, вовсе нет. Нам необходимо, чтобы Он говорил с нами. Верующие в ранней церкви находились в постоянных дружеских отношениях с Богом. Они ожидали Его участия в своей жизни так, как мы ожидаем такого участия со стороны того, с кем мы проводим время своей жизни, круглые сутки, 7 дней в неделю. Вы можете себе представить, чтобы мы с Лизой, проводя вместе 24 часа, при этом не говорили бы друг другу ни слова? Это было бы нелепостью. Не хотел бы я таких брачных отношений. Я люблю эту женщину. Я люблю слушать ее. Я хочу, чтобы она говорила со мной, потому что я люблю слушать ее голос. Мы женаты уже 30 лет, но если бы мы с ней не состояли в браке, я бы искал брака с ней, потому что она — любовь всей моей жизни. Так оно и есть. Ну, поаплодируйте, что ли. 24 года я останавливаюсь в гостиничных номерах, и мне никогда не бывает там скучно. Как вам может быть скучно, если вы живете с Богом? В комнате Он и я. И знаете, иногда я выставляю такую защиту. Я говорю, я не хочу делить комнату с моими сотрудниками. Я хочу быть в комнате один. Знаете почему? Потому что я хочу иметь возможность слышать Бога. Я это люблю. Я этим наслаждаюсь. При этом я человек, который любит общаться с людьми. Я не отшельник, не монах. Я не тот, кто любит одиночество и уединенность от всех. Мне на самом деле нравятся люди, но мне очень нравится Дух Святой. И Он та личность, с которой я люблю общаться больше всего. Итак, следующее слово — соработничество. Все скажите «соработничество». Прочитайте первое послание Коринфянам 3:9. Это, вероятно, одно из самых потрясающих мест Писания в Новом Завете. Что тут сказано? «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающе. Мы соработники с Богом. Мне нравится, как это сказано в словаре Веймута. Мы соработники с Богом и для Него. Я работаю на Бога. Я работаю с Богом. О, это так хорошо, не правда ли? И о чем это говорит? О соработничестве. А теперь послушайте, что сказали апостолы, когда написали письмо ко всем верующим из язычников. Они сказали, «Ибо угодно Святому Духу и нам». Здесь вы видите, как действует соработничество. Вы видите? Лидеры ясно показали взгляды Духа Святого и свои собственные в этой ситуации. Обе стороны участвовали в принятии этого решения. Они были соработниками в деле царства. Подобное отражение в Ветхом Завете. Вы читаете о том, как Бог приходит к Аврааму у теревинфовых деревьев. Бог смотрит на Авраама, как на соработника. Бог и Авраам подходят к краю утеса, и Бог говорит ему, «Ты знаешь, я решил уничтожить эти два города. Что ты думаешь, Авраам?» Авраам сильно разволновался, потому что там жил его племянник. Он уговаривал

От Бога снизит число праведников, необходимых для спасения города, до 10. Вы ведь знаете эту историю, верно? Но Бог действительно считается с Авраамом. Сделаю ли я то, что планирую сделать с Содомом, не поговорив с моим соработником Авраамом? Видите, что делают соработники? Если у вас есть соработник в бизнесе, вы с ним советуетесь по поводу большого проекта. Мы с Лизой говорим о больших планах, которые хотим осуществить. В этом участвуют Аарон и Эдисон. Мы всегда говорим о планах, которые хотим осуществить. Почему? Потому что мы соработники. Вы видите это? Именно это и делает здесь Бог по отношению к Аврааму. То же самое вы видите с Моисеем. Бог делится с ним своими планами. В Библии вы читаете о том, что дважды из-за реакции Моисея Бог изменил свое решение. Это прообраз для Нового Завета. Но вот что я хочу сказать. У Авраама и Моисея даже близко не было того, что есть у нас, потому что у них это было изредка. У нас это есть постоянно. 24 часа, дружище. Вот поэтому это значительно лучше, потому что нашему соработнику не надо спать. Сегодня я встал в 2:20 ночи и больше не ложился спать, потому что у меня было такое радостное волнение по поводу того, что я увижу всех вас, буду проповедовать Слово Господа, увижу то, что сделает Дух Святой. Поэтому я встал и стал говорить с моим соработником. Знаете, он не спал. Это было потрясающе. Он не сказал: «Джон, ты зачем разбудил меня?» Лиза сказала бы так. Она бы сказала: «Дорогой, для чего ты меня будешь?» Я бы ответил: «Я просто хочу поговорить». Я пробовал это раньше, но это не работает, потому что ей нравится спать. Я тоже люблю спать. И мне не нравится, когда она меня будет. В первое время нашего брака мы делали это, но потом поняли: не делай этого. Она говорила: ты не спишь? А я: уже не сплю. Мне, между прочим, через 3 часа на работу. Но знаете, он не спал, когда я проснулся сегодня ночью. Он говорил со мной о сегодняшнем дне. Говорил, что будет происходить. Вы со мной? Это было изумительно. В любом случае, у нас нет того, что было у Авраама. Бог пришел к Аврааму, и они, прежде чем поговорить, вместе пообедали, так? Но не мы. Он с нами все время. Деяние 20:28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Дух Святой поставил вас блюстителями этих людей. Тут не сказано: Иисус поставил вас блюстителями. Вы со мной? Хорошо. Они постоянно переживали присутствие Святого Духа, потому что именно Он находится на земле. Иисус на небесах. Большое спасибо. Деяние 13:2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Здесь вы ясно видите, что это Он. Здесь сказано не об Иисусе, а о Духе Святом, сии быв посланы Духом Святым. Деяние 13:4. Но послушайте вот, что я вам скажу. Эти отношения, глубже соработничества, кайнония, подразумевает близкую взаимную связь. Люди произносят имя Бога напрасно, говоря: «Дух Святой сказал», в то время, как Он не говорил. Эти апостолы не посмели написать: «Дух Святой сказал, не пейте кровь, не ешьте мясо, посвященное идолам, не блудите, не поклоняйтесь идолам». Так они не написали. Они написали: «Угодно». Павел поступал точно так же. Знаете, что он сказал в половине главы послания к Коринфянам? Он сказал: «Но по моему мнению, лучше и остаться незамужней. Я думаю, что, говоря это, даю вам совет от Духа Божьего». Понимаете, он знал Бога, Духа Святого, настолько хорошо, что не мог сказать: «А я думаю, и у меня есть Дух Божий». Так говорит Господь. Вы со мной? Для того, чтобы иметь близкие отношения, мы должны знать личность того, с кем мы ищем таких отношений. Так ведь? Мы должны знать его личность, правильно? Итак, Дух Святой, скажу это еще раз, личность. В 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна Иисус использует местоимение «Он», «Его», «Себя» 19 раз. Итак, Он — Личность, верно? Я сделал открытие, которое помогает мне в общении с Духом Святым. Это открытие, и я искренне надеюсь, что оно поможет вам. Открытие, которое я сделал, следующее. В греческом языке есть местоимение, которое можно использовать как для мужчин, так и для женщин. В нашем языке такого нет. У нас есть «она», «он» и «оно». «Оно» относится к неодушевленным предметам и животным. «Он» относится к мужчинам. «Она» относится к женщинам. Мы не можем обозначить мужчину и женщину одним местоимением. Нам придется говорить «они», потому что в это число входят и мужчины, и женщины. Но в греческом языке есть местоимение, которое можно использовать как для мужчины, так и для женщины. Это гендерно-нейтральное местоимение.

менее. При этом оно относится к человеческому существу, а не к предмету. И вы знаете о том, что именно это местоимение использовано в греческом оригинале. Прежде всего, я хочу сказать, что я не говорю, что Дух Святой женского рода. Запомните это хорошенько. Я не говорю, что он богиня. Однако же можно мне задать такой вопрос. Кто существовал раньше, Бог или человеческие существа? Бог. В Библии сказано, «И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их». А что это значит, раз Бог сотворил их по своему образу, мужчину и женщину? Это значит, что в Боге должны быть и женские характеристики. Верно? «И сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их». Он сказал, «мужчину и женщину». Правильно? Итак, у нас Бог Отец, Бог Сын. Может ли быть такое, что у Духа Святого есть некоторые из качеств, которые мы находим в женщине? Вы со мной? Я просто хотел убедиться в том, что мы с вами имеем в виду одно и то же. Я бы никогда этого не сказал, если бы не чувствовал, что это принесет вам пользу. Это поможет вам общаться с Ним. Как видите, я называю его «Он», потому что в нашем языке нет гендерно-нейтрального местоимения. Если бы оно в нашем языке было, я бы использовал его. Понятно? Так почему я говорю это? И вот я вступаю в брак. Мой папа — ветеран Второй мировой. Сейчас ему 93 года, и я очень люблю его. Но мой папа не подготовил меня к тому, как общаться с женщиной в браке. Петр сказал, «У вас должно быть понимание, как жить с женщиной». Верно? И вот я вступаю в брак и обращаюсь с Лизой как с парнем, потому что Лиза — любовь всей моей жизни. Она была моей первой настоящей подругой. И я обращался с ней как с парнем, но это не сработало, друзья. Все вы это знаете, большинство теперь уже знает. А если нет, то вам надо встретиться со мной. И я вам объясню, что между мужчинами и женщинами есть кое-какие различия. Мне пришлось учиться, как говорить с ней. Давайте я вам приведу пример с моими сыновьями. Бывали случаи, когда я обращался со своими сыновьями слишком жестко. Я был резким, я был грубым. Не должен был я так говорить со своими сыновьями. И знаете что? Я смотрю на одного из своих сыновей. Скажем, это был Эдисон. Я говорю ему, «Эдисон, прости меня». Знаете, что он говорит? «Я прощаю тебя, папа». И у нас с ним все в порядке. А знаете, кто опечален? Его мама. Его мама печалится 2 дня. Я на 2 дня ухудшил свое общение с Лизой, потому что через 3 дня она говорит мне, «Мне до сих пор неприятно от того, как ты разговаривал с моим сыном». И знаете что? Это нормально. Я это понимаю. Послушайте, что говорится в послании к Ефесянам. Тут сказано, «Не опечаливайте Святого Духа Божьего». Греческое слово «опечаливать» — «лупит». Л-у-п-т. Оно означает быть печальным, опечаливаться, быть огорченным. Оно происходит от греческого слова «лупе», которое означает боль или печаль, которое используется только людьми, глубоко любящими друг друга. Вы со мной? Глубоко любящими друг друга. Могу я прочесть это местописание в контексте? «Не используйте скверные или оскорбительные слова». Это 29 стих. «Пусть все, что вы говорите, будет добрым и помогающим, чтобы ваши слова были ободрением для слушающих их, и не приносите печали, глубокого огорчения Божьему Духу Святому, своим образом жизни. Помните о том, что Он отождествил вас, как Его собственных. Избавьтесь от горечи, ярости, гнева, резких слов и сплетен, и от всех видов злого поведения. Но будьте добры друг к другу, нежными сердцем, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если я хочу хорошо провести ночь со своей женой, знаете что? Я должен быть добрым и нежным со своими сыновьями. Потому что если Лиза жестко обращается с нашими сыновьями, я говорю, «Я прощаю тебя, милая, все хорошо, у нас все замечательно. Если я обойдусь с ними жестко, я опечалю ее на пару дней». Вам понятно, о чем я? Причина, почему я говорю об этом? Как вы думаете? Это качество. Потому что большинство женщин такие. Как вы думаете, откуда у женщин взялось это качество? Особенно, когда Павел, тут не сказано, «Не огорчайте, не делайте очень печальным Иисуса». Он не сказал, «Не опечаливайте Отца». Он говорит, «Не опечаливайте Духа Божьего».
Вот еще одно в подтверждение этого. Вы можете плохо говорить обо мне, вы можете даже ругать меня. Но если вы будете плохо говорить о моей жене, у вас

большие проблемы. Знаете, что говорит Иисус? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Интересно, что Бог Отец обеспечивает защиту Духу Святому, не Иисусу, не самому себе. Он говорит, не смейте касаться Духа Божьего. Почему? Потому что Дух Божий может быть огорчен, опечален. Вы все еще со мной? Могу я вам привести еще причину? Когда ребенку больно, кому он бежит? Он бежит к маме. Вы знали, что в некоторых штатах, Гавайи один из них, когда надо арестовывать несовершеннолетнего правонарушителя, первый приходящий полицейский – женщина. Потому что было установлено, что подростки откликаются на утешение со стороны женщины. Они лучше открываются и откликаются на утешение этой женщины. Как назван в Писании Дух Святой? Он назван утешителем. Вы все еще со мной? Хорошо. Могу я привести вам еще одну причину? Дух Святой известен как Дух Мудрости. В книге «Притчей о мудрости» 8 раз сказано, как о ней. Поймите меня правильно, мудрость была создана. Книга «Притчей 8:22. Дух Святой создал все. Разве не интересно, что о мудрости 8 раз говорится, как о ней в книге «Притчей»? Опять-таки, я не говорю, что Дух Святой женского рода, потому что позвольте мне сказать, каким я вижу Дух Святой. Давид подобен ему. Вы замечали, насколько нежным был Давид? Каким он был чувствительным, каким сострадательным. Когда Авессалом умер, Давид оплакивал его, хотя тот поднял против Давида армию. Верно? Давид был воином, и при этом нежным, чувствительным парнем, который все время поклоняется и плачет. Верно? Дух Святой — это Дух Могущества. Он всемогущий. И при этом настолько нежный, что вы можете огорчить его на несколько дней. И вот что я усвоил. Я должен быть честен с вами. Это очень интересно. На прошлой неделе я вообще не смотрел телевизор. Кроме Супербоула, я был в таком общении с Богом. Я просто погрузился в молитву и чтение Писания. Закончив читать и молиться, я зашел в гостиную, и мои сыновья смотрели вполне приличный фильм. Ничего особо плохого в нем не было. Я однажды смотрел его во время полета на самолете. Я вошел как раз во время сцены, когда одного парня убивают. И тут я ясно почувствовал, как Дух Святой опечалился. Тут же я решил, мне тут делать нечего. Выйдя, я сказал, «Прости, прости, я так виноват, я был так чувствителен к нему». И я понял, что если бы я продолжал смотреть фильм, он бы умолк на долгое время. И знаете что? Лиза рядом, она со мной. Я знаю, когда опечалил ее. Мне надо пройти следующие 2 дня, чтобы вернуть утешение, чтобы вернуть доверие, верно? Я не вижу его физическими глазами. Он умолкает, а ты не знаешь, что он опечалился. Но именно потому, что я был так чувствителен, я понял. О, минутку, я ухожу отсюда. Я вышел и сказал, «Прости, я так виноват. Вы хоть понимаете, что он с вами постоянно? И когда вы смотрите подобный фильм, вы берете его с собой? Бог Вселенной, бесконечный в святости, бесконечный в чистоте, безграничный в могуществе, бесконечный в мудрости. Вы берете его с собой. Его имя — Дух Святого Бога. Вы берете его с собой, потому что Он заключил с вами завет. Я не оставлю тебя. Если ты проведешь меня через это, я пройду, потому что я посвящен тебе. Но я буду молчать». Я говорю твердо. Иисус говорил твердо. Он, глядя на учеников, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас?» Посмотрев на них, Иисус сказал, «Друзья, вы даже не знаете, какого вы духа». Взглянув на Петра, он сказал, «Отойди от меня, сатана». Когда лидеры говорят твердо, это хорошо. Но когда я говорю резко, то опечаливается не только Лиза, но и Дух Божий. И тогда я говорю, «О, Господь, пожалуйста, прости меня. Я прощен, я очищен кровью Иисуса, но мне надо работать над отношениями с Богом, потому что я опечалил Его». Недавно я резко поговорил с одним из своих сыновей, и следующие 2 дня, когда я выходил из своей молитвенной комнаты, это всплывало. И это не было осуждением. Я опечалил Бога, и я был неправ. И вот следующие 3-4 дня было не только это, но еще и Лиза. Потребовалось 3-4 дня, чтобы наладить отношения с ней. Понимаете, я стараюсь вам помочь понять его. Он кроткий, нежный, чувствительный, сострадающий, утешающий, словно женщина, но он могуществен, как воин. Его имя — Дух Могущества. Вы со мной?
Вот что еще помогло мне понять эту истину. Я обнаружил, что если я хочу войти в глубокое, близкое общение с Лизой, мне необходимо говорить о вещах, которые ей нравятся. У меня может быть 68 в гольфе, и я могу сказать: «Дорогая, у меня был 68-й. Вы знаете, что скажут мои сыновья? Расскажи мне о каждом ударе». Знаете, что говорит Лиза? «Расскажи мне, что у тебя был за разговор с твоим товарищем». Это замечательно. Почему? Потому что это отношение. Когда вы говорите о церкви, говорите о людях, об отношениях с Духом Святым, вы получаете интерес со стороны Бога. Вы со мной? Следите за ходом мыслей. Аминь.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: 350 миллионов человек не имеют доступа к Писанию. Я не представляю себе служение без Слова Божьего. Не знаю, как оно может работать. Писание – наш главный авторитет. То, что сказал сам Бог. Поэтому, когда думаешь о людях по всему миру, не имеющих Писания, понимаешь, в каком они рискованном положении. Не знаю, что может быть более важным, чем учить людей уединяться с Писанием. Только Бог, Дух Святой и эта книга.
1: Здравствуйте, я Боб Шенк. Я ведущий этих шести занятий, на которых мы вместе стараемся стать мужчинами и женщинами из Сахара. Людьми, которые понимают времена и знают, что мы должны делать, как Всемирная Церковь, чтобы исполнить великое поручение. Мы говорили о том, что мы в нашей жизни должны стремиться к нулю. Мы имеем в виду ноль народностей, не имеющих Писания на своем языке. Ноль народностей без закрепленных за ними миссионеров или учителей. Ноль наставников, способных доносить Евангелие в устной форме. Ноль территориальных общин или районов, не имеющих церкви, которая могла бы расти. Мы хотим стать мужчинами и женщинами из Сахара. А в этом главная цель наших занятий. Сегодня мы выясним, что ключ ко всему процессу исполнения великого поручения – это закладка фундамента в виде доступного Писания на родном языке того народа, которого мы стремимся достичь. Речь идет о незанятых, нетронутых народностях. Что это значит? Незанятое значит, что за этой народностью пока не закреплен никто, кто бы доносил до нее Евангелие. Нетронутое значит, что Евангелие пока что услышало менее 2% населения, и столько же пришло в церковь. Когда та или иная народность становится занятой и затронутой и начинает распространять Евангелие уже внутри себя, мы переносим внимание на другие народности, которые еще нужно достичь. Нам известно, что сегодня около 3000 из них остаются без внимания, и мы хотим, чтобы это

0: изменилось в нашем поколении. В основе всего процесса исполнения великого поручения лежит то, что Бог, небес, открыл и дал нам Слово Божье столь чудесным образом. Так Слово Божье становится доступным и тем народностям, которые еще не получили его на своем языке. Я это подчеркиваю, чтобы вы поняли, как это важно, и как хорошо это делается теми организациями, которые готовы принять нашу поддержку и заинтересованность. И сегодня от их имени будет говорить Рой Питерсон. Рой начинал как служитель-бизнесмен, но затем он стал одним из руководителей миссии переводчиков Библии Уиклифф. В этом качестве Рой служил много лет. Вы слушаете человека, страстно увлеченного великим поручением. Он расскажет нам о переводе Библии.
1: Я рад поговорить с вами о всемирном переводе Библии, о том, как сегодня выполняется эта задача, и о центральном положении, что он занимает в великом поручении, в той работе, что Иисус нам дал. Если эта информация кажется для вас новой, вы, наверное, будете потрясены тем, что сейчас узнаете. У нас удивительно креативный Бог, и Он творит в мире нечто ошеломляющее. Поэтому пристегните ремни. Позвольте мне показать вам несколько ключевых моментов, которые раскроют вам контекст того, что сегодня Бог делает в мире. Первое. Вернемся ко времени основания мира. Он сотворил почти 7000 языков. Сегодня эти языки задокументированы. Есть 7000 групп людей, в которых воспитывают детей, говорят на этих языках дома. Это их родной язык, язык жизни, семьи, работы. И из этих 7000 языков процесс перевода идет в более чем 2000. Это невероятный момент в истории. Никогда ранее за всю историю не велась одновременно работа над столькими переводами. Может быть, вы смотрите и думаете, там 7000, здесь 2, и еще так много работы. Да, еще много надо сделать, но надо начать работу еще на 2000 языках. Сколько это людей? Почти миллиард человек, у которых нет полного Писания, которое известно нам, которое мы любим и применяем в своей жизни. Сегодня почти миллиард человек не имеет полного Писания на своем родном языке. Поэтому за последние 10 лет мы стали свидетелями невиданного доселе ускорения. Здесь вы видите, как Всемирная Церковь использует и применяет технологии. Взгляните, с какой скоростью подключаются новые языки, и как эта скорость увеличивается сейчас, в наше время. Посмотрите на различные технологии, которые используются. Сегодня, имея спутниковую связь, ноутбуки, сотовую связь, мы видим, как Всемирная Церковь работает вместе, и с такой скоростью мы добежим до финишной черты, когда у каждого народа будет доступ к Слову Божьему на своем родном языке. Что же такое родной язык? Это язык, на котором люди общаются дома. Это язык, на котором родители воспитывают детей. Это язык, объединяющий семьи и целые общины. И за многие годы мы убедились в важности родного языка для перевода в Библии, ученичества и новых церквей. Веками миссионеры старались работать на государственном языке или распространенных региональных языках, и мы обнаружили, что так настоящее благовестие и ученичество попросту не работают. Поэтому сегодня прорыв нужен в том, чтобы Всемирная Церковь работала на родном языке людей. Вот какие это дает плюсы. Люди чувствуют, что Бог обращается лично к ним, что Он знает их культуру. Им не нужно переводить Слово Божье из головы в сердце, оно поступает прямо в сердце. Так появляются церкви, обучаются люди, Евангелие распространяется, когда мы даем людям Слово Божье на их родном языке. Один из крупнейших прорывов в наше время в сфере перевода Библии наступил при объединении перевода и устных библейских рассказов. Перевод Писания в виде библейских историй, которые люди могут пересказывать друг другу без необходимости в печатном тексте. Они могут запоминать эти истории и пересказывать Писание неграмотным в своих общинах. Почему это так важно? 70% народностей, с которыми мы работаем, не имеют алфавита на своем языке. Никто еще не придумал письменности на их языке. Это длительный процесс – разработать алфавит, создать материалы для обучения чтению и письму. А мы обнаружили, что если знакомить людей с Писанием в виде перевода библейских историй на их родной язык путем устных пересказов, то они могут слушать и запоминать Слово Божье, а затем распространять его по своим общинам с такой скоростью, которая была бы недостижима для письменных методов. Да, они еще вернутся к обучению грамоте. Они научатся читать и писать, но начальным этапом, оказавшим столь сильное влияние, будет именно устный пересказ библейских историй. 70% народности, ожидающих Слова Божьего, относятся к устным культурам. Они всю жизнь передают информацию в устной форме. Так они живут до сих пор. Почему же не представить им Писание тем же методом, который им так привычен? Итак, что же мы можем сделать, зная то, что мы знаем сегодня? Какие у нас варианты? Во-первых, передавайте эту информацию в своих кругах влияния. Своему пастору в воскресной школе, на занятии по изучению Библии. Пусть люди узнают, что есть люди, у которых нет Библии. Во-вторых, вы можете выбрать ту или иную народность и предоставить ей какое-то местописание. Вы можете начать молиться за эту народность. Возможно, вы даже захотите помочь в предоставлении той народности всей Библии или Нового Завета. Так или иначе, вы можете разными методами способствовать развитию перевода Библии с тем, чтобы к концу 2025 года мы достигли цифры 0. То есть на планете будет 0 народов без Библии. Давайте осуществим это вместе.
2: Иногда мы слушаем принципы, но еще лучше их запомнить, увидев их в действии. Мы покажем вам две анимации. Одна о том, как вы можете помочь в донесении Евангелия до устных культур. Во второй раскрывается процесс перевода Библии в культурах, не имеющих пока письменности. А затем мы покажем замечательное интервью с Бобби Грюневальдом. Он пастор-новатор церкви LifeChurch.tv. В 2011 году издание Fast Company признало его одним из 100 главных новаторов в американском бизнесе. Он поделится своим пониманием того, насколько серьезно новые технологии изменили правила игры, цель которой — распространение Евангелия в нашем поколении. Взгляните на эти анимации.
1: Привет, как дела? Знаешь ли ты, что в мире есть много людей, которые ни разу не слышали Евангелие? Они не умеют ни читать, ни писать, ни говорят, не понимают твой язык. Да, это так. Но если хочешь, можешь помочь нам до них достучаться. Сейчас я расскажу, как. Как можно донести до людей слова Библии, если они не умеют ни читать, ни писать, ни говорить на твоем языке? Поясню. Есть 4 основных шага. Найти слугу Писания, который найдет рассказчика, который будет рассказывать библейские истории группам слушателей, которые перескажут эти истории контролеру. Этот процесс должен повторяться до тех пор, пока эти истории не будут правильно пересказывать и понимать. Понял? Отлично. Подпиши здесь и вперед. Ах, нет, хочешь знать больше? Расскажу подробнее. 4 шага. Поехали. Первый шаг. Мы ищем рабов Писания. Это люди, которые хотят путешествовать, готовы к приключениям и хотят донести Слово Божье до еще нетронутых народностей. Это Мэтью. Все очень просто. Нужны 2 качества. Готовность и способность. Я был готов отправиться и способен это сделать. Поступи я тогда иначе, это было бы непослушанием.
2: Итак, это 99,9% готовности. Пока вы думаете, позвольте еще кое-что объяснить. Возможно, сейчас вы думаете, кто же такие рабы Писания и что они делают. Раб Писания — это ты. Но наш опыт показывает, что лучше тебе отправиться с кем-то из друзей. Итак, вы приезжаете в другую страну, попадаете в новую общину и знакомитесь с другой культурой. Так просто. Хотя, наверное, все немного сложнее. Надо перевести на другой язык всю Библию. Нет, шучу. Но ты немного проснулся, так ведь? В общем, не обязательно быть ученым или переводчиком. Надо лишь хотеть узнавать людей и культуру. Занимаясь этим, ты выявишь рассказчика. Это второй шаг. Этот человек должен знать твой язык и местный язык. Он должен быть открытым и уважаемым человеком в своем городе или деревне, мужчина или женщина мира. Рассказчик станет твоим союзником. Он захочет узнавать истории из Библии от тебя и пересказывать их другим. Погодите, но как я узнаю, каким историям учить рассказчика? И кому эти истории будет пересказывать рассказчик? И откуда я узнаю, что он их пересказывает правильно? Какой ты любознательный, такие нам и нужны. Что касается того, какие истории из Библии надо рассказывать. Пообщавшись какое-то время с теми людьми, ты поймешь, что на них лучше действует, а затем сможешь выбрать из готового списка историй наилучшие. Конечно, там есть необходимые рассказы о жизни, смерти и воскресении Иисуса, которым ты также научишь рассказчика. Но другие будут близки той или иной культуре и системе. системе ценностей? Ценят ли они традиции, семью, верность и любовь? Тогда расскажи об Иосифе или Моисее, или Аврааме, или Павле, или обо всех. Со временем ты это поймешь. Поэтому так важно взять с собой друга, чтобы обсуждать эти вопросы и решать их вместе. Итак, ты нашел рассказчика и решил, какие библейские истории рассказывать. Но кому их будет рассказывать рассказчик? Это уже третий шаг. Группы слушателей. Это могут быть мужчины у колодца, женщины в школе, или сколько угодно людей из данной общины, представляющих местное население. Их дело просто сидеть и слушать рассказчика, пересказывающего те истории, которым ты его научил, а затем ты должен отвечать на вопросы. Ты говоришь рассказчику, рассказчик группам слушающих, а те обсуждают это между собой. Фантастика! Отлично, скажешь ты. Но как мне узнать, правильно ли пересказываются библейские истории? Так мы подошли к последнему шагу в том, как достучаться до каждого человека. Здесь нужен контролер. Нет, это не работник магазина, а специально обученный человек, который общается с группами слушающих и просит их рассказать о том, что они услышали от рассказчика. Контролер ведет записи, делает необходимые пометки, и весь процесс повторяется до тех пор, пока история не будет рассказываться и перерассказываться в точности.
1: Как же осуществляется процесс перевода Библии? До начала перевода мы должны задать вопрос: где действует Бог? В Писании нуждаются все люди, в одних местах они более подготовлены, чем в других. Необходимо провести исследование на местах, чтобы выяснить, насколько люди готовы к переводу Библии. Затем мы должны спросить, каковы трудности. Есть ли сложности географического или инфраструктурного характера? Каков религиозный или политический фон? Есть ли носители родного языка, из которых можно сделать переводчиков? Есть ли поместная церковь, готовая помочь? После ответов на эти вопросы можно выявить языковую группу. К переводу на разные языки не может быть универсального подхода, поэтому каждый раз нужна отдельная стратегия. Прежде всего, необходимо установить партнерство с поместной церковью. Оно поможет определить самые подходящие места Писания, которые окажут наибольшее воздействие. Многие языки, на которых нужно перевести Библию, не имеют письменности. Для них характерна устная традиция. Люди обучаются языку, рассказывая истории. Итак, сначала язык анализируют местные переводчики. Потом надо создать алфавит и словарь. Затем пора приступить к переводу Писания. Необходимо ясно передавать смысл Писания так же, как и слов. Готовый перевод проверяют в местной общине, чтобы выяснить, как он воспринимается другими. Этот новый текст затем переводится на основной язык для анализа сторонним консультантом. И, наконец, переводчики проверяют каждое слово, каждую фразу, все оттенки, значения и знаки препинания, чтобы избежать ошибок перед публикацией. По завершении перевода той или иной части Библии его надо передавать людям. Нечего ждать завершения перевода всей Библии. Им нужна истина Писания уже сейчас. Это касается и аудиоперевода, и видео, и пересказов библейских историй. Все, что можно передавать другим сразу после перевода, может оказывать непосредственное воздействие. Итак, каков результат? Как измерить воздействие Писаний? Удивительные истории и личные свидетельства о том, как Бог и Его Слово меняют людей и целые общины, лучший показатель того, сколько жизней преобразилось силой Слова Божьего. И Бог ведь обещает, что Его Слово будет достигать той цели, для которой Он его посылает. Это гарантия от Бога. Там, где для донесения до людей Писания применяются новые технологии, мы видим значительные перемены, которые произошли всего лишь за последние несколько лет. Теперь многие люди постоянно имеют при себе мобильные устройства. Мы поняли, что это облегчает людям доступ к Библии. Писание стало доступным везде и всегда, и люди могут теперь сразу же делиться тем, что они испытали даже с людьми в других городах и странах. То есть Писание стало распространяться гораздо быстрее. Именно технологии стали каналом, по которому люди сообщают друг другу Слово Божье. Можно иметь Библию на сотнях языков в одном мобильном устройстве. Мы постоянно слышим отзывы людей, которые сталкиваются с теми, чей родной язык отличается от их языка. При помощи телефона они могут знакомить людей со Словом Божьим на их родном языке. Нам посчастливилось сотрудничать с компанией SEED, а также с миссией Уиклиф и библейскими обществами со всего мира. В результате на сегодняшний день мы сделали Библию доступной на 215 языках, но наша цель — сделать ее доступной на всех языках, на которые она переведена, так чтобы люди во всем мире имели доступ к Библии на своем родном языке. Сегодня в мире используется 1,4 миллиарда смартфонов. Это число значительно возросло даже за последние несколько месяцев. Ожидается, что в ближайшем будущем оно превысит 2 миллиарда. А одно из преимуществ новых технологий в том, что многие страны, ограничивающие доступ к информации, не поспевают за развитием технологий. В тех странах, где нельзя купить Библию, ее можно загрузить на телефон благодаря тому, как быстро технологии развиваются и распространяются. Ежемесячно

людей, насколько мы не рассчитывали. Мы видим, что люди проводят миллиарды минут, читая Библию. И это при том, что говорят, будто нынешнее поколение все меньше и меньше интересуется Словом Божьим. Мы считаем, что в этот момент можно не просто изменить тенденцию, а даже стать самым читающим Библию поколением в истории. От Роя Питерсона мы услышали о необходимости переводить Писание и о прорыве, который происходит, когда мы понимаем, что переводить его надо не только для читателей, но и для тех, кто учится в основном слушанием. Для выполнения великого поручения важно обратить внимание именно на обучаемых в устной форме. А от Бобби Грюнвальда мы услышали о важности технологий в наше время и как они ускоряют процесс достижения цели. Мужчины и женщины из Сахара — это люди, понимающие задачи на основании Писания. И они в курсе нынешних обстоятельств. Исходя из этого, они составляют личный план действий. А в нем рассказывается, как мы можем использовать свое время, таланты, влияние и вложения для выполнения задачи, поставленной перед нами Господом Иисусом. Мы хорошо провели время, но знаем, что вы также хорошо проведете время за столом, общаясь со своими друзьями, участвующими с вами в этих занятиях. Давайте продолжать открывать, возрастать и молиться, исполняя вместе великое поручение.

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что Я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал Меня, и Я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог Меня призвал». Часто в церкви люди жалуются: «Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими, раньше были хорошие, а теперь нет». Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению, но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит: «У меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца». Иисус обращается к своим ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи, но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении. Я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении. Это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы Его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей. Чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви. Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах.
Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят: «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше Он говорит: «Жнущие». Сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Life TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется, но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы, как церковь и как христиане, призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают: давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит: люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит: жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди: «Если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах». Иисус сказал богатому юноше: «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущие, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ, но плод в жизнь вечную означает: если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы, когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше: один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Life TV делает передачи,
переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу Земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал Своим ученикам: «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились». Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться. Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают: мы справились, мы супермены. Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайте с тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят — это сеяние. Это люди, которые до этого страдали и, возможно, не смогли сами увидеть этого. Например, если человек поддерживает какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение, он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят: «У меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный». Бог смотрит на этого человека и говорит: «Драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении». Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит: «Который хочет, чтобы все люди спаслись».
Во втором послании Петра 3:9 говорится: «Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам: «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам: «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям». Послание должно достичь каждого. Он говорит: кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден. Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет, это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить, это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны. Если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о Нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой Он Бог, в Которого мы верим? Какой Его характер, Его ожидания, что Он предлагает, что Он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. И Иисус говорит: Евангелие должно достичь каждого. Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и Его учеников многие люди поддерживают.

материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него. Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы. И Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец. Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наши отношения с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель — не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию,

для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают. Взвесь. Принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Тогда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане. Мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делай добро, не унываем. Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Армузский пролив». Кто будет контролировать этот стратегический участок на фоне попыток достичь согласия с Ираном? Также раскол в отношении Израиля, почему некоторые демократы отстраняются от Израиля. И еще фактор евангелистов. Лэнс Уолноу объясняет, что на самом деле лежит в основе поддержки Израиля со стороны Трампа. Также тайна под городом, открытие, связанное с историей библейского Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», я Крис Митчелл. И я Джошуа Свонсон. С возвращением, Джошуа. Спасибо, рад быть здесь. В Израиле обеспокоены тем, что США стремятся заключить сделку с Ираном любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху предупредил, что его страна готова действовать в одиночку, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Между тем, стороны практически завершили работу над первым этапом соглашения об открытии Армуза. Итак, последние новости. Иран и Оман согласовали условия создания временного морского коридора через Армузский пролив. Замминистра иностранных дел Ирана заявил, что переговоры практически завершены. «Мы добились значительного прогресса в переговорах с Оманом, и он вот-вот будет закреплен». Согласно предложению, движение судов, входящих в пролив, будет координироваться Ираном, а движение выходящих судов – Оманом. Иран заявляет, что пролив не будет открыт до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду и не прекратят нападение на иранские порты. Президент Трамп заявляет, что соглашение может быть достигнуто в любой момент, называя его последним шансом для Ирана. Однако в Израиле обеспокоены тем, что Вашингтон стремится к сделке практически любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху дал понять в среду, что Израиль готов действовать в одиночку после заявления командующего КСИР, что они работают над созданием ядерного оружия. Сегодня мы услышали, как командующий КСИР заявил о намерении Ирана продолжать разработку ядерного оружия. Что ж, я также полон решимости продолжать не давать Ирану им владеть. Тем временем в Красном море обостряется ситуация на другом фронте. Йеменские вооруженные силы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру «Вафа» в северной части Красного моря у побережья Янбу несколькими баллистическими ракетами. Это уже восьмое судно, ставшее мишенью хуситов с момента введения блокады 22 июля. Тем временем в Риме мирные переговоры между Израилем и Ливаном были прерваны после того, как Цахал нанес точечные удары по объектам Хизбаллы, сославшись на нарушение перемирия. Ночью Израиль также сообщил, что в ходе операции на юге Ливана двое солдат погибли и четверо получили тяжелые ранения. В Соединенных Штатах Абдул Эль-Сайед победил на праймериз Демократической партии в штате Мичиган по выборам в Сенат. Многие рассматривают эту победу как еще один признак растущего сдвига Демократической партии в сторону пропалестинского и антиизраильского движения. Президент Трамп высказался по этому поводу. «Он не любит Израиль. Он не любит евреев. Он их ненавидит». Эль-Сайед подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газы и выступает за прекращение военной помощи США еврейскому государству. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Президент настаивает на том, что соглашение близится к подписанию, в то время как участники переговоров пытаются преодолеть глубокие разногласия внутри иранского режима. В их системе есть люди, которые хотят, чтобы война закончилась. Есть также и сумасшедшие радикалы, которые хотят, чтобы война продолжалась. Наша задача – найти выход из этой ситуации и добиться наилучшего результата для американского народа. Трамп представляет переговоры как последний шанс для Ирана избежать военных действий, которые он сравнил с событиями Второй мировой войны. «Я предпочитаю заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. В последние несколько месяцев мы нанесли им очень сильные удары». Пока Белый дом ожидает ответа, растет беспокойство по поводу того, как соглашение может повлиять на судоходство через Армузский пролив и сможет ли Иран усилить свое влияние на одном из важнейших в мире энергетических узлов. Этот вопрос по-прежнему остается одним из самых сложных. В то же время обостряется словесная перепалка. Иранские официальные лица высмеяли оптимизм Трампа в отношении прорыва в переговорах. Один из иранских чиновников назвал его действия бесконечным цирком дипломатии. Президент также высказался по поводу сообщений о том, что у США заканчиваются боеприпасы. У нас есть определенные виды боеприпасов, и они очень мощные. Их запасы практически не ограничены. Есть и другие, с которыми ситуация немного сложнее, но мы получаем их ежедневно. Трамп назвал сообщение о том, что у США заканчиваются боеприпасы, фейковыми и заявил, что арсенал США по-прежнему остается мощным. Иракские военизированные формирования и хуситы, возможно, готовят нападение на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. Это напоминание о том, что марионетки Ирана по-прежнему способны масштабировать конфликт. Фактором неопределенности является то, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подпишут совместное оборонное соглашение. Этот исламский НАТО может кардинально изменить ландшафт региональной безопасности. Между тем, ООН выражает озабоченность в связи с казнями в Иране, где режим продолжает репрессии против инакомыслящих. Евангельские лидеры призывают христиан рассматривать этот кризис через призму духовных ценностей. Писатель Лэнс Уолнау присутствовал на недавней встрече премьер-министра Биньямина Нетаньяху с лидерами евангельского движения в Вашингтоне. «Я же христианин, верно? Поэтому я считаю, что мы должны сопровождать весь этот процесс молитвой». Уолнау заявил, что в ходе встречи обсудил с Нетаньяху глубокую связь между Соединенными Штатами и Израилем. Я сказал ему, мы переживаем третье великое пробуждение. Израиль и США связаны ДНК судьбы. Мы связаны друг с другом. Наши истории уникальны с точки зрения христианской карты, отражающей взлеты и падения. Наши падения всегда совпадали с кризисами и планами Израиля. И он не удивился. Важно, что с ним можно поговорить о том, что мы находимся в духовной войне. Духовная война набирает обороты, пока дипломатические переговоры затягиваются. Пол Петит, новости CBN, Иерусалим.
1: Это исламское НАТО может стать одним из самых значительных геополитических сдвигов за последнее время. Это может стать громкой новостью и иметь огромные последствия. Вот что сказал по этому поводу наш друг Джонатан Конрикус из Фонда защиты демократии.
2: Это тревожный знак. Три страны, которые якобы находятся в союзе со США, выходят из него и решают создать отдельный военно-стратегический альянс. Это ставит под сомнение их лояльность к Соединенным Штатам. И я задаюсь вопросом, зачем Турции, уважаемому члену НАТО, нужно вступать в еще один военный альянс. Мне неизвестно ни об одной другой стране НАТО, которая была бы одновременно членом двух крупных альянсов в сфере безопасности. И я считаю, что это еще один повод усомниться в лояльности Турции по отношению к Соединенным Штатам. Это должно вызвать вопрос о целесообразности поставок туркам современного американского вооружения. Такое развитие событий тревожно для Израиля. Два из трех членов, Турция и Пакистан, относятся к Израилю крайне враждебно. И Турция обладает второй по величине постоянной армией в НАТО. Пакистан – единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием, а Саудовская Аравия – единственная мусульманская страна в G20. Это экономически сильнейшая страна в мусульманском мире. Это альянс, в который входят эти три мощные державы, обладающие ядерным оружием, крупнейшей постоянной армией и огромными финансовыми ресурсами. И две из этих трех стран настроены против Израиля. Есть вероятность присоединения к ним Египта. А что касается Турции, то риторика Эрдогана была направлена против Нетаньяху и против Израиля. Министр иностранных дел заявил, что Израиль является бременем для

Человечество – это враждебная страна, и если у них будет исламский НАТО, то в случае нападения на одну из стран, остальные должны будут нанести ответный удар, точно так же, как это предусмотрено в статье 5 договора о НАТО. Речь идет об обмене разведданными, совместных военных учениях, развитии оборонной промышленности, сотрудничества в сфере обороны. Это очень важно. Так речь идет о сдерживании, или это будет наступательная стратегия? Хороший вопрос. Мы видим, что с 7 октября многое изменилось. На Ближнем Востоке продолжает меняться обстановка. Сирия. В декабре 2024 года пала после многих лет правления режима Асада. Здесь, на Ближнем Востоке, ситуация меняется очень динамично. Интересно, что США почти продали Турции истребители F-35, но потом отказались от этой сделки. Как это отразится на отношениях США и Турции с точки зрения поставок вооружений? Далее в программе. Могут ли промежуточные выборы изменить характер поддержки Израиля со стороны США? Репортаж Дейла Хёрда. Промежуточные выборы могут оказать негативное влияние на поддержку Израиля со стороны США. Антиизраильское крыло Демократической партии настаивает на прекращении помощи еврейскому государству. Их тактика становится все более конфронтационной, а порой и насильственной. С репортажем старший корреспондент CBN Дейл Хёрд. По всей Америке антиизраильские активисты срывают встречи с избирателями и заглушают криками выступления законодателей-демократов. «Если не можешь вести себя уважительно, уходи!» Сколько еще невинных палестинцев вы позволите убить Израилю? Израиль подвергся открытому нападению со стороны террор-группировки, прибегающей к геноциду. Дом конгрессмена-демократа от штата Вашингтон Адама Смита подвергся вандализму, а на его подъездной дорожке антиизраильские активисты устроили пожар. На одного из сотрудников напали во время встречи с избирателями. Смит заявляет, что отказался от проведения очных встреч с избирателями, поскольку они постоянно срываются действиями антиизраильских демонстрантов. «Уже год я не могу провести встречу с избирателями, поскольку туда приходит кучка левых, которые кричат на меня и не дают никому высказаться. Вы говорите о нелиберализме? Как насчет того, что люди дежурят у моего дома и угрожают мне и моей жене смертью?» Смит, давний сторонник Израиля, в прошлом месяце присоединился к более чем 100 другим демократам и проголосовал за поправку Масси, прекращение военной помощи Израилю. Хотя поправка не была принята, она все же продемонстрировала, насколько сильно снизилась поддержка Израиля среди демократов в Конгрессе. Чем больше побед одерживают противники Израиля, тем больше боятся рядовые демократы. И чем больше они боятся, тем меньше вероятность, что они будут поддерживать Израиль. Адам Тернер, замдиректора по связям с правительством американской сионистской организации и бывший сотрудник Сената, отмечает, что впервые некоторые законодатели-демократы отказываются встречаться с представителями его организации. Это шокирует. Раньше я работал на Капитолийском холме. У сенатора Арлена Спектора из Пенсильвании нам говорили, что когда приходит избиратель, независимо от его позиции по тем или иным вопросам, к нему нужно относиться с уважением. А сейчас они даже не выслушали некоторых из этих людей. И это реальная проблема. Дом произраильского демократа-губернатора Пенсильвании Джоша Шапира подвергся нападению зажигательными бомбами, а конгрессмен из Флориды Джаред Московиц получил угрожающие голосовые сообщения. Конгрессмен Джош Готтхаймер заявил, что по информации ФБР, агентству удалось предотвратить нападение на произраильских членов Конгресса. Насколько угрозы и запугивания повлияли на то, что законодатели-демократы отказались от поддержки Израиля, точно сказать невозможно, но цифры показывают, насколько значительным было это изменение. В 2024 году лишь 17 демократов в Палате представителей проголосовали против оказания помощи Израилю. В этом году число проголосовавших против пакета финансирования выросло почти до половины. Сенатор-демократ Джон Феттерман последовательно критикует партию за то, что она становится все более антиизраильской. Кандидат в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Саед, выступающий против помощи Израилю, во вторник победил на праймерис Демократической партии в Мичигане, несмотря на то, что в разговоре с донорами он предложил победить Феттермана, назвав того людоедом. «Нужно насадить одного людоеда на пику.
и тогда

0: Все остальные поймут. Лидеры Демократической партии до сих пор не осудили речь, с которой Хасан Пайкер выступил в прошлом месяце на национальном съезде организации «Колледж Демократы Америки». Пайкер призвал исключить из партии демократов, поддерживающих Израиль. Он также заявил, что Соединенные Штаты заслужили теракты 11 сентября и то, что он поддерживает Хамас, и назвал евреев инбридами и психопатами. Не все, кто критикует Израиль, антисемиты, но это, безусловно, является одной из движущих сил этого явления. Дэвид Харсан, старший обозреватель газеты «Вашингтон Экзаменер», утверждает, что умеренные демократы допускают, чтобы партия отходила от поддержки Израиля, потому что там сосредоточена энергия в рядах активистов этой партии. Я не говорю, что Израиль во всем безупречен, но для меня это тест на моральный IQ. Если вы защищаете Хамас, если вы поддерживаете иранский режим, если вы размахиваете палестинским флагом, я почти уверен, что вы также ненавидите Америку. Только около трети американских евреев голосуют за республиканцев. Эта цифра может резко возрасти, если враждебность по отношению к Израилю в Демократической партии и угрозы в адрес законодателей будут продолжаться. Дейл Хёрд, новости CBN. Далее в программе. Верно ли СМИ интерпретируют отношения президента Трампа с Израилем? Мнение Лэнса Уолнау. Премьер-министр Израиля Нетаньяху недавно посетил США, где встретился с президентом Трампом и рядом лидеров евангельского движения. Наш корреспондент на Ближнем Востоке Пол Петит пообщался с Лэнсом Уолнау, генеральным директором компании Lens Learning Group. Вот отрывок из их беседы. Полную версию вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Какое у вас сложилось впечатление после встречи с премьер-министром? Как, по-вашему, он относится к сообществу христиан-евангелистов США и является ли это искренним? Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что он прагматик. И точно так же Трамп понимает лучше, чем любой другой кандидат от республиканской партии, что эта группа христианских евангелистов гораздо более влиятельный политический блок, чем просто кто-то, с кем можно сфотографироваться. Трамп фактически пригласил нас за стол переговоров и в награду получил 40% голосов именно от евангельского электората. Это довольно сплоченная группа. Нетаньяху заявил, что не сомневается, именно эта категория людей является самым важным союзником Израиля в Соединенных Штатах Америки. Что из сказанного премьер-министром затронуло вас больше всего? Одним из интересных моментов стало заявление о том, что он направляется в Нью-Йорк на заседание ООН. И он сказал, что левые организуют антиизраильские протесты. Он выразил надежду, что в ООН окажут активную поддержку, и ему не придется оставаться там в одиночку, с одной стороны, сражаясь на улицах, а с другой, ведя идеологическую борьбу в зале заседаний. Многие люди высказывают предположения относительно нынешних отношений между Трампом и Нетаньяху. Считаете ли вы, что действительно существует напряженность, о которой мы слышим в средствах массовой информации? Меня беспокоит только одно. Какие голоса звучат в голове президента? Ему не нравится сама идея, что люди говорят, мол, Израиль принуждает его действовать против его воли. И я думаю, что это подпитывает риторику, которую мы с вами иногда видим в СМИ, когда он немного давит на Израиль. Левые знают, если им удастся раздражать его этой темой, то, возможно, он полностью откажется от своей повестки дня в отношении Израиля и Ближнего Востока. Но этого не случится. Мой ответ на это таков. Всегда есть и будут враждебные голоса. Я, как христианин, верю, что мы должны окружить весь этот процесс молитвой. Я думаю, что в целом его отношения с Нетаньяху настолько сильны в стратегическом плане, что их невозможно разрушить. Лэнс, вы первым назвали Трампа современным Киром из-за его отношений с Израилем. Считаете ли вы, что эти отношения останутся прежними, несмотря на те голоса, о которых вы упомянули, и которые, возможно, влияют на Трампа? Тогда у него была оппозиция, а сейчас она еще сильнее, поскольку его влияние стало еще больше. Он перестраивает Ближний Восток. Если бы у Америки была возможность, смелость пойти на все необходимое, чтобы свергнуть этот режим, если бы мы направили туда войска, создали коалицию, как это было в Кувейте, если бы у нас была возможность это сделать, то 90 миллионов иранцев были бы свободны. Мы смогли бы обеспечить мир на Ближнем Востоке. У нас было бы целое десятилетие, прежде чем анархия могла бы снова начать прорастать. Но у нас нет решимости. Трамп по-прежнему остается тем историческим Киром, который изменил облик мира. И я думаю, что в ближайшие 2 года промежуточные выборы станут важным событием. Если в ноябре ему нанесут сокрушительный удар, то, возможно, я расскажу вам, как себя чувствует Кир на фоне этого исторического момента. Но если мы выиграем промежуточные выборы, в 90% случаев мы проигрываем, но если мы выиграем, то у Трампа появится шанс на самое триумфальное президентство в истории США. Далее в программе «Тайны под Иерусалимом». Необыкновенная находка, связанная с первым храмом, проливает свет на древнюю загадку. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Впервые археологи обнаружили в Иерусалиме форму для отливки лица статуэтки, возраст которой превышает 2500 лет. Статуэтки часто находят при раскопках, но их предназначение по-прежнему остается загадкой. Джули Сталл с репортажем об этой находке.
1: Обнаруженная в глубине музея в конце Кишле, тюрьмы, эта форма датируется периодом первого храма.
0: Это очень захватывающе. Будучи археологом, ты имеешь дело с камнями, с керамикой, и вдруг видишь лицо. Вдруг начинаешь понимать, во что верили люди? Люди, а не камни.
1: Археолог доктор Рэм рассказал, что фигурки находят на всех раскопках, относящихся к 5-7 векам до нашей эры. Тела вылеплены вручную, а для лиц использовалась форма.
0: Использование формы означало, что лицо играло важную роль. С телом можно было экспериментировать, его можно было лепить вручную, но голова должна была быть очень точной.
1: Они обратились к Деборе Бенами, куратору отдела «Железный век» и «Персидский период» в отделе «Национальные сокровища Управления по делам древности Израиля». Это форма из глины. Мы использовали гипс, чтобы воссоздать облик статуэтки. Мы нанесли материал, и у нас получился отпечаток лица. Она показала нам фрагменты и целую женскую фигурку. Существуют различные теории о том, как использовались эти фигурки. Вначале мы думали, что речь об одной из главных богинь. Затем были идеи от богини плодородия и до игрушки. Сегодня мы рассматриваем ее как своего рода посредницу. Министр по делам культурного наследия Израиля Равин Амихаэль Яху выступил с заявлением по поводу этой находки. По мнению мудрецов, первый храм был разрушен из-за трех грехов – идолопоклонства, сексуальной развращенности и кровопролития. Находка формы для изготовления статуэток периода первого храма в центре Иерусалима дает нам возможность заглянуть в мир, где жили пророки. Это Кишле. Более 25 лет назад, начав раскопки, археологи и представить не могли, какие сокровища эпохи второго и даже первого храма им удастся найти. Я хотела построить здесь образовательное крыло. Но потом археологи сказали, мы должны проверить здесь все, потому что это же Древний Иерусалим. Кишле – это турецкое слово, означающее «зимнее укрытие». Когда начались раскопки, выше была бывшая британская тюрьма 1930-х годов. Археологи прокопали слой эпохи крестоносцев, фундамент дворца царя Ирода I, первого века, и добрались до слоя эпохи первого храма. Теперь раскопки подходят к концу. Здесь представлены все этапы истории Иерусалима. Эйлат Либер, директор музея «Башни Давида» в Иерусалиме, сообщает о работе над новым крылом имени Шулиха, посвященным археологии, искусству и инновациям. По завершении раскопок, сами артефакты, проекционные технологии и макеты расскажут нам историю тех, кто оставил свой след в Иерусалиме. Мы хотим, чтобы люди зашли и поразились самому зданию и открыли для себя древности. Джули Стал, новости CBN, музей Башни Давида, старый город Иерусалим.
0: Практически ежедневно в Иерусалиме и по всему Израилю делаются новые открытия. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также о защите Израиля и о мире для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: «Место встречи Иерусалим» – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять на лицемерие.нет. И сегодня продолжим то, что обещали про обиду. Что такое обида? И как с ней бороться? Может быть, не надо с ней бороться? Что это такое?
1: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств».
2: Это, мне кажется, эмоциональная реакция на что-то произошедшее. То есть человек реагирует эмоционально как-то вот на то, что с ним произошло.
3: Родная сестра гордости.
0: Сразу
3: обида.
0: Гордость.
3: Гордость, да.
0: А почему гордость?
3: А потому что гордость по своей сути – соперничество по существу. Если говорить о природе гордости. Угу. Здесь меня обидели. Задели мое собственное достоинство. Мое эго ущемлено. Гордость.
4: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
0: Вот как.
5: Вот определение обиды такое. Обида – несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Она тесно переплетена с таким понятием, как справедливость.
1: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Что получается, тогда не обязательно гордость? Иногда это вопрос просто достоинства. Не столько гордости, сколько поступили ко мне несправедливо, и этим меня оскорбили, обидели. Угу. Имею ли я право обижаться, когда поступает несправедливо? Вот всем поставили стакан, а мне не поставили. Ну что ж теперь, несправедливо.
2: Причем несправедливо. Естественная же реакция это.
0: Абсолютно естественная реакция, да.
3: Человек, которого несправедливо обидели, все-таки, если он не сверхгордец, он будет выяснять причину. Спокойным, то недоброжелательным.
5: Такое есть еще понятие обиды с психологии. Обида – это событие, которое оценивается как несправедливое нарушение прав, нанесение ущерба для чести или статуса, факт оскорбительного отношения. Вот это обида, да? И нарушение прав, оскорбление. Это действительно, тут гордость может быть и ни при чем.
3: Хорошо.
5: Хотя обиды бывают разные.
3: Шедевр о любви. Все мы знаем, да? Первое послание к Коринфянам, 13 глава.
2: Да. Любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
3: Вот этот вершина христианской... вообще вершина, да, христианской жизни – любовь. Это же вершина агапы.
2: Да.
3: Вот если человек движим этой любовью, частицу имеет ее, он не будет обижаться. Даже если его несправедливо обидели.
2: Но реакция все равно какая-то будет.
3: Я еще раз повторюсь, он будет выяснять в спокойном, сдержанном тоне.
5: А внутренние переживания это у него будут. Это же не говорит, что он не обиделся. Если он спокойно выясняет, но это не говорит, что он не обиделся. Или не говорит, что он не обиделся.
2: Поэтому, мне кажется, вот обида – это все-таки, когда человек затаил в себе что-то. Он не пытается даже разрешить, может быть, вот этот вопрос. А он держит в себе, носит в сердце своем вот этот случай и эмоционально причем страдает.
0: Получается, что на отсутствие, допустим, моего стакана у меня есть несколько вариантов решения, да, то есть я могу выразить свою обиду или ущемление этой несправедливости и сказать, где мой стакан, как это
3: кулаком
0: так,
3: да,
0: могу как-то более спокойно выяснять, может, кто забыл, может, еще что-то, или еще там принесут, сейчас поднесут, все нормально, то есть просто уточнить этот вопрос. Могу ничего при этом не сказать.
2: Вот поэтому, мне кажется, то, что вы пытаетесь, когда решить этот вопрос, принесите мне, пожалуйста, стакан, или даже кулаком по столу стукнули, это не обида, это попытка восстановить справедливость.
3: Конечно.
2: Да? А вот если вы замолчали как-то этот случай и себе там отложили, и ходите с этим день, два, три, может быть, год.
0: Ага. Потом втихаря узнал, кто был ответственный за стаканы, и сделал еще какую-нибудь пакость, да?
5: Хочу вернуться к определению. Мне вот здесь один момент нравится. Первое. Обида несправедливо причиненное огорчение, оскорбление. Да? И в другом источнике психологи разделяют обиду от чувства обиды. Да? Вот определение. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Угу. То есть есть обида как событие, это факт, нарушение прав. Вот это вот. То есть интересное определение. Да? Обидой называется не моя реакция, угу, что я чувствую, а сам факт оскорбления. Это обида. А в то же самое время есть обида, как моя реакция. Это вот уже в связи с этим мои чувства и мои переживания.
2: То есть есть обидчик, есть обиженный, получается.
5: Да, есть факт есть обиды. Действия, есть, да, факт обиды, действие. Это обида, а есть моя реакция на этот факт. Поэтому здесь, когда мы говорим об обиде, нужно, ну, как бы все-таки разделять, о чем мы говорим. О моей реакции, да, тогда это одно. Или о факте, который по отношению...
0: Ну, я думаю, больше говорим, наверное, о чувствах, потому что это первое, о чем человек думает, когда говорят.
2: Это то, что усложняет жизнь человека.
0: Однозначно, однозначно.
2: Одно дело то, что обидчиков, так сказать, их много. Но Библия говорит о том, что все люди грешники, правда же? Да. О тотальной испорченности человека. Если все люди грешники, значит, все люди склонны ошибаться, причинять какую-то боль. Из этого следует, что тебя обязательно не... Ты должен просто уже, ну, реально осознавать тебя. Причем так или иначе будут...
0: Причем
2: обижать.
0: Не всегда сознательно или специально, или... Этот...
2: Не всегда сознательно, но ты будешь... То есть обиды, они обыденны, что ли. С этим, да, нужно уже смириться.
0: Обиды как действие, да? Вот, да. Чтобы, просто чтобы разделять.
2: Да. А вот то, как ты это воспринимаешь, вот это вот очень важно. Вот действительно, чтобы не страдать. Мне кажется, очень многие люди как раз вот... страдают, переживают из-за того, что вот носят в себе вот эти вот чувства.
5: Как реакция,
2: как реакция.
5: На несправедливый поступок, да, по отношению к себе.
3: И болеют от этого, причем очень сильно.
2: Да.
3: Вот в чем проблема еще. Причем болеют физически. Потому что ведь наше внутреннее состояние, духовное, если внутри мир, уравновешенность, радость, восторг, то и болезней ведь будет меньше. Ведь унылый, как написано в Библии, унылый дух сушит кости, да, а бодро обновляет человека. Если постоянно в состоянии вот такого уныния, это уже дистресс. А дистресс, как говорят психологи, приводит к многим заболеваниям.
0: Депрессия, по большому счету.
3: Это дистресс,
0: когда,
3: да,
0: человек
3: дистрессия.
0: Зациклился на том, что его кто-то как-то обидел, то он будет, думая только об этом, это действительно приведет к депрессии и разрушению здоровья.
5: Вот. В связи с этим вопрос, а человек может не обижаться, вот как реакция на несправедливые действия по отношению к себе? Может ли обычный нормальный человек не обижаться, когда, ну, реально ущемлены права, когда реально поступили несправедливо, оскорбили его достоинство, честь и так далее?
3: Ну, возьмем Христа. Христа обижали на земле?
5: Но Христос — это божественная личность.
3: Но вот, он оставил вот божественное.
5: Мне все-таки вот вопрос, а вот о простой грешный человек способен
0: не обижаться? Некоторые могут. Просто здесь вопрос, наверное, грани, что нужно сделать, чтобы человек обиделся. Наверное, помните картинки, которые описывают разные темпераменты. По крайней мере, я видел картинку, как человек отреагирует, ну, как разный темперамент отреагирует на то, что кто-то сел на его шляпу. То есть вот человек сидит, поставил рядом шляпу, и кто-то сел на нее. Сел, встал, ну, раздавил шляпу. И кто из них как отреагирует? Так вот, флегматики, он нормально отреагирует. То есть он поднимет эту шляпу и как бы
5: выправит ее. Означает
0: ли
5: это, что он не обиделся? Ну, может, вот. Просто он не выражает гнев свой, не выражает свой гнев так, как, например, холерик?
0: Ну, да, холерик будет гневаться. А сангвиник, между прочим, оденет шляпу эту вот такую вот плоскую, как она есть, сплюснутую, некрасивую, и все, разрушенную, оденет, еще посмеется над этим. Обиделся? Вообще нет.
3: Вы слышали и знаете эту историю о двух врачах, которые каждое утро в одном лифте поднимались по своим рабочим кабинетам. И вот тот, кто первый выходил из лифта, неизменно плевал в лицо тому, кто оставался в лифте. Тот доставал на свой платок, утирался, нажимал кнопку, ехал дальше. Лифтер, который долгое время эту сцену наблюдал, спрашивает того, кого плевали: «Скажите, почему ваш коллега плюет вас каждое утро?» Тот говорит: «Не знаю, это его проблема».
2: Вот реакция человека. Вот, пожалуйста. Это же интересно. Ведь бывает в жизни...
3: Его проблема. Хорошо, проблема его. А ты что-нибудь сделал для того, чтобы избавить его от нехорошей привычки? Если это его проблема. Помог ему в этом?
0: Интересно, это вообще реальная история? Вот
3: это реальная история. Это реальная история.
0: Шикарно.
2: Ну да, это прям даже что-то удивительное.
3: Нужно помочь тому, кто обижает. Вот еще вопрос номер один. Есть люди, которые привыкли клевать. Они просто нападают без основания на любого человека. Такая категория людей и есть. Холерики, как правило. Угу. Да?
2: Вот. А есть случаи в Библии, где, например, Иисус или кто-то из учеников Христа отвечает на незаслуженное какое-то оскорбление, ущемление прав?
3: Ну, Павел, например. Когда его ремнями растянули и хотели избить, по обычаю римлян, он сказал: господа, я римский гражданин.
0: Угу. Без суда не имеете права.
3: Как? Те, которые пытались бить. Говорят, как? Начальник говорит: я за большие деньги гражданство приобрел. А Павел говорит: я родился в нем.
5: О. А кто там кому сказал: стена подбеленная? Не Павел ли?
3: Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону веришь бить меня?
5: Не Павел ли это сказал? Павел кому сказал?
0: Первосвященник.
5: А потом он сказал: я не знал, что это первосвященник. Да. Значит, получается, первосвященнику нельзя, если бы это был не первосвященник, то можно?
3: В общем-то, нельзя все равно. Это понятно.
5: Так это как пример или как просто факт, описание нам?
3: Ну, это факт.
5: Ну, значит, все-таки люди обижаются, несмотря на то, что человек может быть и хорошим, верующим человеком, и понимает, что обижаться не нужно, что это вредит в первую очередь самому себе и так далее. Но, тем не менее, человек по природе обидчив, человек склонен обижаться. А вот если все-таки обидеть, раним. И склонен обижаться, особенно если это действительно несправедливо. Так вот, если все-таки человек обидчив и обижается или обиделся, что делать дальше? Как бороться с обидой?

0: Ну вот надо все-таки понять природу этой обиды, наверное, в первую очередь. Угу. Какой механизм, почему человек обижается? Все-таки обижаются люди, как правило, вот как хотите, но те, которые такой с завышенной оценкой своего достоинства, они, как правило, сильно обижаются.
1: Завышенный?
0: Завышенный.
1: А если заниженные?
0: Заниженная оценка, он обижаться не будет. А вот завышенная оценка, он обижается, как правило.
2: Мне кажется, обижаются и те, и другие, конечно.
0: Но может быть больше. В разной степени.
3: По-разному, да, просто. И, кстати, по-разному проявляется.
0: У Павла была естественная реакция самозащиты законного применения римского права. И, естественно, когда нарушаются наши права, мы реагируем. Правильно? Как любой человек. Это нормально. Это верно. Так должно быть. Ведь право существует для того, чтобы защищать меньшинства от тирании большинства. Кто-то хорошо сказал по этому поводу. На этим правом пользоваться, Павел воспользовался, в частности, вот Римской империи в ту пору. Так и сегодня. Есть право, нужно им пользоваться.
2: Ну, вот что с этим делать, это вопрос хороший, вот когда тебя обидели. Потому что мне кажется, надо понимать вообще, что если ты обижен, и ты будешь с этим жить, то ты причинишь вред прежде всего самому себе. И ты ничего не исправишь, и не пострадает тот, кто тебя обидел. Да. Ты будешь страдать.
0: Естественно.
2: Вот это вот нужно очень хорошо понимать, потому что даже современная медицина говорит о прямой взаимосвязи эмоционального состояния человека и состояния его тела, состояния его здоровья. То есть существует прямая взаимосвязь. То, что какие эмоции меня наполняют и каково мое здоровье от этого. Страдать будет тот, кто носит в себе эту обиду. Мне кажется, это первое, то, что нужно понять, осознать, вот как раз, что это причиняет вред тебе самому прежде всего.
3: Никому. Причем, чем дольше ты обижаешься, тем более разрушительным вот это для здоровья это становится.
1: Осознал.
2: Ну да.
1: Не могу ничего с собой поделать. Гложет обиды, гложет. Понимая, что язва желудка завтра будет.
2: А что дальше?
0: Вот слово Божие советует больше радоваться. Все-таки больше радоваться. Веселое сердце, как прощество.
3: И начинается лицемерие. То есть у него внутри вот депрессия, он обижается, но нет, надо смеяться.
0: Но он не будет смеяться.
2: Мне кажется,
0: такой человек не будет смеяться.
2: Мне кажется,
0: учиться этой науке.
2: Есть еще и следующий шаг. Ведь Христос учил нас этому в Евангелии. Он говорит, если имеешь на кого-то что-то, подойди к нему и поговори с ним, скажи, объяснись.
0: Да.
2: То есть второе, что нужно сделать, это все-таки попытаться разрешить этот конфликт.
3: Я бы даже чуть-чуть заметил, там фраза стоит, если знаешь, что он имеет что-то против тебя.
1: Даже да. Ты против него, он против тебя.
3: Ты против него ничего не имеешь, а вот он против тебя что-то имеет. То есть это получается уже даже параллельная ситуация. Ты знаешь, что человек на тебя обиделся, он против тебя что-то имеет. Ты не знаешь, чем ты его обидел, ты не знаешь, обидел ли ты его вообще. Просто видишь, что человек к тебе относится как-то странно, он явно что-то там как это есть. И Бог говорит, оставь твою жертву,
0: дар
3: твою жертвенника, и иди, поди, разберись с ним эту ситуацию, примирись. Вот.
0: Все же таки Евангелие имеет большую силу в этом вопросе. И христианам, я говорю христианам, но не только христианам, касается всех верующих людей, в конце концов все признают начало великое, да, начало. Вот, люди верующие, не только христиане, и мусульмане в том числе, да, представители других религий мировых. Вот. Все же таки это вот, лежит в основе именно этот вот дух понимания. И прежде всего идти действительно выяснить и прощать. Учиться прощать.
1: Так вот, может, в прощении обида, сила против обиды, в прощении именно?
0: Да, учиться прощать. Волшебное слово «прости». Это, опять же, вот картинку такую могу привести. В одной семье живут муж с женой. Они оба виноваты вечно. В каком плане они виноваты? Жена моет пол, муж сидит, читает газету. Встает, ее с газетой опрокидывает ведро на пол. И он говорит, прости, дорогая, я с этой газеты ничего не видел. А та говорит, да прости меня, я вечно ставлю ведро не на место. Ты меня прости, я виновата. Оба виноваты, а в семье мир и любовь. В другой семье оба не виноваты. Ты виновата, жена говорит, муж говорит жене. А жена говорит, ты виноват. Оба не виноваты, но сплошные раздоры, чуть не до драки. Эти оба виноваты, мир и любовь. Может быть, лучше, как написано в Библии, почему бы нам не остаться и обиженными?
2: Ну.

0: И при этом не обидеться, потому что, ну подумаешь, как будто это все на этом мир сошелся. То есть.
1: Или в поезде едет молодая девушка из деревни. А напротив профессор, уважаемый, сидит. Она достает там свою нехитрую еду, какая у нее есть. И она так склонила голову и помолилась. Профессор, увидев это было время Советского Союза, говорит: «А что у вас там в деревне, все так молятся?» Она говорит: «Нет, коровы не молятся, бараны не молятся, и свиньи тоже не молятся».
0: Вот так вот.
1: Он хотел ее обидеть, унизить. Ага. Она невозмутимо, спокойно отвечает: «Нет, не все». Вот это тоже наука велика, правда?
0: Однозначно.
1: Вот научиться вот этому, вот, это здорово было бы. Наша жизнь на Земле была бы радостнее намного. Она была бы полнокровнее, счастливее. И больных людей было бы намного меньше.
0: В первую очередь, надо научиться спокойствию какому-то. Я в своей жизни встречал только одного человека, который мне так спокойно в лицо как-то совершенно... Ну, спокойным голосом сказал: «Я на тебя сейчас очень зол».
1: Вот.
0: И главное было за что, но сам факт того, что он ответил не оскорблением, не повышенным тоном, не местью, ничем. Он просто подошел и констатировал этот факт. Возымел очень сильное впечатление на меня. Это было много лет назад, я до сих пор это помню, до сих пор это перед глазами. И я понимаю, что вот этому спокойствию надо учиться.
2: Вот. Вот еще психологи говорят о том, что эмоции, связанные с обидой, да, нужно выражать. И бывает очень часто как, что человека вот обидели, у него внутренний эмоциональный мир как бы
0: нарушен,
2: да? И он сейчас эти эмоции не выразил, там, скрыл их себе, да, предположим, обидели на работе, он пришел домой и дома выразил там их в семье, там, на жену наорал, там, на детей и так далее. И поэтому психологи говорят, что лучше выражать эмоции на того, кто тебя обидел, чем на тех, кто тебя не обидел.
3: Верно.
2: Вот как вот здесь быть, как вот, например, с точки зрения Библии отнестись к такому
3: подходу?
2: Может,
3: это и есть, кстати, вот мудрость Христа, когда он говорит: «Пойди к тому, на кого ты обижен, да, или кто тебя обидел, там, ну, вот, и поговори, чтобы эмоции-то выплескивать не на своих, кто вообще ни при чем».
0: Но там же не сказано, что тебе нужно подойти и выговорить ему. Сказано, наоборот, примириться с ним. То есть, когда мы начинаем выплескивать свои эмоции, ничего хорошего не будет. Причем неважно на кого. Если мы на домашних, да, мы только спровоцируем новые обиды, и новый этот безумный круг не замкнется. Если мы выскажем обидчику, а не факт, что обидчик вообще осознанно это сделал. Очень часто происходят такие ситуации, когда человек на тебя обижается, и ты даже не представляешь, за что.
2: Вот еще один момент. Там же психологи также говорят, что очень важно в первую очередь в обиде признаться самому себе.
0: Ну, вот это да.
2: Вот и мне кажется, если мы говорим в формате лицемерию нет, то вот здесь вот, наверное, очень часто и бывает лицемерие-то в чем? Что мы-то на самом деле обижены, сердце наше неспокойно, а мы пытаемся вести себя так, как будто ничего не произошло. И вот здесь, находясь в этом стрессе, наверное, вот здесь вот мы-то себе и вредим своему здоровью. Хорошо, если мы действительно не отреагировали чувством обиды, ну а если она затаилась, то на самом деле, наверное, может быть, лучше остановиться и признаться самому себе и пред Богом честно сказать, да, да, я обижен, да, меня гложет это чувство. Ведь исцеление начинается с чего? С осознания болезни. А дальше уже ты признался себе, ты признался Богу. Если есть возможность, может быть, стоит пойти и как бы разбираться с источником обиды, если есть возможность, а если нет, то, может быть, ее можно решить наедине, в личной молитве с Богом. Да? Прощение просто так ведь тоже не возьмется. Чтобы простить, нужно осознать, что я обижен на кого-то.
3: И еще, мне кажется, нужно понимать, что да, тебя если обидели, ну а сам ты сколько раз в этой жизни причинял обиду тоже кому-то. Ну, то есть, мне кажется, это тоже отрезвляет в какой-то степени человека, когда он понимает, что он и сам, в общем-то,
0: не святой.
3: Не святой, да, и сам тоже грешен, и обижал, и не раз.
2: Да. И еще бывают такие чисто детские ситуации. Я вот называю это так, называю детский сад, да, когда ты по пустякам обижаешься. Вот, вот мне нравится у Экклезиаста, есть такой текст очень интересный, где сказано: «Не на всякое слово обращай внимание».

0: Внимание.
1: Седьмая глава, кажется. Да?
0: Не на всякое слово обращай внимание. Не надо, просто надо иногда просто относиться проще к жизни. Ну, мало ли кто там чего там ляпнул, там кто-то что там сказал. Может, он уже 300 раз сам об этом пожалел. Пройди мимо, забудь, не акцентируйся на этом, да?
1: Вот, кстати, это очень интересное место. Вот если можно посмотреть Екклесиаста 7:20, Виталий Семенович, там он же говорит: ибо ты и сам знаешь, ибо много
0: ты и сам
1: случаев.
0: Знаешь много случаев, действительно.
1: Да, вот, дословно бы вот это вот место нам прочитать. Что вот это как раз то, о чем мы говорим. Очень важно понимать, что ты и сам не святой.
2: Так, нет человека праведного. Да.
3: 7:20, 20, 21, 22.
2: Да, праведного, который делал бы добра и не грешил бы. Угу. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.
1: Ну вот, ибо сердце твое знает.
3: Да, да. Что ты такой же, по большому
1: счету. Ты такой же, да.
0: И не обращай внимания, даже не обращай внимания, здесь сказано, даже чтобы не услышать. Вот ты не знаешь, что о тебе говорят другие, тебе жить от этого легче и спокойнее. Проще некоторым вещам нужно относиться.
3: Интересно, что есть даже и заповедь «не обижай», вот, которая перечислена среди 10 заповедей в трактовке, как Христос их перечислял. Вот. Подошел к нему молодой человек, говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус сказал ему: знаешь заповеди? И перечисляет: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. То есть все вроде бы как в десятисловии есть, а тут вдруг какая-то заповедь: не обижай. Не обижай. В десятисловии ясно, явно там такой не было, была какая-то другая. Но...
2: Не завидуй там есть, десятая.
3: Да, вот десятая есть, не завидуй. Не желай там жены, да, дома, да, еще да. чего-то у ближнего твоего. То есть по факту не завидуй. И Христос, цитирую ее, говорит: не обижай. А вообще, почему зависть — это обида?
0: Ну, наверное, зависть...
3: Это все-таки не одно и то
0: же. Зависть — это не обида, но, наверное, между ними есть...
2: Есть родство, есть причина, есть следствие. Причина. Причина. Обида, человека обидели, да, а обиженный человек.
1: А может быть, он начинает завидовать сначала, так, а потом обижается. Что у него вот это есть, а у меня
3: вот. А
0: вот тут же тут написано: не обижайся, а не обижай.
2: Не обижай, именно
0: то
2: не
0: есть
2: обижай.
0: Ты начинаешь завидовать,
3: потому что зависть
0: ты можешь
3: приводит...
0: причинить зло тому человеку, которому ты завидуешь.
3: Да. Зависть приводит либо к мести, либо к воровству, либо к другим каким-то...
1: Мне кажется, вообще все пороки переплетены между собой, так тесно и так близко друг к другу стоят.
2: На матери всех их является гордость. Мать всех пороков. Все-таки гордость. И поэтому вот обижаются больше все же люди вот такие, которые имеют эту завышенную внутреннюю самооценку. Они очень сильно обижаются и очень сильно обидчивы. И порой ведь в самом деле и не знаешь, на какой паре лошадей подъехать, узнать причину, почему человек обижается.
0: Но тут еще все-таки есть такой феномен, что люди, которые чересчур вот кажутся такими напыщенными и гордыми, они имеют именно заниженную самооценку, а этим они самовыражаются, чтобы утвердиться. Здесь можно перепутать. Я думаю, что обижаются как раз и те, кто имеет и завышенную самооценку, и кто имеет заниженную самооценку, обижаются не меньше. Я глубоко в этом убежден. Не меньше.
3: Просто дело
0: в том, что... Они выглядят, как будто у них завышенная
1: выражают самооценка. Выражают это.
3: Дело в том, что не у всех гордецов самооценка завышена.
0: Да.
3: Некоторые гордые, но при этом с заниженной самооценкой.
0: Именно заниженная самооценка.
3: И вот у них-то как раз обида зашкаливает. И на всякие
1: но
3: пустяки.
1: Но обижают всех... обижали всех и обижают все, как говорится, кого свет видел, того и обидел. Но вот очень важно, чтобы все-таки мы, как тоже поговорка есть хорошая, не держи ни на кого зуб, не расшатывай свое здоровье.
2: Некрасов, мне кажется, хорошо по этому поводу написал, что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. Иди к униженным, иди к обиженным по их стопам. Где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там.
1: Да, вот хороший стих.
2: Кто там подметил так вот это четко, да? Что что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. На самом деле так, потому что грех изуродовал всех. Всех, мы все изуродованы грехом. И природа наша несовершенна, она негодная. Она нуждается в изменении окончательной, пересмотре окончательном. Ведь образ и подобие Божие, которые были вложены в человека изначально Творцом, ну, все выхолощено. Вот вернуться к тому состоянию первоначальному, райская жизнь на земле будет. Дал бы Бог, да?
3: Поэтому Бог и говорит: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот это вот спокойствие, это прививка от обиды. Ну да. Что ж, спасибо вам, друзья, за такое общение. Много, много нового. Вот, будем следить за следующими темами и еще пообщаемся.

Вам рассказали с необыкновенной точностью ваше прошлое и настоящее. И вы уже решили, что человек перед вами точно уж знает ваше будущее. Современные гадания. Гадания по руке, колядке, гадания на картах, кристаллах, спиритических досках. Кто стоит за различными гаданиями? Вы, возможно, удивляетесь. Откуда же незнакомый человек знает о вас сокровенное, о чем, возможно, вы никому не рассказывали? Существует два вида гадалок. Психологически и интеллектуально подкованные люди, возможно, даже с дипломами астролога, таролога или еще какой-либо псевдонаучной дисциплины. Они предсказывают вам определенное событие или просто узнают о вас из социальных сетей и формируют именно для вас то послание, которое вам понравится. Второй вид гадалок – это те, которые имеют связь с демонической силой. Они предсказывают о таких делах человека, о которых никто больше не знает, и свидетелем которых являлся только бес. Человек слышит о самом сокровенном своей жизни и проникается к гадалке доверием. Священное Писание предупреждает, что христиане должны доверять Богу, а не гадателям и связанными с ними бесам. Запрет на гадание записан во Второзаконии, 18 главе. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь, Бог твой». Чародеями нашего века можно назвать экстрасенсов, которые собирают огромные аудитории, как правило, их предсказания иногда сбываются, а иногда нет. Или они настолько общего характера, что невозможно определить, к какому событию точно относятся. Эдуард Кругляков, член Академии РАН, писал: «Вы, конечно, помните, что писала пресса. Джуна одним из движений руки могла заставить розу распуститься, могла ставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы, не прикасаясь к ним. Что же оказалось? Джуна не более чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало». В Библии все виды прорицания или гадания запрещены, будь то гадалка, знахарка, экстрасенс, или таролог, или астролог. В то же время ни одна ошибка для Божьего пророка недопустима. Во Второзаконии 18 главе сказано, что достоверность пророчеств должна быть стопроцентной. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Последняя фраза означает, что таких пророков правильнее было бы побивать камнями. Что говорил Бог, то сбудется. Нет необходимости давать пророку еще один шанс. Почему Господь против гадания? Он хочет, чтобы мы просто ему доверяли. Если он за нас умер, то как же не даст нам всего, что требуется нам для жизни? Во втором послании Петра, в первой главе сказано: «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия,

через познание призвавшего нас славою и благостью. Еще одна причина абсурдности гадания состоит в том, что предопределения не существует. Бог не присудил каждому человеку определенную судьбу или карму. Вера в карму или судьбу уходит своими корнями в восточную языческую и мистическую философию. Если бы судьба каждого была предопределена Богом, то человек не нес бы никакой ответственности за свои поступки. Бог не мог бы быть справедливым и милосердным. За что миловать или воздавать по справедливости, если Бог несет ответственность за судьбу человека? У человека есть свобода выбора. Об этом нам повествует Священное Писание. Помните такой эпизод, когда пророк рассказал нечестивому царю Иезекии, что он от болезни своей больше с кровати не встанет и умрет? Господь же, глядя на плачущего Иезекию, повелел пророку возвратиться и сказать, что дает ему еще 15 лет. Или другое известное событие, когда Господь решил уничтожить великий город Ниневию. Пророк Иона сообщил жителям города это решение Бога, а ниневийцы взяли и покаялись, и Господь отменил свое решение. Как же быть с тем, что сбываются события, о которых говорила гадалка? В момент обращения к гадалке человек заявляет о своем доверии и вере в сатану и его царство. Он как бы заключает сделку, и бесы могут направить человека по определенному сценарию, создав определенную ситуацию или событие в жизни этого человека. Когда это событие или знак сбываются, то человек убежден, что гадалка сказала ему правду. В этом и заключается крючок дьявола, когда правда смешана с ложью. Экстрасенсы делают предсказания, но их нельзя сравнить с библейскими. Хотя современные критики библейских пророчеств говорят о том, что предсказания экстрасенсов равны Писанию. Но один из способов проверки пророка сводился к вопросу, делал ли он когда-либо предсказание, которое не сбылось. Тех, чьи пророчества не подтвердились, побивали камнями. Об этом написано во Второзаконии, 18 главе. Неизвестно ни одного случая, когда библейские пророки допускали ошибки. Моя знакомая практически всю свою жизнь гадала на кофе. Она выпивала чашку крепкого сваренного в турке кофе и выливала остатки на блюдце. И смотрела, какая фигура вырисовывалась. Так она интерпретировала свое будущее. Этим она занималась более 20 лет. И рассказывала, что знает, будто ее ждет счастливая жизнь в будущем. Несколько лет назад она умерла в 50-летнем возрасте. А предсказания не сбылись. В результате драгоценное время жизни было потеряно на ожидание предсказанного кофейной гущей или бесами. Разумеется, кофейные гущи не разговаривают. Причина отказаться от гадания заключается еще в том, что Бог нас спас. И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся по спасению Его. Поэтому у Господа для нас самые лучшие планы, ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Обычно процедура гадания включает в себя и магию, и определенные обряды. Библия не разделяет магию на черную и белую. В Писании упоминается просто только магия. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, написано во Второзаконии, 18 главе. Действия магов, произнесение обрядовых заклинаний, жестикуляция, обращение с предметами магических культов, талисманами, свечами, хрустальными шарами, черепами, заговоренной водой, по сути, не выходит из обычного ряда вещей и явлений. Именно демоническое сопровождение и участие делает действия мага эффективными и могущественными. Стало быть, маг — это тот, кто опирается в своей деятельности на дьявола и его лукавую силу. Вот почему как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового магия всегда находилась под жестким запретом и осуждением Божьего закона. Иногда маг использует для этой цели соответствующий антураж, обставляет свое логово православными образами, лампадами,
иконами, даже может поставить Библию, вывешивает на видное место всевозможные грамоты и дипломы. В общем, делает все то, на что хватает предпринимательской жилки и смекалки. Преподобный Максим Грек сказал о гадании следующее. «Силой лукавых духов в древности совершались по всей вселенной бесовские волхования. Представителям всякой бесовской и астрологической прелести весьма послушно внимали и философы, и сильные цари. Ученики их, бесов, суть все чародеи и волшебники, и наблюдающие за полетом птиц, и ставящие участь человека в зависимость от рождения под влиянием той или другой звезды, которые по подобию змея вливают в душу человеческие яд своей злобы». В гадании и магии активно используются различные объекты или идолы. В Захарии в 10 главе сказано: «Ибо терафимы, идолы, говорят пустое, вещуные видят ложное и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Святки или Коледа. Время гадания перед Рождеством относится к языческому празднику и с христианством не имеет ничего общего также. На сайте culture.ru написано о том, что в старину лучше всего было гадать в местах обитания чертей, леших, водяных, на перекрестках дорог в лесу, реке или используя колодец. В доме такими местами были печь, баня или хлев, обитель домашних духов или бесов. Что делать, если ты не можешь жить без чуда? Это так волнительно знать, что же для тебя приготовил Господь. Господь открывает свои намерения по молитве, и при этом не нужны никакие обряды, деньги и заговоры. В Псалме 76 написано: «Ты Бог, творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов. Бог творит чудеса из милосердия и любви к своим детям, а бесы творят чудеса для обольщения и чтобы погубить как можно больше людей». Протоиерей Александр Шмеман в своей работе пишет, что Христос творил чудеса не для пробуждения в людях веры, а напротив, они совершались именно по людской вере. Как пример этого он приводит случай, когда Иисус, придя в Отечество Свое, не совершил там многих чудес по неверию их, опираясь на Матфея 13 главу. То что есть спасение во Христе? Это же уже чудо, потому что для бесов оно недоступно, но доступно для каждого человека. В Даниила в 6 главе сказано: «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Игнатий Брянчанинов пишет: «Чудеса Христовы были осязательны, они были ясны для самых простых людей, ничего в них не было загадочного. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта, ни одного чуда не сделано на показ человеком. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения, они составляют собою цель благодеяний страждущему человечеству». В Иоанна 16 главе сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее вам возвестит. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Сайт azbuka.ru противопоставляет Божьи чудеса и магию. В Библии чудеса происходят под властью Бога, в магии – под властью человека. Библейские чудеса не происходят по заказу, магические осуществляются по заказу. Божьи чудеса сочетаются с благом, магические сочетаются со злом. Божье чудо сочетается только с истиной, магия содержит ложь. Бог в своих чудесах преодолевает зло, а волшебство не в силах преодолеть благо. Чудеса от Бога подтверждают, что Иисус – Бог во плоти, а магия отрицает, что Иисус – Бог во плоти.
Пророчества, данные Богом, всегда

истинны, магические пророчества иногда ложны. Божьи чудеса никогда не связаны с оккультными действиями, магические нередко связаны с оккультными действиями. Старцы также советуют нам, например, преподобный Никодим Святогорец пишет: «Перестаньте колдовать на супругов, изготавливать обереги, покупать талисманы, ворожить и обращаться к гадалкам, цыганкам и колдунам. Прекратите приносить жертву животных при закладке дома, не воскуривайте фимиама привидением и не делайте предсказаний по естественным движениям тела. Ибо все это языческое и присуще идолопоклонникам, служащим демонам, а не христианам, которые поклоняются истинному Богу и Спасителю мира Иисусу Христу. Все то относится к таинствам и верованиям прежних заблуждений, которыми дьявол совращал людей, поклонявшихся ему как Богу». По свидетельству самих гадателей, сами они не обладают информацией, а получают ее от бесовских духов в виде дара. Бесы же, не зная вашего будущего, знают вас и произносят различные сценарии несчастий, а также реализуют их, чтобы впоследствии заставить вас поверить им, а не Богу. Противостать им нужно твердой верой в то, что Господь уже приготовил для вас лучший план для вашей жизни.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Мы находимся в нашем офисе в Палмер-Лейк, Колорадо, и я очень рад, что наши близкие друзья и партнеры вместе с нашей командой присоединились к нам. Я чувствую голод, я чувствую, как он проявляется в людях. Это просто удивительно. Ребята, вы чудесные. Мне нравится смотреть на вас, и я думаю, что все дело в том, что вы полны Духа Святого. Вот почему вы такие красивые. Аминь. Сегодня мы будем говорить о Духе Святом. Я хочу сказать, что предыдущий месяц моей жизни был просто удивительным. Все началось месяц назад. Я постился, и Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой книгу Деяний». Ирония этого момента кроется в том, что в прошлый раз, когда я был в длительном посте, Дух Святой сказал мне, «Открой книгу Деяний». Я открыл ее, и когда я читал ее в прошлый раз, то больше всего меня впечатлил апостол Павел. Бог призвал его для того, чтобы он пошел к язычникам. Но из-за того, что он любил евреев, в каждом городе он в первую очередь заходил в синагогу. В результате этого он вновь и вновь попадал в неприятности. Самые большие проблемы, с которыми он сталкивался, были именно с евреями. Бог обратился ко мне во время того поста и сказал, «Оставайся в том, к чему я призвал тебя, ведь если ты выйдешь из этого призвания, то у тебя начнутся неприятности». В этот раз, когда я читал книгу Деяний, то удивился тому, как Бог открыл мне нечто новое. Я с самого начала обратил внимание на то, как сильно апостолы, верующие и лидеры в книге Деяний искали, взаимодействовали, полагались и говорили о Духе Святом. Я всюду замечал это, и тогда я понял, что он был неотъемлемой частью их жизни. Он был частью всего того, что они делали. Только послушайте некоторые комментарии, которые мы видим в книге Деяний. И это далеко не все из них. Вот что нам написано. «Свидетели ему все мы и Дух Святой». Мы также читаем, «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, и один из них предвоизвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, сии быв посланы Духом Святым, ибо угодно Святому Духу и нам, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их». Павел понуждаем был Духом свидетельствовать. Павел положил в духе пойти в Македонию. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вы всегда противитесь Духу Святому. Вы видите, как много он говорит о Духе Святом? И тогда я подумал, постойте, я не вижу подобного в свое время. Почему мы не говорим так о нем? Вы со мной? Я хотел бы сказать кое-что. Я считаю, что мы должны прояснить это. Во-первых, христианская жизнь практически невозможна без Духа Святого. Да? Без Духа Святого христианство становится сухим, монотонным и мирским. Уберите Духа Святого из церкви, и она превратится в социальный клуб или станет религиозным учреждением. Без Духа Святого нет любви. Без Духа Святого нет откровения. На самом деле, Писание становится смертельным без Духа Святого. Потому что 2 Коринфянам 3:6 говорит, «Буква убивает, а Дух животворит». Без Духа Святого нет видения. Без Духа Святого нет радости. Без Духа Святого нет мира. Без Духа Святого нет свободы. Павел говорит во 2 Коринфянам 3:17, «Господь есть Дух». Это интересно. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Давайте остановимся на минутку. А где Дух Господень? Он везде.

0: вездесущий. Он повсюду. Поэтому мы должны лучше понимать, что Он на самом деле говорит. Более правильный перевод Его слов звучал бы так. Там, где Дух является Господом, там свобода. Ему не дают быть господином. Что значит быть господином? Это значит иметь абсолютную власть. Далеко не в каждом доме ему позволяют быть господином. И то же самое можно сказать и о жизнях многих христиан и церквей. Там, где ему не позволяют быть господином, нет свободы. Вы становитесь сухими, вы теряете радость, теряете покой. Жизнь больше не интересна вам. Мне 50 лет с копейками. Не могу поверить в то, что я сказал это. Но я также сильно люблю жизнь, как и в тот день, когда Дух Божий впервые наполнил меня. Тогда мне было 19 лет. Это было в июне 1979 года. Теперь вы представляете, сколько мне лет. Знаете, цель нашего учения — познакомить вас с Личностью Духа Святого. Мы могли бы написать множество томов. Я мог бы проповедовать на протяжении многих недель, рассказывая о Духе Святом. Вы можете представить себе, чтобы я встал и рассказал все о Лизе Бивер за 4 урока? Я ни за что бы не справился с этой задачей. Я нахожусь в браке с этой чудесной женщиной уже 30 лет. Я хочу сказать вам кое-что. Я продолжаю расти в познании ее, ее личности, ее путей. И это происходит каждый день. Я ни за что не мог бы рассказать вам о ней за 4 урока. Я мог бы дать вам лишь поверхностное представление. Мог бы рассказать вам о том, как связаться с ней, как вам стоит общаться с ней, как слушать ее, как работать с ней. Я мог бы помочь вам начать этот путь, но я не мог бы рассказать вам о ней все. Поэтому, если вы ожидаете, что я расскажу вам на этих уроках все о Духе Святом, даже и не надейтесь. Мы с Лизой знакомы всего 30 лет, а он существовал вечность и будет существовать вечность. Если вы еще не поняли, то ему немного больше, чем Лизе. Вот та ужасная ошибка, которую допускают все христиане. Они пытались, они пробовали исследовать и понять дела Духа Святого, при этом не познав Его как Личность. Вы совершаете огромную ошибку, когда так себя ведете. Знаете, очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы записали это в своем сердце. Дух Святой — это Божественная Личность, которая безгранично свята, безгранично мудра, безгранично могущественна, но при этом удивительно нежна, удивительно чувствительна и удивительно сострадательна. Он достоин нашей любви, нашего восхищения, нашей веры, нашего посвящения, полной отдачи. Или Дух Святой — это лишь влияние, которое исходит от Бога? Может быть, это божественная мистическая сила, нечто похожее на дух щедрости или дух демократии? Такой взгляд является жестоким, поверхностным и даже оккультным. Если мы верим в нечто подобное, то в итоге мы становимся жертвой духовной гордыни. Ведь тогда мы начинаем считать себя высшим сословием христиан и начинаем смотреть на других свысока. Вы со мной? Однако, если мы смотрим на Него как на безмерно великого, славного, чудесного, сильного, мудрого и святого, смотрим на Него как на Личность, которая согласилась с Отцом и Сыном, чтобы прийти и жить в нас, чтобы сделать наши жизни хорошими, то мы просто не можем не упасть на свое лицо и не остаться в таком положении, в положении смирения. Вы согласны со мной? Знаете, что говорят люди, которые смотрят на Бога как на какое-то влияние, которые смотрят на Духа Святого как на Божественную Сущность? Они говорят: «Я хочу больше Духа Святого». А те, которые понимают, что Он является чудесной, но при этом могущественной Личностью, говорят: «Как я могу отдать Ему еще больше себя?» Вы не будете ходить с духовной гордыней, считая, что в вас больше кого-то. Вы понимаете, что вам нужно все больше и больше отдавать себя этому чудесному Творцу. Вы скажете аминь на это? Некоторые люди смотрят на Дух Божий как на какое-то влияние со стороны, а не как на Личность, потому что они говорят о Нем в среднем роде, «оно». Знаете, они считают Дух чем-то неживым. Если бы мне давали по доллару за каждый раз, когда кто-то за все эти 30 лет служения обращался к Духу Святому, как к неживому существу, то я был бы очень богат. Понимаете? Многие считают Духа Святого святой сущностью. а не святой личностью, которая хочет быть вашим близким другом. Если бы они немного поразмыслили над Писанием, прочли его и позволили ему открыть им глаза, то они поняли бы, что Дух Святой имеет разум. Римлянам 8:27 говорит нам о мыслях Духа. У него есть воля. 1 Коринфянам 12:11 говорит, что Дух разделяет все, как ему угодно. У него есть эмоции. Это любовь и радость, о которых говорится в Римлянам 15, Галатам 22 и Ефесянам 4:30. Там говорится, что Дух может печалиться и скорбеть. Он утешает, говорит Евреям 3:7, говорит нам об этом. Кроме того, он говорит ясно. 1 Тимофея 4:1 говорит нам об этом. Он учит. Я не знаю немых учителей, а вы? Учителя — это люди, которые умеют общаться, да? Он может скорбеть, он может печалиться. Ефесянам 4:30. Его можно обидеть. Евреям 10:29. Ему можно противиться. Деяния 7:51. Ему могут лгать. Деяния 5. Каково наше первое впечатление о Духе Святом? Это голубь. Почему? Потому что во всех четырех Евангелиях мы читаем, что Дух Божий сошел на Иисуса в образе голубя. Но я хочу сказать кое-что. Разве мы не говорим нечто вроде «Он несется, как ветер, он силен, как бык»? Делает ли это его ветром или огромным животным? Нет. Но кто-то может сказать, «Джон, но ведь до этого он явился в образе языков пламени перед престолом Божьим». Я хочу сказать вам также, что в Библии сказано, «И я взглянул, и вот посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Это слова, которыми Иоанн описал Иисуса. Иисус явно не был похож на небольшое животное, на Агнца. Точно так же и Дух Святой не является мистическим огнем, который горит перед престолом Божьим. Вы со мной? Итак, кто такой Дух Святой? Он является третьей личностью Бога. Бытие 1:26 говорит нам, «И сказал Бог, сотворим». Сотворим человека по образу нашему. По образу нашему, по подобию нашему. Бог не сказал «сотворю человека», Он сказал «сотворим человека». Если вы откроете Деяния 10:38, то увидите Отца, Сына и Духа Святого. Они четко разделены там. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Мы видим Бога Отца, который помазал Иисуса Духом Святым. Вот вся Троица. Когда Иисус крестился в реке Иордан, то все они явились как три разные личности. Иисус, наш Господь, был крещен Иоанном. Он поднялся, и Дух Божий сошел на Него в образе голубя. А затем Бог Отец сказал с небес, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Три разные личности, но один Бог. Второзаконие 6:4 говорит, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Откройте Римлянам 3:30, потому что один Бог, который оправдает. Иакова 2:19, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». Вот вам простой пример. Кто из вас знает, что вода бывает в трех различных состояниях? Пар, жидкость и лед. Пар, жидкость и лед. Но все эти формы состоят из одних и тех же молекул. Три различные формы, но при этом одна суть. Вы со мной? Точно так же Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Одним из моих любимых мест, говорящих о Духе Святом, является Исаии 40:12. Только послушайте эти слова. «Кто исчерпал воды горстью своею?» Только подумайте об этом. «Он держал все воды земли в своей руке и пятью измерил небеса». Как вы видите, здесь описывается Дух Святой, здесь описываются Его дела. «И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? Нуждался ли Господь в чем-то совете? Никогда. С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он.
1: it were a grain

Это Дух Господень. Вы видите, насколько Он силен? Вы понимаете, насколько Он силен? Помните, как я говорил вам о том, что Он согласился с Отцом и Сыном, чтобы сойти и жить в нас? Осознание этого приводит к тому, что мы опускаемся на лицо. Вы можете сказать «Аминь»? Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кто сделал это? Дух Святой. Откуда я знаю это? Иов сказал в книге Иова 33.4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он вдохнул дыхание жизни в лицо Адама. И это касается не только Адама, но и всех нас. Псалом 138.13 говорит нам, «Послушайте эти слова. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Дух Божий создал все, что мы видим. Притчи 26.10 говорят нам, «Великий Бог создал все». Он проявил творческое желание Отца. Вы со мной? Итак, Дух Святой — это Бог. Как Его называют? Каковы Его имена в Слове Божьем? 96 раз Его называют Духом Святым. 28 раз Его называют Духом Господним. 26 раз Его называют Духом Божьим. Его называют Вечным Духом. Его называют Помощником. Его называют Утешителем. Его называют Святым. Его называют Господом. Его называют Духом Истины. Его называют Духом Христовым, Духом Мудрости, Духом Отца Вашего, Духом Страха Божьего, Духом Славы, Духом Благодати. Его называют Духом Иисуса Христа, Духом Суда, Духом Огня, Духом Знания, Духом Жизни, Духом Любви, Духом Силы, Духом Могущества, Духом Пророчества, Духом Откровения, Духом Здравого Разума, Духом Понимания, Духом Мудрости, Духом Святости. Я очень люблю эту характеристику. Духом Святого Бога. Иисус полагался на Духа Святого. Он был зачат Духом. Дух обучал Его. Дух дал Ему силу. Он не совершил ни единого чуда, пока не был крещен в Духе на реке Иордан. Потому что, как говорит Евангелие от Иоанна, Его первое чудо было в Кане Галилейской. После крещения, когда Дух сошел на Него, Дух вел Его. Он говорил лишь то, что Ему говорил Дух. Иоанна 14.10. Иисус сказал, «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя». Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Обратите внимание на то, что Иисус не сказал. Отец Небесный, Он сказал, Отец, пребывающий во мне. Постой, Иоанн. То есть, ты хочешь сказать, что Он обращается к Духу Святому, как к Отцу? А почему бы и нет? Послушайте, что ангел сказал Иосифу, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Так почему же ему тогда не называть его Духом Отца? Вы со мной? Иисус и Дух Святой работали вместе, как одно целое. Они работали вместе, когда Он был на этой земле. Сам Иисус сказал, «Сын ничего не делает сам». Если Иисусу нужно было постоянно работать вместе с Духом Святым для того, чтобы исполнить свое предназначение, то предназначение, которое Ему дал Бог, то насколько больше мы с вами нуждаемся в силе Духа, чтобы исполнить свое предназначение. Никто не знает Духа Святого лучше, чем Иисус. Поэтому мы должны смотреть в первую очередь на Иисуса, чтобы понять, как мы должны вести себя с этой удивительной личностью Божества. Вы можете сказать «Аминь»? Иисус говорит в Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять». Неверующий не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. «Не оставляю вас сиротами, приду к вам».
Здесь много различных аспектов, но для начала обратите внимание на то, что Иисус говорит. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Разве не интересен тот факт, что Он говорит,

Гетерос значит «другой», из другого вида. Алос значит «другой», но такого же вида. И тут мы должны задать себе вопрос, о чем в данном случае говорит Иисус? Я хочу, чтобы вы поняли. Дэвид, подойди ко мне. Итак, вот у нас Дэвид. Дэвид, дай мне это. Дэвид, ты будешь стоять здесь. Если я дам Дэвиду яблоко, и он съест это яблоко, а затем я спрошу, Дэвид, хочешь еще? И если я дам ему апельсин, другой фрукт, то это будет другой вид. Если я дам ему еще одно яблоко, то это будет еще одно, но того же вида. Первый случай — это гетерос, а второй — алос. Какое же слово использовал Иисус? Спасибо, Дэвид. Какое слово использовал Иисус? Он использовал слово «алос». Таким образом, он говорит, что Дух Святой будет таким же, как я. Идентичным. Он говорит, «Я дам вам другого утешителя». Скажите «утешитель». В оригинале используется греческое слово «параклитос». Это слово используется также для описания Иисуса в месте, где говорится о том, что у нас есть защитник перед Отцом. В 1 Иоанна 2 главе. Это слово, которое описывает функцию Иисуса. Он есть параклитос. Но что значит это греческое слово? Оно использовалось для описания адвоката, который защищал чье-то дело в суде. Кроме того, оно использовалось в значении «личный советник» или «тренер». Слово «параклитос» можно разделить на две составляющие — «пара» и «клео». «Пара» означает «очень близко». Павел использовал слово «пара» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Тимофеем. Для Павла не было более близкого человека, чем Тимофей, да? Он использовал это слово для того, чтобы описать степень своих взаимоотношений с Тимофеем. Моя жена Лиза является пара для меня. На всей земле у меня нет более близкого человека, чем моя жена Лиза Бивер. Я могу использовать это слово для того, чтобы описать свои взаимоотношения с ней. Вы понимаете? «Клео» значит «манить» или «звать». Это слово часто используется в Писании, когда апостолы описывают свое призвание. Иначе говоря, Павел использовал его, когда сказал, «Я призван апостолом язычников». Вы со мной? Это слово содержит в себе значение призвания, постоянной задачи. Понимаете? Если соединить их вместе, то мы увидим, что сказал Иисус. Он говорит, что Дух Святой призван быть с нами постоянно, чтобы наставлять нас на нашем жизненном пути с Богом. Это его призвание, его задача, и он постоянно занимается ею. Потому что Иисус сказал, что он прибудет вовек, он не бросит и не оставит нас. Разве это не чудесно? Иисус говорит, точно так же, как и я, он будет с вами. Он будет с вами. Вы понимаете? Я часто слышу, как люди говорят, если бы я только мог пройтись с Иисусом, я бы задал ему так много вопросов. А почему вы не задаете эти вопросы Духу Святому? Вы считаете, что он какая-то сущность? Или просто влияние от Бога? Или он является личностью? Если вы верите в то, что он личность, то вы должны задавать вопросы. Ведь вы должны понимать, что он всезнающий. Вы со мной? Я говорил это не раз и повторю снова. Я считаю, что он является одним из тех, кого церковь игнорирует больше всего. Ведь часто бывает так, что мы приходим в церковь, а о нем никто даже и не упоминает. Как часто христиане проводят свои дни, не говоря ни единого слова тому, кто призван постоянно быть с ними, ходить с ними. Вы со мной? Давайте остановимся и подумаем. Он был с ними 3,5 года. Все, о чем он говорил, сбылось. Он сказал ветру «утихни», и тот утих. Он сказал им «там вы найдете осла». Он сказал им точное место, да? Он знал, что в его команде был вор. Он сказал об этом, и это проявилось потом. Он рассказал им о том, что должно произойти с ним в Иерусалиме относительно старейшин, и о том, что его предадут в руки грешников. И все это сбылось. И вот теперь он решил подготовить их к следующему заявлению. Я говорю вам правду, иначе говоря, то, что он собирается сообщить им, настолько невероятно, что он хочет, чтобы они поняли, что он не обманывает их. Тот, кто никогда не лгал и не мог солгать, говорит, «Я должен рассказать вам истину». Ребята, это истина. И что же он говорит? «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, параклитос, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Новый живой перевод звучит еще лучше. Он говорит, «Для вас лучше всего, чтобы я ушел». Почему для нас лучше всего, чтобы Иисус ушел? Почему? Почему? Подумайте вот о чем. Если бы Иисус остался, и мы хотели бы, чтобы Он поговорил с нами, научил нас,
Нам бы

Пришлось лететь в Тель-Авив, брать там на прокат машину и ехать в Галилею. Его будет легко найти, потому что рядом с ним будет несколько сотен тысяч человек, ожидающих того момента, когда они смогут подойти к центру и задать свой вопрос. Кроме того, ему нужно было есть и спать. Таким образом, у него будет 14 часов для того, чтобы дать нам ответ. А ведь люди будут все прибывать и прибывать, чтобы поговорить с ним. Но если мы смотрим на Дух Святой так же, как на Иисуса, мы понимаем, что Он может учить, как Иисус, умножать дела Божьи, как Иисус. Духу Святому не нужно спать, не нужно есть. Он может поддерживать 10 тысяч разговоров одновременно и при этом общаться с десятком тысяч разных людей. Вот почему Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел. В следующий раз мы поговорим о близких взаимоотношениях с этим чудесным Богом.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Кентон Джонс. Бог Отец, во имя Иисуса, мы приносим Тебе это поклонение. Мы берем власть над этой атмосферой во имя Иисуса. Да свершится воля Твоя, Господь. Мы провозглашаем, где Дух Господень, там свобода. И поэтому в любых обстоятельствах, в любой ситуации мы славим Тебя и молимся во имя Иисуса. Поехали! Поехали!

0: Yeah.
1: Меня зовут Кентон Джонс. Добро пожаловать. В следующие 30 минут я поделюсь с вами своим музыкальным служением. Будет ненормально весело. Я надеюсь, вы надели свои танцевальные туфли и просто сняли туфли, которые у вас были, если они на вас. Надеюсь, вам будет хорошо. Мы хорошо проведем время. Следующая песня называется «Необходимость». Я верю, что хвала всегда необходима. Что ж, поехали. Хвала всегда необходима. Какими бы ни были обстоятельства,

Привет, с вами Кентон Джонс. Надеюсь, вам понравилась песня «5 секунд». Вам нравится быть ненормальными ради Бога? Я бываю просто вне себя, когда экспериментирую ради Бога. Это самое прекрасное в мире — быть поклонником. Молодым людям я говорю, это должно стать главным в вашем списке. Ребята из Твиттера, из Фейсбука, Бог — это самое главное. Следующая песня называется «Окно». Мы исполняем R&B и в то же самое время поклоняемся Богу. Надеюсь, вам понравится песня. Я вижу небесные окна, открытые над вашей головой, и изливающие на вас благословения. Кентон Джонс сегодня с вами. Аллилуйя. Через что бы вы ни проходили, Бог проложит вам путь.

Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Господь, благодарим за Твое присутствие. Ты – удивительный Бог. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя!

Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие. Благодарим, что Ты умер за нас, Господь, за Твою милость и за Твою благодать. Если наш Бог за нас, кто может остановить нас? Никто в этом мире. Тот, кто во мне, больше того, кто в этом мире. Будем славить Его прямо сейчас.

Возможно, вы молоды или не очень, это не важно. Бог вас любит, несмотря на все ваши промахи. Он любит вас, несмотря ни на что. Сила Божья на этом месте прямо сейчас. Не нужна огромная толпа людей, чтобы воздать Ему хвалу. Только ты и Господь Бог. Только ты и Бог. Воспользуйтесь этой возможностью и расскажите Богу обо всем, что вас расстраивает, что вас обижает. Я призываю вас сейчас обратиться к Нему самим, кто бы вы ни были и где бы вы ни были, в комнате. Например, с вами лучший друг, подруга, девушка, парень, мама, папа, муж или жена. Я призываю вас воспользоваться этой возможностью, чтобы поклоняться Богу, кто бы рядом ни находился, неважно, тот, кто в вас больше, чем тот, кто в мире. Мы служим с вами удивительному Богу. Аллилуйя!

Да, это было здорово, прекрасное время. Я чувствую, что времени было мало. Вы можете зайти на мой сайт www.kentonjones.net. Вы можете связаться со мной в Твиттере, собака Кентон Джонс, и я отвечу вам в Твиттере. Или если вы на Facebook, Кентон Джонс Фэн, ставьте «нравится». Так вы можете поддержать связь со мной. Зайдите на мой сайт, там вы узнаете, где я буду в стране. Надеюсь, мы сможем встретиться и пожать друг другу руки, а также обняться. А сейчас будет, правда, весело. Мы в одном клубе для Иисуса. Это был Кентон Джонс. Люблю вас.

0: наконец-то наступила тишина. Всю ночь братья-пеликаны Джейкоб и Джек спорили о том, как лучше ловить рыбу для свадебного банкета наших друзей, зябликов Фионы и Фредди. Свадьба состоится после обеда, но до сих пор мы видели больше руганий, чем рыбы.
1: Я не буду ловить рыбу, пока ты не признаешь, что я лучший рыбак, чем ты. Ха. Я им был с тех пор, как мы были пеликанышами.
2: Кто сказал?
1: Кто? Все подряд.
2: Я уверен, так думают только рыбы, потому что ты ни одной не поймал.
3: Я лучший?
4: Нет, я!
3: Ну, держись, испытаю я тебя!
4: Чтоб ты не сказал, сделал это я давным-давно!
3: Эй, с дороги уйди, вот тебе мой совет!
4: Мне не нужен совет, вот тебе мой ответ!
3: Ты можешь думать, что лучший, но главный брат я!
4: Нет, я лучше тебя!
3: Посиди здесь немножко, я покажу тебе класс! Оу, я увижу рыбку из облаков!
4: Что за диво? Вижу я лучше орлов!
3: Трудно быть скромным, когда лучший во всем!

0: кажется, я всю ночь так и не сомкнул глаз.
1: Ох, прости, но я тебя не слышу. Я заткнула уши крыльями.
0: Давай, Том, пора просыпаться.
2: Что? Мне приснился такой странный сон. Все шумели, кричали, весь мир перевернулся. Минутку, мир действительно перевернулся.
0: Держись, Том.
2: Рокки, солнце садится. Сейчас вода из озера польется на небо. Как же зяблики смогут пожениться вверх ногами?
0: Погоди-ка.
2: О, хорошо, так гораздо лучше. Мы не опоздали на свадьбу?
0: Нет, мы пойдем, как только прилетит Ясада.
3: Тихо, и впрямь тихо. Что случилось? Неужели те пузыканы и правда что-то поймали?
0: Как знать.
4: Доброе утро, друзья мои.
3: О, доброе утро сегодня не вяжутся в одном предложении.
4: Почему? Это же радостный день.
3: Может, да, а может и нет.
0: Братья-пеликаны всю ночь мешали нам спать. Но улова как не было, так и нет.
4: О,
3: если бы они ловили рыбу так, как и спорят.
1: И Есада, что ты посоветуешь? Свадьба будет сорвана, если Джек и Джейкоб не принесут рыбу, за которую они отвечают.
4: Что ж, все зависит от них самих. Они должны понять, что их поведение создает проблемы для других.
5: Но ты неудачник.
6: Что-то не видно, чтоб в твоем мешке была кефаль.
4: Ребята, вы хоть что-нибудь поймали?
5: Джек не умеет ловить рыбу.
6: Я? Да я поймал рыбы столько, сколько и ты. Ноль.
4: Лучше вам остаться одним и решить это. Иначе вам придется отвечать перед высшей силой. Перед голодными гостями на свадьбе, если вы не поняли, о ком я.

0: занимаются своими делами.
1: Отлично! Тогда вот что. У меня есть задание для каждого из вас. Мэгги, помоги, пожалуйста, Фионе с укладкой перышек. Рокки, побудь рядом с Фредди. Он сегодня так волнуется. Том, тебя я попрошу украсить дерево цветочной гирляндой. И Барри, не мог бы ты присмотреть за цаплями? Они готовят еду и напитки. Проследи, чтобы всего хватило. А я проверю, как там хор. Не уверена, что соловьи уже прилетели. Они ведь так поздно просыпаются.
2: Мэгги, мы должны ей сказать, что у нас нет основного блюда.
3: Имей веру, Барри.

0: Ты понимаешь, что мы не поймали ни одной рыбы, потому что начали спорить?
1: И теперь мы подведем всех на свадьбе.
0: Будь здоров. А Фиона и Фредди доверились нам.
2: Не кажется ли вам, что могло быть иначе, если бы вы ловили рыбу вместе?
1: Нет.
0: Рыбы нет в этом озере.
2: Почему бы вам не попробовать вон там, у высоких камышей? Но в этот раз ловите вместе.
1: Ну ладно, последний раз. Полетели, брат.
0: Только ради тебя.
1: За всю ночь я не поймал там ничего, кроме простуды.

0: Как дела, Барри?
1: Закончились орехи и семена, червяков тоже нет. Напитки почти все выпили. Те птицы хлещут нектар, как воду. И где основное блюдо? Рыба. Нам нужна рыба, иначе свадьба сорвется.
2: «153 рыбки!»
0: Наш самый крупный улов.
1: Вот вы, ребята, рыбы всех форм и размеров. Я знал, что они не подкачают.
3: О, Барри, я как раз хотела спросить о рыбе, но вижу, Джек и Джейкоб выполнили свою работу отлично.
1: У нас все получилось.
3: У нас почти не осталось нектара. О нет, это же катастрофа.
4: Не волнуйся, Мона. Я уверен, что все образуется.
3: О, спасибо, Есадо.
4: Я этим займусь.

0: Это невероятно. Вода превратилась в нектар. Это чудо.
1: Пожелание счастливой паре. Фиона и Фредди, пусть ваша любовь будет бесконечной. Поддерживайте друг друга и для достижения общей цели действуйте всегда вместе.

0: А теперь присоединимся к Моне и всей нашей птичьей семье. Все на пир! Подлетайте, подлетайте!
1: Когда мы действуем сообща, совершаются чудеса, понимаете? А когда рядом и Есада, происходят захватывающие приключения.
2: Мультфильм дублирован студией Эммануил. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Александр Павлик, Юрий Коваленко и Яна Перетядько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин.
1: А у меня тоже есть. В жаркой и красивой Африке, где живет много разных животных, в густых джунглях живут и мартышки. Все мартышки очень дружные, особенно дети. Они вместе играют, ходят в школу и даже занимаются акробатикой вместе. Все знают мартышку Лили. Она очень быстрая, шустрая и веселая. Но у нее есть один недостаток. Лили любит немного преувеличить или даже что-то выдумать, сказать неправду. К примеру, сегодня, когда мартышки возвращались из школы, мартышка Дин делился приятной новостью.
2: Ребята, а я сегодня получил отлично по математике!
3: О, поздравляю!
2: Поздравляю!
4: Молодчинка!
3: Вау!
2: Ты крутой!
1: На что Лили быстро ответила.
5: Подумаешь! Хотя, молодец, конечно, но вот я сегодня получила целых 3 отлично по рисованию, математике и природе. Вот.
1: Это была неправда, но Лили очень хотелось, чтобы другие мартышки тоже ею восхищались. После обеда все мартышки встретились на полянке, кроме Марты. Она почему-то задерживалась.
6: «Смотрите, смотрите, мне посылка от бабушки пришла!»
1: Вдруг на полянку с восхищенным криком, с коробкой в лапках прибежала Марта.
7: «Ой, вау, сколько конфет!
2: Ух ты! Здорово!
7: Ой, класс! Какие там леденцы!
8: Сколько сладостей!
7: Ой, это что, шоколадки?»
1: В коробке было много разных вкусностей и сладостей. Лили с восторгом смотрела на посылку, а потом сказала.
5: «Ой, это ж надо такое! Вот так совпадение! Мне тоже пришла посылка, даже 2, и в 2 раза больше!»

0: дальше. И там тоже столько конфет и шоколада, и даже платье есть. Угу. Вот.
1: Ух ты!
0: Покажешь? Спросила Биби.
1: Конечно, покажу.
0: Ладно, все, давайте играть. Побежали, побежали.
2: Быстро решила закончить разговор Лили. Так было почти каждый день. Лили всегда чем-то хвасталась и что-то придумывала. То она смогла перепрыгнуть аж через 5 деревьев одним прыжком, то она насобирала целый мешок бананов, то она ходила сама в горы, то ей подарили новый телефон. У Лили всегда было что-то лучше, больше и новее, чем у ее друзей. Через некоторое время друзья поняли, что Лили выдумывает, и даже перестали ей верить. Но Лили этого не замечала. Она продолжала выдумывать о себе разные истории и хвастаться тем, чего на самом деле не было. Родители неоднократно говорили Лили, чтобы она не обманывала, что это нечестно и может плохо закончиться.
0: «Ну а что здесь такого? Я же без злого умысла. Я просто так, чтобы интересней было»,
2: – оправдывалась Лили.
3: «Доченька, послушай меня. Просто так ничего не бывает. Все имеет свои последствия»,
2: – объяснял папа. Но Лили была уверена, что чуть-чуть приукрасить свой рассказ никому не повредит. Приближался очень важный день для Лили, ее день рождения.
0: А у меня в следующую субботу день рождения!»
2: С восторгом говорила Лили.
0: «Приглашаю вас всех и жду с нетерпением!»
2: Целую неделю Лили ждала субботы. Наконец этот день настал. Родители поздравили свою доченьку и приготовили праздник. Мама испекла торт, папа надул шарики и украсил все гирляндами. Все было так ярко и так красиво. Лили надела красивое платье и ждала гостей. Но прошел час, два, а никто не приходил. Нарядная Лили сидела и плакала. Она не могла понять, почему никто не пришел ее поздравить. Вдруг открылись двери, и в комнату вошел Дин.
4: «Эй, Лили, с тобой все в порядке? Почему гулять не выходишь?»
0: «Гулять? У меня же сегодня день рождения! Я вас всех в гости жду! Я же вас приглашала! Заранее вам всем говорила!»
2: Сквозь слезы объяснила мартышка.
4: «Как день рождения? Это что, правда?»
0: «Конечно, правда!» —
2: возмущенно ответила Лили.
4: «Прости, Лили, но мы уже так привыкли, что ты все выдумываешь. Мы подумали, что это ты тоже все придумала».
2: Лили стало очень стыдно перед своими друзьями. Оказывается, все знали, что она говорит неправду, и все потеряли доверие к ее словам.
0: Я говорила просто так. Я думала, я больше так не буду.
2: Пробормотала Лили.
4: Было бы классно. Слушай, ты это, оставайся здесь и никуда не уходи. Я сейчас.
2: Сказал Дин и выбежал из комнаты. Через несколько минут все друзья были в сборе.
5: С днем рождения! Поздравляю!
6: Поздравляю!
7: Вот, держи, это тебе.
4: С днем рождения!
0: Ура!
2: Они принесли подарки и цветы для Лили. Мартышка попросила прощения за то, что говорила неправду, и пообещала быть честной с ними. После таких приключений Лили все поняла. И как здорово, что есть друзья, которые верят в нее.

все. Каждое слово, которое мы говорим, имеет смысл. Поэтому нужно следить за своими словами. Ведь что-то сказанное просто так может кого-то обидеть.

Сегодня мы продолжаем разговор на непростую тему «Интимная жизнь, спасительные табу». Мы остановились во время завершения первой части нашего вечера на важнейшей истине о том, что Божьи законы – это законы жизни. Это законы, которые раскрывают, как устроена сама ткань, сама материя жизни – это матрица устройства мироздания. И потому чрезвычайно важно жить по этим законам хотя бы для того, чтобы не умереть, хотя бы для того, чтобы вот здесь уже, на земле живя, иметь ту самую жизнь с избытком, о которой говорил Иисус Христос, Спаситель. Скажите, что вы видите на экране? Как бы вы обозначили, что это такое? Кто-то говорит, вода. Есть ли те, у кого более научный склад ума? Формула воды. Ой, какая благодать. Да, H2O. H2O – две молекулы водорода, одна молекула кислорода. Простейшая формула. Это чудеснейшее вещество на нашей Земле. И вот кто-то мог бы сказать, ну, подумаешь, лишняя молекула. Молекула туда, молекула сюда, заповедь туда, заповедь сюда. Давай мы возьмем и вот такую формулу вот предложим. H2O2. Вот. И также будем ею мыться, также будем ее, не разбавляя, пить. То есть будем жидкость жидкостью, подумаешь. Что это такое, кто знает? Перекись водорода. Представляете себе, малюсенькая разница, вместо одной молекулы – две молекулы кислорода. Но в реальности получается нечто совершенно отличающееся. Вот это иллюстрация того, что происходит, когда мы нарушаем заповеди Господни. Это заповеди жизни. Потому я надеюсь, что вот то, что мы будем рассматривать сейчас, все эти формулы, все эти запреты, все эти спасительные табу, мы воспримем именно так, как Господь их и замыслил, для того, чтобы нас оградить. Итак, каковы же эти заповеди? Я в своем изложении расположил их так, чтобы начать с самых неприемлемых для большинства представителей общества, то есть начать с тех, которые, ну, как бы автоматически подразумеваются мерзостью и неприемлемы, и затем мы будем двигаться в сторону того, что в современном обществе, в зависимости от региона, конечно же, есть разница, но тем не менее становится все более и более общепринятым, дозволенным и даже в некоторых случаях похвальным. Итак, первое табу, первый запрет. Книга Левит, 18 глава, 23 стих говорит: «Ни с каким скотом не ложись». Ну, тут комментарии излишние. Это именно 18 глава книги Левит, то есть это законы о мерзости интимных отношений. То есть речь не идет о том, что нельзя спать с кошкой, которая ваш сон охраняет на подушке рядом. «Ложись» в Библии – это эвфемизм, описывающий что? Интимную близость. Итак, это то, что называется скотоложество. В книге Левит в 20 главе, в стихах 15 и 16 написано, что те, кто эту мерзость осуществляет, сказано, кровь их на них, то есть они сами несут свою вину. И это же повторяется и в апостольских писаниях. Первое послание Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 10 говорит. 1 Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр». Закон добр, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников и для всего, что противно здравому учению». То есть подтверждается в новозаветную эпоху запрет на эту девиацию, на интимные отношения с животными.
Ну, и я вас прекрасно понимаю, некоторые из вас выражают сейчас такое вот состояние души, что, ну, просто, знаете, как говорится, плеваться хочется. И в действительности это есть реакция любого здравого, здорового человека. Сказано, это мерзость. Это первое табу. Рассмотрим следующее. Книга Левит, 8 глава, 6 стих. Сказано так. «Никто, никакой родственнице по плоти не приближайся». По-прежнему 18 глава книги Левит рассматривает законы об интимной близости. И таким образом это запрет на что? На кровосмешение. Второй термин – инцест. Это запрет на интимную близость с родственниками. И вот здесь, в 20 главе книги Левит, в 17 стихе, разъясняется природа этого эвфемизма. Эвфемизм – это литературный прием, который позволяет о чем-то, что считается постыдным, говорить, используя другие термины. Ну вот, послушайте, 17 стих. «Если кто возьмет сестру свою». Что означает в Библии «взять»? Вот когда мужчина берет женщину, это что? Это описание как раз-таки взаимоотношений между ними. Так, «если кто возьмет», дальше сказано, «и увидит наготу». Что значит «увидеть»? Это тоже эвфемизм. Увидеть наготу в Библии означает вступить в интимную близость. Дальше, она увидит наготу его. Сказано, это срам. Он, еще один эвфемизм, открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. То есть такие слова, как возьмет, увидит наготу или откроет наготу, все это описывает интимную близость в фразеологии Священного Писания. И это запрещено. Кровосмесительные связи, инцест запрещен, и сегодня наука дает, по крайней мере, отчасти ответ на вопрос о глубинной мудрости этого запрета, потому что у близких родственников негативные рецессивные признаки, которые передаются по наследству, соединяясь, очень часто приводят к чему? К рождению каких-то детей с уродствами и так далее. То есть сегодня мы отчасти можем уже сказать, как мудр наш Творец. Он сказал, что это стража жизни, это именно спасительный табу, и это в действительности так. Следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 22 стих говорит, «Не ложись с мужчиною, как с женщиною». Это мерзость. В книге Левит в 20 главе, в 13 стихе написано для описания представителей одного пола и интимной их жизни сказано, они сделали мерзость. Это в современном обществе называется гомосексуализм, связь интимная с представителями одного пола. И этот запрет повторяется, как и многие иные, и в апостольских писаниях. Давайте посмотрим на книгу послания апостола Павла к римлянам, первую главу. Римлянам, первая глава, стихи с 24 по 27. Сказано, «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог, то есть отдал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. То есть вы видите, что Священное Писание здесь в первой
первой главе послания апостола Павла к римлянам описывает и так называемый женский гомосексуализм, и мужской гомосексуализм. И другое является мерзостью, и то, и другое является нарушением Божьих законов жизни. И очень интересно отметить, что то, как сегодня, спустя несколько десятилетий после так называемой сексуальной революции, стали смотреть на вопросы гомосексуализма, и вот нынешнее понимание так называемой науки, в особенности в западных странах, оно фактически никогда не было наукой предложено. Вот небольшая история этого вопроса. Так называемый справочник по диагностике и статистике, который в 1973 году был издан Американской психиатрической ассоциацией, вот там вот в 1973 году впервые за историю этого вопроса вот в современном обществе, в истории нового времени, уже гомосексуализм впервые не был назван девиацией, сексуальным отклонением. Это было в 1973 году только. И это было не следствием исследований, научных методов, это было следствием общественного давления, потому что психиатры, входившие вот в эту ассоциацию, они оказывали давление на своих коллег. Ну, представляете, если твой друг тебе говорит: «Ты что, меня считаешь ненормальным? У меня же образование, у меня, как говорится, докторская степень в этом вопросе и так далее. У меня девиация». То есть это было общественное давление. И потом, когда дальше вот этот процесс стал развиваться, то уже и Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, также

же, она поддалась общественному давлению, и вот получается, в новейшее время, только лишь в 1992 году, то есть совсем недавно, только в 1992 году Всемирная организация здравоохранения тоже изъяла гомосексуализм из-за перечисления девиаций, отклонений в нормах сексуального поведения. То есть все это, вот в особенности в западных странах, распространяется теперь как просто альтернативный вариант. Но этому изначально и до сих пор никогда не было надлежащего исследования дано, чтобы взять и поменять. Так наука не работает, дорогие. Наука – дело серьезное, она имеет отношение к наблюдению, к фиксируемости и к проверке выводов. Ничего подобного не было вот в случае, когда общество современное стало относиться вот к этой девиации совершенно не так, как заповедует Господь. Итак, мы рассмотрели гомосексуализм. Это нарушение воли Божьей и заповеди Его в отношении интимной жизни. Посмотрим на следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 19 стих. Левит 18:19 написано: «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу». Открыть наготу, как вы помните, это эвфемизм, означающий вступить в интимную близость. В 20 главе книги Левит, 18 стихе, чуть по-другому сказано: «Во время болезни кровоочищения». То есть это запрет на интимную близость во время менструации. И очень важно отметить, что это положение повторяется и позже в Священном Писании. В частности, в книге пророка Иезекииля, давайте посмотрим на 18 главу, стихи 5, 6 и 9. 18 глава, 5, 6 и 9. «Если кто праведен и творит суд и правду». И дальше описывается этот праведник. Сказано, например: «На горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается». И дальше иные признаки даны. И вот в 9 стихе написано: «Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник». Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. То есть это вновь вопросы жизни и смерти. Вот так вот дело представлено в Священном Писании. И сегодня вновь мы живем в то время, когда, с одной стороны, многие отходят от божественных норм, а с другой стороны, все больше и больше научной информации появляется, которая показывает оправданность и великую мудрость и спасительную силу этих древних постановлений. Когда Господь дал все эти законы, медицина в сравнении с современным, теперешним уровнем была в зачаточной стадии развития. А сегодня мы гораздо больше можем об этом знать. Поэтому давайте посмотрим на медицинский фактор. Мы стараемся оперировать официальными научными источниками, потому что мнений предостаточно. Так вот, что написано в Малой медицинской энциклопедии? Цитирую. «В период менструации недопустимы половые сношения». Светский научный справочник. Или же Большая советская энциклопедия. «Половые сношения на время менструации исключаются». Таким образом, мы находим, что есть причины, о которых нам сегодня нет нужды говорить, потому что не достанет времени. Но вот и этот запрет, оказывается, также имеет свои научные, глубоко уходящие в сами механизмы, имеющие место в организме женщины, основания. Вот каков наш Господь. Он в действительности, давая какие-то законы, дает, потому что такова жизнь, таково устройство жизни. Ну и здесь интересно было бы отметить также и психологический фактор, который учеными сегодня открыт. Это так называемый принцип маятника во взаимоотношениях. То есть, если двое постоянно рядом, то наступает время, когда нужно немножечко отдалиться друг от друга.
Для того, чтобы не наскучить друг другу, для того, чтобы

чтобы вновь испытать необходимость и оценить ценность этого великого Божьего дара интимной близости. Как написал известный француз Франсуа де Ларошфуко, психологический фактор здесь действует. «Разлука, – пишет он, – ослабляет мелкие страсти и усиливает большие, так же, как ветер задувает свечи и раздувает пламя». То есть вот те современные пары, которые пользуются неестественными способами воздействия на женский организм, принимая соответствующие противозачаточные средства, где менструация регулируется, хочешь раз в квартал – пожалуйста, хочешь раз в год – пожалуйста, или вообще можно ее прекратить, вот сколько лет не нужно, столько и не будет, то в результате вроде бы теперь, как говорится, ну никаких ограничений, пожалуйста, упивайся любовью. Что происходит через время, это становится пресным и даже отталкивающим. И при исследовании оказывается, что вот это вот маятникообразное движение желаний, оно является огромным благословением. Я не говорю уже о медицинском факторе. Итак, это еще было одно спасительное табу – запрет на интимную близость во время менструации. Посмотрим на следующий запрет. Книга «Исход», 20 глава, 14 стих. Это 7 заповедь десятисловного закона Божия. Там написано «не прелюбодействуй». «Не прелюбодействуй». Что означает этот термин? Фактически, за исключением церковного контекста, термин «прелюбодеяние» в современном русском языке уже практически не используется. Правда? Прелюбодеяние. То есть так говорят только люди церковные, те, которые знают библейский язык, язык синодального перевода Библии. Что такое прелюбодеяние? Давайте посмотрим на определение. Новый словарь русского языка говорит, это нарушение супружеской верности мужем или женой, внебрачная любовная связь. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит, что это плотская неверность лица, состоящего в супружестве. Таким образом, сама вот эта заповедь, она имеет базовый, довольно ограниченный смысл. То есть это двое уже состоящих в интимной близости. То есть это муж и жена, которые уже любят друг друга. Если посмотреть на этимологию этого слова, то есть всмотреться в происхождение основных составляющих частей этого термина, то получается, что здесь у нас приставка «пре», это сокращенное от «пере», то есть, да, то есть выходя за границу, дальше «люба», «любовь» и «деяние». То есть дословно что получается? Деяние в любовной сфере, в интимной близости, которое перешагивает за уже имеющиеся отношения, прелюбодеяние. В подлиннике же, в древнееврейском языке, на котором были даны нам 10 заповедей, здесь используется термин «наав», и означает он «нарушение супружеской верности». И Библия уточняет, книга Левит, 20 глава, 10 стих говорит, кто будет прелюбодействовать с женою замужнею. Прелюбодеяние – это заповедь, которая относится к людям, уже состоящим в отношениях интимной близости. В книге пророка Иезекииля в 16 главе, в 32 стихе прелюбодеяние определено так. Сказано «вместо своего мужа других». Это еще один отдельный запрет, запрет на нарушение супружеской верности. Посмотрим теперь на книгу Второзаконии, 22 главу, стихи 20 и 21. Там описывается еще один запрет, еще один закон жизни. Второзаконие, глава 22, стихи 20 и 21. «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Что такое блудодеяние, в отличие от прелюбодеяния? Блудодеяние, согласно Библии, в данном случае – это интимная близость до брака.
Это интимная близость до брака. И это названо срамным делом. Посмотрим, как рядышком здесь, в 23 главе книги Второзакония, в 17 стихе этот запрет выражен. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых». То есть добрачная интимная жизнь является мерзостью, является срамным делом, является нарушением воли Божьей. Мы посмотрим в качестве иллюстрации на трагедию, которая имела место в жизни патриаршей семьи. Книга «Бытие», 34 глава, стихи с 1 по 3 и 31. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Пока сделаем паузу. Что произошло? Чувство есть? Он ее любит? А что означает фраза «говорил по сердцу девицы»? Он ей тоже нравится. То есть взаимные чувства, так? Взаимные чувства. Ну и как сегодня, к сожалению, многие мыслят? А что еще надо? Я его люблю, он меня любит. Это достаточное основание для того, чтобы мы теперь стали одной плотью. Какая там нужна нам печать? Разве вот, как говорят, эта бумажка из ЗАГСа, разве как-то поможет нашим отношениям? Послушайте, дорогие, как Библия оценивает вот это состояние взаимоотношений. 31 стих 34 главы говорит: «Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Итак, блудодеяние – это еще один запрет для сохранения святости, для неосквернения тела человека. История древних цивилизаций показывает, что все цивилизации, как правило, проходили через определенные закономерные этапы развития. На первых порах обыкновенно строго запрещались добрачные и внебрачные интимные связи. В результате общество строилось на здоровых основах, и цивилизация, страна, край очень многого достигали в плане науки, в плане искусства, архитектуры и так далее. Но потом обыкновенно, когда та или иная цивилизация достигала расцвета, то теперь ослаблялись нравственные устои, народ начинал потакать своим страстям, начинался разврат, нарушение и разрушение семьи, альтернативные формы проживания и так далее. И без исключения со всеми цивилизациями в исторической перспективе все они, когда вот нравственность падала в вопросах интимной жизни, эти цивилизации исчезали. Чего стоит только вот история Рима, Железного Рима, с высочайшим уровнем развития многих отраслей знания, инфраструктуры, армии и так далее. Кем он был завоеван, Рим? Варварами. Людьми с примитивной по сравнению с римской культурой, системой правления и так далее. Потому что общество уже разложилось изнутри. Все, нет возможности обществу продолжать жить, если нарушаются Божьи принципы взаимоотношений. Потому, когда мы говорим с вами о спасительных табу, это в действительности то, что спасает нас. Еще книга «Бытие», 38 глава, стихи с 8 по 10, использует имя «Онан», которое ошибочно стало использоваться для обозначения онанизма, как способа самоудовлетворения. И хотя этот термин невеен, что касается использования имени Онана, потому что Онан при исследовании не занимался онанизмом, он, сказано, входил к жене брата своего. Входить означает, он вступал в интимную близость. Тем не менее, мы смотрим на первое послание Коринфянам, 6 главу, стихи 9 и 10, где сказано, что неправедные царствия Божье не наследуют. И в том числе вот перечисляются некоторые малакии. Вот малакии, они не наследуют Царствие Божие. Кто они такие? Посмотрите, что говорит Даль. Малакия – это рукоблудие. Онанизм – это пагубный порок скотской похоти, говорит Даль.
Дальше мы смотрим на словарь русских синонимов. Там написано «малакия» – это мастурбирование, рукоблудие, мастурбация, ипсация, онанизм и так далее. То есть, когда мы исследуем этот термин с точки зрения его изначального значения, то мы находим, что самоудовлетворение, оно нарушает целый ряд Божьих заповедей. Господь установил в организме мужчины механизм саморегуляции, который называется полюцией, когда вот накопившаяся сексуальная энергия просто ночью выбрасывается, и человек может продолжать жить по воле Божьей. И, наконец, последняя книга Иезекииля, 16 глава, 17 стих говорит: «Мужские изображения ты сделала и блудодействовала с ними». И там описывается образный язык, но суть одна – порнография, фетишизм, сексуальные игрушки и так далее. Христос говорит, если кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть тот, кто смотрит с похотью на картинку какую-то, на какой-то образ, тот уже нарушает Божью волю. Итак, наша тема сегодня – спасительные табу. Если в жизни кого-то из вас было что-либо из нарушения воли Божьей, знаете, Господь говорит: «Я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши, не губи самого себя». И такими были некоторые из вас, но осветились, но очистились. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи. Живите по законам жизни, и да благословит вас Господь.

Сегодня мне хочется говорить на эту тему, но назовем тему так, что есть ли у верующих обязанности и долги. Обязанности и долги. Мы знаем, что есть на земле земные долги, бывают земные долги, которые мы обязаны вернуть, и они оказывают на нас определенное давление, действия становятся нашей ношей, бременем. И мы стараемся и прилагаем все усилия, чтобы вернуть долги. То есть мы понимаем, что вот сейчас, допустим, все хорошо, мы имеем какой-то праздник, имеем день рождения, но мы понимаем внутренне, что у нас есть как бы неоплаченный долг, который нам важно. И это дает нам такую серьезную такую целеустремленность, чтобы нам... На земле есть такое, да. И в Библии об этом говорится много, и сказано, что... Должник, он становится как бы рабом взаимодавца, то есть тот, кто дает взаймы. Это так некое рабство, и это может быть также касаться банков. Мы понимаем. Но есть ли на самом деле у верующих настоящий долг, вот именно долг, который Господь возлагает на нас? Есть долг какой-то от Бога. Есть ли, есть долги, которые мы сами как бы ну, на себя возлагали, да? То есть мы берем какое-то обязательство. Есть ли у нас обязанности на земле? У нас есть определенные обязанности. Мы, например, как я уже сказал, допустим, вечером сидим с друзьями или молодежь, общаются, и, может быть, даже у них им хорошее время, и у них сауна, но они понимают, что утром я обязан, просто обязан пойти на работу. Есть обязанности, которые в трудовом договоре, что человек обязан вот столько часов отработать в смену или в утреннюю смену. Это его рабочие обязанности. И как бы не было ему хорошо, и как бы ему не хотелось выспаться, и как бы ему не хотелось отдохнуть, он понимает, что есть обязанность. Есть обязанности учебы, когда школьники развлекаются, справляют день рождения, не знаю, общаются с друзьями или сидят в чате долго и слушают музыку, и у них замечательное время, но вдруг... Они понимают, что утром вот хочешь, не хочешь, но надо идти. И поэтому у многих понедельник считается тяжелый день. Я не говорю о тех, кто там пьянствует и так далее. Нет, я говорю вообще, что люди после отдыха, они расслабляются, им хочется еще отдохнуть, но надо идти. И вот это обязанности по учебе, по работе. Есть обязанности именно врачей. Они тоже люди, они тоже отдыхают, они, им тоже нужен покой. Но у них есть обязанности выполнять операции там, и так далее. Во всем очень важно не сделать ошибки. Знаете, я шел как-то по больнице. Ну, мы часто видим такую картину. Кто-то идет с целой такой пачкой пробирок, там несут анализ крови, например, куда-то. И очень важно это не перепутать. Знаете, у некоторых бывало, что кто-то перепутал анализ, то есть... И случайно ему причислили совсем неправильный диагноз, а потом обнаружили, ой, нет, мы перепутали, то есть как бы сделали повторный анализ. Так вот, есть у всех разные обязанности на земле, разнообразные. Но есть ли у нас обязанности от Господа? Есть ли то, что Бог ожидает от нас? Поэтому Священное Писание хочу открыть из первого послания к Коринфянам, 9 глава. И это важно нам знать. 1 Коринфянам 9 глава, Павел говорит в 15 стихе, «Если я благовествую, то мне нечем хвалиться, это необходимое, 16 стих, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую». То есть вот есть такое «обязанность моя». Вот обязанность моя, это обязанность каждого из нас. И когда мы с вами читаем Евангелие, например, Евангелие Матфея, и оно замечательное, на самом деле читаем и Нагорную проповедь, и 8 главу, и там такие чудеса. И вдруг мы приходим в 9 главу, и конец 9 главы, и там Матфея 9:35 и 10 глава. И вдруг начинается «жатвы много, а делателей мало». Молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. И вот как будто бы обязанность, то надо молиться, но и не только это. А потом призвал 12 учеников, и начинается 10 глава. Итак, когда мы идем, читаем Евангелие Иоанна 9 глав, и все так хорошо, и вот служение Иисуса, и вдруг он говорит, идите, я посылаю вас.
и у нас, на нас ложится какая-то обязанность. Вот мы в церкви сидим, хорошо, мы слушаем, а еще если к нам гости приедут, или Господь благословит какого-то брата словом хорошим, или что-то, мы такие благословенные, слава Богу, да, аминь. Вот. И вдруг проповедник, гость, или пастор, или миссионер вдруг говорит: Господь посылает вас на служение. И вдруг мы приходим в реальность. У меня, оказывается, есть обязанность. 9 глав мы считаем с услаждением. Там так все хорошо. Там, ну, замечательно. Иисус ходил по всем городам и селениям, исцеляя, проповедуя в синагогах, изгоняя всякую, исцеляя всякую немощь, и изгоняя бесов. И вдруг созвал их и отправил. И вот здесь немножко дискомфорт может быть. То есть есть, конечно, замечательные люди, которые говорят: Господь, да, я готов, вот, прямо сейчас. Но есть и другое переживание, потому что и там об этом именно сказано. И поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки, 9 глав, все хорошо. Но в конце 9 главы вдруг Господь говорит: иди благовествуй Царство Божие. Он говорит: ну, позволь мне похоронить отца и мать. Ну, это моя обязанность, как бы, или мой долг. Похоронить, конечно, он не имел в виду, что вот сейчас похороны, а имел в виду, наверное, вот надо, ну, досмотреть родителей, скажем так. Но Господь говорит: позволь мертвым это сделать. Вот такой афоризм такой, да такой вот прообраз. Вот, позволь. Луки 9:59. Видите, мы читаем 9 главу, и он говорит: ну, ты иди и благовествуй Царство Божие. Предоставь мертвым это сделать. Ну, да, есть люди разные, есть, которые мертвые духовно. Есть ли такие вот, ну, вот так Господь сказал. Здесь можно по-разному понимать. Есть общество, которое похоронное, да, есть такие люди, которые, ну, вот они выполняют свои обязанности. Я помню, один служитель, один человек у нас стал верующим в 80-х. Вот, он из этого общества, где проводил похороны. И второго человека также знаю, директора другого общества тоже. Мы с ним молились, он тоже каялся в грехах, принимал Иисуса, мы на Фейсбуке переписываемся. Он уже в возрасте. Ну вот Господь говорит: предоставь им. То есть есть люди, есть похоронное бюро, есть родственники. Ну, как угодно, но почему Иисус так говорит? Потому что говорит: иди благовествуй, это очень важно. То есть не каждый из нас может, не каждый миссионер может успеть попасть на похороны своих родителей, если особенно он находится в другой стране, там, или где-то в Африке. И всякое бывает. Потому что самое важное сейчас – это обязанность, это проповедовать Слово Божие. Знаете, Господь спрашивает, есть ли у нас, как бы, есть ли у нас с вами долги? Вот если мы спросим, есть ли у нас какой-то долг? Некоторые скажут: о, у меня нет, слава Богу, никаких долгов. Например, у вас есть пенсия, вы что-то немножко там откладываете и внукам помогаете. Но Бог говорит, что, оказывается, у нас есть долг. И Он говорит об этом Римлянам, 13 глава, что не оставайтесь никому должным ничем, то есть возвращайте долги, если что-то взяли в долг, но не оставайтесь никому должными, кроме взаимной любви. Оказывается, у нас есть обязательство любить. Это вообще красивое слово, да? Это прекрасно. Ну, если бы нам сказали: вы знаете, у каждого из вас есть долг, там, несколько тысяч евро, вы должны это внести куда-то в церковь. Нет, слава Богу, такого нет. Но долг любить, он тоже непростой. И если мы начинаем в это слово разбирать, то, значит, любить надо же и врагов, согласитесь, да? И любить надо тех людей, которые страдают и мучатся в своих физических проблемах, и это нужно любить делом, то есть это значит не только словом, не только устами, но делом и истиной. И вот это уже становится обязанностью. И вот здесь, получается, мы читаем Луки до 9 главы, и вдруг в конце Господь говорит: ты иди благовествуй. Ну что может быть важнее, чем похороны? Что может быть важнее для человека, чем последний путь проводить своих любимых людей? Собираются все родственники, собираются все родные. Иногда на похоронах встречаются, и вот на свадьбах, там, ну иногда на днях рождения, кто может. И тем не менее Господь ставит выше вот этой обязанности. Он ставит проповедь Евангелия. Поверьте, наш Господь истинный. Он никогда не говорит что-то неистинное. Скажите аминь. Он говорил часто: истинно, истинно говорю вам. Вы знаете, как сейчас люди говорят, ну прямо вот, я говорю, ну,
а сколько мяса положить? Они говорят, ну вот фермер говорит, вот этого достаточно. Иначе будет мясо-мясо. Как бы не плов, а будет мясо-мясо. Ну, так некоторые сейчас говорят, два раза слово там какое-то. Иначе будет, ну, мясо-мясо, как бы не плов, а... Ну, люди по-разному говорят. Сейчас не будем о еде. Но вот когда Господь говорит, истинно, истинно говорю вам, это два раза. Это, говорит, настолько важно. Истинно, истинно говорю вам. Вот, никто не придет к Отцу, как только через... И так далее, другие слова. Истинно, истинно говорю вам. И вот в Писаниях Господь говорит, оказывается, у нас есть такой долг, это любить людей. И вот мы, я повторяю, читаем Луки 9, и вдруг наступает 10 глава. И Господь говорит, жатвы много делаете или мало? Повторяю, Матфея, читаем 9 главу, конец главы, 35 стих, ходил по всем городам, потом говорит, жатвы много делаете или мало? Молите Господина жатвы. И вот здесь прекрасные главы, которые рассказывают чудеса и знамения, и замечательное учение Иисуса о любви, вдруг останавливаются, и в середине нашей христианской жизни мы получаем заповедь Господа или Его обязанность, то есть, которую Он нам вдруг говорит, «Идите, я посылаю вас». И он говорит, идите, я посылаю вас, как овец среди волков еще. То есть сразу говорит, вы будете подвергаться опасностям. Вы будете подвергаться рискам. Но Господь говорит, идите. Хорошо. Потом он учит нас две главы, ну там полторы главы, допустим, он учит немножко в 9 главе, больше в 10 главе. И в 11 главе окончил наставление ученикам своим, пошел опять проповедовать в их города. Вот Господь сказал нам это учение. И вот мы с вами пройдем, поговорим о евангелизме, библейскую школу пройдем о евангелизме, и дальше пойдет какое-то другое учение. Но эта обязанность остается. Согласитесь, правда же? Эта обязанность остается. И мы пойдем дальше. А потом к Иисусу уходит, и вдруг он говорит, напоминает самую главную обязанность. Идите, проповедуйте по всему миру. Он уже не учит их много. Вот 40 дней он им являлся после воскресения. Он уже не учит их так, как на горную проповедь. Он им говорил о Царстве Божьем. Но основное, что он сказал им, идите проповедуйте Евангелие, идите научите все народы. И поэтому, когда мы с вами идем Божьим путем, то в середине нашего пути, а может быть и в самом начале, вдруг кто-то нам говорит, брат, позови другого кого-то, расскажите кому-то, позови своих детей, да, позови сотрудников, позови там соседей, скажи кому-то тоже, сестра, позови своих родственниц, родственников, позови. Одна женщина в России, она услышала вот этот текст Библии, «Спасешься ты и весь дом твой». И она это приняла буквально. Она жила в доме, в девятиэтажном доме. И она, ну, так поверила, что это не в смысле касается ее семьи, от дома, где она живет. И она стала за этот дом молиться и свидетельствовать. И около 50 человек обратились к Богу из этого дома. Дадим хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Смотрите, она приняла это как обязанность. Она вот приняла вот так верой. И она начала, и смотрите, что сделал Господь Бог. Можно сказать, в доме вспыхнуло пробуждение. В этом большом доме это... И вот один пастор, кто учился в библейской школе, он рассказал вот о своей прихожанке. И Господь, слава тебе. И вот это настолько серьезно. Есть ли у верующих обязанности? Есть ли у нас долги? Хорошо. Иисус говорит, Павел говорит, если я благовествую, мне нечем хвалиться. Это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. И если я буду делать добровольно, то я получу награду. И вот здесь награда. Это то, что происходит, когда мы добровольно. А если мы только выполняем обязанность, то есть необходимую обязанность, то есть если, ну, просто, скажем, если добровольно, награду, а если не добровольно, то как бы вынужденно, но как-то принуждает. Вот Иисус говорил, понудил их в лодку и сказал, идите, отправьтесь на ту сторону, идите. То, говорит, я только исполняю веренное мне служение. И поэтому, если мы только как обязанность, ну, я должен, и вот, допустим, священник пошел, это его обязанность, это его очередь, он должен сказать, это только исполнение служения. А вот если добровольно, то есть, да, Господи, я пойду, да, Господь, я хочу, да, Господи, я поеду, да, вот я, пошли меня, Господь, пошли меня, сказал Исаия, вот это добровольное служение. И не так, когда нам скажут, вот мы должны проповедовать. Мы говорим, ну, может, не я, может быть, то он, но не я. Ну, как это я? Ну, вот, нет. Исаия, когда услышал голос Божий,
когда он увидел славу Божию, и он увидел свои недостатки в свете славы Божьей. Знаете, когда мы приходим в церковь, мы останавливаем все заботы, все дела, и вдруг в церкви, я верю, именно в церкви мы можем иногда почувствовать во время поклонения, пения, а вот это было неправильно, а вот это вот я сказал не так, или вот это вот, а я там мало читал, допустим, Библию или что-нибудь, или мало искал тебя, или обиделся, и, о, Господи, прости. И вот когда Исаия говорит, горе мне, я человек с нечистыми устами, я неправильно разговаривал, я неправильно что-то говорил кому-то, да, он это увидел, проблему речи, проблему лишних слов, может быть, или неправильных слов, или конфликтов. И Господь говорит, вот я очищаю твои уста. Грех твой очищен. И он говорит, коснулся уст, вот это коснулось уст, это жертвенника

грех твой очищен, беззаконие удалено. И тогда я услышу голос, кого нам послать, кто пойдет за нас. И пророк говорит, вот я, пошли меня. Пророком быть очень тяжело. Это сказать людям не всегда то, что они хотят. Как раз наоборот. Сказать то, в чем они критически нуждаются, и они идут порой неправильно, или они идут не в том направлении. Но сказать именно то, что хочет Бог, чтобы направить их, чтобы они выполнили свое предназначение, чтобы были угодными Богу и так далее. И вот пророк, увидя славу Божию, он говорит, вот я, пошли меня. Когда буду делать добровольно, я получу награду. И Павел еще без возмезда часто делал. То есть одни церкви ему помогали, а другие церкви он просто отказывался. И он, чтобы им дать какой-то пример, он пытался шить палатки, там что-то делать в Коринфе, например, ремесло было. Он пытался заработать эти финансы и показать им пример. Он говорит, я во всем показал пример, как нужно поддерживать слабых, как нужно помогать другим. Вот. И он говорит, я не пользовался своей властью. Что же это власть? Власть — это право быть накормленным. И вот об этом Иисус говорит в Евангелии. Он говорит в Евангелии Матфея 10 и Луки. Он говорит, ешьте то, что вам предложат. Потому что трудящийся настоит своей награды. И поэтому, когда вы проповедуете слово, то Господь говорит, вам предложат, ешьте, и не переходите из дома в дом. В смысле, вот будьте верными вот этому месту. И есть в этом определенные причины. Вот. И когда мы, если мы покинем дом, то эти люди могут обидеться, скажут, значит, у меня недостаточно, значит, где-то лучше, значит, мы... И вот чтобы никого не обидеть, просто оставайтесь там, вот, где вам ешьте, что вам предложат. И поэтому вот Священные Писания говорят нам об обязанностях. Ну, наша с вами, конечно, обязанность кого-то благословить. У нас тут пастор Максимилиан служил из... Вот он основал 34 или 36 церквей и в Африке, и в Америке. 30% только бывает в своем, он епископ, но в своей церкви. И я говорю, знаете, я ему пишу, пастор, мы не успели вам дать денег на дорогу. Ну, вот, мы чувствуем, что надо. Он послужил на евангелизации и сразу уехал. Он говорит, ну, не проблема, говорит, но если желаете, можно пожертвовать, и там счет выслал нам. Ну, и мы чувствуем, что как важно благословить человека. Потому что он ехал сюда, тратил деньги на билет и так далее. Он послужил еще в одной маленькой-маленькой общинке. Я не думаю, что там были такие большие деньги, чтобы его там, ну, прям восполнить его нужды в другом городе. И поэтому слово говорит, что наставляемый словом делись всяким добром составляющим. Тот, кто наставляем, делись тем, кто тебя наставляет. И Господь сказал... Ну, кто что посеет, человек, кто и пожнет. И мы вот чувствуем, есть такая обязанность с нашей стороны кого-то благословить, кому-то помочь. Понимаете, вот если у меня состоится поездка в Калининград, у меня уже на сердце, думаю, вот надо туда отвезти денежку, надо отвезти. Они купили, чудом купили здание, но еще много не сделано. Думаю, вот бы поехать. Они вчера мне, позавчера звонили, такие хорошие, верующие, искренние. И я ночью думаю, вечером думаю, Господи, надо что-то нашей церкви, чем-то им помочь, что-то они важное там купили себе для здания. Это любовь Божия. И в смысле, я не еду туда с целью, чтобы меня там дорогу оплатили. Нет, нет, нет. И совсем. И мы просто наоборот еду и думаю, Господи, как вот помочь? Потому что я спросил у них на выезде пасторов, вы купили церковь? Он, да, говорит, ну хотя еще много надо как бы сделать, но мы так благодарны Богу. Потому что год назад там собирали деньги верующие, пасторы собирали. И вот Господь говорит, не оставайтесь никому должными, ничем, кроме взаимной любви. То есть, если кто-то в нужде, если брат и сестра в нужде, то я скажу, ну, идите с миром, пусть вас Бог благословит. Мы пообщались, допустим, мы узнали их нужды, и мы говорим, ну, пусть вас Бог благословит, идите с миром. То Господь говорит, это не, там не пребывает любовь Божья. То есть, это не является. Если у нас есть какая-то возможность, нужно сделать. Если нет ничего, тогда нужно помолиться хотя бы, что давайте помолимся, чтобы Бог помог в вашей нужде. Но очень важно проявить любовь. Это наш долг. Слава Господу. И Павел говорит Римлянам 1:14, «Я должен». Я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам. Невеждам я должен, мудрецам и варварам. Ну, это слово стало нарицательным. Народы варваров, которые, да, разрушили Рим.

сожгли все. Вот этих людей тоже любил Бог. И Павел говорит, я должен им. Ну, это еще до уничтожения Рима. То есть эти народы были, их культура, их поведение. Вандалы были.

принять Иисуса. Но как она? Почему? Потому что мы знаем, кто поверит, покается, тот будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. И эта обязанность, она продиктована важностью, нуждой, что то, что будет спасение, либо будет вечное страдание. И я не стал об этом говорить неделю назад, но Писание говорит, как будет там. И Господь говорит, там будет плач. И там будет скрип зубов. То есть люди от боли, знаете, вот когда кому-то больно, людей там стискивают, что-то там в рот им вставляли какое-то такое смягчающее, чтобы человек не закусил себе язык от боли, чтобы он не откусил себе язык, чтобы, понимаете, потому что боль, скрип зубов. Пытались сделать операцию без наркоза там человеку, там, ну, какой-то ремень или что-нибудь. Ну, это все грустно, но это было необходимо. И вот Господь говорит, что будет плач и скрежет зубов. Цены царства будут извержены во тьму внешнюю. То есть цены Божьи, верующие, которые вот, ну, потом ушли от Бога, которые вот неправильно себя вели, они будут брошены во тьму внешнюю. А с востока и с запада придут. Цены царства — это тоже, это израильский народ, те, которые не поверили. А с востока и запада придут, возглягут в Царстве Божьем, то есть и с востока, западные, вот видите, Матфея 8:11, придут и возлягут, то есть будут с Авраамом рядом покоиться. Это такое благословение. И Господь сказал, что во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов, и озеро, горящее огнем и серой. То есть мы видим, что на самом деле быть вне спасения — это быть в будущей сильной погибели. И об этом грустно думать, грустно говорить, но это правда. И поэтому верующие, мы почувствуем эту обязанность, потому что люди, если не покаются, они все погибнут. Иисус сказал Луки 13:3, если не покаетесь, вы все погибнете. Если не примете Иисуса в сердце, вы все погибнете. И потом в 5 стихе опять повторяет, если, говорю вам, если вы не покаетесь, все погибнете. И вот это вот переживание, оно ложится святым бременем на наши плечи. Что мы можем сделать для спасения нашего города еще? Как мы можем, конечно, молиться? Конечно, должны специальные молитвы, вот как мы договорились, может быть, раз в месяц или раз в квартал, даже там, 2 месяца, но собраться и взывать к Богу за город, спасать, за спасение людей, извините. Итак, Павел говорит, и затем еще немножко. Допустим, мы берем Луки, 10 главу, и вот эти известные места. Он сказал, жатвы много, делателей мало. Они пришли, рассказали. Иисус сказал, если вас не примут, о чем я сказал, это 12-11 стих, а даже вот прах, даже пыль отряхните, ну, скажите, что мы ничего от вас не взяли. Мы не взяли от вас денег. Мы ничем вас не обидели. Но знайте, что к вам все равно приблизилось Царство Божие. Вот Царство Божие стало близко. Я сегодня утром проснулся и думал, вот насколько приблизилось Царство Божие теперь к нам? Сколько нам осталось до Царства Божия? Кому-то 10 лет, кому-то 5, кому-то меньше, а кому-то 15-20 лет. Но Царство приближается к нам. Согласитесь, да? Оно приближается. И то есть нам нужно быть... Иисус придет. Мы не знаем, когда придет, но это приближается к нам. И это говорит о том, что очень важно привести дела в порядок, потому что Царство Божие приближается. Согласитесь, правда же? Можем ли согласиться? Жизнь сокращается, а Царство Божие приближается. Так, да? Аминь. Жизнь наша укорачивается, а Царство Божие приближается. И поэтому он говорит, знаете, Царство Божие приблизилось. Вот тот молодой человек, который там в России, ну, который нас учил, да, он пастор или епископ из Москвы, он верил, что до 2000 года Господь точно придет. И он так по-детски проповедовал, нам все, нам просто до 2000 года все, нам уже не дожить, Иисус придет скоро, нам надо всем покаяться. И он так проповедовал. Конечно, в Библии не сказано 2000 год, но можно снизойти к его юному как бы, ну, разуму. Но люди некоторые думали, что вдруг вот, но у Бога есть свое время. И после этого 2000 года Господь еще спас миллионы, миллионы, миллионы людей. Больше всего приходят к вере, это именно христианство. Так мировая статистика говорит. И Господь сказал, вот придет тогда конец, когда будет проповедано Евангелие каждому. Смотрите, насколько важно Евангелие. Когда оно будет проповедано, вот тогда Бог скажет конец. Не потому, что Он хочет вот, ну, я захотел такую дату или такую. Нет, это все будет зависеть от проповеди Евангелия. То есть, когда будет проповедано,
во свидетельство всем нам.

народом, вот тогда придет конец. И поэтому, когда проповедует церковь, это приближение Царства Божия, это приближение того, что спасаются, переходят из тьмы в свет и от власти сатаны к Богу больше и больше количество людей. Еще немножко. Итак, когда ученики рассказали ему, что ходили, Иисус говорит: «Горе тем городам, которые не покаялись, им будет лучше, им будет хуже, чем Содому и Гоморре». Представляете, кто не покается, будет хуже, чем Содому и Гоморре. И в Матфея сказано, и ученики пришли, говорили с радостью: «Нам бесы повинуются». Он сказал: «Не, я видел сатану, падшего с неба, как молния». Он видел поражение сатаны. И он говорит: «Но этому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. И я вам даю власть наступать на всю силу вражью. На змей и скорпионов ничто вам не повредит». То есть я вам даю власть еще сильнее, еще больше. Однако не радуйтесь этому, а радуйтесь тому, что вы в книге жизни, то есть Господь вас принял к себе, записал, как своих. И потом он дальше говорит важную вещь именно о долге любви. 27 стих. Иисус говорит человеку: «А как ты считаешь, ну, какая заповедь?» Он говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Господа». И он говорит: «Ты правильно отвечал, вот так поступай, и так будешь жить». Он говорит: «А кто мой ближний?» И вот здесь рассказывается уже долг любви. То есть, смотрите, священник прошел мимо. У него, возможно, были свои обязанности, но спасение человека в этот момент было важнее, чем его обязанности там, может быть. Может, он даже в храм шел, мы не знаем. Может быть, он из храма шел. Может, он куда-то шел. Неважно, но Бог показал, что то, что он прошел мимо, то есть он не выполнил вот это. Это, конечно, печально. И левит, тоже работник храма, он шел, он тоже прошел мимо. Написано, посмотрел, он увидел, но он прошел мимо. А самарянин, некто, кто-то, какой-то, даже неизвестное имя, он жалился, то есть он проявил любовь. Некоторые в мире, сейчас принято бороться со словом «жалость». Некоторые в мире говорят: «Не надо жалеть, не надо». И говорит: «Почему это вы говорите жалко?» Один мужчина мне сказал, неспасенный. Он сидел у меня дома, ехал с России в Финляндию и остался у меня на ночлег. Ну, просто вместе с пастором они ехали. И я ему сказал: «А вот так в Библии написано». И я рассказал ему историю, что человек был изранен, избит, и вот кто-то сжалился. И я ему доказал Священным Писанием, что жалеть людей, то есть проявлять сострадание, это правильно. Аминь. Вот, поэтому наш, вот. И дальше я ему рассказал, что Иисус сказал, что он увидел, сжалился толпы народа, и он их накормил. То есть жалость, сострадание, compassion по-английски, это очень важно. И поэтому мы не должны принимать дух этого мира, когда перестать жалеть людей, перестать жалеть кого-то. Нет. Пожалеть очень важно, но это правильно нужно сделать, с правильным сердцем, и ободрить человека. То есть, поэтому, знаете, можно неправильно пожалеть человека. Если он жалуется и говорит: «Вот, меня так обидели, там в церкви меня так женщина обидела, или там кто-то меня обидел», он такой. И можно неправильно пожалеть, сказать: «Ой, да, я знаю эту женщину, она такая, ох, какая». И человеку еще хуже стало, и оба. Вот. А можно сказать: «Знаете, вот бывают недостатки у людей, но Господь говорит прощать. Давай мы сейчас ее благословим, давай мы ее простим». И помочь человеку вот так пожалеть его, я сочувствую тебе, я была на этом месте, я был на этом месте, это очень тяжело. Я молюсь за тебя, ну давай этого человека просто благословим сейчас, и тогда мы поможем ему подняться в яме. А если мы неправильно жалеем, то есть люди объединяются, начинают: «А, я так и думал, у меня тоже был такой как бы опыт, а тот нехороший, не пойдем больше в ту церковь там или что-то». Нет, вот это вот делает сатана. Это неправильная жалость, а правильная жалость — это поднять человека, посадить его на осла, привести в гостиницу, заплатить за него, помочь ему подняться. Дайте Богу славу, аллилуйя, это любовь Божья. Аллилуйя! И поэтому заканчиваю эту проповедь, дорогие. Я хочу сказать, есть ли долги и обязанности у нас? Очевидно, есть. Долг любви. Никому не оставайтесь должен, кроме взаимной любви. И долг проповеди Евангелия. Говорит, я должен Еленам. Вот эти две вещи, любить и проповедовать Евангелие, это две святые обязанности, которые у нас есть. И это есть святые долги, такой долг. И Павел говорит: «Я проповедовал, а теперь я хочу, и я, говорит, я приду к вам в Рим, я благовествовал». И он сказал, что я не созидал на чужом основании,
но я проповедовал в тех и тех, тех странах. И он сказал, и теперь, не имея больше места в всех странах, представляешь, Виталик, это все обойти. Не имея больше места в всех странах, я готов проблаговествовать вам, находящимся в Риме. Дадим хвалу Богу! Слава тебе, Иисус, за Павла! Слава тебе! Аминь.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

знаешь, не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю. Все расселись, как овцы, а куда идти нам?

0: Здравствуйте. Простить другого человека – это серьезное решение. Как прощение влияет на нас, на наш характер и на наши отношения? Как научиться прощению? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, простить – это задача нелегкая.
1: Да.
0: С чего начинается прощение? Какой первый шаг к нему?
1: Первый шаг именно к прощению, помимо того, что вообще решить, что надо прощать, что прощение – это действительно нам нужно. Первый шаг – это понять человека. Это очень сильный шаг в том плане, что он имеет большой эффект. Понять, почему человек так поступил. То есть попробовать представить, понять его. И это непростой шаг. Понять, а как он мог. Потому что часто корень именно самой такой обиды – это несправедливость. Со мной поступили несправедливо. И я бы так не поступил. То есть это такое вот противопоставление, да, что как так можно было, но я же так, скорее всего, бы не сделал. Вот это такой корень, да, который вызывает вот эту вот обиду. Почему так? Это несправедливо. И когда мы начинаем хотя бы предполагать, а почему человек так поступил? Может быть, это был единственный, самый лучший вариант из тех, которых он мог. Может быть, это в его глазах было как можно лучше, но для нас это просто было хуже, он не знал. То есть попытаться понять человека.
0: Но я думаю, что вот этот способ работает в том случае, когда много всего неоднозначного вокруг ситуации. То есть когда можно было поступить разными способами, когда что-то не до конца прояснено.

0: когда, ну, действительно, что это такая ситуация, когда есть много вариантов. Вот. А есть такие случаи, когда человек, там, например, поступил нечестно, он там украл, он взял чужое, там, он предал. И тут, ну, как бы, тут понятно, предательство, оно есть предательство. Ну, вот, там, допустим, вот муж там изменил жене, он ушел к другой женщине. Но это такой просто пример, он яркий, он всем понятен. Да. Вот, потому что если я буду, например, говорить, ну вот меня подруга подвела, она, значит, она меня предала, потому что когда я ее звала со мной пойти на мое выступление, она заболела. Она как бы сказалась больной, и, наверное, она просто не хотела. Ну, то есть, понимаете, здесь непонятно. А вот когда там любимый мужчина уходит к другой женщине, тут все понятно. Он бросил там свою жену, ушел к другой женщине. Вот, и я вот именно про такие ситуации, когда очень сложно понять, когда несправедливость явная.
1: Да, да. Вы знаете, в таких ситуациях, когда это может происходить, и когда у детей очень сильные обиды на родителей, например, за то, как они с ними поступали, и потом это тянется в абсолютно всю жизнь, вот эта вот обида, она копится, и она усиливается. Знаете, в этих всех ситуациях очень важно тогда, в таком случае, то есть мы же говорим о том, как нам справиться, да, и мы часто в таких моментах не находим никаких оправданий. Да, ну хорошо, есть ситуации, в которых действительно можно понять, но вот которые вы говорите, настолько несправедливо, что нет никаких оправданий. И вот здесь может помочь такое, знаете, чувство такой жалости, в смысле пожалеть человека. Как пожалеть? Как его можно пожалеть? Например, если мы говорим про родителей, которые как-то поступали с нами в детстве, мы уже взрослые, а тянется до сих пор обида. Тогда нужно заглянуть, а как вообще родители, да, мои родители выросли такими, что они были способны так поступить со мной. Было ли у них что-то, что есть сейчас у меня, где я могу представить, что ну, как так можно было? Было ли у них такое что-то? Был ли у них выбор знания, которое есть у меня сейчас? Это я сейчас со своей стороны говорю об этом, потому что я знаю, как нужно, я вижу гораздо шире, потому что нахожусь уже здесь, в этом веке, в этих обстоятельствах, с этими знаниями. А что у них было тогда? И вот на моих сессиях часто люди идут туда, смотрят, а как воспитывались мои родители? А как воспитывались родители их родителей? И понимают, что у них и не было вот этой вариативности, которая у меня сейчас есть. Это было то лучшее, что они пытались дать, но вот это лучшее, вот эти лучшие мотивы получились вот такими. То есть с разряда мы хотим всегда дать лучшее детям, а получается, как получается. И вот когда вот такое вот ты отматываешь, понимаешь, что так, а родители сами воспитывались вот так, показывали им вот это, появляется вот это чувство какое-то сожаление, что они действительно не могли по-другому. Вот это помогает. Это что-то такое активирует, такое, что как будто бы ты даешь им небольшое разрешение ошибаться. Разрешение ошибаться. И вот это очень важно. Дать разрешение ошибаться. Часто мы и себя простить не можем за что-то, потому что и другим не позволяем сделать никакой ошибки.
0: Получается, когда... Ну вот все-таки не до конца я согласна, потому что как будто бы в этом случае получается, что я даю послабление человеку, который меня обидел. Вот сейчас или когда-то там в детстве, может, если это от родителей исходило. Я ему как будто даю послабление, и как будто я тем самым преуменьшаю тот ущерб, который мне нанесен. А ущерб может быть нанесен очень серьезный. То есть, если там, возможно, в детстве было насилие. Возможно, там было насилие со стороны кого-то из старших членов семьи. И вместо того, чтобы сказать, что этот человек, простите, просто подлец, я пытаюсь его оправдать и задаю вопрос, а может быть, ему что-то вот как-то он как умел, так и делал, вот как-то вот, наверное, вот не так его воспитали, бедняжку. Он не бедняжка, он подлец. Ну вот, это мое мнение просто, да, субъективное. А я хочу его выставить как, ну вот тоже чего-то когда-то ему не додали, вот он и так поступил.
1: Понимаете? Да, я вас понимаю. И на самом деле, если речь идет о том, что мы можем что-то человеку высказывать, да, мы можем пытаться. Знаете, я просто работаю уже с тем, когда люди приходят, и они уже измучились от той обиды, которую они носят. Просто когда мы говорим о прощении, чтобы мы могли простить, да, мы говорим о том, что обида съедает нас, и мы этой обидой

0: наказываем только себя, и страдаем мы. И мы пребываем в этой иллюзии. Вот мы считаем человека подлецом, и он мог делать ужасные вещи, да? Но, по сути, мы все эти годы страдаем только мы. Он не страдает от того, что проживаем мы внутри. Да, возможно, мы постоянно с ним в каком-то конфликте и так далее, и в этот момент он страдает, но он сделал один раз, а мы продолжаем себя наказывать за этот поступок. Вот, вот что. И с одной стороны, это же справедливо продолжать его казнить внутри себя. Но вот если мы говорим уже о той стадии, когда я устал, я не могу себе объяснить, и я не могу себе разрешить его простить. Я уже не знаю, что такое придумать и что сделать, чтобы прекратить этот булыжник тащить. Просто непрощение — это такие камни, которые ты постоянно тащишь с собой по жизни, и даже людям часто дышать тяжело, спать тяжело, жить тяжело вообще. И вот когда ты это все тащишь, уже хочется хоть что-то для того, чтобы вот это отпустить. И когда ты уже начинаешь разбираться, и даже да, даже когда мы идем там, в разбор насилия и так далее, там уже другие методики, да, не то, что я описала. Это работает, да, с тяжелыми какими-то такими, когда кричали, может быть, даже где-то родители ударили, там было такое вот сильное, например, какая-то обида, да, но когда мы работаем уже с постстрессовыми расстройствами, да, с какими-то уже такими критическими ситуациями, там немножко по-другому. Но смысл идет в том, что как, пока мы не примем решение, что я больше не хочу тащить эту обиду, да, мы будем отвергать любые способы простить, любые вообще предложения простить. Нам будет все казаться, это несправедливо, это преуменьшение вот этой вот, да, вот этого ущерба, который был нанесен. И когда мы действительно признаем, что это было на самом деле огроменным ущербом, это было ужасным ущербом, да, мы это признаем. Так, а теперь кто страдает от вот этой вот обиды? Только я. Ежедневно я себя еще и за это наказываю. И вот когда мы уже приступаем к тому, чтобы вот с этим как-то разобраться, нам вот этот вот корень этого всего, это вот это слово «несправедливо», попытаться его расщепить. Потому что он стоит как такой блок. Потому что как он мог? Он как будто бы такой же, как я, но поступил, как я бы себе не позволил. И когда мы понимаем, что он вообще не такой же, как я, он раненый, он искалеченный, он сам так далее, так далее, так далее, мы понимаем, что есть над чем сжалиться. Есть над чем сжалиться над этим человеком. То есть простить — это на самом деле такой акт волевой. Это настолько сила должна быть большая, чтобы признать, что это было что-то великое, и прям взять и откровенно простить. Вот, но я говорю про то, чтобы еще и отпустить. Вот это есть две составляющие. Принять решение простить, признавая всю глубину, и внутренне отпустить. То есть внутренне посочувствовать человеку, внутренне вот разжать вот эти вот оковы. Вот про что я.
1: А как бы получается, вот некоторые, кстати, думают, что человек, который прощает, он ставит себя в слабую позицию. То есть он продолжает быть жертвой, а, ну как бы он и был жертвой, да, например, какого-то, ну, несправедливости. Да. А когда он еще... Ну, я тебя прощаю, и он еще становится еще большей жертвой, как будто он не хочет заглянуть правде в лицо, как будто он оправдывает зло. А вот вы говорите, так, ну, понимается это все, эта ситуация так, что человек прощающий, наоборот, становится в сильную позицию, потому что он решает отказаться от вот этих негативных чувств внутри и идти дальше.
0: Да, вы знаете, существует такое заблуждение, что прощение равно одобрение. И это еще один блок, который стоит, как будто бы, если я прощу, я как будто бы одобрю. Как будто бы я одобрю.
1: Оправдаю.
0: Да, но это не то. Прощение — это не равно одобрение. Прощение — это я отказываюсь как бы продолжать страдать, наказывать человека ежедневно внутри себя, но на самом деле не его, а себя. Я как бы, я прощаю, я отпускаю. А оправдание, одобрение — это совсем другое. Мы можем простить, но не оправдывать и не одобрять. Понимать, что это недопустимо, но я прощаю. То есть как бы я делаю то, что хотел бы, чтобы сделали со мной. Вы знаете, вот это очень важный такой момент. В Библии написано, да, что как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Знаете, такой большой элемент душепопечения, когда люди приходят с огроменной обидой, да, я спрашиваю их, а вот как вы считаете, в той ситуации, какого вы отношения к себе заслуживаете?

0: заслуживали? Вот расскажите прямо по пунктам, а чего вы заслуживали? Напишите эту инструкцию, как должен был человек поступить, на ваш взгляд. Вот распишите все. Это ваша инструкция, как с вами нужно поступать. Как вы хотите, чтобы с вами поступали. И что нам говорит Библия? Как мы хотим, чтобы вот с нами поступали, вот этот список, мы должны так поступать с другими.
1: То есть с обидчиком так поступить, так что ли?
0: И с обидчиком в том числе. И это вопрос, смотрите, этот вопрос тут же задается к нам. А я в своей жизни, то, что я хочу от других и от обидчика, я с другими так поступаю? Ведь я в своей жизни тоже людей ведь обижаю. Да, я тоже обижаю, возможно, не настолько сильно, а откуда я знаю? Может быть, я кого-то и очень сильно ранила, даже не подозревал. Но ведь каждый из нас может вспомнить, что он кого-то обижал. А ведь хочет, чтобы с ним обращались вот так.
1: Ну, это, наверное, в тех случаях, когда вот не было какого-то очень серьезного трагического опыта, а просто это какое-то непонимание в отношениях.
0: Ну, есть разные наши ситуации,
1: какие-то, да, может, жизнь. Даже, ну, действительно, раздраженность в отношениях, конфликты не очень большие. И вот мы обидчивые, мы постоянно носим, то нам не так сказали, не так посмотрели, там, не додали. А тут мы задаем вопрос. А я всегда додаю, а я всегда добр, я всегда, ну, ласков с другими людьми.
0: И знаете, в этих ситуациях люди приходят к такому откровению. Кажется, я очень требователен к людям. Да? Слишком. Людей часто, вот я слышу такое, ого, я так много требую от людей, а сам-то? А сам я такой же требователен к себе. То есть я хочу, чтобы люди вот здесь улыбались, вот здесь вот так вот. А сам я все это даю людям, раз я хочу от них. И понимаете, и фокус меняется. Мне очень нравится, что мы обсуждаем разный спектр от самых критических ситуаций, да, до повседневности, да, потому что в нашей повседневности мы чаще сталкиваемся с такими иногда не только обидами, да, а где нас не обидели, а у нас просто обида. Знаете, когда ничего не сделали, и потому и обидно. То есть тоже такая есть разновидность обиды. Когда ничего не сделали, а потому и обидно, и не придерешься, и не скажешь. Но обидно, что там не сказали, тут не посмотрели, вроде ничего же не сделали. И тут тоже вот этот вот нюанс. Мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, где мы могли бы обидеться.
1: А вот человек, вот вы говорите, это на сессиях у вас происходит, да? А люди реально критично так на себя смотрят? Потому что есть люди, которые говорят, а что я делаю там? Я всегда улыбаюсь, я всегда приветлив. И некоторые люди говорят, ну, может, это, конечно, защитная реакция, а я всегда приветлив. То есть, а я не такой. Вот есть такие клиенты, которые говорят, я не такой, я так с людьми не поступаю.
0: Конечно, конечно. С этого, на самом деле, с этого все и начинается, что я-то не так не делаю, отсюда это и корень обиды, что я же так не делаю, а человек так сделал. Вот. И тут-то понятно, что когда мы начинаем разбирать, хорошо, я-то здесь улыбаюсь, а в остальном, то есть я-то научился улыбаться, я научился приветствовать, хорошо так, приветствовать человека, а я научился в другом. То есть в этот момент мы понимаем, что действительно у нас есть сильное, но у нас есть и слабое. Есть то, чем мы раним. И у того человека вот это было как раз слабым, которым он ранил. И, может быть, даже и не подозревал. А может быть, и подозревал. Тогда в таком случае у нас выступает уже в разговор совсем другая тема. Тема границ. И научить человека, как с нами можно. То есть это, видите, все как такие цепочка, смотря в какую сторону мы пойдем.
1: Ну вот Библия тоже говорит о том, что Отец Небесный, Он нас простил.
0: Да.
1: Даже если мы не осознаем себя грешниками, это не значит, что мы не такие.
0: Да, это правда.
1: Да, мы в любом случае грешники, кто-то грешит больше, там кто-то меньше, это понятно, да? Вот, но мы в любом случае грешники, а Отец Небесный нас простил. Он, в принципе, нам это не ставит, как сказать, в вину. Вот я тебя просил, теперь по гроб жизни ты мне должен. Бог нас с легкостью, ну, может, не так с легкостью, да, с любовью нас простил. Не припоминая, как написано, Он за хребет бросил наши грехи. Не припоминая, если мы принимаем Его жертву. И как бы и это как образ того, к чему должны прийти мы?
0: Это правда.
1: Как мы должны простить?
0: Это правда. И также здесь же тоже существуют люди, которые говорят, а за что было Богу меня прощать? Я хороший человек, я ничего такого не совершаю. Я никого не убиваю.
1: Я честный.
0: Да, я честный и так далее. И на самом деле это про то, что люди часто и не знают весь спектр того, в чем можно действительно быть вот этим самым грешником. И вот когда мы как раз разбираемся и смотрим, что так, а во всех ли ситуациях я... почтение к родителям, соблюдение там, субботы, соблюдение разных моментов, что человек даже не подозревал, что, оказывается, я в этом согрешаю, да,

0: когда гневаюсь, именно согрешая, да, и так далее. И получается, на самом-то деле происходит такое неведение, да, неведение и иллюзия, иллюзия хорошего человека.
1: Ну, я думаю, что мы хотим выглядеть всегда и в своих, и в чужих глазах на высоте, поэтому нам трудно признать то, где мы не на высоте.
0: Конечно.
1: А на самом деле наша ценность, ну, мы ценны не потому, не по своим заслугам.
0: Конечно, да.
1: Бог нас ценит просто потому, что мы его дети. Это ну правда. Вот, когда мы это осознаем, наверное, легче простить.
0: Да, это правда.
1: Итак, Ирина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Большое вам спасибо. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Дорогие друзья, всегда помните о том, что на этой планете есть всего один человек, которого вы действительно можете изменить, и этот человек — вы.

0: Добро пожаловать в клуб 700. Шон Джоксон не мог дышать. Грудь давила, давление подскочило. Это был приступ панической атаки. Шон боялся, что этот случай станет последним в его жизни. Грудь сжала, и меня начало трясти. Я не мог дышать и думал, что задохнусь. Я мечтал о смерти. Возможно, я не должен быть пастором. Может, я просто обманываю себя? Будучи пастором церкви Red Rocks, одного из самых быстрорастущих собраний в Колорадо, Шон Джоксон привел тысячи людей ко Христу, но проблемы в детстве едва не помешали его служению. Отца у меня не было, а мама была героиновой наркоманкой. Она вышла замуж за наркодилера. Я вырос в абьюзивной проблемной семье. Меня никто не любил, не заботился обо мне, не защищал меня. Я вырос в страхе. После окончания колледжа Шон переехал в Лос-Анджелес. Он надеялся найти работу в киноиндустрии. Но с этой работой пришла жизнь, наполненная наркотиками. Его сосед по квартире попытался совершить самоубийство, приняв слишком много таблеток. Шон отреагировал на это тем, что пошел веселиться с друзьями. У меня вдруг появилась необычная мысль. А твоя жизнь важна? Если бы это я был в коме на грани смерти, то все мои друзья поступили бы так же. Если бы я умер завтра, это бы их не коснулось, они продолжили бы гулять. Есть ли смысл в моей жизни? И тогда впервые у меня случился приступ панической атаки. Я не понимал, что происходило. Я ходил по своей маленькой квартире. Мне казалось, что я умираю, у меня сердечный приступ. На протяжении следующих 3 недель Шон ежедневно переживал приступы панической атаки. Ситуация настолько усугубилась, что он начал задумываться о самоубийстве. Думал выпить много таблеток, как его сосед. Тут я подумал, стой, а что если небо и ад реальны? Я не знаю, как попасть в одно из этих мест. Шон позвонил другу из колледжа, который верил в Бога. Он спросил его о том, что случится с ним после смерти. Друг предложил Шону приехать к нему в Иллинойс. Они вместе пошли на служение, и там пастор спросил, нуждается ли кто-то в спасении. Я был в отчаянии. У меня в кармане были наркотики. Я вышел вперед, встал на колени и сказал, «Боже, прости». Вот все, что я мог сказать. Я повторял это вновь и вновь. «Прости, прости». В тот день я отдал свою жизнь Богу. Панические атаки сразу же прекратились. В итоге он переехал в Иллинойс и стал активным членом церкви. Я почувствовал не только принятие, я ощутил себя особенным, желанным. Я желал этого всю свою жизнь. Шон посвятил себя тому, чтобы стать пастором, и следующие 8 лет двигался к этой цели. Он женился и переехал в Денвер, где открыл церковь Red Rocks. Но с ростом служения росло и давление, с ним вернулись и панические атаки. Я понимал, что это нужно скрывать. Я сходил к врачу, и он выписал мне препараты против тревоги. Кто захочет следовать за таким пастором? 10 лет я скрывал, насколько все было ужасно. Никто не знал о панических атаках, потому что я боялся рассказать. Я думал, что Бог также разочаровался во мне, как и я сам. Всю свою жизнь я хотел, чтобы мной гордились. Я не смог достичь этого. У меня был шанс наладить отношения с Небесным Отцом, но я снова наломал дров. Однажды за рулем у Шона случилось худшее из панических атак. Он остановился и позвонил жене. Она приехала. Он сказал, что собирается оставить служение. Жена посоветовала ему сначала обратиться за помощью к его другу, тоже пастору. Он сказал, «Шон, ты должен перестать винить себя и начать бороться». Тогда я впервые подумал, а что, так можно? Я всегда думал, что у меня тревога и депрессия. Я такой и буду таким всегда. Мне просто нужно научиться жить с этим. Он был первым, кто сказал, ты не обязан жить с этим. Мы начнем с молитвы и поклонения. Шон провел следующие несколько недель, слушая музыку поклонения и провозглашая библейскую истину над собой. У него действительно была цель, а Бог, его Небесный Отец, действительно любил его даже в его проблемах. В итоге панические атаки оставили его, и Шон начал ходить на консультации для борьбы с тревогой. Там ему пришлось столкнуться с его детской травмой. Поговори о том, через что ты прошел. Дай себе разрешение почувствовать это. Хватит прикидываться, словно ничего не было. Признай, как это ранило и повлияло на тебя, и тогда ты сможешь простить. Я не мог поверить в ту свободу, которую я начал чувствовать после того, как простил. Шон начал рассказывать о своих проблемах своей церковной семье, но вместо того, чтобы оттолкнуть его, как он боялся, они поняли его. Теперь он смело говорит о своем пути тревоги и о том, как Бог был рядом, чтобы помочь ему. «Я несовершенен. Я не стану таким вплоть до вечности. Иногда я все так же сталкиваюсь с тревогой и депрессией, но не на таком уровне, как раньше. Я узнал много важного на консультациях. Теперь я знаю, как бороться с помощью молитвы и поклонения. Я рассказываю об этом людям, ничего не скрываю. Бог окружил меня множеством людей, которые любят и принимают меня. Он дал мне семью, на которую я не заслуживал. Я очень благодарен ему за это. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что, несмотря на то, как вам плохо, Бог не забыл вас, не оставил вас. Он рядом с вами, у него есть план. Он работает, даже когда вы не видите. У него есть план, который вы не знаете. Он проведет вас. Однажды вы оглянетесь назад и скажете: «Слава Богу, что он провел меня. Я многое могу сделать благодаря этому». Вы можете переживать то же самое. Шон прошел через это, и вы тоже пройдете. Библия ясно говорит об этом. Я процитирую вам один из стихов из Библии. «Не тревожьтесь ни о чем». Но если вы скажете эти слова человеку, у которого случилась паническая атака, то это не поможет ему. Он ответит: «Я стараюсь, но у меня не выходит». В этом все дело. Вы стараетесь изо всех сил. А нужно, чтобы делал Бог. Библия говорит: «Возложите все заботы и тревоги на Него». Когда вы пытаетесь сделать что-то своими силами, то говорите: «Боже, я справлюсь с этим. Я сам разберусь с этой проблемой, а потом приду к тебе». И так поступают многие люди. Может, вы боретесь с зависимостью или чем-то другим, что вы не в состоянии контролировать. Когда вы пытаетесь все делать сами, это неправильно. Правильное решение — это сказать: «Боже, я не могу справиться с этим, я беспомощен, ты нужен мне». И когда вы сделаете это, вы получите ту помощь, в которой нуждаетесь. Пока вы пытаетесь сделать все своими силами, Бог не будет мешать вам. Он не заберет у вас право выбора. Но когда вы выбираете Его и говорите: «Боже, Ты нужен мне», тогда все и начинается. Это процесс. Какой была изначальная причина панической атаки? Какой была причина тревоги? Я говорю об этом, потому что причина есть всегда. Вас ранили, вы получили травму, вы не забыли об этом. Необходимо разобраться с разными вещами. Нужно проговорить это. Вам нужно, чтобы кто-то из христиан сказал вам: «Давай выясним, что происходит и почему». Именно так и поступил Шон. Вы видели результат. Видели радость в его глазах. Она реальна. Он говорит: «Стал ли я совершенным? Нет. Сталкивались я с депрессией? Да. Бывают ли у меня моменты тревоги? Да. Но у меня больше нет панических атак. Мне стало намного лучше. Это путь. И на этом пути я начинаю понимать, что Бог может быть для меня все во всем». Если это касается вас, если вы хотите этого, то склоните голову со мной, давайте помолимся. Когда вы приходите к Нему и говорите: «Я отдаю Тебе все, мой хаос, мой грех, мою проблему, я не могу справиться с этим, а ты можешь», тогда начинается чудо. Давайте молиться вместе. Иисус, скажите Его имя, скажите Его вслух. Иисус, я прихожу к Тебе. Господь, я не могу справиться с проблемами. Я не могу решить это сам. Я не могу освободиться от желаний, от тревоги, от депрессии. Бог всемогущий, приди в мое сердце. Я хочу, чтобы Ты был на первом месте. Я не хочу полагаться на свое разумение. Я хочу признавать Тебя на всех моих путях. Пусть Твоя сила освободит, простит, очистит и обновит меня. Иисус, я приглашаю Тебя в мою жизнь. Обнови ее. Прости меня и исцели меня. Иисус, я признаю Тебя на всех моих путях. Я не хочу полагаться на себя. Ты нужен мне. Приди в мое сердце. Сделай это сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Отче, я прошу за тех, кто только что помолился со мной. Крести их в Твоей любви, потому что Твоя любовь изгоняет всякий страх и тревогу. Пусть люди знают, что их настоящее, их будущее в Твоих руках. Ты можешь исцелить их прошлое. Дай им это откровение. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: В укусах бледный и больной. Таким нашли малыша Куна после того, как его бросили родители. Сегодня Кун — счастливый и здоровый двухлетний мальчик. И все благодаря вам. Во время пандемии ковида маленького мальчика подбросили в одну небольшую церковь в Таиланде. Родители бросили его. Он мог умереть, если бы ему не помогли. Когда малыш Кун попал к нам, он был весь искусан насекомыми, очень бледный и очень худой. Пастор Самай и его жена Самсри готовятся выйти на пенсию. Они решили взять мальчика к себе. Когда я впервые увидела его, я влюбилась в него. Малыш Кун был даром Божьим для нас. Мы верили, что Бог поможет нам позаботиться о нем. Когда их церковь закрыли из-за пандемии, у них исчез последний источник дохода. Это было очень трудное время. Нам приходилось одалживать денег, чтобы купить молоко Куну. Я плакала и молила Бога обеспечить нас. Тогда на помощь пришел фонд обетования сироте. Мы трижды привозили им продукты, одежду, молоко и памперсы для Куна. К тому же оплатили ежемесячные осмотры у доктора и медицинский уход. Сегодня Кун здоровый и радостный, двухлетний малыш. Самсри и ее муж надеются усыновить его. Кун очень радостный мальчик. Когда мы говорим «Слава Господу», он отвечает «Аллилуйя» и поднимает руки. Мы благодарны Богу за то, что Он помогает нам. Пусть Бог благословит вас. Джошуа — фанат контроля, а Эмили хотела, чтобы все было, как хочет она. Сначала брак этих двоих состоял из череды ссор и примирений. В итоге они решили, что с них хватит, и им оставалось лишь подписать документы о разводе. Во время медового месяца в отеле мы ссорились обо всем подряд.
0: В первый же день брака Эмили и Джош столкнулись с трудностями.
1: Помню, как думала, кто этот человек, за которого я вышла замуж. Я хочу вернуться домой и развестись, если он будет таким.
0: Они поженились в мае 2014-го. До этого они долгие годы были лучшими друзьями. Потом начали встречаться и обручились, но когда поженились, их личные проблемы быстро вырвались на поверхность. Я стал негативным человеком. Было такое чувство, словно меня раздражало все подряд.
1: Я могу слишком долго говорить о том, как нужно делать что-то, и, по-моему, как должно быть. Но у нас из-за этого были постоянные ссоры. Мы погружались в злость и хаос. Потом проходило пару дней, мы целовались, вели себя так, словно ничего и не было. И это все повторялось вновь и вновь. Ссоры, поцелуи и ссоры... И снова поцелуи. Я никогда не знала, что будет дальше.
0: Всего через 4 месяца после свадьбы они пошли на консультацию к пастору, чтобы что-то исправить, но так и не увидели самих себя. Джош все больше и больше раздражался.
1: Я выходила замуж за своего лучшего друга. Я хотела родить детей с ним. Мы ладили, шутили. И одновременно я слышала от этого человека, что я страшная, что он ненавидит меня и не хочет быть со мной.
0: Эмили казалось, словно Бог не слышит. И она нашла утешение на работе в своем боссе. Вскоре они начали тайно переписываться после работы. Это длилось несколько месяцев, и вскоре Эмили застряла в эмоциональном романе.
1: Это было захватывающе. У меня был друг, который меня слушал, которому нравилось во мне все. Это был внутренний конфликт. Мы делали это тайно, и я понимала, что это неправильно.
0: Я был далек от нашего брака и от любых отношений с ней. Если и были какие-то признаки, то я их не замечал. В конце августа эмоциональный роман Эмили перерос в физический.
1: Сначала я злилась, а когда злость ушла, я начала говорить: «Мой муж все равно придурок, а ты нет. Мы ладим. Вот что случилось. Это уже случилось. Зачем останавливаться?» Мне было приятно, что был кто-то, кто, как я считала, любил меня.
0: Ко дню благодарения брак Эмили и Джоша был на краю пропасти. После очередной ссоры Эмили уехала к матери.
1: Я не рассказывала маме, что у меня был роман. Я просто сказала ей, что мой брак закончился. Я решила, что теперь в моей жизни прояснилось хоть что-то.
0: Я не знал, что и думать. Я был в шоке. Я не мог поверить в происходящее. В итоге Джош переехал в гостевую комнату к пастору, чтобы Эмили жила в их доме. Тогда он начал осознавать свою роль в их проблемах и начал просить у Бога ответы и прощения. Я молился о ней и о происходящем, но молился также и о себе, потому что я был очень эгоистичным человеком. Я все контролировал и даже манипулировал. Я был разбит и потерян. Я не понимал, как оказался тут. Тем временем Эмили также решила обратиться к Богу. Ей пришлось признать свой вклад в разрушение их брака.
1: Я никогда не хотела, чтобы это случилось. Мой брак был мертв. С ним было покончено. Тогда я сказала: «Боже, если ты можешь совершить чудо, то я поверю, что это ты».
0: Бумаги о разводе были готовы к подписанию, но супруги решили встретиться еще раз, чтобы поговорить. Первое, что сделала Эмили, призналась в измене. Я несколько минут переживал ужасный шок. Я даже не мог осознать этого. Мой разум не знал, как реагировать. Я на

0: находился в эмоциональной пропасти.
1: Я излила свое сердце и попросила прощения. Я сказала, что сожалею. Я положила конец роману в тот день.
0: Я ощутил, как Господь сошел на меня в мире. Я попросил ее простить меня и начал проявлять любовь, которая была во мне. В знак любви и прощения Джош омыл ноги Эмили.
1: Мой муж, которому я сделала так много плохого, сказал мне: «Я люблю тебя, несмотря ни на что. Мы пройдем через это». Я ощутила прощение и свободу, и в тот момент я заплакала.
0: Со временем, благодаря прощению, консультированию и новому посвящению своей жизни Иисусу, Эмили и Джош смогли восстановить свой брак и разобраться со своими проблемами. Сегодня у них прекрасная семья и трое чудесных детей. Они знают, что только отдав себя Богу, они смогли спасти свой брак. Самое важное — отдать свое сердце Господу. Мы должны понять, какой Он, познать Его лично. Это лучшее, что мы можем сделать, и это влияет на других.
1: Бог больше ваших обстоятельств. Никогда не поздно. Бог всегда поможет совершить чудо. Он всегда с вами. Даже в самые трудные моменты Он с вами. Он может изменить все, если у вас будет хотя бы немного веры. Эмили абсолютно права. Даже в самые трудные моменты Бог любит вас больше, чем вы себе можете представить. Когда вы падаете на дно в отношениях, то можете чувствовать растерянность, одиночество, пустоту. Как говорила Эмили, с ее браком было покончено. Что нужно сделать для того, чтобы восстановить его? Обратиться к Богу. Мы много говорим о том, чтобы все отдать Богу. А что значит отдать свою жизнь Иисусу? Джош и Эмили поняли, что это значит делать все не так, как хочется. Это значит, что не вы находитесь на первом месте списка важных людей. Это место занимает Иисус. И это также означает, что вы признаете, что все грешники и лишены славы Божьей. Вместо того, чтобы искать мужа или жену, какими вы их себе представляете, попросите Бога сделать вас мужем или женой, какими вы должны быть для других. Начните работать со своим сердцем, со своей жизнью. Попросите прощения за свой выбор и попросите Бога изменить то, что нужно изменить в вас. Перемены — это непросто. Они могут быть болезненными. Кто хочет этого? Не я. Бог хочет. Он любит нас такими, какими мы есть, но любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам оставаться в проблемах. Когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, в наше сердце, в брак, в ваши отношения с детьми, с родителями, с сотрудниками, то все начинает меняться. Есть одна песня, в которой поется: «Господи, измени мир и начни с меня». Это правда. Это правда. Что вы сделаете сегодня, зная об этом? Все мы приходим к Иисусу, потому что ищем счастье. Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нас радовали. Но нет человека, который способен дать нам все это, кроме Иисуса. Но для этого самим нужно меняться. Поэтому хватит все контролировать и оставлять последнее слово за собой. Хватит думать о том, счастливы вы или нет. Как насчет того, чтобы поменять все на нечто важное, что невозможно описать словами? Как насчет того, чтобы прийти к пониманию, что вас любят и ценят даже в худшие моменты? Все начинается с того, что мы отдаем свою жизнь Иисусу. Все очень просто. Просто скажите: «Иисус, я достиг своего предела. Приди в мою жизнь, прости мои грехи, укажи мне твои пути, измени мое мышление. Я отдаю тебе мою жизнь. Покажи мне, как жить для тебя. Я прошу об этом во имя твое. Аминь». А закончим мы со стихом из Псалма: «Много скорбей нечестивому, а

Я хочу начать с книги Даниила 4.11. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, трясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его». Но главный корень его оставьте в земле. И пусть он будет в узах железных и медных. Я хочу поговорить о некоторых моментах. Это относится к царю Навуходоносору и тому, что с ним случилось. Это был тот момент, когда Бог дал видение Даниилу о красивом дереве, которое было большим. Его ветви простирались так далеко, что не было видно концов, и птицы небесные вили в нем гнезда. Это было невероятное знамение преуспевания и успеха. Но пришло время, когда оно поднялось в гордости, и Бог сказал: «Срубите это дерево». И вот мы начинаем читать историю. Это было пророчество о жизни Навуходоносора. Ты войдешь в такой период, когда Бог будет благословлять тебя, более того, как ты не можешь себе и представить, а потом настанет время, когда дерево будет срублено. Заметьте, он сказал: «Я не оставлю тебя ни с чем, но останется корень того, чем ты был когда-то. Возьми и свяжи этот корень, потому что придет день, когда я посещу тебя и сделаю так, что жизнь вернется». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что наш Господь Бог не только того, что у вас есть. Все, что у вас есть, дано им. Он Господь всего, что у вас есть, но Он и Господь того, что вы потеряли. Я хочу со всей серьезностью заявить, что Бог выше всех. И Он контролирует все. Вы потеряли что-то. Я знаю, что враг приходит украсть, убить и погубить. Но Бог, Господь, не только того, что у вас есть, но и Бог того, что вы потеряли. В-третьих, и самое важное, о чем я сегодня проповедую, Он не только Бог того, что у вас есть и что вы потеряли, но сегодня я проповедую о Боге того, что Он вам оставил. Бог никогда не заберет у вас что-то, не оставив чего-то взамен. Бог никогда не позволит врагу обокрасть вас, не оставив вам чего-то. Вот почему, когда дерево было срублено, Бог оставил главный корень. Я Господь того, что вы потеряли, и я Господь того, что вам осталось. И если Бог позволил вам потерять что-то, то вы можете быть уверены, что Он оставит вам что-то взамен. Нам необходимо понять, что Он Господь того, что вы потеряли, но Он и Господь того, что у вас осталось. Он говорит: «Оставь главный корень». Оставь главный корень, потому что я произведу из того, что у вас осталось, то, что вам нужно, чтобы исполнить мою волю в вашем будущем. Сохрани главный корень, оставь что-то. Так говорят небеса аду. Сохрани главный корень. Вот что небеса говорят аду. Господь не забирает все, потому что Он благословляет своих детей не тем, что они потеряли, а тем, что у них осталось. Он говорит аду эти стихи: «Оставь главный корень в покое, не прикасайся к нему. Ты можешь взять лишь столько». Я хочу обратиться к тем, кто потерял все. Это так важно. Если Бог позволяет вам потерять все, это Его решение. Значит, вам это было не нужно, чтобы исполнить Его волю. Если жизнь, болезнь или смерть забирает что-то или кого-то у вас или у вашей семьи, и пока вы оплакиваете то, что вы потеряли, Бог всегда использует то, что у вас осталось. Бог говорит: для своей цели я использую то, что осталось.
И если даже ты будешь держаться только своей веры, все равно все будет так, как задумал Бог для твоей семьи, для твоей жизни и твоего будущего. Я Господь и того, что осталось. Я знаю, что остался главный корень. У меня было что-то, что я потерял. Но Бог использует то, что у меня осталось. Если бы для исполнения его планов Богу было бы нужно то развращенное общество, то Бог не уничтожил бы его во времена Ноя. Божье чудо было не в тех людях, которых поглотила вода, а в тех восьми на ковчеге, потому что Бог — Бог того, что осталось. Иисус сказал, «Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Придя в вашу жизнь, Бог использует то, что там осталось. Каждый раз, когда остается открытым окно, через которое враг смог украсть что-то в вашей жизни, и вы стоите, говоря, «Как это случилось? Куда все ушло? Почему это произошло?» А Бог говорит вам, «Я буду использовать то, что у тебя осталось». Вы не можете потерять кого-то или что-то, что Бог считает нужным для исполнения Его цели в вашей жизни. Даже если они потеряны, Бог дает вам понять, «Я Господь того, что осталось. Я благословлю тебя сверхъестественным образом тем, что осталось. Доверься мне, верь мне, держись за мои обетования. Перестаньте плакать над тем, что вы потеряли. Бог будет использовать то, что Он вам оставил». Сатана получил разрешение напасть на Иова. Я хочу, чтобы вы подумали над этим, потому что это важно. Это дает нам понимание того, что Бог — Бог того, что осталось. Сатана сказал Богу, «Единственная причина, почему он тебе служит, в том, что ты обильно благословляешь его». Бог сказал, «Да, я поставил ограду». Сатана сказал, «Конечно, и я не могу коснуться его. Любой стал бы тебе служить, если бы ты так благословлял его и дал все материальные блага». Бог сказал, «Хорошо, снимаю ограду номер один и ставлю ограду номер два. Можешь взять его вещи, но не прикасайся к его телу.

Бог всегда оставляет что-то. Враг атакует и забирает весь его скот, овец, детей, все его богатство, сметает все. Но Иов встает и говорит: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». В следующей главе сатана возвращается и говорит: «Позволь мне коснуться его тела, сделать его больным, и тогда он точно проклянет тебя». Бог говорит: «Хорошо, снимаю ограду номер два и ставлю ограду номер три. Я всегда оставляю что-то. Ты можешь коснуться его тела, но души его не трогай». Каждый раз, когда снимается одна ограда, Бог ставит другую, чтобы защитить то, что у вас осталось. Каждый раз, когда дьявол хочет погубить вас, наш Бог ставит ограду. И то, что у вас осталось, разрушает планы дьявола. Вы упустили хороший шанс воскликнуть Господу. То, что у вас осталось, разрушает планы дьявола. У вас что-то осталось? Остались ли у вас хвала, вера, радость, какие-то обетования, какая-то мечта, какая-то надежда? Это то, что у вас осталось. Остался главный корень. Послушайте, потеря принесла боль, но то, что осталось, оно сильнее. Что осталось у Иова после того, как он потерял все свое имение, свое здоровье, после того, как его жена и друзья роптали на него? Что у него осталось? У него остались уверенность и вера. И поэтому он говорит: «Хотя он и бьет меня, но я буду уповать на него». Это так сильно. Другими словами, он говорил, как сказано в одном переводе: «Даже небеса не могут разрушить моей уверенности в небеса». У вас бывало ощущение, что даже небеса делают все, чтобы запутать вашу веру в Бога? Но Иов говорит: «Хотя он и бьет меня, я буду уповать на него». Другими словами, даже небеса не могут поколебать моей уверенности в небеса. Все может выглядеть так, что Бог оставил меня, наказывает меня, но это не поколеблет моей уверенности в том, что Бог слишком велик, чтобы оставить, и слишком милостив, чтобы покинуть меня. И когда все будет сказано и сделано, я выйду чистым, как золото, потому что Он — Бог того, что у меня осталось. И Бог говорит: «Иов, у тебя остались твоя уверенность и вера, и хотя ты все потерял, но то, что у тебя осталось, я умножу вдвойне». Давайте воздадим Господу хвалу здесь, на этом месте. Я проповедую, что Он восстанавливает годы, которые дьявол украл у вас. Он слишком благ, чтобы бросить вас. Пусть ничто не сможет разрушить вашу веру. Он Бог того, что осталось. «Гедеон, я использую тебя, чтобы освободить мой народ от мадианитян. У них армия в 350 тысяч солдат, а у тебя всего 32 тысячи». Бог говорит: «Но и этого слишком много. Скажи всем, кто боится, кто напуган, пусть идут домой». Еще 22 тысячи человек ушли домой. У него осталось 10 тысяч, и Бог говорит: «Все равно слишком много». После еще одного испытания 9700 человек тоже ушли. И в книге Судей 7:7 говорится: «Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши». Что делал Бог? Для чего уменьшал воинов? Потому что Он не только Бог того, что у вас есть и что вы потеряли, но и Бог того, что у вас осталось. «Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши». Не волнуйтесь о том, что потеряно. Я использую то, что у вас осталось. Вот что говорит Бог. Самсон потерял свое помазание, потерял свою репутацию, свое влияние, свою позицию. Он потерял свою силу, потерял все. Он потерял свои волосы. Он потерял свою свободу, потерял зрение. Бог сказал: «Но ты не потерял чудо. Чудо — это то, что у вас осталось». Библия говорит, что его волосы вновь начали расти. Знаете, где Бог начинает чудо?
вот здесь. Восстановление начинается здесь. Восстановление начинается в вашей голове, когда вы наполняете ее обетованиями и говорите: «Боже, ты по-прежнему Бог того, что осталось. Я отказываюсь оставаться в яме и умирать. Я верю, что ты явишь мне свою благость». Аллилуйя! Господь, благодарю тебя за такие обетования. Он Господь того, что у вас осталось. Исход, глава 9. Бог говорит Моисею взять в руки горсть пепла и бросить его к небу. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы проходите через огонь. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы прошли через испытание. Все сгорело, и остался только пепел. Бог говорит: «Дай мне то, что у тебя осталось. Бросьте это к Богу». И когда он взял горсть пепла и бросил его, Библия говорит, что Бог сделал так, что этот пепел вернулся, и две горсти пепла покрыли всю землю египетскую, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Бог сказал: «Я использую то, что у тебя осталось. Если ты бросишь его обратно к Богу в хвале, я изолью, я поражу твоих врагов пеплом того, через что тебе пришлось пройти». Наберите горсть пепла. Я хочу, чтобы вы поняли, что произошло с Давидом в Сикилаге, когда он потерял свою семью, потерял дом, который был сожжен, ничего не осталось. Библия говорит, что он молился и говорил: «Боже, преследовать ли мне врага?» И Бог ответил: «Преследуй». А Давид выходит и даже не знает, куда идти, не знает, где они. И Библия говорит, что он встречает человека. Послушайте. Этот человек сказал: «Я египтянин. Я был слугой амаликитянина, который только что напал на Сиклаг. Я заболел, и, послушайте эти слова, мой господин оставил меня. Я остаток». Этот египтянин стал тем, кто принес чудо восстановления в семью Давида, и все было возвращено. Библия говорит: добыча рядом. Все произошло из-за того, что что-то было оставлено после того нападения. Когда враг приходит, как потоп, Бог всегда сохранит вам какой-то остаток, как еще одну ограду. Женщина с кровотечением потратила все. Потеряла все. Свою семью, здоровье, свое счастье, свои деньги. Она потеряла все. Но она взяла то, что осталось, и сказала: «Если только я коснусь края его одежды». Вдову из 4 книги Царств пророк спросил: «Что осталось у тебя в доме?» «Пришли кредиторы. Моих сыновей заберут в рабство, и у меня нет ничего, кроме кувшина с елеем». Если вы говорите только о том, что вы потеряли, то пророческий дар не будет действовать. Но если вы возьмете то, что у вас осталось, и отдадите это в руки Божьи, тогда оставшегося будет достаточно, чтобы произвести то, что будет необходимо вам в будущем. У вас что-то осталось? Этого будет достаточно. У вас что-то осталось? Это именно то, что Бог хочет дать вам сегодня. Дайте мне то, что у вас осталось. Я пережил развод. Я прошел зависимости. Я пережил испытания. Я пережил скорбь. Я потеряла мужа, потерял жену, ребенка. Но что-то у вас осталось? Бог говорит вам: «Я Бог того, что осталось». Я совершал ошибки в жизни. Я хотел принимать более мудрые решения. Но я так сильно все испортил, что не могу выбраться из своего прошлого. Что у тебя осталось? Изекииля 37. Там Бог просит пророка встать в долине сухих костей. В долине были очень сухие, мертвые кости. Могут ли эти кости ожить? Библия говорит, что он дал искренний ответ: «Господь, ты знаешь». Другими словами, он говорил: «У меня даже нет веры. Я не могу поверить, что это возможно, но, Господь, ты знаешь. Я даже не знаю, осталась ли какая-то надежда.
Я не знаю, сможет ли когда-нибудь эта мечта, этот брак, эта семья снова ожить и наладиться. Господь, Ты знаешь. У него не было веры на это чудо. У него не было желания остаться в долине сухих костей. Но Бог сказал: пророчествуй им и скажи: оживите. Послушайте, что он делает. Он говорит: у меня нет веры. У меня нет дерзновения. Я сомневаюсь, произойдет ли что-нибудь. Но Ты, Господь, знаешь, я не знаю. Он не сказал: да, я знаю, Бог это сделает. Он сказал: я не знаю. Что у него осталось? Бог сказал: используй то, что у тебя осталось. Но у меня ничего не осталось. У меня нет желания, у меня нет веры, у меня нет ничего. Есть, просто будь послушным. Вот что он сказал: и я пророчествовал, как мне было велено. Если вы будете говорить Слово Божие в свою ситуацию, даже если у вас нет веры, и если вы не чувствуете особого желания, то все, что у вас осталось, это послушание. Я не чувствую расположения к этому, не испытываю восторга, не вижу ангелов, никто не дает мне слова. Все, что я делаю, это то, что сказал мне Бог. Это то, что у меня осталось. Библия говорит, когда он начал пророчествовать, случилось так, что кости начали сходиться, поднялась армия, жизнь наполнила эти мертвые кости, и видение исполнилось. Сегодня у меня небольшое и очень простое послание. Бог сказал мне сказать вам, что Он не только Бог того, что у вас есть, и не только Бог того, что вы потеряли. Перестаньте жалеть и печалиться о том, что вы потеряли. У вас есть Бог того, что у вас осталось. И если Он забрал что-то, значит, Он решил, что вам этого не нужно для исполнения Его воли в вашей жизни. Я говорю вам это слово и хочу, чтобы вы приняли его с радостью. Книга Иова, глава 8, стих 7. «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Давайте встанем на ноги. Кто-то верит в это? Кому я проповедую сегодня? Кто верит, что Он Бог того, что осталось? Вы продолжаете говорить о том, что потеряли, но Бог смотрит на то, что у вас осталось. Он говорит: вот мои планы для вас. Впоследствии у тебя будет больше, чем раньше. Склоните голову на минуту, поднимите высоко руки. Откройте уста и хвалите Бога за то, что Он говорил с вами сегодня о чуде того, что осталось. Вы не знаете, что для вас сделает этот маленький ребенок. Вы не знаете, что вам даст этот небольшой бизнес, который у вас остался. Вы не знаете, что принесет мечта, вера, хвала, видение, которые не отступают, которые упрямы и не сдаются. Это то, что у вас осталось, и Он Бог этого. Доверьте Ему, верьте Ему. Не позволяйте депрессии, заботам и отчаянию овладеть вами. Начните заполнять эту долину своей жизни хвалой, благодарностью и радостью в Боге. Скажите: «Боже, хвалю Тебя за то, что Ты Бог». Главный корень все еще остался, и придет время, как оно пришло, когда пророчество для Навуходоносора осуществилось. У меня нет времени читать его. Но придет день, когда я свяжу твой главный корень,
И то, что ты думал, пропало навсегда,

вернется вновь к жизни. Иисуса схватили и распяли. Его срубили, как дерево. Но главный корень вновь вернулся к жизни на третий день, когда он вышел и сказал: «Я Господь, я Альфа и Омега».

Сегодня я был удивлен, как много людей откликнулось на призыв к спасению на первом служении. Я ощущаю, что и сейчас есть такие люди, есть отступники и те, кто в поиске, те, кто прошел через огонь. В вашей жизни была зависимость, кто пережил болезненные события в своей жизни. И Бог привел вас сюда сегодня, чтобы услышать это простое послание, что Он Господь того, что осталось. Отдайте сегодня это Ему. Не тратьте еще один день. Отдайте это Ему сегодня. Отдайте Ему то, что осталось дома. Отдайте Ему то, что осталось от того супружества. Отдайте Ему то, что осталось от той мечты. Отдайте Ему то, что осталось от искалеченного ранами тела. Отдайте Ему то, что осталось. В том, что осталось, есть чудо. Давайте помолимся этой молитвой. Молитесь, произнося это от всего сердца. Скажите: «Господь Иисус, благодарю Тебя за крест. Благодарю Тебя за кровь, которую Ты пролил. Ты Господь всего, что у меня есть. Ты Господь всего, что я потерял. И Ты Господь всего, что у меня осталось. Сегодня я отдаю Тебе мою жизнь и полностью посвящаю себя Тебе. Возьми меня, восстанови меня, освободи главный корень. Пусть моя жизнь расцветет снова. Прости меня, измени меня, сфокусируй мое внимание от головы к сердцу. Будь Господом моей жизни и моего будущего. Я принимаю сегодня чудо того, что осталось. Я стою у алтаря с тем, что осталось. Я верю, то, что Ты обещал, Ты исполнишь. Я прощен. Я спасен. Я очищен. Я новое творение. Это в моем сердце. Отныне Ты живешь в моем сердце во имя Иисуса. И вся церковь заскажет «Аминь».

Я считаю, что виноград является самой важной по значимости сельскохозяйственной культурой после пшеницы. Если, например, кукурузу называют царицей полей, то виноградную лозу в Израиле определенно можно назвать царицей холмов. Виноградная лоза не случайно упоминается во всей Библии больше, чем любое другое растение, ведь для античного Израиля она имела очень важное культурное и экономическое значение. Плодоносящая лоза являлась символом послушания Израиля, тогда как дикий виноград или пустая лоза символизировала непослушание народа. В Израиле максимально благоприятные условия для возделывания винограда. Его выращивали почти во всех областях страны. Виноградники располагались на склонах холмов и гор. При этом почву прежде всего нужно было очистить от камней. Чтобы плодородный почвенный слой не смывали дожди, израильтяне сооружали террасы. Лоза высаживалась рядами внутри огороженного участка. Также делались подпорки, чтобы лоза могла виться по ним. В центре виноградника сооружали дозорную башню, о которой уже как-то рассказывал. Виноградари прореживали лозу, удаляли сорняки, чистили ветви, в общем, ухаживали за ней. Ведь виноградник требовал много труда, особенно летом, перед окончательным сбором урожая. В это время работники обычно жили на своих виноградниках в палатках или шалашах, охраняя созревающие плоды винограда от воров. Первые грозди созревали уже к июлю, но сбор основного урожая приходился на сентябрь и мог продолжаться до октября. Это было временем радости, особенно когда виноград начинали давить. Спелые грозди срезали и помещали в точило, состоящее из плоского чана с отверстиями для слива сока, стекающего в расположенный ниже другой чан. Как правило, обе емкости высекались из камня. Мужчины давили гроздья голыми ступнями, переступая по слою винограда, при этом они напевали, чтобы придерживаться рабочего ритма. Выжатым соком наполняли кожаные мехи и глиняные кувшины. Перебродив, сок превращался в вино на еврейском «еин». Я еще раз хочу обратить внимание моих некоторых дорогих зрителей, которые упорно утверждают, что на Тайной вечере Христос и ученики пили не вино, а виноградный сок. Я понимаю, что такие теории сознательно культивируются среди верующих, чтобы церковь не спилась. Но это не повод вводить людей в заблуждение. Послушайте меня. В древнем Израиле, начиная от освоения земли обетованной вплоть до времен Иисуса Христа, не было культуры сокоделия. И на это были вполне естественные причины. Жаркий климат Восточного Средиземноморья не позволял хранить сок. Ведь холодильников тогда не было. Но даже в погребах свежевыжатый сок быстро сбраживался. Подержите стакан свежевыжатого виноградного сока в холодильнике при температуре плюс 6, плюс 7 градусов Цельсия. Уже через неделю сок забродит. В Израиле свежий сок винограда можно было употребить только раз в году во время уборки урожая, когда гроздь отжимали прямо в чашку или пили свежим, черпая его из точила. Даже сброженный виноградный сок, по сути вино, требовало правильного хранения. Иначе каким бы прекрасным ни был напиток, теплый климат его уничтожит и вино превратится в кислятину. Следовательно, должны были существовать специально созданные для этого помещения. Винные погреба были обнаружены при раскопках в Гаваоне. Они представляли собой похожие на водосборники ямы, в которых были сложены винные кувшины. Сверху эти ямы были закрыты каменными плитами. В общем, я не хочу уходить в винную тему. Кому это интересно, можете посмотреть мое подробное видео, посвященное производству вина в Иудее. Дорогие друзья, спасибо вам за вашу молитвенную и духовную поддержку. Спасибо всем тем, кто разделяет мое видение на понимание библейских текстов. Это очень ободряет. Мне очень нужна помощь каждого из вас, и оказать ее можно, перейдя по ссылке под видео. Виноград являлся важным элементом в рационе евреев, будучи источником железа и других необходимых минералов. Определенная часть урожая сохранялась в виде изюма, который прессовали в лепешки. Изюм с древнейших времен был основным продуктом питания в библейских странах. Виноград часто раскладывали на крышах домов для сушки на жарком солнце. Изюм отлично утолял голод, а кроме того, он долго сохранялся и был удобен для транспортировки и путешествий, а кроме того, выступал в качестве благородного подарка. А теперь несколько интересных фактов о винограде. При сборе налогов в натуральной форме, в частности виноградом, налоговики требовали сверхобязательной нормы свою долю.
Есть и другие сведения, когда виноделы, наоборот, освобождались от уплаты определенных налогов. Видимо, налоговая система в Древней Иудее в зависимости от региона и эпохи имела свои особенности. Помимо прочего, накопившиеся долги могли быть оплачены вином. Мужчины, занятые на работах по сбору винограда, освобождались от военной службы, что говорит о том, что виноград для еврейского государства являлся стратегическим товаром. Никакие другие растения нельзя было сажать в виноградники. В противном случае, как сообщал закон Моисея, не вырастет ни то, ни другое. Урожай винограда нельзя было собирать дочисто и подбирать упавшие на землю ягоды. Часть винограда сознательно оставляли бедным, которые могли войти в виноградник после уборки и собрать оставшиеся грозди и подобрать упавшие ягоды. Каждые 7 лет всю землю оставляли отдыхать. То же самое касалось и виноградников. Если же виноградник уродил на 7-й год, то его плоды следовало оставить бедным, убогим и полевым зверям. Этого требовал закон. Когда виноградник полностью приходил в негодность, его забрасывали. Неплодоносящая лоза шла на растопку. Стоит признать, что еврейский народ изначально был кочевым народом. Особенности жизни кочевников и исключают какое-либо земледелие. Если для современного человека одним из эталонов благоденствия и покоя является гамак, натянутый между двух пальм где-то на острове, то для евреев идеальным образом жизни было оседлое существование, когда человек мог мирно жить на своей земле, возделывать ее и сидеть под виноградной лозой. В символическом смысле виноградная лоза была эмблемой процветания и мира у древних евреев. В частности, она символизировала избранный еврейский народ. Многие пророки на протяжении долгого времени не переставали говорить о судьбе израильского виноградника. Пророк Исаия в 5 главе сообщает об этом. «Они были виноградной лозой, которую Бог вывел из Египта и посадил в особо избранной земле. Им было уделено все внимание, необходимое для производства прекрасных гроздей. Но вместо этого они давали только дикие ягоды. За это они должны были быть брошены на произвол врагов». Исаии вторит Еремия, говоря о невероятной греховности Израиля. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Пророк Иезекииль в 17 главе сообщает о том, что лоза приносит плохие плоды не по вине виноградаря. Виноградник был посажен Богом в идеальном месте при самых благоприятных условиях, и абсолютно все должно было способствовать успешному урожаю, но этого не произошло. Осия описывает, как Израиль опустился до поклонения идолам, из-за чего лоза стала приносить плохие плоды. Такой виноградник ждало Божье возмездие. Иначе говоря, Бог придет с судом и уничтожит виноградник. Михей также использует образ виноградника, описывая разрушение Самарии, когда Самария будет снесена, на освободившемся месте посадят виноград. «Зато сделаю Самарию грудой развалин, в поле, местом для разведения винограда». В одном из пророчеств о суде Сафония говорит, что виноградники будут посажены и будут плодоносить, но несмотря на все старания, народ Божий не сможет насладиться плодами трудов своих по причине своего греха. Пророк объявляет об Иудее: «И обратятся богатства их в добычу, и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить». В одном из наиболее интересных случаев использования образа виноградника в Библии, во Второзаконии, не только подчеркивается идея суда, но прослеживается органическая связь между грехами Божьего народа и грехами печально известного города Содома. Виноград их от виноградной лозы Содомской из полей Гоморских. Ягоды их ягоды ядовитые, грозди их горькие. Можно, конечно, сказать, что все это относится к евреям античности. Это те евреи были неправедные, это те старейшины оббирали свой собственный народ, это те израильтяне предавались распутству, пьянству и прочим непотребствам. Но сегодняшний Израиль может ли стать примером благочестия для всех остальных народов? По правде говоря, у любого народа с утратой страха Божьего начинаются большие проблемы. Экономические, политические, социальные и прочие. И разрешить их не в состоянии ни ООН, ни МВФ, ни уж тем более главы государств, на которых многие надеются.
Что стоит наша вера, если мы будем связывать свое будущее с тем, что на земле? Не полагайтесь на людей, на обстоятельства, на удачу или на авось. Научитесь полагаться на Бога. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.

0: Стюарт Финли Макленнон, Джеймс Уотерсон, Брюс МакКиннон, Энди Стал, Дейл Дикки, Ингрид Торренс и другие.
1: Все хорошо, мама?
2: Да.

0: Ближе подъехать не могу, леди. Придется идти пешком.
1: Спасибо, мистер Франклин.
0: Идите по этой дороге, но будьте начеку. Возможно, дикие звери еще не успели поужинать.
1: Что смешного, мама? Здесь почти как дома.
2: Дайан Лэтт в роли Элис Хендерсон.
1: Глазам своим не верю. Все так сильно изменилось? Дэвида хватил бы удар, если бы он увидел, что стало с домом.
2: Композитор Рон Рэймин.
1: Он ведь построил его своими руками вместе с Элис. Элис Хендерсон. Я до сих пор вижу, как она стоит на крыльце лицом к лицу с Бёрси Тейлором и его контрабандистами с ружьем в руках. С ружьем? Они же были миссионерами.
2: Оператор Ласло Джордж.
1: Да, и не только. Благодаря ей здесь все было на своем месте. Она была источником нашей силы и уверенности. Именно она взяла меня сюда и всему научила.

0: Я словно вернулась в прошлое.
1: Продюсер Дебора Геблер.
0: Трудно представить, что молодая женщина могла быть здесь счастлива. Я не была женщиной. В 19 я была девочкой и знала еще очень мало. Здесь я выросла. История должна быть рассказана, Кэтрин.
2: Какая история?
0: История моей жизни. Секреты человеческого духа, известный Элис Хендерсон. Сила горных семей. Мои друзья Фэрлайт и Опал. Джеб и Руби Мэй. Дэвид и Нил. Их нельзя забыть. Ты должна их знать такими, какие они были. Жизнь городка больших дымных гор в 1912-м была ни на что не похожа. Не то, что Эшвилль в Северной Каролине, где я выросла. Предания, слухи и суеверия владели умами людей. И нити традиций были накрепко вплетены в ткань их простой и суровой жизни. Но среди семей царила невероятная преданность и вера в жизнь. Мне понадобилось много времени, чтобы понять всю ценность этих простых вещей. И для этого вовсе не требовалось особого воспитания. Мы старались подарить душевный комфорт людям, которые в этом нуждались. Но у нас были чисто практические цели. Например, строительство новой дороги для связи с внешним миром. Но иногда обстоятельства оборачивались против нас. Волна преступности, захлестнувшая семьи в тот год, была одним из них.
3: Дэвид,
0: Джек, привет!
4: Мисс Кристи, что это вы тут делаете?
0: Просто решила проехаться, ведь сегодня отличный день, верно?
4: Позволю себе не согласиться с этим.
0: Дэвид, что ты?
4: Посмотрите вокруг. Вся моя команда исчезла, вот что. Через 3 недели вернулись только мы с Джебом.
0: Я не поняла, куда все подевались.
4: У кого-то там исчезла корова, и они все отправились ее искать. Тоже мне, строители дорог.
0: Люди всегда беспокоятся за свой скот. Но это не значит, что они не вернутся.
4: А мне так не кажется. Многие отнеслись к этой затее с недоверием, верно, Джеб? Боюсь, это так.
0: С недоверием?
4: А вы не знали? Чужаки приедут к нам по этой дороге и украдут все, что не заперто под замок.
0: Но дорога нужна всем?
4: С того момента, как у Атила украли петуха, все только и говорят, что чужаки — это корень всех зол. И недавние грабежи это подтверждают.
0: Мне жаль, что все идет не лучшим образом. Наверное, сейчас не время просить об одолжении.
4: Значит, вас привела сюда не просто хорошая погода.
0: Не совсем. Я хотела узнать, не поможете ли вы Заку подготовиться к экзаменам?
4: Если он может держать топор, я к вашим услугам.
0: Я не об этом. Я об экзамене.
4: Кристи, мне не хватает времени подготовиться к проповеди, и вам не нужна моя помощь. Вы делаете с Заком чудеса.
0: Но ему этого мало. Вы знаете, в каких он условиях учится? В одном классе с детьми всех возрастов. Ему уже давно пора поступать в колледж.
4: Не думаю, что смогу помочь.
0: Он хочет стать врачом.
4: А я хочу продолжить строить дорогу. Извините.
0: Когда Дэвид отказал мне, я поняла, как важно было помочь Заку осуществить его мечту. Оставалось только приложить усилия. Кто сформулировал основы геометрии?
4: Я не помню, мисс Кристи.
0: Эвклид?
4: Эвклид, да.
0: Кто сформулировал основные законы гравитации и движения?
4: Ньютон.
0: Верно. А кто показал, что Земля вращается вокруг Солнца?
4: Я не знаю.
0: Ты знаешь. Начинается на К.
4: Коперник.
0: Молодец, Зак.
4: Хорошая девчонка. Жаль, что мы с ней не знакомы. Не знаю, мисс Кристи. Мне ни за что не стать таким, как доктор. Он знает почти все.
2: Так было не всегда. Когда он был таким же простым мальчишкой из Каттергэп. Мистер Холт, доброе утро.
3: Мой сын не закончил свою работу.
4: Прости, папа.
3: Иди займись делом, мальчик.
4: Да, сэр.
2: Мистер Холт, сегодня утром я попросила Зака прийти в школу пораньше.
3: Дело в том, что ночью браконьеры украли весь мой инструмент.
2: Мне очень жаль.
3: Я разберусь, но мой сын должен выполнять работу по хозяйству, а не сидеть, уткнувшись в книгу.
2: А если мы организуем уроки более эффективно?
3: Не уверен, мисс. Я бы с удовольствием все это прекратил.
2: Прошу вас, не надо. Зак очень одаренный ученик. Его ждет прекрасное будущее.
3: Будущее?
2: Да. Он мечтает стать врачом.
3: Вы считаете, что он станет таким же, как доктор Макнил?
2: Пускай ответ на этот вопрос вам даст колледж Уандербилта. Это письмо от декана. Из-за нашей удаленности они разрешают Заку сдать вступительные экзамены прямо здесь.
3: А где находится этот Уандербилт?
2: В Нэшвилле. Не волнуйтесь, мистер Холт. У Зака все получится, я уверена. Мисс Кристи? Когда мисс Эллис возвращается из Кэталичи? Не знаю, Фарлай. С ней были еще две женщины, а что? Джеб не хочет отпускать меня на целый день. Он хочет, чтобы я присматривала за домом, пока его нет. Мисс Эллис не будет против, если вы немного отдохнете. Я могу принести свежую одежду, а Зэдди принесет вам хлеба. Фарлай, даже не сомневайтесь. Мы справимся. Не справитесь, если на кухне будет Руби Мэй. Эта девчонка и котел с водой не вскипятит. Здесь вы правы, но будем смотреть за ней. Ваша семья ждет вас. Спасибо, мисс Кристи. Хотя я знала, что семьи из Каттергэп были обеспокоены грабежами, опасения Фэрлайт наделяли опасность человеческим лицом. А я занималась всем остальным.
5: Сдавайся! Брось оружие! Я не отдам свое ружье косоглазому фермеру! Все, теперь мы победили! Пойдем, брат!
2: Мальчики!
5: Учительница!
2: Мальчики, занятия начались. Разве вы не слышали звонок?
5: Мы не можем уйти, мисс Кристи, мы будем смотреть за дорогой. Чтобы не дать злодеям пройти на наши земли.
2: Я не вижу никаких злодеев.
5: Они очень хитрые. Они крадут наших кур чуть ли не каждую ночь подряд. И никто не следит за этим. Потому мы не можем идти в школу. Мы исполняем свой долг.
2: Это делает вам честь, Бёрл. Но у меня есть свой долг. Дать вам образование. Вы же не хотите, чтобы я рассказала об этом вашим родителям? Доброе утро всем. Спасибо, что дождались меня. Ребята показывали мне свой форт. Похоже, строительство новой дороги вызывает у всех вас большой интерес. Кто скажет, что даст нам эта дорога?
5: К нам придут воры.
2: Не совсем. В более общем смысле. Ну, кто еще? Это называется прогресс. Это случается, когда люди стремятся улучшить свою жизнь. Дорога поможет наладить связи с другими поселениями.
5: Мой папа говорит, ничего хорошего там нет.
2: Он совсем не это хотел сказать. Например, я пришла к вам оттуда. А еще мисс Хендерсон и мистер Грэнтленд. Разве мы такие уж плохие?
5: Нет.
2: А Зак надеется поступить в колледж на другом конце штата, в Нэшвилле. Люди издалека и прогресс — это две разные вещи. И вам нечего бояться прогресса. На самом деле, это прекрасно. Например, здание шерстяной мануфактуры в Нью-Йорке. Это самое высокое здание в мире. 60 этажей. Представьте себе дом высотой с гору. Но у нас и так есть горы, учительница. Конечно. А вот еще. В следующем году Панамский канал наконец соединит вместе Атлантический и Тихий океаны. Это у нас тоже есть. Мы пускаем к нам новый холодный ручей. А вот то, чего у нас нет. Как насчет отдельного туалета прямо у вас дома в холодную зимнюю ночь? А? Вы хотите сказать, что там у всех есть дома туалеты? В большинстве городов, да. И за пределами этих гор находится еще много удивительных вещей. Однажды они окажутся здесь, в Катергэп. Нам ничего не достанется, если сюда придут новые преступники.
6: Быстрее, к окну!

0: Are you all right?
1: Мы целы.
2: I think so.
1: Кажется, да. Немного не в себе, но еще дышу. Полагаю, это не аэропорт Кноксвилля. Это Каттергэп. Теннесси. А что же еще? 70 миль от Кноксвилля. Меня зовут Гарри Куэмби. Очень приятно, Гарри. Я Кристи Хэддлстон, а эти любопытные создания – мои ученики. Они никогда не видели самолет.
0: Мисс
1: Куэмби, вы ранены. Ничего,
2: со мной
1: не такое было. Вам нужен доктор Макнил.
3: Да, мэм.
4: Когда пришел доктор Макнил, все уже знали о самолете. Сюда приходили люди из Лафти-Брэнч и Пайн-Ридж, чтобы посмотреть сами. Но всех интересовал не столько самолет, сколько женщина, которая на нем прилетела.
3: Так, что у нас здесь?
1: Доктор Макнил, это мисс Гарриет Куэмби.
3: Мисс Куэмби.
1: Доктор.
3: Вам будет немного больно, но я сделаю все, что смогу.
1: Кристи вам полностью доверяет, так что я не сомневаюсь.
3: Тогда я займусь своим делом.
1: Да, пожалуйста.
3: Если сделать маленькие стежки, то шрам будет не так уж и заметен. Значит, все не так уж плохо. Счастья для мисс Куэмби нет. Если позволите спросить, что заставляет такую женщину рисковать собой?
1: Не знаю, доктор. А что, мне нельзя?
3: Не хотел вас обидеть, но полеты — опасное занятие.
1: То есть только для мужчин?
3: Скорее для птиц или насекомых.
1: Доктор Макнил, вы будете потрясены тем, что нам собирается поведать мисс Куэмби. В прошлом месяце она стала первой женщиной, в одиночку пересекшей английский канал.
3: Так было задумано или никто не захотел лететь?
1: Мисс Куэмби, надеюсь, вы пообщаетесь с учениками школы. Я рассказывала им о достижениях современности, и ваше появление будет очень кстати. Да, у меня полно времени. Мне надо получить пропеллер из Кноксвилля.
3: Я буду рад вам помочь, мисс. Я съезжу в Кноксвилль и вернусь обратно.
1: Спасибо, мистер.
3: Перкинс. Джоша Перкинс. А я умею обращаться с инструментами, если вы покажете мне, что делать с этим устройством. А я буду вам помогать.
1: Нет, Зак, тебе надо учиться.
3: Да, мэм.
1: Зак готовится к вступительному экзамену в колледж. Он хочет стать нашим новым врачом. Так держать, Закария. Спасибо всем вам.
3: Ты только ничего не подумай.
1: Ничего не подумай. Я же видела, как он на нее смотрел. Джошуа крышу починить не может, а перед этой девицей как расхорашивается. Надеюсь, ремонт не займет много времени. Ты видела, что на ней надето? Это ужасно. Похоже на кору на дереве.
3: Отсюда отличный вид. Очень хорошее место.
1: Закария, тебя ждет работа.
3: Но сейчас у меня урок.
1: Забудь.
4: У нее были все основания расстроиться.
1: Всего за пару часов Гарриет вскружила голову каждому мужчине в городе.
3: Лимонад? Сколько сахара вам положить в лимонад?
1: Доктор Макнил, можно вас на пару слов?
3: Можно и на больше, мисс Хэддлстон, без дополнительной платы.
1: Закари успешно справляется с обязанностями ассистента.
3: Он славный мальчик, безо всякой подготовки.
1: Он увлекся медициной, и у него есть талант.
3: Кристи, почему мне кажется, будто вы пытаетесь мне что-то продать?
1: Это так и есть. Я хочу попросить вас позаниматься с Заком на этой неделе.
3: И так уделяю ему больше внимания, чем необходимо. Разве Гретленд не может?
1: Он отказался.
3: Неужели?
1: Экзамен будет совсем скоро, мне очень нужна ваша помощь. Это так много для меня значит.
3: тогда вы можете на меня рассчитывать.

0: Эй, слезай с лошади, а то хуже будет.
1: Меня зовут Элис Хендерсон. Я направляюсь в благотворительной миссии в Каттергэп. Вы же не станете красть у христианки.
0: Не зли меня, старушка. Слезай!

0: Ну вот, доигрались. Пошли.
1: Спасибо, господа.
0: Мисс Гарри, мы это сами сделаем, отдохните.
1: Спасибо, Том, но со мной все в порядке.
0: Вы не сможете лететь, если полностью не придете в себя.
1: Хорошо.
0: Осторожность не повредит.
1: Трудно себе представить, как такая большая машина может летать по небу. Правда, дети? Но она не летает. Конечно, летает. Сэм, ты это сам видел? Нет, мэм. Мы видели, как она упала. Поэтому и летать она не умеет. Мисс Гарриет, а каково там, в небе? Это невозможно описать, Руби Мэй. Когда ты летишь, то словно бы начинаешь жить в полную силу. Это совершенно другой мир. Кто знает, как называется человек, управляющий самолетом? Женщина-птица? Летчик. С тех пор, как 9 лет назад братья Райт совершили свой первый полет, все больше людей учатся летать. Когда вы были там, вы видели Санту? Честно говоря, видела. И так уж вышло, что мы с Сантой стали хорошими друзьями. Однажды он подарил мне куклу. Наверное, это была очень особенная кукла. Передайте ему привет от Берла. Обязательно передам. Мисс Элис! Доктор Макнил, что с ней? Почему она вдруг так сгорбилась?
2: Доктор, что с ней такое?
1: Что такое?
2: Она упала с лошади.
1: Отнесем ее наверх. Так, осторожно.
2: Полегче. Осторожно, Том.
1: Бедная мисс Элис. Я ей говорила. О чем говорила? В то утро, когда она уехала, она зачем-то обернулась назад. Все знают, что это значит. Это плохая примета.
2: Это дурная примета. А ты бросила ей вслед ботинок, на счастье.
1: Я забыла. Простите.
2: Ладно, мы еще сможем ей помочь. У тебя есть амулет, который нам пригодится?
1: У меня есть гнутая монетка. Мистер Пендленд дал ее мне на счастье.
2: Положи ее, пожалуйста, под подушку. Спасибо, Руби Мэй. Теперь она поправится.
1: Мы подождем внизу. Я останусь здесь и помогу доктору.

0: Она проснулась.
1: Кто-то пытался украсть у нее лошадь.
0: Бандиты?
1: Хуже того, они ее чуть не убили.
0: К счастью, ее охранял Господь.
1: Или воры попались никудышные.
0: Такими их сделал Господь.
1: Или Элис просто очень повезло. В любом случае, я приду к ней завтра.
0: Может, вы зайдете к Заку? Ему надо позаниматься, и вряд ли его стоит сейчас оставлять одного.
1: Более того, когда придем домой, то еще и позанимаемся.
0: Займитесь лучше наукой, а общие рассуждения оставьте на другой раз.
1: Постараюсь.
0: Да? Как ваше самочувствие? Подавленное. А чего же? Я потеряла всякое чувство опасности. Если бы я не была так беспечна, эти люди не застали бы меня врасплох. Теперь вы с нами, это главное. Вы уже говорили с нашей гостьей? Немного. Гарриет – удивительная женщина. Такая умная и современная. Она вам еще о себе расскажет. Кристи, мне надо кое-что вам рассказать. Я встречалась с доктором Ферндом. Он сообщил мне, что бюджет нашей миссии неуклонно сокращается. А поскольку год уже приближается к концу, он попросил меня передать вам, что если вы еще намерены продолжить преподавание, ему придется сократить вам зарплату. Он не сказал, насколько ее придется сократить. В два раза. Понимаю. Вы расстроены. Я вижу. Нет, я все понимаю. Вам надо отдохнуть. Хотя я столько держалась перед мисс Элис, мое сердце было в отчаянии. Я трудилась изо всех сил, но не могла избавиться от мысли, что подвела доктора Ферренда. А его предложение о сокращении зарплаты могло означать только окончание моей службы в этой миссии.
1: Кристи, тебе нельзя быть здесь одной.
0: Ты останешься со мной?
1: Конечно. Элис сказала, что доктор Ферренд тебя прижимает.
0: Это еще слабо сказано. Он может делать все, что ему вздумается.
1: Сократить зарплату после всего, что ты тут сделал. Я не верю, что это тот старый козел.
0: Дэвид!
1: Я не могу.
0: Ты не должен так говорить.
1: Прости, но я не могу сдержать свою злость. Скажи, что я могу сделать?
0: Вряд ли ты чем-то сможешь помочь.
1: Конечно, смогу. Я сейчас позвоню ему и скажу, как хорошо ты преподаешь.
0: Он уже это видел, Дэвид. Он знает все, что ему нужно.
1: Тогда как он может быть таким несправедливым?
0: Возможно, у него есть причины. Он хочет, чтобы я ушла.
1: Это безумие.
0: Разве? Школа в Гейвенгеп закрывается. Скоро у Ферренда будет слишком много учителей.
1: Это здесь ни при чем. Никто тебя не заменит.
0: Как раз наоборот. И он вовсе не бросит меня на произвол судьбы.
1: Родители опять уговаривали тебя уйти.
0: Они подыскали мне место в Эшвилле.
1: Когда это случилось?
0: На прошлой неделе. Я не говорила тебе, потому что не думала соглашаться.
1: Не думала?
0: Но теперь, полагаю, у меня уже нет выбора.
1: Нет, есть. Выходи за меня.
0: Ну, Дэвид. Что?
1: Кристи, послушай, наша женитьба решит все трудности. Тебе не надо будет уезжать отсюда или ссориться с родителями. И не будет проблем с деньгами, потому что мы сможем жить вдвоем, и нам этого хватит. Мы будем вместе, на работе и в жизни. Я люблю тебя, Кристи. Я полюбил тебя с той минуты, когда впервые увидел. Возьми мое кольцо. Соглашайся. Ребята, давайте проверим этот дом. Вот они. Оль, что случилось?
2: Спенсера ограбили бандиты. Они угнали мой фургон.
0: Фэрлайт не пострадала?
2: Она обвиняет себя, мисс Кейси. Они украли его, когда она собирала ягоды с детьми. Это уже пятая семья, и мисс Хендерсон. Поисковая партия собирается в Холькомбе. Мы собираемся найти их и покончить с ними, если они прежде не укатят по вашей дороге. Дорога здесь ни при чем, Ольт. Нам надо выдвигаться в Холькомбе. Неизвестно, где они в следующий раз появятся. Будьте осторожны.
0: Спасибо, Том, обязательно.

0: пускай Фарлайт. С детьми остается в вашем доме, пока меня не будет.
1: О чем разговор, Джеб?
0: Мы всегда рады твоей семье. Большое спасибо. Я должен пойти с ними.
1: Но зачем?
0: Ты знаешь, Ольга, я не хочу допустить линчевания.
1: Береги себя.
0: Возвращайся домой.
2: Я не была готова к замужеству. И удовольствие от предложения Дэвида было испорчено сообщением от доктора Ферранда. Хотя в тот момент неприятности только начинались.
1: Мисс Эллис, что вы здесь делаете?
2: Я не инвалид, миссис Спенсер.
1: Доктор Макнил так не считает. Возвращайтесь к себе наверх, и я принесу вам этот поднос.
2: Спасибо, но я сама решаю, что мне делать. И хочу позавтракать здесь. Вам не кажется, что доктор лучше знает? Доктор Макнил просто издевается надо мной. Так что, пожалуйста, оставьте поднос там, где он стоит.
1: Миссис Спенсер, перестаньте. Позавтракайте со мной. Мне будет очень приятно. Садитесь. Хлеб очень вкусный. Попробуйте, вам понравится. Хорошо.
2: Миссис Спенсер, я не хочу показаться грубой. Я так вам благодарна за то, что вы пришли сюда поддержать меня.
1: Не стоит.
2: Я знаю, что мисс Кристи и Руби Мэй не могут ухаживать за вами. К тому же теперь у меня нет других дел. Меня так огорчила весть о пропаже вашего фургона. Я знаю, как он был для вас важен.
1: Вы очень добры, мэм. Но Господь нам поможет. Я уверена.
2: Обязательно поможет. Но вы должны снять груз со своего сердца. Вы не виноваты в том, что на свете есть воры.
1: Мы с Джебом так долго копили на него. Я просто не знаю, что нам теперь делать.
2: Господь укажет вам путь.
1: Доброе утро всем.
2: Доброе утро, мисс Хэддлстон.
1: Фэрлайт, а где Дэвид?
2: Он ушел с Джебом и остальными.
1: Они ищут тех, кто украл вагон. Они скоро вернутся.
2: Так, кто хочет написать вопрос на доске? Я. Можно я? Идите, я сейчас подойду.

0: Гаррет, как идет ремонт?
1: Очень медленно. Мои помощники ушли с поисковой группой.
0: Надеюсь, я вам не помешал?
1: Вовсе нет. Я люблю летать, а не валяться в грязи.
0: Тогда, может, вы захотите отдохнуть?
1: Дайте мне время.
0: Как насчет прогулки по Каттергэп? Я приготовил все для пикника, если вы не боитесь есть мою стряпню.
1: Насколько это страшно?
0: Не очень. Вообще-то врачи обычно умеют неплохо готовить.
1: Тогда я с радостью соглашусь. Доктор Макнил, что вы здесь делаете так рано?
0: Я собирался навестить Элис. Как она себя чувствует?
1: Она нарушила ваш запрет о постельном режиме.
0: Это хороший знак. Я собираюсь показать Гарриет, как выглядит Каттергэп с земли. Разумеется, вы можете присоединиться.
1: Спасибо. Но, как вы знаете, меня ждут в школе.
0: Ничего подобного вы еще не видели.
1: Я пойду умоюсь.
0: Не торопитесь, меня ждет пациентка.
1: Так мило с вашей стороны поухаживать за Гарри.
0: Стараюсь быть джентльменом. Бедная женщина не должна все время возиться с самолетом.
1: Разумеется, нет. Доброе утро, класс. Я пыталась сосредоточиться на школе, но это было невозможно. Тихо! То утро вид мисс Эллис лишний раз напомнил мне о моей шаткой позиции в этой школе. Я сильно удивлялась тому, почему она не защитила меня перед доктором Ферндом. Но было еще кое-что важное, в чем я не хотела себе признаваться. Я думала о том, где в этот день был доктор Нейт и с кем он там был. Кажется, все в моей жизни перевернулось вверх дном. Мальчики, перестаньте! Я сказала, хватит! Вы знаете, что я не люблю драки.
0: Это он начал. Я спокойно шел, и вдруг раз, он ударил меня в глаз.
1: Крид, он говорит правду? Нет, мэм, я не начинал драку. Лунди?
2: Я сказал, что случилось.
1: Ты думаешь, я поверю, что мальчик вдвое меньше тебя решил просто так ударить? Лунди Тейлор, скажи мне правду.
2: Не лезьте не в свое дело.
1: Что ты сказал?
2: Все здесь знают, что бандиты грабят наших людей из-за вашего вмешательства.
1: Ладно. Для начала мы все хотим услышать извинения Лунди.
2: Папа учит меня не извиняться за правду.
1: Но я не виновата в том, что в Каттергэп есть бандиты. Ты это знаешь.
2: Мой папа так не считает.
1: Это вы подговорили проповедника проложить дорогу. А моя мама говорит, что вам здесь не нравится, поэтому вы хотите все изменить. Мы рассказали ей о прогрессе, о самолете мисс Куимби. Но мама сказала, что она только перессорила здесь всех мужчин. Лунди, сядь. Что еще интересного говорят обо мне ваши родители? Много чего. Но вам это не понравится. Не волнуйся, Сэм. В демократическом обществе люди могут спокойно излагать свои взгляды. Они говорят, что здесь все было лучше, пока вы не появились. Возвращайтесь домой группами. Я решила, что это конец. Услышать про себя такое от детей было крайне унизительно. Как будто мне было недостаточно отсутствия веры со стороны доктора Ферренда. Так еще местные семьи видели во мне не решение своих проблем, а наоборот, их источник. Я молилась об улучшении ситуации, Но решение не приходило. Возникали новые трудности.
3: Мисс Хаддлстон?
0: Мисс Хаддлстон.
1: Мистер Холт. Рада снова видеть вас. Зак, тебя сегодня не было в школе.
4: Я хотел прийти, мам, но не смог.
1: Что-то не так?
0: Буду с вами откровенен. Я не хочу, чтобы мой сын ушел в колледж.
1: У него талант к медицине.
0: Как мне сказали его друзья, вы вбиваете ему в голову всякую чепуху. Этого мне достаточно.

0: Наверное, не просто быть практикующим врачом в этой суровой стране.
1: Да, но это с лихвой вознаграждается. Этим людям так многого не хватает, что любая помощь им на пользу.
0: Расскажите еще.
1: Мой скромный опыт не будет интересен такой путешественнице.
0: Я остановлю вас, если мне станет скучно.
1: Ну что ж, когда я вернулся сюда из медицинского колледжа, здесь жил один старик за пределами общины. Кэлеб Бёрк. Он был изгоем, потому что все считали его слабоумным. Однажды я проезжал мимо его дома и решил нанести ему визит. Раньше я там не был, поскольку это довольно далеко. Представьте мое удивление, когда увидел чистый ухоженный домик, полный прекраснейших скульптур и картин.
0: Интересно, откуда он их взял?
1: Старый Кэлеб оказался художником. Я понял, что он точно не был слабоумным. Я решил у него остаться и сделать ему осмотр. И знаете, что я обнаружил?
0: Что?
1: Этот бедняга был глухим от рождения. Его умственные способности были тут ни при чем. Он жил в одиночестве всю свою жизнь. У него не было школы, не было друзей, не было семьи. Он жил через свое искусство. С того дня мы стали верными друзьями. Одна старая индианка научила нас языку жестов. Мы проводили долгие часы в беседах. Я помню, что так уставал от этого занятия, что иногда с трудом мог удержать поводья. Через 2 года он умер. В 83 года. Но эти 2 года я запомнил навсегда.
0: Простите мое любопытство, Нейл, но вы, кажется, не женаты.
1: Был женат. Она умерла.
0: Простите.
1: Это в прошлом. А что вы скажете?
0: Никогда не была замужем. Даже близко.
1: Можно спросить, как такое возможно?
0: Мужчинам нужны обычные женщины, которые всегда сидят дома и растят их детей. Жена, которая постоянно витает в облаках, никому не нужна.
1: Я, например, так не думаю.
0: Значит, в самолетах я разбираюсь лучше, чем в мужчинах.
1: Хотите знать мое мнение?
0: Думаю, у меня нет выбора. Без вас я не смогу вернуться назад.
1: Эти мужчины, они боятся, что не смогут вас удержать. Независимая женщина может быть пугающей и привлекательной одновременно. И вы именно такая.
0: И вы не кажетесь отталкивающим.
1: Интересно, каким я кажусь?
0: Безнадежным, крайне очарованным.
1: Значит, вы все-таки неплохо разбираетесь в мужчинах.

Фэрлайт, можно поговорить? У меня много работы, мисс Кристи. Джеб очень занят, а меня ждут дети. Это ненадолго. Сегодня в школе дети говорили обо мне ужасные вещи. И они утверждают, что их родители думают так же. Не стоит обращать внимание, вы же знаете детей. В этот раз было по-другому. Озиас Хольт сказал, что не пустит Зака в колледж, и он не сомневается, что причина этого я. Мисс Кристи, я даже не знаю, что сказать. Пожалуйста, мне больше некому обратиться. Неужели всех действительно возмущает мое присутствие здесь? Я думала, что мы друзья. Даже у друзей есть секреты, мисс Кристи. Какие такие секреты? Сейчас эти горы такие же, какими они были и раньше. Такими, какими их знали мои родители и мои предки. И это вполне всех устраивает. Но когда приходят перемены, например, строительство дороги, это значит очень многое. Что же мне делать? Не знаю. Люди настроены агрессивно из-за местных бандитов. Все изменится, когда их поймают. А как насчет Озиаса Хольта? Озиас не хочет, чтобы Закария повторил судьбу его брата. О чем вы? Когда Люк стал взрослым, он уехал в Атланту работать на заводе. Он хотел разбогатеть и помогать своей семье здесь. Но все вышло по-другому. Завод был старым и дряхлым, и однажды там случился пожар. Но все двери были закрыты, и никто не смог спастись.

Люк погиб, и вместе с ним погибла частичка Оззи Асхольта. Они с братом любили друг друга. Но я не понимаю, почему Зак не может пойти в колледж? Для Озиаса это одно и то же. Понимаете, он не смог оставить здесь Люка. Но он вполне может оставить здесь своего сына.

0: Ты слышишь, что я тебе сказал? Я два раза повторять не буду, Закария. В этой жизни тебе нужна лишь одна книга. Книга добра. И твоя жизнь должна пройти там, где ты родился. Ты слышал меня? Да, сэр. И чтобы я больше ни слова не слышал об этом колледже. Ты останешься там, где ты рос. Но, папа, не зли меня, мальчишка.
1: Мистер Хольт, прекратите.
0: Это не ваше дело, мисс.
1: Поскольку за этим стоят мои уроки, я не могу не вмешиваться. Мистер Хольт, я знаю, почему вы это делаете. И я знаю, что случилось с вашим братом. Но наше прошлое не должно управлять нашей жизнью.
0: Я знаю, что нужно моему сыну, мисс. Я знаю, а не вы.
1: Тогда подумайте над этим. Каждый родитель желает своим детям лучшей жизни. Поэтому вы отправили Зака в школу, не так ли? У него есть все шансы пойти гораздо дальше. Дальше любого из его класса. У него есть шанс быть в числе избранных, которые попадут в колледж, а потом и в медицинский университет. Этот шанс — дар Божий, мистер Хольт. И будет большим грехом отказаться от него из-за ужасной трагедии, которая случилась 30 лет назад.
2: Хотя мое присутствие избавило Зака от побоев отца, я была уверена, что уже никогда не смогу помочь ему осуществить свою мечту. Но вдруг Озиас Хольт решил преподнести мне неожиданный и вместе с тем приятный сюрприз.
1: Зак! Зак! Я не ожидала, что ты придешь.
3: Папа подумал над этим, мэм. Он сказал, что разрешит мне поступить в колледж.
1: Замечательно.
3: Да.
1: Не будем терять времени.
3: Да, мэм.
1: Так, называй континенты.
3: Хорошо. Это Африка, Азия, Австралия.
1: Часть речи. Слово, обозначающее человека, место или вещь, это...
3: Это существительное.
1: Слово, выражающее действие.
3: Это глагол.
1: Назови мне созвездие, обозначающее охотника.
3: Не могу, мэм. Я не знаю.
1: Ты можешь. Подумай. Как называется храм Акрополя, символ Афин?
3: Пантеон.
1: Нет, это великий храм в Риме.
3: Простите.
1: Символ Афин — это Парфенон.
3: Парфенон.

0: Ты молодец, Зак. Я горжусь тобой.
1: А когда придет доктор?
0: Доктор Макнил уехал по делам.
1: Но он обещал мне показать одну книгу.
0: Не волнуйся, я возьму у него эту книгу и принесу тебе.
1: Хорошо. Учительница, простите ребят за то,

0: что они вам наговорили.
1: Хорошо, Зак. Но сейчас ты должен думать только о своем экзамене.
2: Я была расстроена тем, что Нейл не стал заниматься по программе с Заком. Мальчик так рассчитывал на нашу помощь и поддержку. Я сказала Озиусу Хольту, что поступление в колледж — это выдающийся поступок. И никто не понимал это лучше, чем доктор Макнил. Насколько я поняла, у доктора на уме было лишь одно.
3: Черт! Кристи, подожди.
1: Оставь меня!
3: Кристи, нам надо поговорить.
1: Нам не о чем разговаривать.
3: Зачем ты пришла?
1: Я пришла взять книгу для Закарии Хольта.
3: Если все дело в книге, то почему ты убегаешь?
1: Я не собираюсь это обсуждать. Мне надо идти.
3: Ответь на один вопрос. Почему тебе не нравится, что я нахожусь с Гарриет?
1: Мне все равно. Просто я потрясена.
3: Потрясена чем? Видом того, что я пью чай, или тем, что красивая женщина надела мою рубашку?
1: Это ваше личное дело, доктор.
3: Вот именно. Я не монах, Кристи. Я устал им притворяться.
1: Я могу идти?
3: А как же книга?
1: Отдай ее Закарии сам. Он ждет тебя дома.
3: Кстати говоря, Кристи, между нами ничего так и не было. Мы провели отличный день вместе. И на обратном пути она упала в реку, как это однажды было с тобой. Ее одежда сушится у камина. Ты можешь зайти и посмотреть.
1: Не забудь книгу.

0: Пора преподать урок этой девчонке. За мной. Не знаю, Джек. Без всякой помощи, разве мы сможем что-то сделать? Кто-нибудь, кроме нас, хочет закончить эту дорогу?
1: Кажется, никто.
0: Как написано в Библии, каждому да воздастся по трудам его. Да, священник. Ты да и я надеемся, что книга добра права насчет этого.
2: Дэвид!
0: Кристи, что с тобой?
2: Два человека. Там.
0: Джек, присмотри за ней. Успокойтесь, мисс Кристи, все будет хорошо.

0: Тебе не стоило ходить там одной, Кристи.
1: Извини, я не подумала.
0: Больше так не делай. Тебе повезло, что болит только твоя лодыжка. А откуда ты возвращалась?
1: От доктора Макнила. Я приходила за книгой.
0: За книгой?
1: Давай обсудим это позже. Я не хочу сейчас об этом говорить.
0: Ладно. Но мне пора браться за работу. Дорога сама не проложится.
1: Спасибо, что защитил меня.
0: Лучше бы согласилась на мое предложение.
1: Ты никогда не отступишь?
0: А я должен?
1: Я этого не говорила.
0: Если ты не сказала нет, то я не отступлю. Только не тогда, когда речь идет о лучшей подруге жизни для мужчины. Ты прекрасная, ты это знаешь. Этот факт ускользнул от наиболее упрямых здешних семей и от Фернанда, но я-то это знаю.

0: safe.
1: Что у тебя, Ольд? Мы их поймали, Бог. Нашли их в пещере, в Lookout Rock. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Lookout Rock. Это ведь не так далеко отсюда. Что произошло? Этот собирался ограбить наш склад с оружием. Ты нашел мое ружье, которое он украл? Прости, Кайл. Как вас звать? Клей Оуэнс и Тад Брэдфорд. Откуда вы? Из Бристоля. Это приличное расстояние. Кто-нибудь захватил веревку? Не надо. Мы же взяли немного еды, мы всем заплатим. Давай отойдем подальше, Бог. А мне здесь нравится.
2: Бог, что вы задумали?
1: Нас будут вешать. Эта процедура не для женских глаз.
2: Но вы не можете их повесить.
1: Почему это?
2: Во-первых, это запрещает почтенный Грантленд.
1: Его здесь нет.
2: Эти люди могли совершить преступления в других местах. Если вы их повесите, мы так и не узнаем полный список их злодеяний.
1: Значит, вы на стороне бандит?
2: Я на вашей стороне. Уверена, маршал в Лилитоне высоко оценит поимку этих негодяев.
1: Похоже, вы думаете, что разбираетесь во всем. Только вы видите все не с той стороны.
2: Бог!
1: Вам нечего здесь делать. Давайте повяжем им галстуки.
2: Позор вам, господа, что вы не слушаете женщину. Гарриет! Оставьте пойманных и расходитесь по домам.
1: Чужаки стоят друг за друга.
2: Так поступают благородные люди.
1: Мы вам этого не позволим.
2: А мне какая разница? Мисс Кристи! Руби Мэй, позвони маршалу в Лилитон. Скажи ему, что мы поймали двух преступников и ждем его скорого приезда. Их надо запереть. За конюшней есть пустой склад. Я помогу вам.
1: Голова болит.
3: Рот закрой.
2: Вы двое проходите. И не вздумайте дурить. Спасибо тебе, Гарриет. Я не могла стоять в стороне. Кристи, прости меня за то, что случилось у Нейла. То, что случилось между тобой и доктором, меня не касается. Я имею в виду между вами. Не понимаю, о чем ты говоришь. Он сказал мне, что он мечтает лишь о тебе. Кристи, поверь мне, я не знала, что он тебе так нравится. Это не так. Кристи, я женщина, и при этом не очень наблюдательная. Если бы я подумала, вместо того, чтобы флиртовать, я бы заметила это раньше. А ты была у него дома? Да, была. Ведь я пыталась заинтересовать его собой. Но его сердце было где-то далеко. Ему нужна ты, Кристи. Он так сказал? По нему это видно.
1: Кристи!
4: Кристи!
1: Кристи! Я видел Бога. Он вне себя от ярости.
2: Ну да, ему ведь не разрешили повесить двух человек.
1: Он сказал, ты в него стреляла.
2: Нет, это была я.
1: Это плохо, Кристи. Ты знаешь, какое влияние он здесь имеет?
2: Извините, я проверю наших заключенных.
1: Теперь он тебе жизни не даст.
2: Как? Настроит против меня семьи? Или убедит Фернанда избавиться от меня? Это уже произошло, Дэвид. Мне нечего терять.
1: Нечего?
2: Думаю, для всех будет лучше, если в следующий месяц я покину Каттергэп навсегда.
1: Значит, решила убежать.
2: Очевидно, Бог не хочет меня здесь видеть.
1: Не вали все на Господа Бога.
2: Я этого не делаю.
1: Тогда не обвиняй Фернанда или эти семьи. Ты хочешь убежать от меня.

0: Дэвид, как ты можешь такое говорить?
1: Потому что я не слепой. Я вижу это на твоем лице, и тебе нравится Макнил, и ты отнюдь не собираешься выходить за меня.
0: Дэвид.
1: И вместо того, чтобы признать это, ты хочешь убежать. Это не похоже на Кристи Хеддлстон, которую я знал. Это нелегко для меня, но я решил тебе помочь. Просто верни мне мое кольцо.
0: Оно тебе действительно нужно?
1: У каждого человека есть предел Кристи, и я его достиг. Я не могу выносить эту пытку. Я продолжу жить своей жизнью.
0: Оно в моей комнате. Я попрошу Руби принести его тебе.
1: Чем скорее, тем лучше.

0: Мисс Алис.
1: Мисс Алис, можно вас на минутку?
2: Можно больше, чем на минутку. Руби Мэй опять устроила погром на кухне.
1: Семьи не желают никакого прогресса в жизни общины. Многие сомневаются в искренности моих намерений. Что еще хуже, Дэвид отказался от своего предложения.
2: Ну, наконец-то вы решили прийти ко мне.
1: Да, разумеется.
2: Я наблюдала за вашей внутренней борьбой уже несколько дней. И это меня удивляло. Вы уже поговорили со всеми, кроме меня. Я думала, что мы с вами подруги.
1: Да.
2: Вовсе нет. Я случайно узнала о вашем намерении бросить преподавание в школе.
1: Мисс Элис, я не хотела вас беспокоить. Вам ведь пришлось просить доктора Ферранда не увольнять меня.
2: С чего вы взяли, что он хотел это сделать?
1: Об этом говорит сокращение зарплаты.
2: Уверяю вас, доктор Ферранд находится в глубоком финансовом кризисе. Но это не ваша забота. Так же, как фонд миссии и те проблемы, которые вы пришли сюда обсуждать.
1: В самом деле, но моя работа находится на грани краха.
2: Вы должны работать в школе. И не надо пытаться изменить жизнь этой общины. И не надо искать себе мужа. Если все это по-прежнему будет мешать вашей работе, тогда, полагаю, вам придется уйти. Я возвела преграду между Дэвидом и мной. И теперь даже мисс Элис была настроена против меня. Но Дэвид сказал мне чистую правду. Истинный Кристи Хэддлстон никогда не сдается без борьбы, это точно.
1: Почему вы говорите вашим детям, что я виновата в ограблениях?
3: Я просто сказал, что у нас не было проблем, пока вы не убедили священника строить эту проклятую дорогу.
1: Но ограбление здесь ни при чем.
3: Когда появляется чужак, за ним приходят другие чужаки и бандиты.
1: Теперь они в тюрьме.
3: Я слышал, вы были против суда Линча.
1: Они этого не заслужили.
3: Только чужак станет их защищать.
1: Конечно, вы с этим не согласны.
2: Да, мисс Кристи, с этим трудно согласиться.
1: Но я же работаю на благо всей общины, это мой дом.
2: На некоторое время. Я же видела, как мой Том смотрел на мисс Гарриет. У него были искры в глазах. Но когда она уйдет, мы снова останемся с ним вдвоем, как прежде. И то же самое можно сказать о вас. Все знают, что когда-нибудь вы нас покинете. А мы останемся жить в Каттергэп.
1: Мисс Кристи, вы вернулись? Я пропустила ужин, Руби Мэй. Я приготовила жареного опоссума. Хотите, разогрею? Я не хочу. Мисс Кристи, помните, вы попросили передать священнику коробочку? Я заглянула внутрь, и там была ослепительно яркая вещица. Я плохо себя чувствую. Наверное, мне надо поспать. Ладно, спокойной ночи, мисс Кристи. Зак?
3: Я говорил, мне не важно, что скажут ребята. Мне все равно, что они сделают. Завтра я хочу сдать вступительный экзамен в колледж.
2: Наконец-то Бог дал мне знак. Не важно, что происходило в моей жизни. Я была учительницей, и у меня еще был один преданный ученик. Я должна была забыть о себе и подумать о других. Это была желанная перемена.

0: ПП
1: Но всему свое время.
2: Как настроение, Зак?
3: Я весь на нервах, мэм.
2: Я тоже. Посмотрим, что они прислали. Дорогая мисс Хэддлстон, учитывая дальность расположения вашей школы, правление колледжа Вандербильта настоящим наделяет вас полномочиями принять прилагаемый письменный экзамен у Закарии Хольта. Результаты настоящего экзамена будут проверены местным медицинским авторитетом вашей общины, мистером Нейлом Макнилом. У тебя один час. Удачи.
1: Пока Зак сдавал экзамен, я не могла найти себе места. Я поняла, что для меня это такое же испытание, как для него. Если я отправлю хоть одного студента в колледж, я смогу покинуть Каттер Гэп с чистым сердцем.

0: Мэм, я закончил.
1: Ты уверен?
0: Я сделал все, что мог.
1: Уверен, ты отлично справился. Позови доктора Макнила.
0: Да, мэм.
2: Я не знала, сколько времени займет проверка. И это показалось мне вечностью. А хмурый, сосредоточенный вид Нейла только подливал масло в огонь. Как я ни пыталась, я не могла предсказать судьбу Зака. Наконец он закончил.
0: Ну, доктор.
1: Мисс Кристи?
0: Прости, Зак, ты провалился.

0: Значит, ребята были правы.
1: Этого не должно быть. Стать врачом для него — это все.
0: Все для него или все для тебя?
1: Что это значит?
0: Я был счастлив помогать ему в обучении, Кристи. Но иногда я начинал сомневаться, чья же это была мечта, его или твоя?
1: Что ты такое говоришь? Ты стал доктором, почему он не может?
0: Во-первых, я уехал отсюда достаточно рано и мог спокойно, без помех, учиться. Мне не приходилось посещать школу, а потом работать в поле, да еще и пытаться ухаживать за домашним скотом. В этом смысле мне очень повезло.
1: Отсутствие доброй удачи не очень-то поможет семье Хольтов.
0: Не сомневаюсь.
1: Что мне теперь делать? Вандербильт был его шансом. Что мне ему сказать?
0: Скажи ему правду. Жизнь тяжелая штука, а уж жизнь в Каттергэп тем более непростая. Поверь мне.

0: Кристи, я должна объясниться. Вы мне ничего не должны, мисс Эллис. Вы были правы. Если я не могу здесь работать, я должна уйти.
1: Нельзя всегда и везде быть правой. Это может привести к заблуждению.
0: Вы позволите мне объясниться? Разумеется.
1: Я была с вами так строга, потому что видела, как вы совершаете ошибки, которые раньше совершала сама. Пыталась сделать людей такими, какими мне хотелось.
0: Простите, мисс Эллис, но вы не правы. Я этого не делала.
1: Позвольте мне закончить. Миссионерство — это тяжкое испытание. Разделять свою веру с недоброжелательными людьми и делать все, чтобы как-то облегчить их жизнь.
0: Я пыталась это делать.
1: Нет. Нет, деточка, я видела, как вы пытались сделать это место таким, каким вы себе его представляете. Это видно на примере Закарии Хольта. Вы пытались выжать из него то, чего у него нет.
0: Это нечестно.
1: Да, нечестно. Нечестно по отношению к нему и к вам тоже.
0: Кристи.
1: В свое время я совершала точно такую же ошибку с моим собственным ребенком. Я была молодой матерью и пыталась сделать из Маргарет некоторое подобие себя, вместо того, чтобы дать ей стать самой собой. Это было так эгоистично. Поэтому я так строго к вам относилась. Вы напомнили мне себя.
0: И что вы обо мне думаете?
1: Я думаю, что вы очень заботливая, молодая женщина. Вы хотите многое отдавать.
0: Но иногда
1: вы отдаете слишком много.
2: Священник, что? Это бандиты. Их уже поймали. Не всех. Они украли мясо из моей коптильни. Мы хотим поймать их.
3: Я надену куртку.
2: Кристи, Элис.
1: Весть о новом ограблении взбудоражила всех мужчин в городе. Но мысль о бандитах на свободе придала их поискам оттенок злобы и страха.
2: Сколько их там еще? Не знаю. Надо было сразу повесить первых двух, тогда бы и остальные не лезли. Может, и нет. Может, они и не собираются уходить. Вы слышали? Что? Туда.
3: Я ранил Боба Аллена.
2: Боб ранен. Снимите куртку. Скорее, скорее. Кто-нибудь, срочно приведите доктора. Я пойду. Хорошо.
1: Он потерял много крови. Руби Мэй, принеси аптечку.
2: Скипятите воду и приготовьте полотенце.
3: Я не знал, что это он.
1: Дайте мне тряпку.
3: Я не знал, что это он.
1: Дэвид мне рассказал. Чем вам помочь? Подержи этот компресс. Я еще плохо стою на ногах.
3: Мисс Хендерсон, мы должны начать операцию.
1: Не могу. Я себя очень плохо чувствую. У меня туман перед глазами.
3: Скажите мне, что делать? Я видел, как это делал доктор.
1: Зак, ты не можешь.
3: Может, так считает колледж Вандербилт. Но если мы сейчас не поможем Бобу Аллену, он умрет.
1: Иди, вымой руки на кухне.
3: Да, мам. Я думал, это был бандит.
1: Мистер Хольт, теперь он в руках Господа. Лучше помолитесь за его жизнь. У кого есть фляжка?
3: У меня.
1: Успокойтесь, мистер Райан. Мы не дадим вам умереть. Отнеси инструменты в кухню, вымой их тщательно. И полотенце. Мне нужно много полотенец. Возьми это и влей в него столько, сколько сможешь.
3: Да, мам.
2: Боб, ты должен это выпить. Боб, выпей это. Выпей. Пей, Боб, ты должен это выпить.
3: Тихо, тихо.
1: Хорошо. Открой рот пошире. Вот так, открой рот и прикуси. Тебе будет очень больно, ты понимаешь? Мы хотим тебе помочь.
2: Держите его крепче.
1: Была своя ирония в том, что я занималась этим в последний день пребывания в Каттергэп. Когда я приехала сюда год назад, я помогала Нейл оперировать Боба Аллена после несчастного случая. Вот что говорит нам Библия. Пусть твое сердце успокоится. Верь в Господа и верь в меня. Мэри, я знаю, тебя сейчас вряд ли чем утешить. Но я буду молиться за твоего Боба. Не знаю, как мне жить, если я потеряю его. Тогда не сдавайся. Вы с Бобом самые близкие люди, которых я знаю. Ты нужна ему сейчас. Помоги ему продержаться. Я стараюсь изо всех сил. Значит, тебе не о чем беспокоиться. Нельзя дать ему больше. Как он, доктор?
2: Гораздо лучше, чем я ожидал. Зак, ты сделал отличную операцию. Скоро Боб будет как новенький. Поздравляю. Я просто делал то же самое, что и вы. Правда? Продолжай свою учебу. Однажды ты сможешь стать прекрасным врачом.
3: Посмотрим.
2: Закария, сегодня ты сделал то, что многим людям сделать не по силам. Особенно мне. Ты заставил меня гордиться тем, что я твой отец. И ты можешь заниматься всем, что твоей душе угодно.

0: Спокойной ночи, Кристи.
1: Мисс Кристи, я ваш должник, вы спасли жизнь моего брата.
0: Спасибо, мистер Аллен. Дайте мне знать, если чем-то еще надо будет помочь.
1: Дама.
0: Кристи, доброе утро. Как спалось? Я не спала. Знаю, что здесь ходят бандиты. Это не так-то просто. Я знаю, как могу вам помочь. О чем ты? Мой самолет почти готов к взлету. За час я смотрю большую территорию, чем все поисковые группы за неделю. Некоторые вещи лучше видно с высоты. Ты серьезно? Только скажи, где искать.
1: Контакт!
2: Когда Гарри запустил двигатель, я обомлела. Из всех моих рассказов о современном мире, этот, пожалуй, был самым убедительным. Если их немножко повезет, она сможет заметить фургон Джеба и Фэрлайт.

0: Он детейлер.
1: Поймал его за руку. У него мой фургон и все, что было украдено. Теперь все хорошо. Я ничего не крал. Так, мы нашли виновного. У него была свинина со склада Тома. Не думал, что это кто-то из наших. Я просто хотел есть, вот и все.
0: Так сильно, что решил опозорить нашу семью?
1: Священник, клянусь душой моих родителей. Я взял это мясо у мистера Макхона. И все, больше я ничего не крал. Честное слово. Ну, замолчи. Я буду говорить.
0: Бог, послушайте этого мальчика. Бандиты сознались в преступлении. Лунди просто глупый и голодный ребенок. Зачем тебе столько мяса, Лунди?
1: Я хотел продать его, когда будет построена дорога. Ты хоть понимаешь, что натворил? Из-за твоей глупости чуть человек не погиб. Мисс Кристи, я слышал, вы собираетесь покинуть Каторгеп. Наверное, так будет лучше. Но я бы хотел... Я бы хотел, чтобы вы передумали. Мэм.
0: Богу пришлось сделать усилие, чтобы сказать это. И у меня появилась надежда. Я поняла, что у меня все еще есть работа в этой школе, даже если я не справлялась с ней.
2: Дэвид!
0: Можно я посмотрю с тобой, как улетит Гарриет?
1: Конечно.
0: Дэвид, я хочу тебе кое-что сказать.
1: Что же?
0: Не хочу, чтобы случившееся стало между нами преградой. Ты так важен для меня. Я не хочу расставаться с тобой.
1: И я тоже не хочу.
0: Хорошо.
1: Нам пора идти.
0: Спасибо. Спасибо всем, что пришли проводить меня. Прежде чем улететь, хочу спросить, не хочет ли кто-нибудь прокатиться со мной на самолете. Том, что скажешь? Ты помог мне починить его.
1: А что, было бы глупо отказаться от такого предложения. Увидеть горы с высоты птичьего полета. Каким их видит всемогущий.
0: Залезай.
1: Контакт.

Библии говорится, и оседлал Бог Херувима, и взлетел, и вознесся он на крыльях ветра. В этот день в Каттергэп он сделал это еще раз. Это было особое время, Кэтрин. Я скучаю по нему. И скучаю по людям, которые разделили его со мной. А ты не знаешь, что с ними сейчас? Я знаю. Хотя Закария Хольт не стал доктором, он покинул Каттергэп и поступил в колледж. Он стал работать учителем у доктора Ферранда в пенсионерской школе Блю Ридж. Гарриет Куимби писала сценарии фильма для кинокомпании «Гриффит». А позже стала профессиональным пилотом. Она получила множество наград за достижения перед США. А как насчет двух мужчин в твоей жизни? Как ты разделила свои чувства между ними? Это было нелегко. Нейл приводил меня в смущение, если не сказать большего. В то же время Дэвид со временем стал человеком, за которого бы вышла замуж любая женщина. Но как я сделала свой выбор, это отдельная история. А что с дорогой, из-за которой было столько споров? Они смогли закончить ее? А как, по-твоему, мы сюда приехали?

0: Если Иисус – еврейский мессия, то почему в него не верят иудейские раввины? Объяснение этому мы услышим в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно» от еврея-агностика, человека, который сам о себе говорит, что любил грех.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной сегодня Рон Кантер, еврей, который говорит, что Иисус и есть еврейский мессия. Его воспитание абсолютно исключало все то, во что он верит сейчас. Он вырос в совершенно нерелигиозной еврейской семье. Кстати, Рон, вы прошли через обряд бар-мицва?
2: Конечно.
0: И что для вас значит иудаизм?
2: Он определяет нашу национальную принадлежность. И хотя мы совсем не были ортодоксами, мы все-таки оставались еврейским народом в культурном отношении.
0: А Иисус Христос? Кто он такой, если рассматривать с этих позиций?
2: Хороший человек, может быть, даже пророк, но определенно не Сын Божий. В это пусть верят христиане.
0: Итак, ваш лучший друг однажды появляется в школе совершенно неожиданно, оказывается одним из этих ненормальных фанатиков Иисуса. Он и вправду любит этого Иисуса. Как это сказывается на вас лично?
2: Очень даже. Я потерял своего лучшего друга. Он появился в школе, но он стал уже совершенно другим человеком. Вообще-то это происходило постепенно. Я вскоре стал замечать, что он перестал пить, завязал с наркотиками. Наконец, я не выдержал и говорю ему: «Брайан, что с тобой случилось?» Точно он стал одним из этих ненормальных. Потом он попытался втянуть туда и меня. Но я ему сразу сказал: «Знаешь, Брайан, может, для тебя это и хорошо, но я еврей, а евреи в Иисуса не верят. Отвяжись от меня». И после этого я стал считать, что наши отношения закончены.
0: И он сдался?
2: Совсем нет. Он ломал все мои представления о приличном поведении. Он все время маячил у меня перед глазами. Он был приятным и милым, но чересчур настойчивым.
0: А какова была ваша реакция на его настойчивость?
2: Я просто зверел. Однажды я пригрозил ему, что если он еще хоть раз снова заговорит со мной об Иисусе, я перейду к рукоприкладству. И хотя я, скорее всего, не сделал бы это, я просто не мог больше это слышать. Но он продолжал за меня молиться. При этом в духе он видел перед собой мое лицо, и он самоотверженно молился за меня в течение 8 месяцев.
0: Когда он все время доставал вас своими разговорами, вы что, в буквальном смысле слова зверели? Или вы просто говорите так, чтобы подчеркнуть всю силу своей негативной реакции?
2: Я немного утрирую, потому что на самом деле я уже начал серьезно относиться к его заявлениям. Однажды я даже задал ему такой вопрос: «Брайан, ты что хочешь сказать, что если я не верю в Иисуса как в Мессию, то я не попаду на небо?» По моим понятиям, это было просто безумие.
0: Минуточку. А вы как думали? Что произойдет с вами после смерти?
2: С самого раннего детства меня мучил страх смерти, потому что я любил жизнь. Я любил жизнь, когда был ребенком. Я любил жизнь, когда стал подростком. Я просто балдел от жизни. Мне нравилось, что я сам себе господин. Это было здорово. Я верил в то, что после смерти уже больше ничего нет.
0: А почему вы в это верили?
2: А потому что у меня не было причин верить чему-то другому. Никто не рассказывал мне о Боге как о личности, никто даже в контексте учения иудаизма, никто не сказал мне, что я могу действительно знать Бога через иудаизм или посредством чего-то еще, что существует такая вещь, как вечная жизнь. Я не верил в то, что внутри все мы духовные существа, которые будут жить вечно.
0: Почему же тогда вы спрашивали вашего лучшего друга, или точнее бывшего лучшего друга, о том, насколько это правда? Какая вам была разница?
2: Я просто хотел удостовериться в том, что он верил именно так. И знаете, что он мне ответил?
0: Что?
2: Он посмотрел на меня и сказал: «Да, это правда». И когда он сказал «да», все, что я могу сказать, это как будто в комнате открыли тяжелые шторы. Это было как будто, если у тебя на окнах не просто тюль или занавески, а плотные шторы, и вдруг кто-то отдергивает их, и ты можешь все видеть. У меня были шторы на окнах. Я сказал: «Брайан, ты ведь не сможешь найти про это в Библии». Потому что, Сид, я знал, что в Новом Завете ничего не написано о том, как родиться свыше.
0: А как вы узнали об этом? Разве вы читали Новый Завет?
2: Никогда.
0: Так как же вы об этом тогда узнали?
2: Потому что я знал, что они какие-то секта. В ответ он вытаскивает маленький Новый Завет и зачитывает мне одно место. И читает мне Иоанна 3:3, где сказано: что пока человек не родится духовно, он не увидит Царствия Божьего. И когда он мне это зачитал, как будто меч с неба вошел мне прямо в сердце. Я не хотел знать правды, Сид, понимаете? Мне нравилась моя жизнь, я ничего не хотел в ней менять.
0: А какая у вас была жизнь?
2: Клевая.
0: Ну что, например, вы делали?
2: Вел беспутную жизнь. У меня было множество дружков и подружек, и я болтался по вечеринкам. Я не был наркоманом, но мне нравились наркотики. Я просто любил тащиться. И мне совсем не нужна была религия. Мне совсем не нужна была церковь. Я не искал смысла жизни. Я просто хотел ловить кайф.
0: И все-таки я никак не возьму в толк. Как вы могли поверить то, что он вам сказал, исходя из вашего образа жизни?
2: Это не было на уровне логики. Разумом я не поверил в это, просто Бог открыл мне глаза. И я знал, что все это чистая правда. Я хотел бежать от этого, я не хотел, чтобы это было правдой. Первая моя реакция была: «Ты чокнутый, Брайан!» Все внутри меня кричало, что это правда, но моя первая реакция была именно такой. Я бежал от этого. Я с головой укунулся в грех, в то, как я привык жить, в пьянку, наркотики и все такое.
0: Однажды вы говорили с вашим другом о том, нравится ли ему самому эта его новая жизнь.
2: Понимаете, Сид, на самом деле были две вещи, которые не давали мне прийти к Иисусу. Во-первых, то, что я был еврей. Как я мог поверить в Иисуса? Я не знал ни одного еврея, который бы верил в Иисуса. Конечно, я не мог знать тогда, что фактически все последователи Иисуса из Нового Завета были евреями. Я думал, что если ты последователь Иисуса, то ты уже больше не еврей. А мне нравилось быть евреем. Именно так я себя воспринимал. Но была еще одна причина, Сид. И эта причина называлась грех. Мне нравилось быть хозяином своей жизни. Мне нравилось делать то, что я хочу. Это было классно. Я сказал ему: «Брайан, неужели твоя жизнь действительно стала лучше теперь, когда ты веришь в Иисуса?» Я знал, что этого просто не может быть. Я думал, что он мне скажет: «Моя жизнь сейчас очень скучная, но зато, когда я умру, я пойду на небо».
0: Именно такого ответа вы от него ожидали?
2: Я думал, что так он мне и скажет. Но вот что произошло на самом деле. Его лицо вдруг засветилось. Будто что-то осенило его свыше. Внутри него явно произошло что-то сверхъестественное. Он посмотрел на меня глазами, которые излучали неизъяснимую радость, и сказал: «Мне нравится моя новая жизнь. Я никогда не жил так классно». А потом он произнес эти слова: «Я знаю Бога».
0: Вы слышали, что он только что сказал? Он ожидал, что его друг ответит ему, что он влачит жалкую жизнь, но что при этом попадет на небо. Но он сказал, что его жизнь прекрасна. Он сказал что-то о том, что по сравнению с тем, что ты знаешь Бога, все, что казалось раньше классным, оказывается пустотой.

0: Ну и ну. Вы только представьте себе этого парня, который развлекается с женщинами, балуется наркотиками, наливается алкоголем, и еще спрашивает у своего друга, как тот развлекается со своим Иисусом. В ответ он ожидает услышать от друга, что никакой радости в подобной жизни нет, зато потом пойдешь на небо. А вместо этого его друг начинает светиться внутренним светом. Что же он вам сказал, Рон?
1: Он сказал, что знает Бога. Я знал, что он говорит правду, что он не лжет.
0: Как вы могли это знать?
1: Просто знал, да и все. Иногда так бывает. Я сказал ему, Брайан, я хочу с тобой пойти на собрание. Позвони мне в воскресенье, мне надо все проверить.
0: А вы раньше когда-нибудь бывали в церкви?
1: Никогда в жизни. Только не в такой. И вот он звонит мне в воскресенье утром, а я всю ночь гулял и совсем не чувствую себя в форме, чтобы пойти в церковь. Поэтому я ему говорю, знаешь что, Брайан, давай в другой раз, а? В это время я уже учился в колледже, и во второй половине дня я как раз вернулся в колледж. Я прохожу в свою комнату, отпираю замок, никого в моей комнате не было. И все это время я не прекращаю раздумывать над тем, действительно ли Иисус — это путь в небеса. И есть ли они вообще, эти небеса, есть ли вообще Бог? Это были не просто мысли об Иисусе, а о том, есть ли что-либо там за чертой смерти, или ты просто умираешь, и это конец. Я размышлял об этом, а сам в это время входил в свою комнату. Там без меня 5 дней никого не было. Я открываю дверь, вхожу, и вдруг мой проигрыватель сам по себе начинает играть. Поколению, живущего век компакт-дисков, следует объяснить, что такое проигрыватель. А то некоторые молодые люди даже не знают, что такое альбом, то есть пластинка. Так вот, это как компакт-диск, только немного побольше размером.
0: Правильно.
1: И вдруг он сам по себе начинает играть.
0: А может, он уже играл, когда вы входили в комнату?
1: Нет, не играл.
0: Сколько, вы говорите, вас там не было?
1: 5 дней.
0: Как же он мог тогда заиграть?
1: Не знаю.
0: Он что, был включен в розетку и поставлен на воспроизведение?
1: Да, включен в розетку. Конечно, может, он так и оставался включенным, хотя вряд ли. Ведь меня не было 5 дней. Обычно никто не оставляет включенным свой стереоцентр на целых 5 дней.
0: А что там играло?
1: «Лестница в небо». Конец песни, где певец не поет, а говорит.
0: Это была тогда самая популярная песня?
1: Может быть, даже это самая популярная песня за всю историю рок-н-ролла.
0: «Лестница в небо». Если бы вы спросили, верю ли я в Иисуса, но у меня она была.
1: Я спросил Бога, а что есть небеса? Это потрясло меня. Через 2 дня мой друг Дин подвозил меня до Ричмонда. Я тогда занимался фармацевтикой. Надеюсь, понятно, о чем я.
0: Наверное, вы продавали лекарственные препараты медикам и аптекам?
1: Не совсем. Продавал препараты — это да. Я покупал кофеин, содержащие таблетки.
0: Ах, вот о какой фармацевтике идет речь.
1: Я говорил друзьям, что эти кофеин-содержащие таблетки прибавляют скорость.
0: Вы делали на них деньги.
1: Я был не очень честным в своем бизнесе. И вот я приезжаю домой, беру то, что мне нужно, и мы едем обратно в колледж. По пути в разговоре с Дином я затрагиваю этот вопрос о рождении свыше. Он смотрит на меня и вдруг сообщает. А знаешь, я когда-то был рожденным свыше, верующим в Иисуса. А я ему в ответ. Как это «когда-то был»? Я думал, что это раз и навсегда.
0: Да, это так.
1: А он продолжает, «Когда-то я действительно жил для Бога». А я говорю, «Что же случилось? Почему ты перестал?» Он говорит, «Друзья, давление и все такое». А я говорю, «Дин, у меня есть один вопрос. Это касается жизни с кайфом». Понимаете, Сид, это было все, что меня действительно интересовало. И если Бог был не в состоянии дать мне столько же кайфа, сколько я сам себе обеспечивал, то, честно говоря, это перестало бы меня интересовать. Я спросил его, а какая у тебя была жизнь, когда ты жил с Богом? И вдруг он начал светиться весь. Прямо как Брайан. Такой реакции я раньше никогда ни у кого не видел, а тут 2 случая за 1 неделю. Его лицо начинает светиться радостью, и он говорит, «Рон, моя жизнь была потрясной. Каждый день я был наполнен Божьим присутствием». Сид, я тогда и понятия не имел, что такое Божье присутствие. За все свои 18 лет я не испытал Божьего присутствия. Знаете, Сид, потом произошло что-то удивительное. Когда он продолжал со мной разговаривать, вдруг я сам начал ощущать Божье присутствие.
0: Некоторые из вас могут и не осознавать этого, но вы все сейчас начинаете испытывать Божье присутствие, когда Рон говорит об этом. Как будто оно прямо с экрана сходит вам в комнату, и вы ощущаете любовь к себе. Но продолжайте, пожалуйста.
1: А дальше происходит вот что. Он ведет меня на просмотр фильма об Иисусе во вторник, 2 дня спустя. В конце фильма я заплакал. Я вообще очень чувствительный и плачу довольно часто. Я, например, плакал в конце фильма «Ити». Хоть и понимаю, что это всего лишь кино, все равно плачу. Потом мы садимся в машину и едем домой. И я говорю: «Бог, я должен узнать правду. Я верю, что ты реален. Еще год назад я в это не верил, но теперь я верю, что ты есть Бог. Но мне принципиально важно знать, является ли Иисус еврейским мессией». Не успел я это сказать, как машина Дина теряет управление. Ее начинает бросать из стороны в сторону, крутить, и пару раз мы хорошенько цепляем обочины. Еще мгновение, представляете, сидит машина, влетает в придорожную канаву и переворачивается.
0: И что, машина?
1: Полностью разбита.
0: А вы?
1: Оба целы, ни единой царапины. Мы выбираемся из машины, в буквальном смысле перелезая через верх. Идем к ближайшему дому и стучимся. 5 минут назад я просил Бога показать мне, Иисус Мессия или нет. Мне нужно было знамение. И вот машина разбивается, а я стою и стучусь в чью-то дверь. Догадайтесь, кто мне открыл?
0: Подождите-ка, что это было за местность?
1: Сельская местность. Штат Северная Каролина, самая глубинка.
0: А поблизости много других домов?
1: Много хуторов, между которыми расстояние в несколько миль. То, что поблизости оказался хотя бы один дом, само по себе было чудо. Дверь нам открыли двое. Это была прекрасная пара рожденных свыше верующих в Иисуса Христа. Они проводят меня в дом. Дин, конечно, озабочен судьбой своей машины.
0: Понятно.
1: А я озабочен своей судьбой вечности. Я сразу увидел в доме Библию и какие-то журналы, из чего догадался, что передо мной верующие. Я стал задавать им вопросы и задаю им свой самый главный вопрос. Если Иисус Мессия, Сын Божий, то почему Он не сошел с креста, чтобы доказать это всему миру?
0: Одну минуту. Я согласен. Если Иисус Мессия, Сын Божий, то это вполне оправданный вопрос. Разумеется, Он мог бы сойти с этого креста и не умирать такой страшной смертью. Почему он не воспользовался этим доказательством? Это очень хороший вопрос.

0: Во время перерыва Бог говорил со мной. И он сказал, что среди наших зрителей есть кто-то, у кого сильная боль в шейном отделе позвоночника. И если вы сейчас подвигаете головой, то убедитесь, что боль ушла. Но не благодарите меня, я всего лишь репортер. Знаете, ведь это Бог производит исцеление, потому что Он любит вас. А сейчас со мной в студии Рон Кантер, очень милый еврейский агностик. Совершенно неожиданно он сталкивается с Иисусом, как с еврейским мессией, и он задается вопросом, очень естественным вопросом. Если Иисус Сын Божий, то почему Ему было не сойти с креста? Ведь у Него была вся сила и власть, и Он полагал, что на этот вопрос Ему никто и никогда не сможет ответить. Так что же на это ответили эти люди?
1: Женщина сказала мне, «Он пришел не для того, чтобы сойти с креста, он пришел для того, чтобы умереть на кресте». Я спросил, «Ну зачем?» Для меня это было лишено всякого смысла, и она пояснила, «Он пришел, чтобы смертью на кресте заплатить цену за грех человечества». И снова эта религиозная терминология только вносила путаницу. Я просто понятия не имел, о чем она говорит. И спросил, «А зачем ему надо было платить за мой грех? Что я такого сделал? Я неплохой парень, иногда перевожу бабушек через дорогу. Но подумаешь, иногда выброшу через окно одну-другую пивную бутылку. Что я сделал плохого?» И она начала говорить со мной о грехе. Никогда до сих пор я не думал о себе как о грешнике, но вы знаете, что Библия говорит нам о грехе. Там ясно сказано, что мы должны возлюбить Бога всем сердцем своим. А я этого не делал. Там сказано, что мы должны почитать родителей. В детстве я был ужасным ребенком. Вы бы только послушали, что я вытворял. А уж как я разговаривал с родителями, там также сказано, что мы не должны совершать прелюбодеяние, и любые интимные отношения до брака просто исключаются. Я знал, что я был виновен в этом. Не укради, не солги. Я нарушал и эти заповеди, и при этом мне в голову не приходило, что я грешник. Но когда она начала показывать мне все это, и я посмотрел на 10 заповедей, то оказалось, что нет ни одной из них, которую бы я не нарушил. Сегодня большинство говорят, что они соблюдают заповеди. На самом деле они даже не знают, в чем состоят эти заповеди. Лично я понял, что нарушал их все. И если ваши зрители будут честными, то они признаются, что тоже нарушали их. Вот что еще она объяснила. «Рон, ты был виновен, и тебя следовало отправить на электрический стул за все то, что ты сделал против святого Бога. Но когда тебя уже приковали к этому стулу и присоединили электроды к твоему телу, приходит Иисус, Иешуа, снимает тебя с этого стула и сам садится на него вместо тебя, говоря, «Рон, я так люблю тебя». Он смотрит тебе прямо в глаза и говорит тебе, «Знаешь, ты такой чудесный, такой особенный, и я так люблю тебя, что я не хочу, чтобы ты погиб, я не хочу, чтобы ты пошел в ад». И это не только я, это и ты, Сид, и любой другой человек, он говорит,

0: говорит: «Я забираю тебя с этого судного места. Я сам, как совершенная жертва, пришел, чтобы понести твое наказание. Хочу быть искренним до конца, Сид. Все это исполнено для меня смысла сегодня». Но в тот момент мне хотелось сказать: «Женщина, у вас все в порядке с головой». И в то же время сила Божья сошла на то место. Это произошло так сильно, Сид, как будто я ударил руку. Настолько реально я ощущал Божье присутствие. Его нельзя было отрицать. И это было прекрасно.
1: Позвольте, позвольте. Рон Кантер, ведь если быть честным, то в тот момент вы не так много знали. Конечно, вы были евреем, которому нравилась еврейская жизнь, но вы совсем немного знали об иудаизме и о еврейской вере.
0: Совершенно верно.
1: И я вижу, что в результате необычного переживания вы поверили в то, что Иисус является еврейским мессией. Но я хочу спросить, как же раввины? Как могло случиться, что они не поняли, что Иисус и есть еврейский мессия?
0: Это серьезный вопрос, естественный вопрос для любого еврея. Если передо мной сидит некий Рон Кантер и говорит, что мне надо поверить в Иисуса, Иешуа, как еврейского мессия, первое, что я спрошу у него: а как же раввины? Они знают намного больше, почему же Рави Шварц в это не верит. Ответ очень прост. Знаете, в Библии говорится о духовной слепоте, которой подвергнется наш народ на определенный период. Об этом написано в книге пророка Осии. Там говорится, что еврейский народ в течение многих дней не будет понимать этих вещей. У нас не будет ни пророка, ни священника, ни царя. Но в последнее время мы снова с трепетом обратимся к царю Давида, нашему мессии. Но вот что интересно, Сид. Если принять решение довериться раввинам, то неплохо проследить их историю. Если ты избираешь для себя авторитеты, то надо посмотреть, как эти авторитеты работали в других ситуациях. Когда-то я изучал предмет, который сам преподаю сейчас. Он называется «Новая история». История Израиля. В процессе этого курса я детально изучил все, что связано со становлением государства Израиль. Был такой человек по имени Теодор Герцль. Вы его знаете. 100 лет назад он заговорил о том, что должно появиться израильское государство.
1: Конечно.
0: Он был неверующий, нерелигиозный еврей, но он понимал, что это единственная надежда для евреев состоит в том, чтобы иметь свое собственное государство. И он начал работу во Всемирном еврейском конгрессе с целью снискать поддержку идеи создания нового израильского государства на Ближнем Востоке. Как вы думаете, какова была реакция раввинов на деятельность Герцля? Думаете, они были в восторге?
1: Они должны быть в восторге, ведь они знают Библию.
0: Конечно, Теодор, это есть в Библии, нам нужно еврейское государство. А вам известно, что раввины Германии того места, где родилась эта инициатива, созвали совещание и выступили с осуждением Теодора Герцля и предупреждением для каждого немецкого еврея держаться от него подальше?
1: А другими словами, они проморгали нечто великое.
0: Они проморгали его тогда, и они продолжали делать это последующие 50 лет. Именно раввины Иерусалима сотрудничали с арабами во время войны за независимость против создания израильского государства. Сид, если вы побываете сегодня на Ближнем Востоке, то вы увидите там город под названием Иерусалим и страну под названием Израиль. Сегодня Израиль существует как нация. Теперь посмотрим на историю с ивритом. Был еще один неверующий еврей по имени Елизер бен Игуда. Он был литовским евреем, который путешествовал из Литвы в Иерусалим. По дороге он вдруг заявляет своей жене: «Дорогая, отныне никакого русского, никакого литовского, никакого идиша, только иврит». Вы скажете: «Ну что тут такого? Все правильно». Да. Но маленькая деталь. Его жена еще ни слова не говорила на иврите. Этот человек был настоящим радикалом. Он поставил себе цель вернуться в Израиль и сделать иврит языком нового израильского государства.
1: И как он был принят раввинами?
0: Вы, конечно, думаете, раввины сказали: «Знаешь, Бен Игуда, это чудесно, мы снова заговорим на иврите, ты воскресаешь мертвый язык». Так вот, они отлучили его от синагоги. Они сказали: «Ты хочешь использовать священный язык не святым образом». И они выдворили его из Иерусалима. Они прошли по всему Иерусалиму, дудели в шафар и объявляли его исторгнутым из иудаизма.
1: Понимаете, о чем он говорит? Два наиболее значимых события в жизни еврейского народа – то, что Израиль стал современной страной, о чем было предсказано в Писании, и то, что в этой стране стали говорить на иврите. И это встретило ожесточенное сопротивление со стороны раввинов. Так что мы теперь скажем относительно третьего, наиболее важного события, того, что Иисус будет воспринят как еврейский мессия. Можем ли мы после этого доверять раввинам в этом вопросе? Или мы будем доверять Писанию? Описание говорит, что нет другого имени, данного человеком, используя которое они могут прийти к познанию Мессии. И это

Многие люди признают существование Бога. Некоторые даже ходят в церковь. Но это не меняет их жизнь и не вызывает желания следовать за Христом. Почему это происходит? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Рады снова с вами встретиться. Сегодня у нас с вами актуальная тема, насущная. Мы порой сталкиваемся с этой проблемой, именно в частности, когда мы говорим о верующих людях. Многие ходят в церковь, кто-то ходит год, кто-то 10, кто-то, может быть, даже 30 и более лет. Но очень часто мы можем встретить такую категорию людей, которая, несмотря на то, что долго пребывает в церковном сообществе, как мы иногда говорим, в религии, в вере, отмечает такую вещь, что, к сожалению, определенные действия не меняются в жизни.

0: жизни. То есть человек вроде бы и верующий, а изменения не происходит. Или мы знаем, что какие-то его специфические черты характера, они остаются. Вот я был знаком лично с человеком, который страдал одной зависимостью, и каждый раз он приходил в церковь, плакал даже, это был мужчина, каялся, но, к сожалению, опять возвращался к тому, от чего уходил. Вот в связи с этим возникает вопрос, может ли произойти такое коренное изменение в человеке, и как вообще сочетается, что человек долго находится вроде бы в вере, но не меняется определенное его качество?
1: Да, вы правы, действительно, эта проблема существует. И очень часто в христианстве встречается формальность религии. Многие христиане, они исповедуют свои религиозные воззрения не по тому, что они верят в Бога, а по, например, этнокультурным признакам каким-то, потому что они причисляют к себе, себя к народу или к семье, где исповедовалось христианство и так далее. И тут невозможно дать универсальный ответ, то есть как сделать так, чтобы преодолеть вот эту вот формальность и чтобы Бог действительно занял то центральное место в жизни, которое он должен по праву занимать. Но, тем не менее, некоторые причины, почему так происходит и что с этим делать, они в Священном Писании уже обозначены. И я бы вот хотел зачитать цитату из Матфея, из Евангелия от Матфея, 13 главы, с 3 по 7 стих. Христос обращается к слушателям и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имея корня, засохло, иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его». Вот как раз здесь Христос, он рассказывает, поясняет ученикам, о чем эта притча. Семя – это Божье Слово, а вот почва, куда упало вот это вот семя, оно в первом случае, когда говорится о том, что упало при дороге, налетели птицы, поклевали, то говорится о людях, у которых, которые непостоянны в учении, в христианском, или у которых нету глубокого корня вот этого вот учения. Когда же он говорит о том, что взошло солнце, увяло, и как не имея корня засохло, здесь Христос имеет в виду, что многие люди, они просто увлекаются другими учениями или больше интересуются теми проблемами, которые в их жизни, и поэтому им просто нету времени до христианства. Но я бы хотел, чтобы мы все-таки разобрали вот эти причины более конкретно, остановились на некоторых из них и поразмышляли, что можно с этим делать. И вот среди первой причины, почему так происходит, почему религия очень часто остается формальной, среди первой причины я бы назвал следующую. Знание иногда просто безразлично для человека, для христианина. Оно не касается его сердца. То есть, как бы это могло бы выглядеть? Вот представим гипотетическую ситуацию. То есть, да, человек знает, что Христос умер за него 2000 лет назад, что Христос пришел на землю, что он способен дать вечную жизнь и так далее и тому подобное. Но вот эта вот идея, она никак не касается. Ну да, он пришел, он умер за меня 2000 лет назад. Ну да, а что дальше? Я-то вот вынужден ходить на работу каждый день, сталкиваться с теми или иными проблемами. Как эта весть в действительности влияет на мою жизнь? Не совсем понятно, да? То есть мне нужно там выбирать шторы, например, да? Вот у меня проблема сегодняшняя, насущная. Как то, что Христос умер за меня, каким-то образом решает мои повседневные проблемы?
0: Дмитрий Александрович, да. Вот в связи с этим вопрос возникает. То есть недостаточно просто разумом, да, принять какое-то убеждение, веру.
1: Совершенно.
0: И просто вот это принятие, оно может в корне не изменить человека, да, не побудить его к действиям.
1: Да, совершенно верно. То есть происходит Так что мы иногда, как христиане, декларируем свои ценности, то есть мы говорим, что мы верующие, мы верим во Христа и так далее. Но очень часто в действительности ценим другие вещи. Например, мы можем ходить в церковь, признавать, как хорошо жить непорочной жизнью, как хорошо иметь крепкие близкие отношения в семье, но при этом мечтать совершенно о другом. Например, стремиться к комфорту, к богатству и так далее. Сам по себе комфорт и богатство, ну, это такие ценности, которые имеют, ну, нейтральный статус. То есть ничего плохого в этом нету, но если это становится целью жизни и заменяет духовные ценности, то да, действительно, это может как-то оттеснить Христа, вытеснить его на второй план.
0: Да, Дмитрий Александрович, ну вот в связи с этим вопрос. Допустим, человек, ну, принял, да, так разумом сказать, убеждение, веры, там, веры в Бога, веры даже в Иисуса Христа, но замечает, что коренных изменений нет. То есть человек вот осознал это. Что в таком случае ему делать, чтобы произошли все-таки эти коренные изменения?
1: Да, конечно же, нужно осознать, какие ценности в действительности овладевают тобой. Насколько эти ценности близки к Богу. Может быть, это ценности, как мы уже говорили, совершенно далеки от христианства. Может быть, мы мечтаем совершенно о другом. Мечтаем ли мы о том, как нам будет хорошо в вечности? Занимает ли это наши мысли?
0: Но обычно люди, они мечтают о нас, как вы так сказали, да, насущной жизни, да? Шторы, ремонт, может быть, какие-то такие бытовые вызовы, которые возникают, да? Обычно человек, так сказать, приземленно живет обычной жизнью.
1: Да, совершенно верно. И когда он слышит информацию, способную решить вот эти проблемы, насущные проблемы, там какой-нибудь там бизнес-тренера, который говорит, как заработать много денег и приобрести, например, спортивную машину, то люди сразу так обращают на это внимание. О, это то, что мне сейчас надо. И христианское учение отходит на второй план. Когда человек осознает, что он действительно хочет, очень важно понять следующую вещь, что наши ценности, они закладываются, как ученые говорят, примерно до 18 лет, и происходит это неосознанно. То есть мы начинаем приобретать какие-то установки, культурные установки в ходе инкультурации, в ходе социализации, когда мы родились. То есть мы, например, вот родились в России, и у нас какие ценности? Ну, например, там, иметь квартиру, там, да, иметь машину, чтобы передвигаться и так далее. Если бы мы родились среди эскимосов, наверное, ценности были бы совершенно другие. Там, иметь олени, там, иметь какую-нибудь юрту и так далее и тому подобное. То есть все вот эти вот ценности, они неосознанно нами воспринимаются. Поэтому мы не можем сказать, что они на самом деле наши. Вот в чем проблема, вот в чем парадокс. Я приведу пример. Мой один знакомый, он решил сделать приложение, которое бы помогло людям достигать своих целей. Он сделал это приложение, протестировал его, и он мне говорит, а ты знаешь, что люди на самом деле ставят только 5 целей? Вот все люди, которые пользуются этим приложением, одни и те же цели ставят.
0: И можете перечислить, интересно, какие цели? Хотя бы в каких сферах?
1: Да, это вот спорт, то есть там подтянуть фигуру и так далее. Это учеба, как правило, связана с языками, выучить такой-то язык, ну или там в более редких случаях там сдать сессию, получить диплом и так далее. Это цели, связанные с финансами, заработать такую-то сумму, там найти работу. Это цели, связанные с отношениями, например, обзавестись молодым человеком или девушкой и так далее. И цели, связанные с путешествиями, то есть вот хочу путешествовать туда, в такую-то страну и так далее.
0: Ну, хорошие же цели.
1: Действительно, цели хорошие, и трудно себе представить, что можно было бы еще...
0: Вне этих сфер.
1: ...себе придумать. Почему так происходит? Так вот, как раз-таки потому, что вот эти цели нам навязаны обществом. Mm. И я приведу пример, что вот эти вот навязанные цели, они далеко не всегда, а, как правило, не всегда удовлетворяют наши потребности. Например, одна моя знакомая родилась в маленьком городке, и родители ее с детства наставляли о том, что тебе нужно закончить университет, переехать в большой город и так далее, чтобы уехать вот из этого городка.
0: Вырваться как бы.
1: Вырваться, совершенно верно. Она закончила университет с красным дипломом, она переехала в большой город, она стала успешным фитнес-тренером, занимается в спортзале, у нее много клиентов.
0: Помогает людям.
1: Да, но к 40 годам она поняла, что она совершенно несчастлива, что все, что ей надо в жизни, все, что она хочет, это вернуться в свой маленький городок, чтобы там провести свою жизнь, потому что этот городок у нее связан с детством, с любовью ее родителей, с уютом и так далее и тому подобное. Ей совершенно не хочется вот этой вот городской жизни. Но она следовала этим целям. Но есть пример и обратный. Например, я вот слушал интервью одного проповедника. Это, ну, небогатый человек, но он, прежде чем ставить цель, он обратился к Богу. То есть, Господи, что ты от меня хочешь? И Бог дал ему приобрести, не поверьте, целую телерадиокомпанию и дал деньги для этого, которых у него в помине не было. И он стал успешным директором целого телерадиоцентра, хотя даже помыслить об этом не мог. Но вот в этой деятельности он нашел себя, он приобрел себя.
0: И оказывает положительное влияние, я так понимаю.
1: Да, совершенно верно. И получает удовлетворение от того, что действительно многие люди изменяются благодаря тем передачам, которые транслируются. Поэтому очень важно разобраться, что действительно нам нужно. А в действительности социологи уже выяснили, что человеку нужно. На самом деле нужно, вот, кроме вот этих вот навязанных ценностей, которые транслируются через телевидение и так далее. А в действительности люди нуждаются в крепких отношениях внутри семьи, с близкими, с родственниками, ну, то есть, чтобы это отношения строились на любви. Они нуждаются в том, чтобы иметь здоровье и чтобы их родственники тоже были здоровы. Вот если мы посмотрим на самих себя, чего мы хотим? Так вот это вот мы и хотим на самом деле.
0: Ну, тут, наверное, Дмитрий Александрович, вопрос, да, на чем человек сконцентрирован. Если, конечно, человек сконцентрирован на себе, вот как вы говорите, да, ваша знакомая, да, она ставила цели, но потом как бы почувствовала, что она несчастна, да, хотя вроде как она и людям отдавала. И если человек сосредоточен на том, чтобы людям отдавать, да, то он, наверное, другие чувства испытывает. Но вот из беседы так делается, наверное, определенный вывод, что человеку мало ставить и для себя цели, и даже для других. Да? То есть что-то глубинное, наверное, то, к чему мы все стремимся, и, может быть, не всегда осознаем. Вот, в частности, наверное, так я понимаю, вера в Бога и вера в такой истинный смысл, да, познание.
1: Да, действительно. И вот эти вот ценности, которые... в котором действительно нуждается человек, на самом деле эти ценности, они транслируются христианством. Вот христианство, оно как раз про это. Оно про любовь, оно про то, как важно следить за своим здоровьем, если это христианство действительно заботится о физическом состоянии человека, о том, как правильно строить отношения, о том, чтобы иметь надежду в Боге, потому что без надежды человек погибает. Поэтому вот достижение этих целей, оно как раз-таки более эффективно в христианстве. Я вот приведу цитату одну, которая записана в 1 Коринфянам, 13 главе, 4 по 8 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знания упразднятся. То есть вообще христианство – это единственная религия, где такой упор делается на любовь, и где раскрывается, где дается понять вообще, что такое любовь. Больше нигде этого нету.
0: И кажется, это такой комплекс целый.
1: Совершенно верно. И как этого достичь? Больше мы этого нигде не встретим. А это вот экзистенциальная потребность человека. И вот в 1 Иоанна 4 главе 17 стихе написано: «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он».
0: Дмитрий Александрович, очень интересная сегодня тема. Такое ощущение, что хочется ее еще продолжить и говорить о ней, потому что много есть и вопросов, и, наверное, ответов. Поэтому надеюсь, что будем разбираться в этой тематике. Спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами, что уделили время. А вам, дорогие зрители, мы желаем успехов, и чтобы все, что вы запланировали, оно могло осуществиться. И ждем вас на новых наших программах.

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что я делаю

свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал. Часто в церкви люди жалуются. Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими. Раньше были хорошие, а теперь нет. Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению, но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит, у меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца. Иисус обращается к своим ученикам. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи. Но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении, я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении, это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей. Чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви. Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах. Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят, «Еще 4 месяца и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше он говорит, «Жнущие». Сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Live TV по телевизору. Я встречал

людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется. Но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы как церковь и как христиане призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают: давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит: люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит: жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди: «Если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах». Иисус сказал богатому юноше: «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал: «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущий, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ, но плод в жизнь вечную означает: если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы, когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше: один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Live TV делает передачи, переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал своим ученикам: «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились.
Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться. Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают, мы справились. Мы супермены. Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайтесь тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят. Это сеяние. Это люди, которые до этого страдали. И, возможно, не смогли сами увидеть этого. Например, если человек поддерживает какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение, он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят, у меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный. Бог смотрит на этого человека и говорит, драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении. Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись. Во втором послании Петра 3:9 говорится, Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам, «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам, «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям. Послание должно достичь каждого». Он говорит, «Кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден». Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет? Это личный выбор каждого.
Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить, это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым,

знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывает, что Бог сделал в их жизни. Свидетельствует, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно. Это хорошо. Но будем честны, если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой Он Бог, в Которого мы верим? Какой Его характер, Его ожидания, что Он предлагает, что Он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. Иисус говорит, Евангелие должно достичь каждого. Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него... Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы. И Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно.
В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились. Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец. Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наше отношение с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель — не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают. Взвесь. Принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Тогда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане. Мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу.
Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как память...

Сегодня мы продолжаем разговор на непростую тему «Интимная жизнь, спасительные табу». Мы остановились во время завершения первой части нашего вечера на важнейшей истине о том, что Божьи законы – это законы жизни. Это законы, которые раскрывают, как устроена сама ткань, сама материя жизни – это матрица устройства мироздания. И потому чрезвычайно важно жить по этим законам хотя бы для того, чтобы не умереть, хотя бы для того, чтобы вот здесь уже, на земле живя, иметь ту самую жизнь с избытком, о которой говорил Иисус Христос, Спаситель. Скажите, что вы видите на экране? Как бы вы обозначили, что это такое? Кто-то говорит, вода. Есть ли те, у кого более научный склад ума?

Формула воды. Ой, какая благодать. Да, H2O. H2O. Две молекулы водорода, одна молекула кислорода. Простейшая формула. Это чудеснейшее вещество на нашей Земле. И вот кто-то мог бы сказать, ну подумаешь, лишняя молекула. Молекула туда, молекула сюда, заповедь туда, заповедь сюда. Давай мы возьмем и вот такую формулу вот предложим. H2O2. Вот. И также будем ею мыться, также будем ее, не разбавляя, пить. То есть будем жидкость жидкостью, подумаешь. Что это такое, кто знает? Перекись водорода. Представляете себе, малюсенькая разница, вместо одной молекулы – две молекулы кислорода. Но в реальности получается нечто совершенно отличающееся. Вот это иллюстрация того, что происходит, когда мы нарушаем заповеди Господни. Это заповеди жизни. Потому я надеюсь, что вот то, что мы будем рассматривать сейчас, все эти формулы, все эти запреты, все эти спасительные табу, мы воспримем именно так, как Господь их и замыслил, для того, чтобы нас оградить. Итак, каковы же эти заповеди? Я в своем изложении расположил их так, чтобы начать с самых неприемлемых для большинства представителей общества, то есть начать с тех, которые, ну, как бы автоматически подразумеваются мерзостью и неприемлемы, и затем мы будем двигаться в сторону того, что в современном обществе, в зависимости от региона, конечно же, есть разница, но тем не менее становится все более и более общепринятым, дозволенным и даже в некоторых случаях похвальным. Итак, первое табу, первый запрет. Книга Левит, 18 глава, 23 стих говорит: «Ни с каким скотом не ложись». Ну, тут комментарии излишние, это именно 18 глава книги Левит, то есть это законы о мерзости интимных отношений. То есть речь не идет о том, что нельзя спать с кошкой, которая ваш сон охраняет на подушке рядом. «Ложись» в Библии – это эвфемизм, описывающий что? Интимную близость. Итак, это то, что называется скотоложество. В книге Левит в 20 главе, в стихах 15 и 16 написано, что те, кто эту мерзость осуществляет, сказано, кровь их на них, то есть они сами несут свою вину. И это же повторяется и в апостольских писаниях. Первое послание Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 10 говорит. 1 Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр». Закон добр. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников и для всего, что противно здравому учению». То есть подтверждается в новозаветную эпоху запрет на эту девиацию, на интимные отношения с животными. Ну, и я вас прекрасно понимаю, некоторые из вас выражают сейчас такое вот состояние души, что, ну, просто, знаете, как говорится, плеваться хочется. И в действительности это есть реакция любого здравого, здорового человека. Сказано, это мерзость. Это первое табу. Рассмотрим следующее. Книга Левит, 8 глава, 6 стих. Сказано так: «Никто, никакой родственнице по плоти не приближайся». По-прежнему 18 глава книги Левит рассматривает законы об интимной близости, и таким образом это запрет на что? На кровосмешение. Второй термин – инцест. Это запрет на интимную близость с родственниками. И вот здесь, в 20 главе книги Левит, в 17 стихе, разъясняется природа этого эвфемизма. Эвфемизм – это литературный прием, который позволяет о чем-то, что считается постыдным, говорить, используя другие термины. Ну вот, послушайте, 17 стих. «Если кто возьмет сестру свою», что означает в Библии «взять»?
Вот когда мужчина берет женщину, это что? Это описание как раз-таки взаимоотношений между ними. Так, если кто возьмет, дальше сказано, и увидит наготу, что значит увидеть? Это тоже эвфемизм. Увидеть наготу в Библии означает вступить в интимную близость. Дальше, она увидит наготу его. Сказано, это срам. Он, еще один эвфемизм, открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. То есть такие слова, как возьмет, увидит наготу или откроет наготу, все это описывает интимную близость в фразеологии Священного Писания. И это запрещено. Кровосмесительные связи, инцест запрещен, и сегодня наука дает, по крайней мере, отчасти ответ на вопрос о глубинной мудрости этого запрета, потому что у близких родственников негативные рецессивные признаки, которые передаются по наследству, соединяясь, очень часто приводят к чему? К рождению каких-то детей с уродствами и так далее. То есть сегодня мы отчасти можем уже сказать, как мудр наш Творец. Он сказал, что это стража жизни, это именно спасительный табу, и это в действительности так. Следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 22 стих говорит, «Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость». В книге Левит в 20 главе, в 13 стихе написано для описания представителей одного пола и интимной их жизни сказано, они сделали мерзость. Это в современном обществе называется гомосексуализм, связь интимная с представителями одного пола. И этот запрет повторяется, как и многие иные, и в апостольских писаниях. Давайте посмотрим на книгу послания апостола Павла к римлянам, первую главу. Римлянам 1 глава, стихи с 24 по 27. Сказано, «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог, то есть отдал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». То есть вы видите, что Священное Писание здесь в первой главе, в главе послания апостола Павла к римлянам описывает и так называемый женский гомосексуализм, и мужской гомосексуализм. И другое является мерзостью, и то, и другое является нарушением Божьих законов жизни. И очень интересно отметить, что то, как сегодня, спустя несколько десятилетий после так называемой сексуальной революции, стали смотреть на вопросы гомосексуализма, и вот нынешнее понимание так называемой науки, в особенности в западных странах, оно фактически никогда не было наукой предложено. Вот небольшая история этого вопроса. Так называемый справочник по диагностике и статистике, который в 1973 году был издан Американской психиатрической ассоциацией, вот там вот в 1973 году впервые за историю этого вопроса вот в современном обществе, в истории нового времени, уже гомосексуализм впервые не был назван девиацией, сексуальным отклонением. Это было в 1973 году только. И это было не следствием исследований
научных методов, это было следствием общественного давления, потому что психиатры, входившие вот в эту ассоциацию, они оказывали давление на своих коллег. Ну, представляете, если твой друг тебе говорит: «Ты что, меня считаешь ненормальным? У меня же образование, у меня, как говорится, докторская степень в этом вопросе и так далее. У меня девиация». То есть это было общественное давление. И потом, когда дальше вот этот процесс стал развиваться, то уже и Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, также она поддалась общественному давлению. И вот получается, в новейшее время, только лишь в 1992 году, то есть совсем недавно, только в 1992 году Всемирная организация здравоохранения тоже изъяла гомосексуализм из перечисления девиаций, отклонений в нормах сексуального поведения. То есть все это, вот в особенности в западных странах, распространяется теперь как просто альтернативный вариант. Но этому изначально и до сих пор никогда не было надлежащего исследования дано, чтобы взять и поменять. Так наука не работает, дорогие. Наука – дело серьезное, она имеет отношение к наблюдению, к фиксируемости и к проверке выводов. Ничего подобного не было вот в случае, когда общество современное стало относиться вот к этой девиации совершенно не так, как заповедует Господь. Итак, мы рассмотрели гомосексуализм. Это нарушение воли Божьей и заповеди Его в отношении интимной жизни. Посмотрим на следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 19 стих. Левит 18:19 написано: «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу». Открыть наготу, как вы помните, это эвфемизм, означающий вступить в интимную близость. В 20 главе книги Левит, в 18 стихе, чуть по-другому сказано: «Во время болезни кровоочищения». То есть это запрет на интимную близость во время менструации. И очень важно отметить, что это положение повторяется и позже в Священном Писании. В частности, в книге пророка Иезекииля, давайте посмотрим на 18 главу, стихи 5, 6 и 9. 18 глава, 5, 6 и 9. «Если кто праведен и творит суд и правду». И дальше описывается этот праведник. Сказано, например: «На горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается». И дальше иные признаки даны. И вот в 9 стихе написано: «Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник». Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. То есть это вновь вопросы жизни и смерти. Вот так вот дело представлено в Священном Писании. И сегодня вновь мы живем в то время, когда, с одной стороны, многие отходят от божественных норм, а с другой стороны, все больше и больше научной информации появляется, которая показывает оправданность и великую мудрость и спасительную силу этих древних постановлений. Когда Господь дал все эти законы, медицина в сравнении с современным, теперешним уровнем была в зачаточной стадии развития. А сегодня мы гораздо больше можем об этом знать. Поэтому давайте посмотрим на медицинский фактор. Мы стараемся оперировать официальными научными источниками, потому что мнений предостаточно. Так вот, что написано в Малой медицинской энциклопедии? Цитирую: «В период менструации недопустимы половые сношения». Светский научный справочник. Или же Большая советская энциклопедия: «Половые сношения на время менструации исключаются». Таким образом, мы находим, что есть причины, о которых нам сегодня нет нужды говорить, потому что не достанет времени, но вот и этот запрет, оказывается, также имеет свои научные, глубоко уходящие в сами механизмы, имеющие место в организме женщины, основания. Вот к
каков наш Господь. Он в действительности, давая какие-то законы, дает, потому что такова жизнь, таково устройство жизни. Ну и здесь интересно было бы отметить также и психологический фактор, который учеными сегодня открыт. Это так называемый принцип маятника во взаимоотношениях. То есть, если двое постоянно рядом, то наступает время, когда нужно немножечко отдалиться друг от друга. Для того, чтобы не наскучить друг другу, для того, чтобы вновь испытать необходимость и оценить ценность этого великого Божьего дара интимной близости. Как написал известный француз Франсуа де Ларошфуко, психологический фактор здесь действует. Разлука, пишет он, ослабляет мелкие страсти и усиливает большие, так же, как ветер задувает свечи и раздувает пламя. То есть вот те современные пары, которые пользуются неестественными способами воздействия на женский организм, принимая соответствующие противозачаточные средства, где менструация регулируется, хочешь раз в квартал – пожалуйста, хочешь раз в год – пожалуйста, или вообще можно ее прекратить, вот сколько лет не нужно, столько и не будет, то в результате вроде бы теперь, как говорится, ну никаких ограничений, пожалуйста, упивайся любовью. Что происходит через время, это становится пресным и даже отталкивающим. И при исследовании оказывается, что вот это вот маятникообразное движение желаний, оно является огромным благословением. Я не говорю уже о медицинском факторе. Итак, это еще было одно спасительное табу – запрет на интимную близость во время менструации. Посмотрим на следующий запрет. Книга «Исход», 20 глава, 14 стих. Это 7 заповедь десятисловного закона Божия. Там написано «не прелюбодействуй». «Не прелюбодействуй». Что означает этот термин? Фактически, за исключением церковного контекста, термин «прелюбодеяние» в современном русском языке уже практически не используется. Правда? Прелюбодеяние. То есть так говорят только люди церковные, те, которые знают библейский язык, язык синодального перевода Библии. Что такое прелюбодеяние? Давайте посмотрим на определение. Новый словарь русского языка говорит, это нарушение супружеской верности мужем или женой, внебрачная любовная связь. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит, что это плотская неверность лица, состоящего в супружестве. Таким образом, сама вот эта заповедь, она имеет базовый, довольно ограниченный смысл. То есть это двое уже состоящих в интимной близости. То есть это муж и жена, которые уже любят друг друга. Если посмотреть на этимологию этого слова, то есть смотреться в происхождение основных составляющих частей этого термина, то получается, что здесь у нас приставка «пре», это сокращенное от «пере», то есть, да, то есть выходя за границу, дальше «люба», «любовь» и «деяние». То есть дословно что получается? Деяние в любовной сфере, в интимной близости, которое перешагивает за уже имеющиеся отношения, прелюбодеяние. В подлиннике же, в древнееврейском языке, на котором были даны нам 10 заповедей, здесь используется термин «наав», и означает он «нарушение супружеской верности». И Библия уточняет, книга «Левит», 20 глава, 10 стих говорит, кто будет прелюбодействовать с женою замужнею. Прелюбодеяние – это заповедь, которая относится к людям, уже состоящим в отношениях интимной близости. В книге пророка Иезекииля в 16 главе, в 32 стихе прелюбодеяние определено так. Сказано «вместо своего мужа других». Это еще один отдельный запрет, запрет на нарушение супружеской верности. Посмотрим теперь на книгу Второзаконии, 22 главу, стихи 20 и 21. Там описывается еще один запрет, еще один закон жизни. Второзаконие, глава 22, стихи 20 и 21.
Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя».

Что такое блудодеяние, в отличие от прелюбодеяния? Блудодеяние, согласно Библии, в данном случае это интимная близость до брака. Это интимная близость до брака. И это названо срамным делом. Посмотрим, как рядышком здесь, в 23 главе книги Второзакония, в 17 стихе этот запрет выражен. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых». То есть добрачная интимная жизнь является мерзостью, является срамным делом, является нарушением воли Божьей. Мы посмотрим в качестве иллюстрации на трагедию, которая имела место в жизни патриаршей семьи. Книга «Бытие», 34 глава, стихи с 1 по 3 и 31. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Пока сделаем паузу. Что произошло? Чувство есть? Он ее любит? А что означает фраза «говорил по сердцу девицы»? Он ей тоже нравится. То есть взаимные чувства, так? Взаимные чувства. Ну и как сегодня, к сожалению, многие мыслят? А что еще надо? Я его люблю, он меня любит. Это достаточное основание для того, чтобы мы теперь стали одной плотью. Какая там нужна нам печать? Разве вот, как говорят, эта бумажка из ЗАГСа, разве как-то поможет нашим отношениям? Послушайте, дорогие, как Библия оценивает вот это состояние взаимоотношений. 31 стих 34 главы говорит: «Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Итак, блудодеяние – это еще один запрет для сохранения святости, для неосквернения тела человека. История древних цивилизаций показывает, что все цивилизации, как правило, проходили через определенные закономерные этапы развития. На первых порах обыкновенно строго запрещались добрачные и внебрачные интимные связи. В результате общество строилось на здоровых основах, и цивилизация, страна, край очень многого достигали в плане науки, в плане искусства, архитектуры и так далее. Но потом обыкновенно, когда та или иная цивилизация достигала расцвета, то теперь ослаблялись нравственные устои, народ начинал потакать своим страстям, начинался разврат, нарушение и разрушение семьи, альтернативные формы проживания и так далее. И без исключения со всеми цивилизациями в исторической перспективе все они, когда вот нравственность падала в вопросах интимной жизни, эти цивилизации исчезали. Чего стоит только вот история Рима. Рима, Железного Рима, с высочайшим уровнем развития многих отраслей знаний, инфраструктуры, армии и так далее. Кем он был завоеван, Рим? Варварами. Людьми с примитивной по сравнению с римской культурой, системой правления и так далее. Потому что общество уже разложилось изнутри. Все, нет возможности обществу продолжать жить, если нарушаются Божьи принципы взаимоотношений. Потому, когда мы говорим с вами о спасительных табу, это в действительности то, что спасает нас. Еще, книга «Бытие», 38 глава, стихи с 8 по 10, использует имя «Онан», которое ошибочно стало использоваться для обозначения онанизма, как способа самоудовлетворения. И хотя этот термин неверен, что касается использования имени Анана, потому что Анан при исследовании не занимался онанизмом, он, сказано, входил к жене брата своего. Входить означает, он вступал в интимную близость. Тем не менее, мы смотрим на первое послание Коринфянам, 6 главу, стихи 9 и 10, где сказано, что неправедные царствия Божье не наследуют. И в том числе вот перечисляются некоторые малакии. Вот малакии, они не наследуют Царствие Божие. Кто они такие? Посмотрите, что говорит Даль. Малакия – это рукоблудие.
Онанизм – это пагубный порок скотской похоти, говорит Даль. Дальше мы смотрим на словарь русских синонимов. Там написано «малакия» – это мастурбирование, рукоблудие, мастурбация, ипсация, онанизм и так далее. То есть,

17 стих говорит: «Мужские изображения ты сделала и блудодействовала с ними». И там описывается образный язык, но суть одна – порнография, фетишизм, сексуальные игрушки и так далее. Христос говорит: если кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть тот, кто смотрит с похотью, на картинку какую-то, на какой-то образ, тот уже нарушает Божью волю. Итак, наша тема сегодня – спасительные табу. Если в жизни кого-то из вас было что-либо из нарушения воли Божьей, знаете, Господь говорит: «Я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши, не губи самого себя». И такими были некоторые из вас, но осветились, но очистились. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи. Живите по законам жизни, и да благословит вас Господь.

Сегодня мне хочется говорить на эту тему, но назовем тему так, что есть ли у верующих обязанности и долги. Обязанности и долги. Мы знаем, что есть на земле земные долги, бывают земные долги, которые мы обязаны вернуть, и они оказывают на нас определенное давление. Действия становятся нашей ношей, бременем. И мы стараемся и прилагаем все усилия, чтобы вернуть долги. То есть мы понимаем, что вот сейчас, допустим, все хорошо, мы имеем какой-то праздник, имеем день рождения, но мы понимаем внутренне, что у нас есть как бы неоплаченный долг, который нам важно. И это дает нам такую серьезную такую целеустремленность, чтобы нам... На земле есть такое, да. И в Библии об этом говорится много, и сказано, что... Должник, он становится как бы рабом взаимодавца, то есть тот, кто дает взаймы. Это некое рабство, и это может быть также касаться банков. Мы понимаем. Но есть ли на самом деле у верующих настоящий долг, вот именно

долг, который Господь возлагает на нас. Есть долг какой-то от Бога. Если есть долги, которые мы сами как бы ну, на себя возлагали, да, то есть мы берем какое-то обязательство. Если у нас обязанности на земле, у нас есть определенные обязанности. Мы, например, как я уже сказал, допустим, вечером сидим с друзьями или молодежь, общаются, и, может быть, даже у них им хорошее время, и у них сауна, но они понимают, что утром я обязан, просто обязан пойти на работу. Есть обязанности, которые в трудовом договоре, что человек обязан вот столько часов отработать в смену или в утреннюю смену. Это его рабочие обязанности. И как бы не было ему хорошо, и как бы ему не хотелось выспаться, и как бы ему не хотелось отдохнуть, он понимает, что есть обязанности. Есть обязанности учебы, когда школьники развлекаются, справляют день рождения, не знаю, общаются с друзьями или сидят в чате долго и слушают музыку, и у них замечательное время, но вдруг они понимают, что утром вот хочешь, не хочешь, но надо идти. И поэтому у многих понедельник считается тяжелый день. Я не говорю о тех, кто там пьянствует и так далее. Нет, я говорю вообще, что люди после отдыха, они расслабляются, им хочется еще отдохнуть, но надо идти. И вот это обязанности по учебе, по работе. Есть обязанности именно врачей. Они тоже люди, они тоже отдыхают, они, им тоже нужен покой. Но у них есть обязанности выполнять операции там, и так далее во всем очень важно не сделать ошибки. Знаете, я шел как-то по больнице. Ну, мы часто видим такую картину. Кто-то идет с целой такой пачкой пробирок, там несут анализ крови, например, куда-то. И очень важно это не перепутать. Знаете, у некоторых бывало, что кто-то перепутал анализ, то есть и случайно ему причислили совсем неправильный диагноз, а потом обнаружили, ой, нет, мы перепутали, то есть как бы сделали повторный анализ. Так вот, есть у всех разные обязанности на земле, разнообразные. Но есть ли у нас обязанности от Господа? Есть ли то, что Бог ожидает от нас? Поэтому Священное Писание хочу открыть из первого послания к Коринфянам, 9 глава. И это важно нам знать. 1 Коринфянам, 9 глава, Павел говорит, 15 стихе, «Если я благовествую, то мне нечем хвалиться, это необходимое, 16 стих, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую». То есть вот есть такое «обязанность моя». Вот обязанность моя, это обязанность каждого из нас. И когда мы с вами читаем Евангелие, например, Евангелие Матфея, и оно замечательное, на самом деле читаем и Нагорную проповедь, и 8 главу, и там такие чудеса, и вдруг мы приходим в 9 главу, и конец 9 главы, и там Матфея 9:35, и 10 глава, и вдруг начинается «жатвы много, а делателей мало». «Молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою». И вот как будто бы обязанность, надо молиться, но и не только это. А потом призвал 12 учеников, и начинается 10 глава. Итак, когда мы идем, читаем Евангелие Иоанна 9 глав, и все так хорошо, и вот служение Иисуса, и вдруг Он говорит, идите, я посылаю вас. И у нас на нас ложится какая-то обязанность. Вот мы в церкви сидим, хорошо, мы слушаем, а еще если к нам гости приедут, или Господь благословит какого-то брата словом хорошим, или что-то, мы такие благословенные, слава Богу, да, аминь. Вот. И вдруг проповедник, гость, или пастор, или миссионер вдруг говорит, Господь посылает вас на служение. И вдруг мы приходим в реальность, у меня, оказывается, есть обязанность. 9 глав мы считаем с услаждением, там так все хорошо. Там, ну, замечательно. Иисус ходил по всем городам и селениям, исцеляя, проповедуя в синагогах, изгоняя всякую немощь и изгоняя бесов. И вдруг созвал их и отправил. И вот здесь немножко дискомфорт может быть. То есть есть, конечно, замечательные люди, которые говорят, Господь, да, я готов, вот, прямо сейчас. Но есть и другое переживание, потому что и там об этом именно сказано. И поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки, 9 глав, все хорошо. Но в конце 9 главы вдруг Господь говорит, иди благовествуй Царство Божие.
Он говорит, ну позволь мне похоронить.

Хранить отца и мать. Ну, это моя обязанность, как бы, или мой долг. Похоронить, конечно, он не имел в виду, что вот сейчас похороны, а имел в виду, наверное, вот надо, ну, досмотреть родителей, скажем так. Но Господь говорит, позволь мертвым это сделать. Вот такой афоризм, такой, да, такой вот прообраз. Вот. Позволь. Луки 9:59. Видите, мы читаем 9 главу, и он говорит, но ты иди и благовествуй Царство Божие. Предоставь мертвым это сделать. Ну, да, есть люди разные, есть, которые мертвы духовно. Есть ли такие вот, ну, вот так Господь сказал. Здесь можно по-разному понимать. Есть общество, которое похоронное, да, есть такие люди, которые, ну, вот они выполняют свои обязанности. Я помню, один служитель, один человек у нас стал верующим в 80-х. Вот он из этого общества, где проводил похороны. И второго человека также знаю, директора другого общества тоже, мы с ним молились, он тоже каялся в грехах, принимал Иисуса, мы на Фейсбуке переписываемся, он уже в возрасте. Ну вот Господь говорит, предоставь им, то есть есть люди, есть похоронное бюро, есть родственники, ну как угодно, но почему Иисус так говорит? Потому что говорит, иди благовествуй, это очень важно. То есть не каждый из нас может, не каждый миссионер может успеть попасть на похороны своих родителей, если особенно он находится в другой стране там, или где-то в Африке. И всякое бывает. Потому что самое важное сейчас – это обязанность, это проповедовать Слово Божие. Знаете, Господь спрашивает, есть ли у нас, как бы, есть ли у нас с вами долги? Вот если мы спросим, есть ли у нас какой-то долг? Некоторые скажут, о, у меня нет, слава Богу, никаких долгов. Например, у вас есть пенсия, вы что-то немножко там откладываете и внукам помогаете. Но Бог говорит, что, оказывается, у нас есть долг. И Он говорит об этом Римлянам 13 глава, что не оставайтесь никому должным ничем. То есть возвращайте долги, если что-то взяли в долг. Но не оставайтесь никому должными, кроме взаимной любви. Оказывается, у нас есть обязательство любить. Это вообще красивое слово, да? Это прекрасно. Ну, если бы нам сказали, вы знаете, у каждого из вас есть долг, там, несколько тысяч евро, вы должны это внести куда-то в церковь. Нет, слава Богу, такого нет. Но долг любить, он тоже непростой. И если мы начинаем в это слово разбирать, то, значит, любить надо же и врагов, согласитесь, да? И любить надо тех людей, которые страдают и мучатся в своих физических проблемах, и это нужно любить делом. То есть это значит не только словом, не только устами, но делом и истиной. И вот это уже становится обязанностью. И вот здесь, получается, мы читаем Луки до 9 главы, и вдруг в конце Господь говорит, ты иди благовествуй. Ну что может быть важнее, чем похороны? Что может быть важнее для человека, чем последний путь проводить своих любимых людей? Собираются все родственники, собираются все родные. Иногда на похоронах встречаются, и вот на свадьбах, там, ну иногда на днях рождения, кто может. И тем не менее Господь ставит выше вот этой обязанности. Он ставит проповедь Евангелия. Поверьте, наш Господь истинный. Он никогда не говорит что-то неистинное. Скажите аминь. Он говорил часто, истинно, истинно говорю вам. Вы знаете, как сейчас люди говорят, ну прямо вот, я говорю, ну, а сколько мяса положить? Они говорят, ну вот фермер говорит, вот этого достаточно. Иначе будет мясо-мясо. Как бы не плов, а будет мясо-мясо. Ну так некоторые сейчас говорят, два раза слово там какое-то. Иначе будет, ну, мясо-мясо, как бы не плов, а... Ну, люди по-разному говорят. Сейчас не будем о еде. Но вот когда Господь говорит, истинно, истинно говорю вам. Это два раза. Это, говорит, настолько важно. Истинно, истинно говорю вам. Вот никто не придет к Отцу, как только через... И так далее, другие слова. Истинно, истинно говорю вам. И вот в Писаниях Господь говорит, оказывается, у нас есть такой долг. Это любить людей. И вот мы, я повторяю, читаем Луки 9, и вдруг наступает 10 глава. И Господь говорит, жатвы много делаете или мало? Повторяю, Матфея, читаем 9 главу, конец главы, 35 стих, ходил по всем городам, потом говорит, жатвы много делать или мало, молите господина жатвы. И вот здесь прекрасные главы, которые рассказывают чудеса и знамения, и замечательное учение Иисуса о любви, вдруг останавливаются, и в середине нашей христианской жизни мы получаем
заповедь Господа или его обязанность, то есть, которую он нам вдруг говорит, идите, я посылаю вас. И он говорит, идите, я посылаю вас, как овец среди волков еще. То есть сразу говорит, вы будете подвергаться опасностям. Вы будете подвергаться рискам. Но Господь говорит, идите. Хорошо. Потом он учит нас две главы, ну там полторы главы, допустим, он учит немножко в 9 главе, больше в 10 главе. И в 11 главе окончил наставление ученикам своим, пошел опять проповедовать в их города. Вот Господь сказал нам это учение, и вот мы с вами пройдем, поговорим о евангелизме, библейскую школу пройдем о евангелизме, и дальше пойдет какое-то другое учение, но эта обязанность остается. Согласитесь, правда же? Эта обязанность остается. И мы пойдем дальше. А потом Иисус уходит, и вдруг он говорит, напоминает самую главную обязанность. Идите, проповедуйте по всему миру. Он уже не учит их много. Вот 40 дней он им являлся после воскресения. Он уже не учит их так, как на горную проповедь. Он им говорил о Царстве Божьем. Но основное, что он сказал им, идите, проповедуйте Евангелие, идите, научите все народы. И поэтому, когда мы с вами идем Божьим путем, то в середине нашего пути, а может быть и в самом начале, вдруг кто-то нам говорит, брат, позови другого кого-то, расскажите кому-то, позови своих детей, да, позови сотрудников, позови там соседей, скажи кому-то тоже, сестра, позови своих родственниц, родственников, позови. Одна женщина в России, она услышала вот этот текст Библии, спасешься ты и весь дом твой. И она это приняла буквально. Она жила в доме, в девятиэтажном доме. И она, ну, так поверила, что это не в смысле касается ее семьи, а вот дома, где она живет. И она стала за этот дом молиться и свидетельствовать. И около 50 человек обратились к Богу из этого дома. Дайте ему хвалу Богу, дадим хвалу Богу. Аллилуйя. Смотрите, она приняла это как обязанность. Она вот приняла вот так верой. И она начала, и смотрите, что сделал Господь Бог. Можно сказать, в доме вспыхнуло пробуждение. В этом большом доме это. И вот один пастор, кто учился в библейской школе, он рассказал вот о своей прихожанке. И Господь, слава тебе. И вот это настолько серьезно. Есть ли у верующих обязанности? Есть ли у нас долги? Хорошо, Иисус говорит, Павел говорит, если я благовествую, мне нечем хвалиться, это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. И если я буду делать добровольно, то я получу награду. И вот здесь награда, это то, что происходит, когда мы добровольно. А если мы только выполняем обязанность, то есть необходимую обязанность, то есть если, ну, просто, скажем, если добровольно, награду, а если недобровольно, то как бы вынуждено, но как-то принуждает. Вот Иисус говорил, понудил их в лодку и сказал, идите, отправьтесь на ту сторону, идите. То, говорит, я только исполняю веренное мне служение. И поэтому, если мы только как обязанность, ну, я должен. И вот, допустим, священник пошел, это его обязанность, это его очередь. Он должен сказать, это только исполнение служения. А вот если добровольно, то есть, да, Господи, я пойду, да, Господь, я хочу, да, Господи, я поеду, да, вот я, пошли меня, Господь, пошли меня, сказал Исаия, вот это добровольное служение. И не так, когда нам скажут, вот мы должны проповедовать, мы говорим, ну, может, не я, может быть, то он, но не я, ну, как это я? Ну, вот, нет, Исаия, когда услышал голос Божий, когда он увидел славу Божию, и он увидел свои недостатки в свете славы Божьей, знаете, когда мы приходим в церковь, мы останавливаем все заботы, все дела, и вдруг в церкви, я верю, именно в церкви мы можем иногда почувствовать во время поклонения, пения, а вот это было неправильно, а вот это вот я сказал не так, или вот это вот, а я там мало читал, допустим, Библию или что-нибудь, или мало искал тебя, или обиделся, и, о, Господи, прости. И вот когда Исаия говорит, горе мне, я человек с нечистыми устами, я неправильно разговаривал, я неправильно что-то говорил кому-то, да, он это увидел, проблему речи, проблему лишних слов, может быть, или неправильных слов, или конфликтов. И Господь говорит, вот я очищаю твои уста. Грех твой очищен. И он говорит, коснулся уст, вот это коснулось уст, это жертвенника. Грех твой очищен, беззаконие удалено. И тогда я услышу голос, кого нам послать, кто пойдет за нас. И пророк говорит, вот я, пошли меня. Пророком быть очень тяжело. Это сказать людям не всегда то, что они хотят. Как раз наоборот.
сказать то, в чем они критически нуждаются, и они идут порой неправильно, или они идут не в том направлении. Но сказать именно то, что хочет Бог, чтобы направить их, чтобы они выполнили свое предназначение, чтобы были угодными Богу и так далее. И вот пророк, увидя славу Божию, он говорит, вот я, пошли меня. Когда буду делать добровольно, я получу награду. И Павел еще без возмезда часто делал. То есть одни церкви ему помогали, а другие церкви он просто отказывался. И он, чтобы им дать какой-то пример, он пытался шить палатки, там что-то делать в Коринфе, например, ремесло было. Он пытался заработать эти финансы и показать им пример. Он говорит, я во всем показал пример, как нужно поддерживать слабых, как нужно помогать другим. Вот. И он говорит, я не пользовался своей властью. Что же это власть? Власть — это право быть накормленным. И вот об этом Иисус говорит в Евангелии. Он говорит в Евангелии Матфея 10 и Луки. Он говорит, ешьте то, что вам предложат. Потому что трудящийся настоит своей награды. И поэтому, когда вы проповедуете слово, то Господь говорит, вам предложат, ешьте, и не переходите из дома в дом. В смысле, вот будьте верными вот этому месту. И есть в этом определенные причины. Вот. И когда мы, если мы покинем дом, то эти люди могут обидеться, скажут, значит, у меня недостаточно, значит, где-то лучше, значит, мы... И вот чтобы никого не обидеть, просто оставайтесь там, вот, где вам... Ешьте, что вам предложат. И поэтому вот Священное Писание говорят нам об обязанностях. Ну, наша с вами, конечно, обязанность кого-то благословить. У нас тут пастор Максимилиан служил из... Вот он основал 34 или 36 церквей и в Африке, и в Америке. 30% только бывает в своем, он епископ, но в своей церкви. И я говорю, знаете, я ему пишу, пастор, мы не успели вам дать денег на дорогу. Ну, вот, мы чувствуем, что надо. Он послужил на евангелизации и сразу уехал. Он говорит, ну, не проблема, говорит, но если желает, можно пожертвовать, и там счет выслал нам. Ну, и мы чувствуем, что как важно благословить человека. Потому что он ехал сюда, тратил деньги на билет и так далее. Он послужил еще в одной маленькой-маленькой общинке. Я не думаю, что там были такие большие деньги, чтобы его там, ну, прям восполнить его нужды в другом городе. И поэтому слово говорит, что наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Тот, кто наставляем, делись тем, кто тебя наставляет. И Господь сказал... Ну, кто что посеет, человек, кто и пожнет. И мы вот чувствуем, есть такая обязанность с нашей стороны кого-то благословить, кому-то помочь. Понимаете, вот если у меня состоится поездка в Калининград, у меня уже на сердце, думаю, вот надо туда отвезти денежку, надо отвезти. Они купили чудом, купили здание, но еще много не сделано. Думаю, вот бы поехать. Они вчера мне, позавчера звонили, такие хорошие, верующие, искренние. И я ночью думаю, вечером думаю, Господи, надо что-то нашей церкви, чем-то им помочь, что-то они важное там купили себе для здания. Это любовь Божия. И в смысле, я не еду туда с целью, чтобы меня там дорогу оплатили. Нет, нет, нет. И совсем. И мы просто наоборот еду и думаю, Господи, как вот помочь? Потому что я спросил у них на выезде пасторов, вы купили церковь? Да, говорит, ну хотя еще много надо как бы сделать, но мы так благодарны Богу. Потому что год назад там собирали деньги верующие, пасторы собирали. И вот Господь говорит, не оставайтесь никому должными ничем, кроме взаимной любви. То есть, если кто-то в нужде, если брат и сестра в нужде, то я скажу, ну, идите с миром, пусть вас Бог благословит. Мы пообщались, допустим, мы узнали их нужды, и мы говорим, ну, пусть вас Бог благословит, идите с миром. То Господь говорит, это не, там не пребывает любовь Божья. То есть, это не является. Если у нас есть какая-то возможность, нужно сделать. Если нет ничего, тогда нужно помолиться хотя бы, что давайте помолимся, чтобы Бог помог в вашей нужде. Но очень важно проявить любовь, это наш долг. Слава Господу. И Павел говорит Римлянам 1:14, я должен. Я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам. Невеждам я должен, мудрецам и варварам. Ну, это слово стало нарицательным. Народы варваров, которые да, разрушили Рим, там сожгли все. Вот этих людей тоже любил Бог. И Павел говорит, я должен им. Ну, это еще до уничтожения Рима. То есть эти народы были, их культура, их поведение. Вандалы были, вы знаете, вандализм еще пришло слово. И Павел говорит, я должен им.
И я не стыжусь благовествования, и я хочу благовествовать. Вот это чувство долга, оно святым таким каким-то бременем ложится на наши плечи, и мы чувствуем себя обязаны. Вот эта женщина, которая нам свидетельствовала, Ирина, видите, как она боролась за спасение своей сестры, которая не хотела раньше принять Иисуса. Но как она? Почему? Потому что мы знаем, кто поверит, покается, тот будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. И эта обязанность, она продиктована важностью, нуждой, что то, что будет спасение, либо будет вечные страдания. И я не стал об этом говорить неделю назад, но Писание говорит, как будет там. И Господь говорит, там будет плач. И там будет скрип зубов. То есть люди от боли, знаете, вот когда кому-то больно, людей там стискивают, что-то там в рот им вставляли какое-то такое смягчающее, чтобы человек не закусил себе язык от боли, чтобы он не откусил себе язык, чтобы, понимаете, потому что боль, скрип зубов, пытались сделать операцию без наркоза там человеку, там, ну, какой-то ремень или что-нибудь. Ну, это все грустно, но это было необходимо. И вот Господь говорит, что будет плач и скрежет зубов. Цены царства будут извержены во тьму внешнюю. То есть цены Божьи, верующие, которые вот, ну, потом ушли от Бога, которые вот неправильно себя вели, они будут брошены во тьму внешнюю. А с востока и с запада придут. Цены царства — это тоже это израильский народ, те, которые не поверили. А с востока и запада придут, возглягут в Царстве Божьем, то есть и с востока западные, вот видите, Матфея 8:11, придут и возлягут, то есть будут с Авраамом рядом покоиться. Это такое благословение. И Господь сказал, что во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов, и озеро, горящее огнем и серой. То есть мы видим, что на самом деле быть вне спасения — это быть в будущей сильной погибели. И об этом грустно думать, грустно говорить, но это правда. И поэтому верующие, мы почувствуем эту обязанность, потому что люди, если не покаются, они все погибнут. Иисус сказал Луки 13:3, если не покаетесь, вы все погибнете. Если не примете Иисуса в сердце, вы все погибнете. И потом в 5 стихе опять повторяет, если, говорю вам, если вы не покаетесь, все погибнете. И вот это вот переживание, оно ложится святым бременем на наши плечи. Что мы можем сделать для спасения нашего города еще? Как мы можем, конечно, молиться? Конечно, должны специальные молитвы, вот как мы договорились, может быть, раз в месяц или раз в квартал, даже там, 2 месяца, но собраться и взывать к Богу за город, спасать, за спасение людей, извините. Итак, Павел говорит, и затем еще немножко, допустим, мы берем Луки, 10 главу, и вот эти известные места, он сказал, жатвы много, телоителей мало. Они пришли, рассказали. Иисус сказал, если вас не примут, о чем я сказал, это 11 стих, а даже вот прах, даже пыль отряхните, ну, скажите, что мы ничего от вас не взяли, мы не взяли от вас денег, мы ничем вас не обидели, но знайте, что к вам все равно приблизилось Царство Божие. Вот Царство Божие стало близко. Я сегодня утром проснулся и думал, вот насколько приблизилось Царство Божие теперь к нам? Сколько нам осталось до Царства Божия? Кому-то 10 лет, кому-то 5, кому-то меньше, а кому-то 15-20 лет. Но Царство приближается к нам. Согласитесь, да? Оно приближается. И то есть нам нужно быть... Иисус придет, мы не знаем, когда придет, но это приближается к нам. И это говорит о том, что очень важно привести дела в порядок, потому что Царство Божие приближается. Согласитесь, правда же? Можем ли согласиться? Жизнь сокращается, а Царство Божие приближается. Так, да? Аминь. Жизнь наша укорачивается, а Царство Божие приближается. И поэтому он говорит, знаете, Царство Божие приблизилось. Вот тот молодой человек, который там в России, ну, который нас учил, да, он пастор или епископ из Москвы, он верил, что до 2000 года Господь точно придет. И он так по-детски проповедовал, нам все, нам просто до 2000 года все, нам уже не дожить, Иисус придет скоро, нам надо всем покаяться. И он так проповедовал. Конечно, в Библии не сказано 2000 год, но можно снизойти к его юному как бы, ну, разуму. Но люди некоторые думали, что вдруг вот, но у Бога есть свое время. И после этого 2000 года Господь еще спас миллионы, миллионы, миллионы людей. Больше всего
приходят к вере, это именно христианство. Так мировая статистика говорит. И Господь сказал, вот придет тогда

конец, когда будет проповедано Евангелие каждому. Смотрите, насколько важно Евангелие. Когда оно будет проповедано, вот тогда Бог скажет конец. Не потому, что Он хочет вот, ну, я захотел такую дату или такую. Нет, это все будет зависеть от проповеди Евангелия. То есть, когда будет проповедано во свидетельство всем народам, вот тогда придет конец. И поэтому, когда проповедует церковь, это приближение Царства Божия, это приближение того, что спасаются, переходят из тьмы в свет и от власти сатаны к Богу больше и больше количество людей. Еще немножко. Итак, когда ученики рассказали ему, что ходили, Иисус говорит: «Горе тем городам, которые не покаялись, им будет лучше, им будет хуже, чем Содому и Гоморре». Представляете, кто не покается, будет хуже, чем Содому и Гоморре. И в Матфея сказано, и ученики пришли, говорит, с радостью, нам бесы повинуются. Он сказал: «Не, я видел сатану, падшего с неба, как молния». Он видел поражение сатаны. И он говорит: «Но этому не радуйтесь, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. И я вам даю власть наступать на всю силу вражью. На змей и скорпионов ничто вам не повредит». То есть я вам даю власть еще сильнее, еще больше. Однако не радуйтесь этому, а радуйтесь тому, что вы в книге жизни, то есть Господь вас принял к себе, записал, как своих. И потом он дальше говорит важную вещь именно о долге любви. 27 стих. Иисус говорит человеку: «А как ты считаешь, ну, какая заповедь?» Он говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Господа». И он говорит: «Ты правильно отвечал, вот так поступай, и так будешь жить». Он говорит: «А кто мой ближний?» И вот здесь рассказывается уже долг любви. То есть, смотрите, священник прошел мимо. У него, возможно, были свои обязанности, но спасение человека в этот момент было важнее, чем его обязанности там, может быть. Может, он даже в храм шел, мы не знаем. Может быть, он из храма шел. Может, он куда-то шел. Неважно. Но Бог показал, что то, что он прошел мимо, то есть он не выполнил вот это. Это, конечно, печально. И левит, тоже работник храма, он шел, он тоже прошел мимо. Написано, посмотрел, он увидел, но он прошел мимо. А самарянин, некто, кто-то, какой-то, даже неизвестное имя, он жалился, то есть он проявил любовь. Некоторые в мире сейчас принято бороться со словом «жалость». Некоторые в мире говорят: «Не надо жалеть, не надо». И говорит: «Почему это вы говорите жалко?» Один мужчина мне сказал, неспасенный. Он сидел у меня дома, ехал с России в Финляндию и остался у меня на ночлег. Ну, просто вместе с пастором они ехали. И я ему сказал: «А вот так в Библии написано». И я рассказал ему историю, что человек был изранен, избит, и вот кто-то сжалился. И я ему доказал Священным Писанием, что жалеть людей, то есть проявлять сострадание, это правильно. Аминь. Вот, поэтому наш, вот. И дальше я ему рассказал, что Иисус сказал, что он увидел, сжалился толпы народа, и он их накормил. То есть жалость, сострадание, compassion по-английски, это очень важно. И поэтому мы не должны принимать дух этого мира, когда перестать жалеть людей, перестать жалеть кого-то. Нет. Пожалеть очень важно, но это правильно нужно сделать, с правильным сердцем, и ободрить человека. То есть, поэтому, знаете, можно неправильно пожалеть человека. Если он жалуется и говорит: «Вот, меня так обидели, там, в церкви меня так женщина обидела, или там кто-то меня обидел, он такой». И можно неправильно пожалеть, сказать: «Ой, да, я знаю эту женщину, она такая, ох, какая». И человеку еще хуже стало, и оба. Вот. А можно сказать: «Знаете, вот, бывают недостатки у людей, но Господь говорит прощать, давай мы сейчас ее благословим, давай мы ее простим». И помочь человеку вот так пожалеть его, я сочувствую тебе, я была на этом месте, я был на этом месте, это очень тяжело. Я молюсь за тебя. Ну, давай этого человека просто благословим сейчас, и тогда мы поможем ему подняться в яме. А если мы неправильно жалеем, то есть люди объединяются, начинают: «А, я так и думал, у меня тоже был такой как бы опыт. А, тот нехороший, не пойдем больше в ту церковь там или что-то». Нет, вот это вот делает сатана. Это неправильная жалость. А правильная жалость — это поднять человека, посадить его на осла, привезти в гостиницу, заплатить за него, помочь ему подняться. Дайте Богу славу. Аллилуйя! Это любовь Божья. Аллилуйя! И поэтому, заканчивая эту проповедь, дорогие, я хочу сказать, есть ли долги и обязанности у нас? Очевидно, есть. Долг любви, никому не оставайтесь должен, кроме взаимной любви. И долг проповеди Евангелия. Говорит, я должен еленам. Вот эти две вещи, любить и проповедовать Евангелие,
Это две святые обязанности, которые у нас есть. И это есть святые долги, такой долг. И Павел говорит, я проповедовал, а теперь я хочу, и я, говорит, я приду к вам в Рим, я благовествовал. И он сказал, что я не созидал на чужом основании, но я проповедовал в тех и тех, тех странах. И он сказал, и теперь, не имея больше места в всех странах, представляешь, Виталик, это все обойти, не имея больше места в всех странах, я готов проблаговествовать вам, находящимся в Риме. Дадим хвалу Богу! Слава тебе, Иисус, за Павла! Слава тебе! Аминь.

0: Здравствуйте. Простить другого человека – это серьезное решение. Как прощение влияет на нас, на наш характер и на наши отношения? Как научиться прощению? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, простить – это задача нелегкая.
1: Да.
0: С чего начинается прощение? Какой первый шаг к нему?
1: Первый шаг именно к прощению, помимо того, что вообще решить, что надо прощать, что прощение – это действительно нам нужно. Первый шаг – это понять человека. Это очень сильный шаг в том плане, что он имеет большой эффект. Понять, почему человек так поступил. То есть попробовать, представить, понять его. И это непростой шаг. Понять, а как он мог. Потому что часто корень именно самой такой обиды – это несправедливость. Со мной поступили несправедливо. И я бы так не поступил. То есть это такое вот противопоставление, да, что как так можно было, но я же так, скорее всего, бы не сделал. Вот это такой корень, да, который вызывает вот эту вот обиду. Почему так? Это несправедливо. И когда мы начинаем хотя бы предполагать, а почему человек так поступил? Может быть, это был единственный, самый лучший вариант из тех, которых он мог. Может быть, это в его глазах было как можно лучше, но для нас это просто было хуже, он не знал. То есть попытаться понять человека.
0: Но я думаю, что вот этот способ работает в том случае, когда много всего неоднозначного вокруг ситуации. То есть когда можно было поступить разными способами, когда что-то не до конца прояснено, когда, ну, действительно, что это такая ситуация, когда есть много вариантов. Вот. А есть такие случаи, когда человек, там, например, поступил нечестно, он там украл, он взял чужое, там, он предал. И тут, ну, как бы, тут понятно, предательство, оно есть предательство. Ну, вот там, допустим, вот муж там изменил жене, он ушел к другой женщине. Но это такой просто пример, он яркий, он всем понятен.
1: Да.
0: Вот, потому что если я буду, например, говорить, ну вот меня подруга подвела, она, значит, она меня предала, потому что когда я ее звала со мной пойти на мое выступление, она заболела. Она как бы сказалась больной, и, наверное, она просто не хотела. Ну, то есть, понимаете, здесь непонятно. А вот когда там любимый мужчина уходит к другой женщине, тут все понятно. Он бросил там свою жену, ушел к другой женщине. Вот, и я вот именно про такие ситуации, когда очень сложно понять, когда несправедливость явная.
1: Да, да. Вы знаете, в таких ситуациях, когда это может происходить, и когда у детей очень сильные обиды на родителей, например, за то, как они с ними поступали, и потом это тянется в абсолютно всю жизнь, вот эта вот обида, она копится, и она усиливается. Знаете, в этих всех ситуациях очень важно тогда, в таком случае, то есть мы же говорим о том, как нам справиться, да, и мы часто в таких моментах не находим никаких оправданий. Да, ну хорошо, есть ситуации, в которых действительно можно понять, но вот которые вы говорите, настолько несправедливо, что нет никаких оправданий. И вот здесь может помочь такое, знаете, чувство такой жалости, в смысле пожалеть человека. Как пожалеть? Как его можно пожалеть? Например, если мы говорим про родителей, которые как-то поступали с нами в детстве, мы уже взрослые, а тянется до сих пор обида. Тогда нужно заглянуть, а как вообще родители, да, мои родители выросли такими, что они были способны так поступить со мной. Было ли у них что-то, что есть сейчас у меня, где я могу представить, что ну, как так можно было? Было ли у них такое что-то? Был ли у них выбор знания, которое есть у меня сейчас? Это я сейчас со своей стороны говорю об этом, потому что я знаю, как нужно, я вижу гораздо шире, потому что нахожусь уже здесь, в этом веке, в этих обстоятельствах с этими знаниями. А что у них было тогда? И вот на моих сессиях часто люди идут туда, смотрят, а как воспитывались мои родители? А как воспитывались родители их родителей? И понимают, что у них и не было вот этой вариативности, которая у меня сейчас есть. Это было то лучшее, что они пытались дать, но вот это лучшее, вот эти лучшие мотивы получились вот такими. То есть с разряда мы хотим всегда дать лучшее детям, а получается, как получается. И вот когда вот такое вот ты отматываешь, понимаешь, что так, а родители сами воспитывались вот так, показывали им вот это, появляется вот это чувство, какое-то сожаление, что а они действительно не могли по-другому. Вот это помогает. Это что-то такое активирует, такое, что как будто бы ты даешь им небольшое разрешение ошибаться. Разрешение ошибаться. И вот это очень важно. Дать разрешение ошибаться. Часто мы и себя простить не можем за что-то, потому что и другим не позволяем сделать никакой ошибки.
0: Получается, когда... Но вот все-таки не до конца я согласна, потому что как будто бы в этом случае получается, что я даю послабление человеку, который меня обидел. Вот сейчас или когда-то там в детстве, может, если это от родителей исходило. Я ему как будто даю послабление, и как будто я тем самым преуменьшаю тот ущерб, который мне нанесен. А ущерб может быть нанесен очень серьезный. То есть, если там, возможно, в детстве было насилие. Возможно, там было насилие со стороны кого-то из старших членов семьи. И вместо того, чтобы сказать, что этот человек, простите, просто подлец, я пытаюсь его оправдать и задаю вопрос, а может быть, ему что-то вот как-то он как умел, так и делал, вот как-то вот, наверное, вот не так его воспитали, бедняжку. Он не бедняжка, он подлец. Ну вот, это мое мнение просто, да, субъективное. А я хочу его выставить как, ну вот тоже чего-то когда-то ему не додали, вот он и так поступил.
1: Понимаете? Да, я вас понимаю. И на самом деле, если речь идет о том, что мы можем что-то человеку высказывать, да, мы можем пытаться. Знаете, я просто работаю уже с тем, когда люди приходят, и они уже измучились от той обиды, которую они носят. Просто когда мы говорим о прощении, чтобы мы могли простить, да, мы говорим о том, что обида съедает нас, и мы этой обидой наказываем только себя, и страдаем мы. И мы пребываем в этой иллюзии. Вот мы считаем человека подлецом, и он мог делать ужасные вещи, да, но по сути мы все эти годы страдаем только мы. Он не страдает от того, что проживаем мы внутри. Да, возможно, мы постоянно с ним в каком-то конфликте и так далее, и в этот момент он страдает, но он сделал один раз, а мы продолжаем себя наказывать за этот поступок. Вот что. И с одной стороны, это же справедливо продолжать его казнить внутри себя. Но вот если мы говорим уже о той стадии, когда я устал, я не могу себе объяснить, и я не могу себе разрешить его простить. Я уже не знаю, что такое придумать и что сделать, чтобы прекратить этот булыжник тащить. Просто непрощение — это такие камни, которые ты постоянно тащишь с собой по жизни, и даже людям часто дышать тяжело, спать тяжело, жить тяжело вообще. И вот когда ты это все тащишь, уже хочется хоть что-то для того, чтобы вот это отпустить. И когда ты уже начинаешь разбираться, и даже да, даже когда мы идем там, в разбор насилия и так далее, там уже другие методики, да, не то, что я описала. Это работает, да, с тяжелыми какими-то такими, когда кричали, может быть, даже где-то родители ударили, там было такое вот сильное, например, какая-то обида, да, но когда мы работаем уже с постстрессовыми расстройствами, да, с какими-то уже такими критическими ситуациями, там немножко по-другому. Но смысл идет в том, что как, пока мы не примем решение, что я больше не хочу тащить эту обиду, да, мы будем отвергать любые способы простить, любые вообще предложения простить. Нам будет все казаться, это несправедливо, это преуменьшение вот этой вот, да, вот этого ущерба, который был нанесен. И когда мы действительно признаем, что это было на самом деле огроменным ущербом, это было ужасным ущербом, да, мы это признаем. Так, а теперь кто страдает от вот этой вот обиды? Только я. Ежедневно я себя еще и за это наказываю. И вот когда мы уже приступаем к тому, чтобы вот с этим как-то разобраться, нам вот этот вот корень этого всего, это вот это слово «несправедливо», попытаться его расщепить. Потому что он стоит как такой блок. Потому что как он мог? Он как будто бы такой же, как я, но поступил, как я бы себе не позволил. И когда мы понимаем, что он вообще не такой же, как я, он раненый, он искалеченный, он сам так далее, мы понимаем, что есть над чем сжалиться. Есть над чем сжалиться над этим человеком. То есть простить — это на самом деле такой акт волевой. Это настолько сила должна быть большая, чтобы признать, что это было что-то великое, и прям взять и откровенно простить. Вот, но я говорю про то, чтобы еще и отпустить. Вот это есть две составляющие. Принять решение простить, признавая всю глубину, и внутренне отпустить, то есть внутренне посочувствовать человеку, внутренне вот разжать вот эти вот оковы. Вот про что я.
0: А как бы получается, вот некоторые, кстати, думают, что человек, который прощает, он ставит себя в слабую позицию. То есть он продолжает быть жертвой, а, ну, как бы он и был жертвой, да, например, какого-то, ну, несправедливости. А когда он еще... Ну, я тебя прощаю, и он еще становится еще большей жертвой. Как будто он не хочет заглянуть правде в лицо, как будто он оправдывает зло. А вот вы говорите так, ну, понимается это все, эта ситуация так, что человек прощающий, наоборот, становится в сильную позицию. Потому что он решает отказаться от вот этих негативных чувств внутри и идти дальше.
1: Да, вы знаете, существует такое заблуждение, что прощение равно одобрение. И это еще один блок, который стоит, как будто бы, если я прощу, я как будто бы одобрю. Как будто бы я одобрю.
0: Оправдаю.
1: Да, но это не то. Прощение — это не равно одобрение. Прощение — это я отказываюсь как бы продолжать страдать, наказывать человека ежедневно внутри себя, но на самом деле не его, а себя. Я как бы, я прощаю, я отпускаю. А оправдание, одобрение — это совсем другое. Мы можем простить, но не оправдывать и не одобрять. Понимать, что это недопустимо, но я прощаю. То есть как бы я делаю то, что хотел бы, чтобы сделали со мной. Вы знаете, вот это очень важный такой момент. В Библии написано, да, что как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Знаете, такой большой элемент душепопечения, когда люди приходят с огроменной обидой, да, я и спрашиваю их, а вот как вы считаете, в той ситуации, какого вы отношения к себе заслуживали? Вот расскажите прямо по пунктам, а чего вы заслуживали? Напишите эту инструкцию, как должен был человек поступить, на ваш взгляд. Вот распишите все. Это ваша инструкция, как с вами нужно поступать. Как вы хотите, чтобы с вами поступали. И что нам говорит Библия? Как мы хотим, чтобы вот с нами поступали, вот этот список? Мы должны так поступать с другими.
0: То есть с обидчиком так поступить, так что ли?
1: И с обидчиком в том числе. И это вопрос, смотрите, этот вопрос тут же задается к нам. А я в своей жизни, то, что я хочу от других и от обидчика, я с другими так поступаю? Ведь я в своей жизни тоже людей ведь обижаю. Да, я тоже обижаю, возможно, не настолько сильно. А откуда я знаю? Может быть, я кого-то и очень сильно ранила, даже не подозревал. Но ведь каждый из нас может вспомнить, что он кого-то обижал. А ведь хочет, чтобы с ним обращались вот так.
0: Ну, это, наверное, в тех случаях, когда вот не было какого-то очень серьезного трагического опыта, а просто это какое-то непонимание в отношениях.
1: Ну, есть разные наши ситуации,
0: какие-то,
1: да,
0: может, жизнь. Даже, ну, действительно, раздраженность в отношениях, конфликты не очень большие. И вот мы обидчивые, мы постоянно носим, то нам не так сказали, не так посмотрели, там, не додали. А тут мы задаем вопрос. А я всегда додаю, а я всегда добр, я всегда, ну, ласков с другими людьми.
1: И знаете, в этих ситуациях люди приходят к такому откровению. Кажется, я очень требователен к людям. Да? Слишком. Людей часто вот я слышу такое, ого, я так много требую от людей, а сам-то? А сам я такой же требователен к себе. То есть я хочу, чтобы люди вот здесь улыбались, вот здесь вот так вот. А сам я все это даю людям, раз я хочу от них. И понимаете, и фокус меняется. Мне очень нравится, что мы обсуждаем разный спектр от самых критических ситуаций, да, до повседневности, да, потому что в нашей повседневности мы чаще сталкиваемся с такими иногда не только обидами, да, а где нас не обидели, а у нас просто обида. Знаете, когда ничего не сделали, и потому и обидно. То есть тоже такая есть разновидность обиды. Когда ничего не сделали, а потому и обидно, и не придерешься, и не скажешь. Но обидно, что там не сказали, тут не посмотрели, вроде ничего же не сделали. И тут тоже вот этот вот нюанс. Мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, где мы могли бы обидеться.
0: А вот человек, вот вы говорите, это на сессиях у вас происходит, да? А люди реально критично так на себя смотрят? Потому что есть люди, которые говорят, а что я делаю там? Я всегда улыбаюсь, я всегда приветлив. И некоторые люди говорят, ну, может, это, конечно, защитная реакция, а я всегда приветлив. То есть, а я не такой. Вот есть такие клиенты, которые говорят, я не такой, я так с людьми не поступаю.
1: Конечно, конечно. С этого на самом деле с этого все и начинается, что я-то не так не делаю, отсюда-то и корень обиды, что я же так не делаю, а человек так сделал. Вот. И тут-то понятно, что когда мы начинаем разбирать, хорошо, я-то здесь улыбаюсь, а в остальном... В остальном. То есть я-то научился улыбаться, я научился приветствовать, хорошо так, приветствовать человека, а я научился в другом. То есть есть, в этот момент мы понимаем, что действительно у нас есть сильное, но у нас есть и слабое. Есть то, чем мы раним. И у того человека вот это было как раз слабым, которым он ранил. И, может быть, даже и не подозревал. А может быть, и подозревал. Тогда в таком случае у нас выступает уже в разговор совсем другая тема. Тема границ. И научить человека, как с нами можно. То есть это, видите, все как такие цепочка, да, смотря в какую сторону мы пойдем.
0: Ну вот Библия тоже говорит о том, что Отец Небесный, Он нас простил.
1: Да.
0: Даже если мы не осознаем себя грешниками, это не значит, что мы не такие.
1: Да, это правда.
0: Да, мы в любом случае грешники, кто-то грешит больше, там кто-то меньше, это понятно, да? Вот, но мы в любом случае грешники, а Отец Небесный нас простил.
1: Да.
0: Он, в принципе, нам это не ставит, как сказать, в вину. Вот я тебя просил, теперь по гроб жизни ты мне должен. Бог нас с легкостью, ну, может, не так с легкостью, да, с любовью нас простил. Не припоминая, как написано, Он за хребет бросил наши грехи. Не припоминая, если мы принимаем Его жертву. И как бы и это как образ того, к чему должны прийти мы?
1: Это правда.
0: Как мы должны простить?
1: Это правда. И также здесь же тоже существуют люди, которые говорят, а за что было Богу меня прощать? Я хороший человек, я ничего такого не совершаю. Я никого не убиваю.
0: Я честный.
1: Да, я честный и так далее. И на самом деле это про то, что люди часто и не знают весь спектр того, в чем можно действительно быть вот этим самым грешником. И вот когда мы как раз разбираемся и смотрим, что так, а во всех ли ситуациях я... там почтение к родителям, да, а там соблюдение там субботы, соблюдение разных моментов, что человек даже не подозревал, что, оказывается, я в этом согрешаю, да, когда гневаюсь, именно согрешая, да, и так далее. И получается, на самом-то деле происходит такое неведение, да, неведение и иллюзия, иллюзия хорошего человека.
0: Ну, я думаю, что мы хотим выглядеть всегда и в своих, и в чужих глазах на высоте. Поэтому нам трудно признать то, где мы не на высоте.
1: Конечно.
0: А на самом деле наша ценность, ну, мы ценны не потому, не по своим заслугам.
1: Конечно, да.
0: Бог нас ценит просто потому, что мы Его дети.
1: Это
0: ну
1: правда.
0: Вот, когда мы это осознаем, наверное, легче простить.
1: Да, это правда.
0: Итак, Ирина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Большое вам спасибо. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Дорогие друзья, всегда помните о том, что на этой планете есть всего один человек, которого вы действительно можете изменить, и этот человек — вы.

«Добро пожаловать в клуб 700». Шон Джоксон не мог дышать. Грудь давила, давление подскочило. Это был приступ панической атаки. Шон боялся, что этот случай станет последним в его жизни. Грудь сжала, и меня начало трясти. Я не мог дышать и думал, что задохнусь. Я мечтал о смерти. Возможно, я не должен быть пастором. Может, я просто обманываю себя? Будучи пастором церкви Red Rocks, одного из самых быстрорастущих собраний в Колорадо, Шон Джоксон привел тысячи людей ко Христу, но проблемы в детстве едва не помешали его служению. Отца у меня не было, а мама была героиновой наркоманкой. Она вышла замуж за наркодилера. Я вырос в абьюзивной проблемной семье. Меня никто не любил, не заботился обо мне, не защищал меня. Я вырос в страхе. После окончания колледжа Шон переехал в Лос-Анджелес. Он надеялся найти работу в киноиндустрии. Но с этой работой пришла жизнь, наполненная наркотиками. Его сосед по квартире попытался совершить самоубийство, приняв слишком много таблеток. Шон отреагировал на это тем, что пошел веселиться с друзьями. У меня вдруг появилась необычная мысль. А твоя жизнь важна? Если бы это я был в коме на грани смерти, то все мои друзья поступили бы так же. Если бы я умер завтра, это бы их не коснулось, они продолжили бы гулять. Есть ли смысл в моей жизни? И тогда впервые у меня случился приступ панической атаки. Я не понимал, что происходило. Я ходил по своей маленькой квартире. Мне казалось, что я умираю, у меня сердечный приступ. На протяжении следующих трех недель Шон ежедневно переживал приступы панической атаки. Ситуация настолько усугубилась, что он начал задумываться о самоубийстве. Думал выпить много таблеток, как его сосед. Тут я подумал, стой, а что если небо и ад реальны? Я не знаю, как попасть в одно из этих мест. Шон позвонил другу из колледжа, который верил в Бога. Он спросил его о том, что случится с ним после смерти. Друг предложил Шону приехать к нему в Иллинойс. Они вместе пошли на служение, и там пастор спросил, нуждается ли кто-то в спасении. Я был в отчаянии. У меня в кармане были наркотики. Я вышел вперед, встал на колени и сказал: «Боже, прости». Вот все, что я мог сказать. Я повторял это вновь и вновь.

Прости, прости. В тот день я отдал свою жизнь Богу. Панические атаки сразу же прекратились. В итоге он переехал в Иллинойс и стал активным членом церкви. Я почувствовал не только принятие, я ощутил себя особенным, желанным. Я желал этого всю свою жизнь. Шон посвятил себя тому, чтобы стать пастором, и следующие 8 лет двигался к этой цели. Он женился и переехал в Денвер, где открыл церковь Red Rocks. Но с ростом служения росло и давление, с ним вернулись и панические атаки. Я понимал, что это нужно скрывать. Я сходил к врачу, и он выписал мне препараты против тревоги. Кто захочет следовать за таким пастором? 10 лет я скрывал, насколько все было ужасно. Никто не знал о панических атаках, потому что я боялся рассказать. Я думал, что Бог также разочаровался во мне. Как и я сам. Всю свою жизнь я хотел, чтобы мной гордились. Я не смог достичь этого. У меня был шанс наладить отношения с Небесным Отцом, но я снова наломал дров. Однажды за рулем у Шона случилось худшее из панических атак. Он остановился и позвонил жене. Она приехала. Он сказал, что собирается оставить служение. Жена посоветовала ему сначала обратиться за помощью к его другу, тоже пастору. Он сказал: «Шон, ты должен перестать винить себя и начать бороться». Тогда я впервые подумал: а что, так можно? Я всегда думал, что у меня тревога и депрессия. Я такой и буду таким всегда. Мне просто нужно научиться жить с этим. Он был первым, кто сказал: ты не обязан жить с этим. Мы начнем с молитвы и поклонения. Шон провел следующие несколько недель, слушая музыку поклонения и провозглашая библейскую истину над собой. У него действительно была цель, а Бог, его небесный Отец, действительно любил его даже в его проблемах. В итоге панические атаки оставили его, и Шон начал ходить на консультации для борьбы с тревогой. Там ему пришлось столкнуться с его детской травмой. Поговори о том, через что ты прошел. Дай себе разрешение почувствовать это. Хватит прикидываться, словно ничего не было. Признай, как это ранило и повлияло на тебя, и тогда ты сможешь простить. Я не мог поверить в ту свободу, которую я начал чувствовать после того, как простил. Шон начал рассказывать о своих проблемах своей церковной семье, но вместо того, чтобы оттолкнуть его, как он боялся, они поняли его. Теперь он смело говорит о своем пути тревоги и о том, как Бог был рядом, чтобы помочь ему. Я несовершенен. Я не стану таким вплоть до вечности. Иногда я все так же сталкиваюсь с тревогой и депрессией, но не на таком уровне, как раньше. Я узнал много важного на консультациях. Теперь я знаю, как бороться с помощью молитвы и поклонения. Я рассказываю об этом людям, ничего не скрываю. Бог окружил меня множеством людей, которые любят и принимают меня. Он дал мне семью, на которую я не заслуживал. Я очень благодарен ему за это. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали, что, несмотря на то, как вам плохо, Бог не забыл вас, не оставил вас. Он рядом с вами, у него есть план. Он работает, даже когда вы не видите. У него есть план, который вы не знаете. Он проведет вас. Однажды вы оглянетесь назад и скажете: «Слава Богу, что он провел меня. Я многое могу сделать благодаря этому». Вы можете переживать то же самое. Шон прошел через это, и вы тоже пройдете. Библия ясно говорит об этом. Я процитирую вам один из стихов из Библии. «Не тревожьтесь ни о чем». Но если вы скажете эти слова человеку, у которого случилась паническая атака, то это не поможет ему. Он ответит: «Я стараюсь, но у меня не выходит». В этом все дело. Вы стараетесь изо всех сил. А нужно, чтобы делал Бог. Библия говорит: «Возложите все заботы и тревоги на Него». Когда вы пытаетесь сделать что-то своими силами, то говорите: «Боже, я справлюсь с этим. Я сам разберусь с этой проблемой, а потом приду к Тебе». И так поступают многие люди. Может, вы боретесь с зависимостью или чем-то другим, что вы не в состоянии контролировать. Когда вы пытаетесь все делать сами, это неправильно. Правильное решение — это сказать: «Боже, я не могу справиться с этим, я беспомощен. Ты нужен».

0: мне. И когда вы сделаете это, вы получите ту помощь, в которой нуждаетесь. Пока вы пытаетесь сделать все своими силами, Бог не будет мешать вам. Он не заберет у вас право выбора. Но когда вы выбираете Его и говорите: «Боже, Ты нужен мне», тогда все и начинается. Это процесс. Какой была изначальная причина панической атаки? Какой была причина тревоги? Я говорю об этом, потому что причина есть всегда. Вас ранили, вы получили травму, вы не забыли об этом. Необходимо разобраться с разными вещами. Нужно проговорить это. Вам нужно, чтобы кто-то из христиан сказал вам: «Давай выясним, что происходит и почему». Именно так и поступил Шон. Вы видели результат, видели радость в его глазах, она реальна. Он говорит: «Стал ли я совершенным? Нет. Сталкивались я с депрессией? Да. Бывают ли у меня моменты тревоги? Да. Но у меня больше нет панических атак. Мне стало намного лучше. Это путь. И на этом пути я начинаю понимать, что Бог может быть для меня все во всем. Если это касается вас, если вы хотите этого, то склоните голову со мной, давайте помолимся. Когда вы приходите к Нему и говорите: «Я отдаю Тебе все, мой хаос, мой грех, мою проблему, я не могу справиться с этим, а Ты можешь», тогда начинается чудо. Давайте молиться вместе. Иисус, скажите Его имя, скажите Его вслух. Иисус, я прихожу к Тебе. Господь, я не могу справиться с проблемами. Я не могу решить это сам. Я не могу освободиться от желаний, от тревоги, от депрессии. Бог всемогущий, приди в мое сердце. Я хочу, чтобы Ты был на первом месте. Я не хочу полагаться на свое разумение. Я хочу признавать Тебя на всех моих путях. Пусть Твоя сила освободит, простит, очистит и обновит меня. Иисус, я приглашаю Тебя в мою жизнь. Обнови ее. Прости меня. И исцели меня. Иисус, я признаю Тебя на всех моих путях. Я не хочу полагаться на себя. Ты нужен мне. Приди в мое сердце. Сделай это сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Отче, я прошу за тех, кто только что помолился со мной. Крести их в Твоей любви, потому что Твоя любовь изгоняет всякий страх и тревогу. Пусть люди знают, что их настоящее, их будущее в Твоих руках. Ты можешь исцелить их прошлое. Дай им это откровение. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: В укусах бледный и больной. Таким нашли малыша Куна после того, как его бросили родители. Сегодня Кун — счастливый и здоровый двухлетний мальчик. И все благодаря вам. Во время пандемии ковида маленького мальчика подбросили в одну небольшую церковь в Таиланде. Родители бросили его. Он мог умереть, если бы ему не помогли. Когда малыш Кун попал к нам, он был весь искусан насекомыми, очень бледный и очень худой. Пастор Сама и его жена Самсри готовятся выйти на пенсию. Они решили взять мальчика к себе. Когда я впервые увидела его, я влюбилась в него. Малыш Кун был даром Божьим для нас. Мы верили, что Бог поможет нам позаботиться о нем. Когда их церковь закрыли из-за пандемии, у них исчез последний источник дохода. Это было очень трудное время. Нам приходилось одалживать денег, чтобы купить молоко Куну. Я плакала и молила Бога обеспечить нас. Тогда на помощь пришел фонд «Обетование сироте». Мы трижды привозили им продукты, одежду, молоко и памперсы для Куна. К тому же оплатили ежемесячные осмотры у доктора и медицинский уход. Сегодня Кун здоровый и радостный, 2-летний малыш. Самсри и ее муж надеются усыновить его. Кун очень радостный мальчик. Когда мы говорим «Слава Господу», он отвечает «Аллилуйя» и поднимает руки. Мы благодарны Богу за то, что он помогает нам. Пусть Бог благословит вас. Джошуа – фанат контроля, а Эмили хотела, чтобы все было, как хочет она. Сначала брак этих двоих состоял из череды ссор и примирений. В итоге они решили, что с них хватит, и им оставалось лишь подписать документы о разводе. Во время медового месяца в отеле мы ссорились обо всем подряд.
0: В первый же день брака Эмили и Джош столкнулись с трудностями.
1: Помню, как думала, кто этот человек, за которого я вышла замуж. Я хочу вернуться домой и развестись, если он будет таким.
0: Они поженились в мае 2014-го. До этого они долгие годы были лучшими друзьями. Потом начали встречаться и обручились, но когда поженились, их личные проблемы быстро вырвались на поверхность. Я стал негативным человеком. Было такое чувство, словно меня раздражало все подряд.
1: Я могу слишком долго говорить о том, как нужно делать что-то, и, по-моему, как должно быть. Но у нас из-за этого были постоянные ссоры. Мы погружались в злость и хаос. Потом проходило пару дней, мы целовались, вели себя так, словно ничего и не было. И это все повторялось вновь и вновь. Ссоры, поцелуи и ссоры... И снова поцелуи. Я никогда не знала, что будет дальше.
0: Всего через 4 месяца после свадьбы они пошли на консультацию к пастору, чтобы что-то исправить, но так и не увидели самих себя. Джош все больше и больше раздражался.
1: Я выходила замуж за своего лучшего друга. Я хотела родить детей с ним. Мы ладили, шутили. И одновременно я слышала от этого человека, что я страшная, что он ненавидит меня и не хочет быть со мной.
0: Эмили казалось, словно Бог не слышит. И она нашла утешение на работе в своем боссе. Вскоре они начали тайно переписываться после работы. Это длилось несколько месяцев, и вскоре Эмили застряла в эмоциональном романе.
1: Это было захватывающе. У меня был друг, который меня слушал, которому нравилось во мне все. Это был внутренний конфликт. Мы делали это тайно, и я понимала, что это неправильно.
0: Я был далек от нашего брака и от любых отношений с ней. Если и были какие-то признаки, то я их не замечал. В конце августа эмоциональный роман Эмили перерос в физический.
1: Сначала я злилась, а когда злость ушла, я начала говорить: «Мой муж все равно придурок, а ты нет. Мы ладим. Вот что случилось. Это уже случилось. Зачем останавливаться?» Мне было приятно, что был кто-то, кто, как я считала, любил меня.
0: Ко дню благодарения брак Эмили и Джоша был на краю пропасти. После очередной ссоры Эмили уехала к матери.
1: Я не рассказывала маме, что у меня был роман. Я просто сказала ей, что мой брак закончился. Я решила, что теперь в моей жизни прояснилось хоть что-то.
0: Я не знал, что и думать. Я был в шоке. Я не мог поверить в происходящее. В итоге Джош переехал в гостевую комнату к пастору, чтобы Эмили жила в их доме. Тогда он начал осознавать свою роль в их проблемах и начал просить у Бога ответы и прощения. Я молился о ней и о происходящем, но молился также и о себе, потому что я был очень эгоистичным человеком. Я все контролировал и даже манипулировал. Я был разбит и потерян. Я не понимал, как оказался тут. Тем временем Эмили также решила обратиться к Богу. Ей пришлось признать свой вклад в разрушение их брака.
1: Я никогда не хотела, чтобы это случилось. Мой брак был мертв. С ним было покончено. Тогда я сказала: «Боже, если ты можешь совершить чудо, то я поверю, что это ты».
0: Бумаги о разводе были готовы к подписанию, но супруги решили встретиться еще раз, чтобы поговорить. Первое, что сделала Эмили, призналась в измене.

0: Я несколько минут переживал ужасный шок. Я даже не мог осознать этого. Мой разум не знал, как реагировать. Я находился в эмоциональной пропасти.
1: Я излила свое сердце и попросила прощения. Я сказала, что сожалею. Я положила конец роману в тот день.
0: Я ощутил, как Господь сошел на меня в мире. Я попросил ее простить меня и начал проявлять любовь, которая была во мне. В знак любви и прощения Джош омыл ноги Эмили.
1: Мой муж, которому я сделала так много плохого, сказал мне: «Я люблю тебя, несмотря ни на что. Мы пройдем через это». Я ощутила прощение и свободу, и в тот момент я заплакала.
0: Со временем, благодаря прощению, консультированию и новому посвящению своей жизни Иисусу, Эмили и Джош смогли восстановить свой брак и разобраться со своими проблемами. Сегодня у них прекрасная семья и трое чудесных детей. Они знают, что только отдав себя Богу, они смогли спасти свой брак. Самое важное — отдать свое сердце Господу. Мы должны понять, какой Он, познать Его лично. Это лучшее, что мы можем сделать, и это влияет на других.
1: Бог больше ваших обстоятельств. Никогда не поздно. Бог всегда поможет совершить чудо. Он всегда с вами. Даже в самые трудные моменты Он с вами. Он может изменить все, если у вас будет хотя бы немного веры. Эмили абсолютно права. Даже в самые трудные моменты Бог любит вас больше, чем вы себе можете представить. Когда вы падаете на дно в отношениях, то можете чувствовать растерянность, одиночество, пустоту. Как говорила Эмили, с ее браком было покончено. Что нужно сделать для того, чтобы восстановить его? Обратиться к Богу. Мы много говорим о том, чтобы все отдать Богу. А что значит отдать свою жизнь Иисусу? Джош и Эмили поняли, что это значит делать все не так, как хочется. Это значит, что не вы находитесь на первом месте списка важных людей. Это место занимает Иисус. И это также означает, что вы признаете, что все грешники и лишены славы Божьей. Вместо того, чтобы искать мужа или жену, какими вы их себе представляете, попросите Бога сделать вас мужем или женой, какими вы должны быть для других. Начните работать со своим сердцем, со своей жизнью. Попросите прощения за свой выбор и попросите Бога изменить то, что нужно изменить в вас. Перемены — это непросто. Они могут быть болезненными. Кто хочет этого? Не я. Бог хочет. Он любит нас такими, какими мы есть. Но любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам оставаться в проблемах. Когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, в наше сердце, в брак, в ваши отношения с детьми, с родителями, с сотрудниками, то все начинает меняться. Есть одна песня, в которой поется: «Господи, измени мир и начни с меня». Это правда. Это правда. Что вы сделаете сегодня, зная об этом? Все мы приходим к Иисусу, потому что ищем счастье. Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть. Мы хотим, чтобы нас принимали, чтобы нас радовали. Но нет человека, который способен дать нам все это, кроме Иисуса. Но для этого самим нужно меняться. Поэтому хватит все контролировать и оставлять последнее слово за собой. Хватит думать о том, счастливы вы или нет. Как насчет того, чтобы поменять все на нечто важное, что невозможно описать словами? Как насчет того, чтобы прийти к пониманию, что вас любят и ценят даже в худшие моменты? Все начинается с того, что мы отдаем свою жизнь Иисусу. Все очень просто. Просто скажите: «Иисус, я достиг своего предела. Приди в мою жизнь, прости мои грехи, укажи мне твои пути, измени мое мышление. Я отдаю тебе мою жизнь. Покажи мне, как жить для тебя. Я прошу об этом во имя Твое. Аминь. А закончим мы со стихом из Псалма. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Пусть Бог благословит вас. И до скорой встречи.

Я хочу начать с книги Даниила 4.11. «Воскликнув громко, он сказал, «Срубите это дерево, обрубите ветви его, трясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его». Но главный корень его оставьте в земле. И пусть он будет в узах железных и медных. Я хочу поговорить о некоторых моментах. Это относится к царю Навуходоносору и тому, что с ним случилось. Это был тот момент, когда Бог дал видение Даниилу о красивом дереве, которое было большим. Его ветви простирались так далеко, что не было видно концов, и птицы небесные вили в нем гнезда. Это было невероятное знамение преуспевания и успеха. Но пришло время, когда оно поднялось в гордости, и Бог сказал, «Срубите это дерево». И вот мы начинаем читать историю. Это было пророчество о жизни Навуходоносора. Ты войдешь в такой период, когда Бог будет благословлять тебя, более того, как ты не можешь себе и представить, а потом настанет время, когда дерево будет срублено. Заметьте, он сказал, «Я не оставлю тебя ни с чем, но останется корень того, чем ты был когда-то. Возьми и свяжи этот корень, потому что придет день, когда я посещу тебя и сделаю так, что жизнь вернется». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что наш Господь Бог не только того, что у вас есть. Все, что у вас есть, дано им. Он Господь всего, что у вас есть. Но Он и Господь того, что вы потеряли. Я хочу со всей серьезностью заявить, что Бог выше всех. И Он контролирует все. Вы потеряли что-то. Я знаю, что враг приходит украсть, убить и погубить. Но Бог, Господь, не только того, что у вас есть, но и Бог того, что вы потеряли. В-третьих, и самое важное, о чем я сегодня проповедую, Он не только Бог того, что у вас есть и что вы потеряли, но сегодня я проповедую о Боге того, что Он вам оставил. Бог никогда не заберет у вас что-то, не оставив чего-то взамен. Бог никогда не позволит врагу обокрасть вас, не оставив вам чего-то. Вот почему, когда дерево было срублено, Бог оставил главный корень. Я Господь того, что вы потеряли, и я Господь того, что вам осталось. Если Бог позволил вам потерять что-то, то вы можете быть уверены, что Он оставит вам что-то взамен. Нам необходимо понять, что Он Господь того, что вы потеряли, но Он и Господь того, что у вас осталось. Он говорит, оставь главный корень. Оставь главный корень,

в виду из того, что у вас осталось то, что вам нужно, чтобы исполнить мою волю в вашем будущем. Сохрани главный корень, оставь что-то. Так говорят небеса аду. Сохрани главный корень. Вот что небеса говорят аду. Господь не забирает все, потому что Он благословляет своих детей не тем, что они потеряли, а тем, что у них осталось. Он говорит аду эти стихи. Оставь главный корень в покое, не прикасайся к нему. Ты можешь взять лишь столько. Я хочу обратиться к тем, кто потерял все. Это так важно. Если Бог позволяет вам потерять все, это Его решение. Значит, вам это было не нужно, чтобы исполнить Его волю. Если жизнь, болезнь или смерть забирает что-то или кого-то у вас или у вашей семьи, и пока вы оплакиваете то, что вы потеряли, Бог всегда использует то, что у вас осталось. Бог говорит, для своей цели я использую то, что осталось. И если даже ты будешь держаться только своей веры, все равно все будет так, как задумал Бог для твоей семьи, для твоей жизни и твоего будущего. Я Господь и того, что осталось. Я знаю, что остался главный корень. У меня было что-то, что я потерял, но Бог использует то, что у меня осталось. Если бы для исполнения Его планов Богу было бы нужно то развращенное общество, то Бог не уничтожил бы его во времена Ноя. Божье чудо было не в тех людях, которых поглотила вода, а в тех восьми на ковчеге, потому что Бог того, что осталось. Иисус сказал, «Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Придя в вашу жизнь, Бог использует то, что там осталось. Каждый раз, когда остается открытым окно, через которое враг смог украсть что-то в вашей жизни, и вы стоите, говоря, «Как это случилось? Куда все ушло? Почему это произошло?» А Бог говорит вам, «Я буду использовать то, что у тебя осталось». Вы не можете потерять кого-то или что-то, что Бог считает нужным для исполнения Его цели в вашей жизни. Даже если они потеряны, Бог дает вам понять, «Я Господь того, что осталось. Я благословлю тебя сверхъестественным образом тем, что осталось. Доверься мне, верь мне, держись за мои обетования. Перестаньте плакать над тем, что вы потеряли». Бог будет использовать то, что Он вам оставил. Сатана получил разрешение напасть на Иова. Я хочу, чтобы вы подумали над этим, потому что это важно. Это дает нам понимание того, что Бог того, что осталось. Сатана сказал Богу, «Единственная причина, почему он тебе служит, в том, что ты обильно благословляешь его». Бог сказал, «Да, я поставил ограду». Сатана сказал, «Конечно, и я не могу коснуться его. Любой стал бы тебе служить, если бы ты так благословлял его и дал все материальные блага». Бог сказал, «Хорошо, снимаю ограду номер один и ставлю ограду номер два. Можешь взять его вещи, но не прикасайся к его телу». Бог всегда оставляет что-то. Враг атакует и забирает весь его скот, овец, детей, все его богатство, сметает все. Но Иов встает и говорит, «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». В следующей главе Сатана возвращается и говорит, «Позволь мне коснуться его тела, сделать его больным, и тогда он точно проклянет тебя». Бог говорит, «Хорошо, снимаю ограду номер два и ставлю ограду номер три. Я всегда оставляю что-то. Ты можешь коснуться его тела, но души его не трогай». Каждый раз, когда снимается одна ограда, Бог ставит другую, чтобы защитить то, что у вас осталось. Каждый раз, когда дьявол хочет погубить вас, наш Бог ставит ограду. И то, что у вас осталось, разрушает планы дьявола. Вы упустили хороший шанс воскликнуть Господу. То, что у вас осталось, разрушает планы дьявола.
У вас что-то осталось? Остались ли у вас хвала, вера, радость, какие-то обетования, какая-то мечта, какая-то надежда? Это то, что у вас осталось. Остался главный корень. Послушайте, потеря принесла боль. Но то, что осталось, оно сильнее. Что осталось у Иова после того, как он потерял все свое имение, свое здоровье? После того, как его жена и друзья роптали на него? Что у него осталось? У него остались уверенность и вера. И поэтому он говорит, «Хотя он и бьет меня, но я буду уповать на него». Это так сильно. Другими словами, он говорил, как сказано в одном переводе, «Даже небеса не могут разрушить моей уверенности в небеса». У вас бывало ощущение, что даже небеса делают все, чтобы запутать вашу веру в Бога? Но Иов говорит, «Хотя он и бьет меня, я буду уповать на него». Другими словами, даже небеса не могут поколебать моей уверенности в небеса. Все может выглядеть так, что Бог оставил меня, наказывает меня. Но это не поколеблет моей уверенности в том, что Бог слишком велик, чтобы оставить, и слишком милостив, чтобы покинуть меня. И когда все будет сказано и сделано, я выйду чистым, как золото, потому что Он — Бог того, что у меня осталось. И Бог говорит, «Иов, у тебя остались твоя уверенность и вера, и хотя ты все потерял, но то, что у тебя осталось, я умножу вдвойне». Давайте воздадим Господу хвалу здесь, на этом месте. Я проповедую, что Он восстанавливает годы, которые дьявол украл у вас. Он слишком благ, чтобы бросить вас. Пусть ничто не сможет разрушить вашу веру. Он Бог того, что осталось. Гедеон, я использую тебя, чтобы освободить мой народ от мадианитян. У них армия в 350 тысяч солдат, а у тебя всего 32 тысячи. Бог говорит, но и этого слишком много. Скажи всем, кто боится, кто напуган, пусть идут домой. Еще 22 тысячи человек ушли домой. У него осталось 10 тысяч, и Бог говорит, все равно слишком много. После еще одного испытания 9700 человек тоже ушли. И в книге Судей 7:7 говорится, «Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши». Что делал Бог? Для чего уменьшал воинов? Потому что Он не только Бог того, что у вас есть и что вы потеряли, но и Бог того, что у вас осталось. «Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши». Не волнуйтесь о том, что потеряно. Я использую то, что у вас осталось. Вот что говорит Бог. Самсон потерял свое помазание, потерял свою репутацию, свое влияние, свою позицию. Он потерял свою силу, потерял все. Он потерял свои волосы. Он потерял свою свободу, потерял зрение. Бог сказал, но ты не потерял чудо. Чудо — это то, что у вас осталось. Библия говорит, что его волосы вновь начали расти. Знаете, где Бог начинает чудо? Вот здесь. Восстановление начинается здесь. Восстановление начинается в вашей голове, когда вы наполняете ее обетованиями и говорите, «Боже, ты по-прежнему Бог того, что осталось. Я отказываюсь оставаться в яме и умирать. Я верю, что ты явишь мне свою благость». Аллилуйя! Господь, благодарю тебя за такие обетования. Он Господь того, что у вас осталось. Исход, глава 9. Бог говорит Моисею взять в руки горсть пепла и бросить его к небу. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы проходите через огонь. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы прошли через испытания. Все сгорело, и остался только пепел. Бог говорит, дай мне то, что у тебя осталось. Бросьте это к Богу. И когда он взял горсть пепла и бросил его, Библия говорит, что Бог сделал так, что этот пепел вернулся, и две горсти пепла покрыли всю землю египетскую.
и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Бог сказал: «Я использую то, что у тебя осталось. Если ты бросишь его обратно к Богу в хвале, я изолью, я поражу твоих врагов пеплом того, через что тебе пришлось пройти». Наберите горсть пепла. Я хочу, чтобы вы поняли, что произошло с Давидом в Сикилаге, когда он потерял свою семью, потерял дом, который был сожжен, ничего не осталось. Библия говорит, что он молился и говорил: «Боже, преследовать ли мне врага?» И Бог ответил: «Преследуй». А Давид выходит и даже не знает, куда идти, не знает, где они. И Библия говорит, что он встречает человека. Послушайте. Этот человек сказал: «Я египтянин. Я был слугой амаликитянина, который только что напал на Сиклаг. Я заболел, и, послушайте эти слова, мой господин оставил меня. Я остаток». Этот египтянин стал тем, кто принес чудо восстановления в семью Давида, и все было возвращено. Библия говорит: добыча рядом. Все произошло из-за того, что что-то было оставлено после того нападения. Когда враг приходит, как потоп, Бог всегда сохранит вам какой-то остаток, как еще одну ограду. Женщина с кровотечением потратила все. Потеряла все. Свою семью, здоровье, свое счастье, свои деньги. Она потеряла все. Но она взяла то, что осталось, и сказала: «Если только я коснусь края его одежды». Вдову из 4 книги царств пророк спросил: «Что осталось у тебя в доме?» «Пришли кредиторы. Моих сыновей заберут в рабство, и у меня нет ничего, кроме кувшина с елеем». Если вы говорите только о том, что вы потеряли, то пророческий дар не будет действовать. Но если вы возьмете то, что у вас осталось, и отдадите это в руки Божьи, тогда оставшегося будет достаточно, чтобы произвести то, что будет необходимо вам в будущем. У вас что-то осталось? Этого будет достаточно. У вас что-то осталось? Это именно то, что Бог хочет дать вам сегодня. Дайте мне то, что у вас осталось. Я пережил развод. Я прошел зависимости. Я пережил испытания. Я пережил скорбь. Я потеряла мужа, потерял жену, ребенка. Но что-то у вас осталось? Бог говорит вам: «Я Бог того, что осталось». Я совершал ошибки в жизни. Я хотел принимать более мудрые решения. Но я так сильно все испортил, что не могу выбраться из своего прошлого. Что у тебя осталось? Иезекииля 37. Там Бог просит пророка встать в долине сухих костей. В долине были очень сухие, мертвые кости. Могут ли эти кости ожить? Библия говорит, что он дал искренний ответ: «Господь, ты знаешь». Другими словами, он говорил: «У меня даже нет веры. Я не могу поверить, что это возможно, но, Господь, ты знаешь. Я даже не знаю, осталась ли какая-то надежда. Я не знаю, сможет ли когда-нибудь эта мечта, этот брак, эта семья снова ожить и наладиться. Господь, ты знаешь». У него не было веры на это чудо. У него не было желания остаться в долине сухих костей. Но Бог сказал: «Пророчествуй им и скажи: оживите». Послушайте, что он делает. Он говорит: «У меня нет веры. У меня нет дерзновения. Я сомневаюсь, произойдет ли что-нибудь. Но ты, Господь, знаешь, я не знаю». Он не сказал: «Да, я знаю, Бог это сделает». Он сказал: «Я не знаю». Что у него осталось? Бог сказал: «Используй то, что у тебя осталось». Но у меня ничего не осталось. У меня нет желания, у меня нет веры, у меня нет ничего. Есть, просто будь послушным. Вот что он сказал: «И я пророчествовал, как мне было велено».
Если вы будете говорить Слово Божье в свою ситуацию, даже если у вас нет веры, и если вы не чувствуете особого желания, то все, что у вас осталось, это послушание. Я не чувствую расположения к этому, не испытываю восторга, не вижу ангелов, никто не дает мне слова. Все, что я делаю, это то, что сказал мне Бог. Это то, что у меня осталось. Библия говорит, когда он начал пророчествовать, случилось так, что кости начали сходиться, поднялась армия, жизнь наполнила эти мертвые кости, и видение исполнилось. Сегодня у меня небольшое и очень простое послание. Бог сказал мне сказать вам, что Он не только Бог того, что у вас есть, и не только Бог того, что вы потеряли. Перестаньте жалеть и печалиться о том, что вы потеряли. У вас есть Бог того, что у вас осталось. И если Он забрал что-то, значит, Он решил, что вам этого не нужно для исполнения Его воли в вашей жизни. Я говорю вам это слово и хочу, чтобы вы приняли его с радостью. Книга Иова, глава 8, стих 7. «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Давайте встанем на ноги. Кто-то верит в это? Кому я проповедую сегодня? Кто верит, что Он Бог того, что осталось? Вы продолжаете говорить о том, что потеряли, но Бог смотрит на то, что у вас осталось. Он говорит, вот мои планы для вас. Впоследствии у тебя будет больше, чем раньше. Склоните голову на минуту, поднимите высоко руки. Откройте уста и хвалите Бога за то, что Он говорил с вами сегодня о чуде того, что осталось. Вы не знаете, что для вас сделает этот маленький ребенок. Вы не знаете, что вам даст этот небольшой бизнес, который у вас остался. Вы не знаете, что принесет мечта, вера, хвала, видение, которые не отступают, которые упрямы и не сдаются. Это то, что у вас осталось, и Он Бог этого. Доверьте Ему, верьте Ему. Не позволяйте депрессии, заботам и отчаянию овладеть вами. Начните заполнять эту долину своей жизни хвалой, благодарностью и радостью в Боге. Скажите, «Боже, хвалю Тебя за то, что Ты Бог». Главный корень все еще остался, и придет время, как оно пришло, когда пророчество для Навуходоносора осуществилось. У меня нет времени читать его, но придет день, когда я свяжу твой главный корень, и то, что ты думал пропало навсегда, вернется вновь к жизни. Иисуса схватили и распяли. Его срубили, как дерево. Но главный корень вновь вернулся к жизни на третий день, когда он вышел и сказал, «Я Господь, я Альфа и Омега, я Царь, я Спаситель, я Освободитель». Он Бог всего, что осталось в вашей жизни, как Он был и для Иисуса. Все, что было у Иисуса, это мертвое тело в гробу. Но Он Бог того, что осталось после. Давайте все склоним головы. Сегодня я был удивлен, как много людей откликнулось на призыв к спасению на первом служении. Я ощущаю, что и сейчас есть такие люди, есть отступники и те, кто в поиске, те, кто прошел через огонь. В вашей жизни была зависимость, кто пережил болезненные события в своей жизни –
И Бог привел вас сюда сегодня, чтобы услышать это простое послание, что Он Господь того, что осталось. Отдайте сегодня это Ему. Не тратьте еще один день. Отдайте это Ему сегодня. Отдайте Ему то, что осталось дома. Отдайте Ему то, что осталось от того супружества. Отдайте Ему то, что осталось от той мечты. Отдайте Ему то, что осталось от искалеченного ранами тела. Отдайте Ему то, что осталось. В том, что осталось, есть чудо. Давайте помолимся этой молитвой. Молитесь, произнося это от всего сердца. Скажите: «Господь Иисус, благодарю Тебя за крест. Благодарю Тебя за кровь, которую Ты пролил. Ты Господь всего, что у меня есть. Ты Господь всего, что я потерял. И Ты Господь всего, что у меня осталось. Сегодня я отдаю Тебе мою жизнь и полностью посвящаю себя Тебе. Возьми меня, восстанови меня, освободи главный корень. Пусть моя жизнь расцветет снова. Прости меня, измени меня, сфокусируй мое внимание от головы к сердцу. Будь Господом моей жизни и моего будущего. Я принимаю сегодня чудо того, что осталось. Я стою у алтаря с тем, что осталось. Я верю, то, что Ты обещал, Ты исполнишь. Я прощен. Я спасен. Я очищен. Я новое творение. Это в моем сердце. Отныне Ты живешь в моем сердце во имя Иисуса. И вся церковь заскажет «Аминь».